0: врешь, что у тебя все можно. Врешь ты все. Так, я буду командиром, а не пилотом.
1: Да?
0: Так, надо стол перевернуть, интереснее будет. Но если нельзя, то не надо.
1: Да, нет, ну как это нельзя, как это нельзя?
0: Так, это другое дело. Так, стол будет носителем. Сюда. Так, поставили. Стоп, хорош. Теперь перевернем тумбочку. Так, она будет лунным отсеком. Так, луна будет кроватью. То есть кровать будет луной. Кровать надо газетами застелить.
1: Зачем?
0: Мы на луне высадку сделаем и ходить будем по кровати, то есть по луне.
1: Ходить? По кровати?
0: Нет, ну если нельзя, то пожалуйста.
1: Нет, ну почему нельзя?
0: Нет, ну если не хочешь, так чего же там?
1: Да ты что, кто не хочет-то? Вот увидишь, папа придет и скажет, играйте, играйте.
0: Ну и нормально, что-то. Так, внимание. Так, к старту ракеты приготовились. Внимание, запуск. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Петька, лейку давай.
1: Зачем? Там вода. Мама же из нее цветы поливает.
0: Хорошо. На Луне наводнение.
1: Ты что, на Луне наводнение не бывает.
0: А ты что, был, да, на Луне? Был, да? Видел? Наводнение!
1: Ты что, кровать-то поливаешь? Пришел кто-то! Скорей! Скорей, все собирай!
2: Что у вас тут?
1: Папа! Папа, это не я, честная и пречестная. Это все Борька.
2: Он... Где он твой, Борька?
3: Здесь я.
2: Где здесь?
3: Под столом.
2: А ну-ка давай вылезай. Вылезай, вылезай.
3: Наводнение ликвидировали лунные жители.
2: Угу. Так, ну-ка иди-ка ты, братец, отсюда. И чтобы больше духу твоего здесь не было.
1: Папа, он мой гость, он мой личный гость, а ты его...
3: Да, я гость.
2: Гость.
3: Гость, а со мной так нельзя обращаться.
2: Личный гость. Безобразие. Вот мама придет, она вам покажет. Гость.
3: Ну, я пошел. До свидания. Заходите при случае.
2: Зайду.
3: Трус ты. Ох, трус, а я-то уши развесил. Тоже мне художники книжки. Они тебе учили товарища выдавать? Только покажись во дворе, но только покажись.
1: Это все. Конец.

0: меня, Боря.
1: Ты о чем? Думаешь, я лучше? Я, может быть, хуже. Я, брат, ты мой тебе не Сашка. Вот Сашка это да. Он приедет, он сам увидишь.
0: Хочешь? Хочешь, в шахматы будем играть?
1: Тьфу, да я не умею.
0: Я научу.
1: Да не получится, я же бестолковый.
0: А я терпеливый.
2: Сейчас я шахматы принесу. Борька!
0: Сашка!
1: Привет!
0: Федоров! Приехал, здорово!
1: Здорово!
0: Ура! Здорово! Ну как ты, учебники купил? Все?
1: Ага.
0: Ой, скоро в школу.
1: Знаешь, новость? У нас 5 новеньких. Ага, а Анна Кирилловна перешла в 1-й класс.
0: Ну да.
1: Ага.
0: Жалко ее. Я ее ни на кого не променяю.
1: Да! Я тут с одним познакомился новеньким, Петрушкой Стародубцевым. Он из английской школы к нам перешел.
0: А чего ему там не понравилось?
1: Не знаю. Да он сейчас придет. Мы в шахматы с ним играть хотели. Ну и умный. Я от него про художников узнал. Абракцы, ну, они еще цвет придумали.
0: Цвет придумать нельзя, он не сам по себе.
1: Ох, много ты понимаешь. Он по-английски разговаривает.
0: С тобой, что ли?
1: С телефоном. Его отцу звонил какой-то англичанин. Его отец на Белое море ездит. Он искусствовод.
0: Ну и что? Подумаешь, отец.
1: Чего ты злишься?
0: Шахматы учит, а на задних лапах стоять не выучил?
1: Чего ты заводишься? Ты его видел? Не видел, а языком болтаешь. Он знаешь, какую сказку придумал? Про капустный листок.
0: А чего мне его видеть-то? Для меня он невидимый. Я его видеть не хочу. Умник, так иди к своему умнику. Чего? А он змея воздушного пускать умеет? А нырять с обрыва? А на плоту плыть в тихую залу, где живет сом? Усы, как рога у козла? А на лошадях все лето он ездил? Ездил? А я знаешь, сколько раз верхом?
1: А сколько раз верхом?
0: Подумаешь, у него отец. А наш ушел. Ну нам от этого не хуже. По-английски говорит.
1: Англичанин. А я с ним недельку только и знаком-то. Мы с ним все во дворе, на скамейке.

0: Кто предатель?
1: Ты!
0: Я?
2: Не надо. Не надо из-за меня. Я лучше уйду.
1: Да отстаньте вы все от меня! Мне никто не нужен!
0: Сашка, да брось ты! Ну ладно, чего ты?
1: Мне никто не нужен!

0: 34-му В?
1: Привет, Кузнаватку!
2: Петрушка, смотри. Утиль Тряпичкина ползет.
3: Что?
2: Ну, я же тебе говорил, что есть у нас Анжела Тряпичкина. Утиль Трепло.
3: Зачем ты так?
4: Здравствуйте. А ты, Красномак, тебе я...
2: Ну, договаривайся.
0: Видеть тебя не могу!
2: А, ну, что я тебе говорил? Ну, разве Тряпичкина не псих? Да я ее так выдрессирую, она реветь от одного взгляда будет.
3: Зачем тебе?
0: Жбан, привет!
2: Привет! Венька Жбанов тоже наш.
5: Это что еще за стеклянный человечек?
2: Да новенький, Петька Стародубцев.
5: Слушай, Борька, а что ты здесь сел? А Сашка где? Че, вы не вместе, поругали что ли?
3: Да...
0: Сашка Федоров! Ты что, с Красномагом поссорился?
6: Да с этим предателем я больше не помирюсь. А если помирюсь, пусть каждый в меня плюнет.
5: Ты что?
2: Вот дает Федоров. Да, ну подумаешь, в его отсутствие с Петрушкой подружился. А что здесь страшного-то?
6: Слушай, если ты сейчас же не замолчишь, дружба рухается!
7: Собрание! Давайте собрание устроим, правда, ребята?
8: Да,
9: Тишина. Я буду вести у вас математику и буду вашим классным руководителем. Меня зовут Любовь Ивановна.
10: Здравствуйте, Любовь Ивановна! Добро пожаловать!
9: Здравствуйте. Как твоя фамилия?
10: Моя-то Жбанов.
9: Ты зачем накрылся носовым платком?
10: А что? А может, мне стыдно?
9: Это хорошо, что тебе может быть стыдно, но сейчас я не вижу для этого причин.
10: А почему у вас такое имя? Нельзя как-нибудь по-другому? Ведь про любовь в школе нельзя.
9: Хорошая у нас с вами разрядка.
10: А вы про любовь не ответили.
9: Ну, что вам сказать? Любовь – это прекрасное чувство, и давайте его в себе воспитывать.
7: Давай.
9: Это чувство живет и в нашей повседневной жизни. Люблю кашу, огурцы, мороженое. И в то же время это чувство нашей с вами личности. Люблю своих товарищей, школу, родину. Об этом пишут книги, пьесы. Все искусство построено на любви к человеку.
5: А как же Оля плюс Витя пишут?
9: Ну, это в старших классах.
5: Нет, я сам как этот парень старого писал.
9: Ну, он, наверное, много лет во втором классе сидел. Так, ну а теперь задача. Условия на доске. Федоров?
6: Не знаю, как решать. Не хочу.
9: Красномак. Федоров, садись, плохо.
11: Я это. Ну, тоже.
9: Так. Тоже отказ. Немного ли для первого дня?

0: Анжела, подожди! Анжела!
1: Нам ведь по пути?
2: Пошли.
1: Знаешь, я тебя уже давно заметил во дворе. Только подойти не решался.
2: Петя.
1: А?
2: Ты только один можешь меня спасти.
1: Я?
2: Да. Дай мне свою фамилию, Петя.
1: Что?
2: Фамилию. Можно я тоже буду Стародубцевой? А то Красномак дразнится. Тебе жалко, да?
1: Нет, нет, возьми, пожалуйста.
2: Спасибо.

0: Подожди, а как это сделать? Для этого же надо жениться.
1: А тебе не страшно жениться?
0: А я здесь при чем?
1: Ну как же? Ведь ты только что сам сказал.
0: Не знаю. Даже руки замерзли.
1: Ну давай сюда, я тебя согрею. Ну давай, не бойся. Ну вот видишь, вот видишь, и согрелись. Ты только не бойся. Мои родители привыкли. У нас 5 сестер. И все уже замуж повыходили. Ой, такие свадьбы играли.
0: А что? Будет свадьба?
1: А без свадьбы я не пойду. К Новому году что было? Стоп! Ой, да ну вас!
2: Анжела, подожди!
0: Ты куда? Она обиделась.
3: Ну и пусть подумаешь.
0: А я, Борька, к Новому году женюсь на ней.
3: Ты же спятил. Не делай этого, не смей.
0: Я слово дал.
3: На слово плюнь.
0: Нельзя, я привык слово держать.
3: Да я ее отлуплю. Она у меня и думать забудет.
0: Понимаешь, ей главное фамилию сменить.
3: Ой, ненормальная. А у меня почему не попросила? Моя фамилия лучше Красномак. Чего, мне фамилию жалко? Давай я ей свою фамилию дам, и пусть катится. А зачем ей красивая фамилия?
0: Чтоб не дразнили.
3: Чем жениться, давай я лучше дразнить ее не буду. Трудно будет отвыкнуть. Столько лет привыкал. Но для тебя постараюсь, Петрушка.
0: Постарайся уж.

0: Ты, главное, не тяни и продавай скорей. Навезли. Вот так и умру совсем один оденешенек здесь, в своем гараже среди ихнего товара. Шубы какие-то, сапожек куча. Не, надо бросить, бросить надо. Так и скажу чуру, мол, это все, вот. А его покупателям надо письма разослать. Ага, письма. Вот. Уважаемая покупательница, мы с вами имеем дело с нечестным человеком. Я лично выхожу из игры и закрываю лавочку, что советую и вам. Заранее благодарю вас за вашу непокупку. Она навсегда останется для меня приятным воспоминанием. Вот. Теперь надо их разнести по адресам. Ой, много получилось. Что ж делать? Стар я. Жить устал. Надо кого-нибудь нанять, что ли. О, тот на ловца и зверь бежит.
1: Мальчик! Мальчик!
2: Чего?
1: Иди сюда.
2: Чего?
1: Мальчик, хочешь рубль заработать? Помоги старому человеку.
2: Как помочь?
1: Вот письма. Снеси по адресам.
2: А рубль?
1: Завтра вечером приходи сюда на пустырь за гаражом. Крикни пароль. Капустный листок. Я и уйду.
2: Капустный листок?
1: Ну да, а что?
2: Да так. Ну я побежал.
1: Ну спасибо тебе. Да, так дальше жить нельзя.

0: Так дальше жить нельзя. Мы собрались сегодня, чтобы обсудить поведение и успеваемость Федорова, а также Жбанова, потому что они сейчас заодно и тянут класс назад. Кто хочет сказать? Красномаг, говори.
1: О, а что это я?
0: Испугался.
1: А по-моему, Федоров того. Он очень даже злющий. Если он еще раз к нам с Петрушкой сунется, да я на этого Федорова плюю. У меня есть друг Петрушка. Вот он настоящий. И по учебе мне помогает, и в шахматы научил.
2: А в пеленке он тебя не заворачиваешь?
0: Жбанов, Жбанов молчал бы. Когда твоя очередь придет, от тебя слова не добьешься.
2: Ага.
0: Ну, кто еще хочет сказать? Ну что же вы все молчите? В классе драка за дракой из-за Федорова с Красномаком.
1: А что я-то что?
0: Ничего, ты драку затеял.
1: Я?
0: Ты.
1: Да врешь ты все. Да
0: я затеял.
1: Да он начал, из пионеров его. Он его не за что танцевал. А его же не Федоров виноват. Вот он в классе.
3: Тихо. Петя. Хотелось бы тебя услышать.
4: Ну, лучше нашего класса не найти. Все у нас замечательно. Да, и ребята, и пионерская работа, и дружба. Ребята у нас даже за руку здороваются. И никто не задается.
2: А Федоров?
4: И Федоров тоже.
0: Кто против драки?
5: Да, все против.
0: Все.
5: Я против. Можно и подраться. Подумаешь, надо.
3: Ну, а ты, Федоров?
4: Чего говорить-то? И так все ясно.
3: Садись. Мне стыдно, что мои ученики выясняют отношения кулаками. Ни я, ни вы не можем заставить их снова стать друзьями, но мы можем потребовать от них, чтобы они уважали нас. Вы, Федоров и Красномак, не одни в классе. И своей ссорой вы мучаете их всех. Постарайтесь быть добрее друг к другу. Об этом надо помнить.

0: Федоров, ты кого ждешь?
1: Вас. Вас я жду.
0: Что случилось?
1: Так, ничего.
0: Ну так в чем дело?
1: Я не знаю. Я...
0: Что?
1: Извините меня, Любовь Ивановна.
0: Вся твоя беда, Саша, в том, что ты не знаешь закона открытого сердца.
1: Какого закона?
0: Закона открытого сердца. По этому закону жили наши отцы и прадеды, которые встречали новых людей с улыбкой, с радостью. Как Красномак встретил меня на первом уроке. А знаешь, мне ведь страшно было идти к вам после Анны Кирилловны.
1: Вам страшно?
0: Конечно. А ты почему-то заранее решил, что и я, и Стародубцев плохие. Ну, что загрустил?
1: Не знаю. Я ведь... Я его любил. А он взял и ушел.
0: Кто?
1: Отец. Мама говорит, что я еще мал, что я сейчас не пойму. Но ведь мне плохо без него. Плохо мне. Все предают, бросают. И Борька тоже. Разве можно за месяц все забыть? И как играли, и все-все. Когда мы с крыши прыгали, а он ногу сломал, я его же на себе тащил. И в больницу к нему ходил. И потом, чтобы он не отстал, уроки с ним делал. А он...
0: Саша. Саша, не надо. Нельзя так. Ты только обидой живешь. Так действительно трудно. А твой отец? Я думаю, что он любит тебя. Все равно любит. И ему тоже сейчас без тебя плохо.
1: А Борька? Как же он так мог?
0: Борька. С Борькой вы, наверное, не поняли друг друга. Или поняли неверно. Так бывает, вы помиритесь.
1: Я к нему первым не пойду.
0: Не надо так. Не надо. Все еще будет, верь мне. Помни только о законе открытого сердца. Хорошо?
1: Нужно. Я пойду.
0: Шагай.
1: До свидания.
2: Погоди, а кого мы здесь ищем?
3: Да, струсил Стародубцев, не придет.
2: А он-то тут при чем?
3: Да я ему записку написала. Если не трус, приходи сегодня на пустырь сюда, понимаешь?
2: Что? И на что он тебе сдался?
3: Да дело есть. Я тебе секрет открою. Вот он твердит, капустный листок. А знаешь, это пароль у какого-то подозрительного типа. Маменькин сыночек. Может, это банда?
2: Я драться не буду. Я слово дал. И вообще некогда мне.
3: Эй, кто тут есть?
1: Тихо. Ты что? Пошли отсюда. Ты не трус. Это я тебе говорю.
3: Ага!
2: Кто здесь?
1: Ой, Петя, бежим, бежим отсюда!
3: Анжела!
2: Жбанов!
3: Попался? А ну пошли.
2: Куда? Куда ты меня тащишь? А ну отпусти!
1: Отпусти!
3: Получай!
1: А, за что?
4: Тут кто-то есть? Кто здесь?
3: Ты куда? Куда ты? В гараж!
4: Кто здесь?
3: Это я! Пароль капустный листок.
5: А, мальчик. Ты пришел, ну вот тебе рубль.
3: А вы не боитесь? Здесь, по-моему, грабители ходят.
5: Так, я и знал.
3: Запирайте гараж.
5: Да, да, да.
3: Фу, уехала. Ну, Петька, попался? Посиди тут, пока!
6: Венька, куда ты? Не уходи! Я прошу тебя, не уходи! Жбанов! Стародубцев, где вы?
2: Эй, кто здесь?
7: Я.
2: Вы не видели мальчиков?
7: Мальчиков? Одного видел, когда ехал сюда. Толстого такого. Он бежал по дороге.
2: Ну вот, это Жбанов. Вы не можете мне фонарик одолжить? Ненадолго.
7: Пожалуйста. Саша?
2: Папа, что ты здесь делаешь?
7: Я... У меня тут гараж. Машину купил.
2: Какую?
7: Жигули.
2: Ну что ж, конечно, хорошая машина.
7: Да стой же ты! Как вы там живете?
2: Живем, хлеб жуем.
7: Как мама?
2: Кто? Ахелина Андреевна? Она хорошо. Ей что, она замуж выходит?
7: Как?
2: Так.
7: Саша, как ты со мной разговариваешь?
2: Разве плохо? Могу по-другому. Извините, пожалуйста. Спасибо, до свидания.
7: Саша, да что с тобой? Это что такое? Сашка, перестань сейчас же. Ну, прекрати, пожалуйста.
2: Ну. Мне надо Стародубцева искать.
7: Ну куда в такую погоду?
2: Стародубцев! Ну слышишь, слышишь? Стародубцев! Ну он здесь, в этом гараже. Вот здесь. Эй, прекрати-то стучать!
7: Да подожди ты, Саша. Стародубцев, успокойся. Как ты туда забрался?
2: Да это я, Стародубцев, я Фёдоров!
8: Саша, неужели это ты? Ты откуда узнал про меня?
7: Ну что делать будем? Не открыть, не сбить.
8: Саша, ты с кем?
2: Я с одним знакомым. У него здесь гараж.
7: Придется хозяина искать. Мальчик! Ты не заметил номер и марку машины, на которой этот человек уехал?
8: Заметил, что черная Волга, а номер не видел.
2: Черная Волга, да, Петя?
8: Да.
7: Ну, можно и без номера. Ой. Я знаю, чья она, Утюгова. Ой. Ну-ка, пойдем, Саша. Ты промок, а Петя посидит пока.
2: Вы один поезжайте, я здесь подожду.
7: Саша, поедем. Не передумал?
2: Не передумал. Нет.
8: А тебе не страшно?
2: Холодно. На мне все промокло.
8: А мне здесь тепло. Я во все оделся.
2: Во что оделся-то?
8: Да в тряпки. Здесь какие-то шубы, их так много, и сапоги. Я и сапоги оделся. Их тоже много, на каблуках. Саша!
2: Что?
8: Ой, ты не уехал?
2: Нет.
8: Ой, хорошо. Послушай, а твой знакомый не испугается?
2: Не испугается. Его не напугаешь. Ни у кого из вас нет такого знакомого.
8: Почему?
2: Он, понимаешь, как сыщик.
8: Кто?
2: Ну, он как сыщик, он следователем работает.
8: Кем, кем?
2: Это мой отец.
8: Саш, ты что, плачешь? Не надо, Саша. Знаешь, жил-был капустный листок. Был он совсем один. И отправился он искать друга души.
9: Петя! Петя! Петя!
8: Сначала, Фенька, сюда!
2: Мы здесь! Мы здесь.
10: Фёдоров, и ты здесь? Ну, здорово.
2: Здравствуй.
10: Здорово.
7: Ну, вот и приехали.
11: Вот и приехали, и всё. Прощай, любимый сад, прощай, любимый город. Должен только сказать, что жизнь моя прошла в очень серьезных трудностях. Я боролся за высокий урожай в своем садоводстве. Теперь можно и умереть. Что же, я достиг своей цели.
7: Чудак, вы правы.
11: Чудак.
7: Да здесь целая компания. Здравствуйте.
8: Откройте, пожалуйста.
11: Вялка, что это мальчишка туда влез-то, а? И как умудрился. Вот как прям волшебник. У меня там крупные беспорядки.
7: Товарищ Утюгов, открывайте скорее. Выпустите мальчика, а я вас развезу по местам.
11: По каким это? По каким местам, а? Вы видали его там? По местам, а? Да я не такой. А вы кто такой, чтобы меня по местам развозить, а?
7: Ну, хватит, ладно. Вот мое удостоверение.
11: Где? Ай, вот. Не попасть в замок, а попасть в тюрьму. Доигрался. Ай-яй-яй. Кто же мне теперь поверит?
5: капустный листок, это ж ты.
12: Я. Здравствуйте. Спасибо вам.
7: Так-так. Шубы, сапоги.
5: Сапоги, шубы.
7: Даже очень интересно. Теперь мне ваше поведение понятно.
5: Несчастье-то какое. Забыл узнать конец сказки. Нашел ли капустный листок друга души?
12: Пап, а кто такой друг души?
7: Наверное, самый близкий тебе человек, который тебя понимает. Ну, будь, Саша.
12: Пап, не уезжай. Я знаю, кто ты для меня. Ты самый...

0: Пора!
1: Опять начинается.
0: Не, я думаю, мне надо на Камчатку ехать. Меня ребята зовут.
1: Не знаю, не знаю.
2: А я знаю. Я много знаю. Больше вашего. Дядя Яша не потусторонний человек. Он помог банду выловить. Борька с Сашкой помирились. У меня есть друг души. Я изменился. У меня столько всего произошло, а вы все такие же.
0: Как? Почему это все такие же?
1: Почему это мы все такие же?
2: Договориться не можете. Каждый год все одно. А выход простой. Давайте втроем отправимся куда-нибудь. А на что наш двор похож?
0: Двор в сугробах похож на двор в сугробах. Иди-ка, Петя, иди спать. Нам надо с мамой поговорить.
2: На Белое море он похож. Как ты не догадался, пап? Двор какой. Заснеженный, тихий. Там может поместиться много людей. И будет, наверное, так же тихо.

0: Вы слушали радиоспектакль по повести Галины Галаховой «Легкий кораблик. Капустный листок». Играли актеры Ирина Соколова, Елена Маркина, Ольга Волкова, Сергей Дрейден, Анатолий Равикович, Ольга Лосенкова, Михаил Девяткин, Сергей Мучеников, Татьяна Кудрявцева. Песню исполняет Елена Дриадская. Композитор Игорь Цветков, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Инга Бочанова, режиссер Галина Дмитренко.
1: Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека? Полный раздумья шел я однажды по большой дороге. Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь, унылость овладевала мною. Я поднял голову. Передо мною между двух рядов высоких тополей стрелой уходила вдаль дорога. И через нее, через эту самую дорогу, в 10 шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев. Прыгала бойко, забавно, самонадеянно. Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и черт ему не брат, завоеватель и полно. А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя. Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся, и грустные думы тотчас отлетели прочь. Отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я, и пускай надо мной кружит мой ястреб, мы еще повоюем, черт возьми!
2: Деда я дедом не называл. С измальства он был для меня большим. Большому тогда было 72 года, и полностью имя его звучало так: Мартин Акселис Александр Берень. Отец деда Александр Берень до революции служил в генштабе русской армии, поэтому дед родился в Петербурге. Мать была шведка, звали ее Энгла. Мне это имя кажется цыганским. Свою прабабку, шведку, я не мог себе представить, поскольку от нее не сохранилось ни единой фотографии, а только две вещицы: кофейная мельница из красного дерева с медной ручкой и украшенная эмалью табакерка. Когда деда отдали в школу, между прочим, его соседом по парте был один из потомков Пушкина, он уже свободно изъяснялся по-латышски, русски, шведски и французски. Затем Большой увлекся древними языками. Сколько языков он знал в общей сложности, трудно сказать. Анкеты отдела кадров в последние годы заполнять не приходилось, а когда его об этом спрашивали, он отвечал уклончиво. Вполне естественно, что тракторист умеет водить и мотоцикл. Менять специальность не собираюсь, я пенсионер, энтузиаст классической филологии. Сколько себя помню, Большой всегда жил один, и все на том же месте, возле парка Зейдондарс. В детстве Большой носил меня на закорках и давал полюбоваться в подзорную трубу. Глянешь в тонкий конец, и маленькие человечки с дорожек парка вспрыгивали прямо на подоконник, так что их можно было рукой достать. Глянешь в толстый конец, свет окна отлетал в бесконечность. Мы часто лежали вдвоем на ковре, и Большой объяснял мне латинские фразы. Когда я появлялся у него, мне полагалось вызубривать 10 слов, а в свой следующий приход прямо с порога вместо приветствия я должен был продекламировать «Esse homo ab incunabulis, ab initio pro tempore, ex nihilo nihil fit» и так далее, что означало «Вот человек с колыбели, сначала, своевременно, из ничего ничего не получится». Перед сном вместо сказок Большой мне рассказывал про Цезаря, Цицерона, Горация или Сенеку. Мысли этих людей нам дороги не потому, что они звучат красиво, а потому, что выдержали испытания 20 веков. Не беда, что ты пока многого не понимаешь. Важно заложить прочные основы. Снова и снова он повторял, что любую вещь, всякое явление нельзя рассматривать обособленно, а непременно в общих чертах. В его рассказах одна тема неожиданно переходила в другую, а под конец выяснялось, что речь вообще идет о чем-то третьем. Так, например, начав с положения о том, что сила всякого рычага не беспредельна, он вскоре переходил к взлетам и падениям мысли вообще, а затем спрашивал, в жизни и творчестве каких писателей эта мысль проявилась с наибольшей наглядностью. «У Толстого», — отвечал я без раздумий. «Раз», — Большой хлопал в свои угловатые увесистые ладоши, задавая ритм и темп ответом. «У Гоголя», «Два», «Еще», «Больше не знаю», «В прошлый раз говорили», «У Райниса». Многие в классе, помирая от скуки, зазубривали фразы из учебника о далеких отзвуках в «Синем вечере» Райниса или об образе Пьера Безухова. Я же с увлечением вчитывался в тексты Райниса и Толстого, запоминал цитаты. Кажется, в 9 классе я объявил Большому, что впредь латынь изучать не намерен, потому как не собираюсь быть ни медиком, ни филологом, ни юристом. «Ничего, ничего», — ответил на это Большой. «У тебя голова пока еще пустовата, не мешает ее кое-чем наполнить и без утилитарного расчета. Сейчас толкуют о всяких кризисах. Никто не знает, что случится, когда иссякнут запасы нефти. Но я могу тебе сказать, что случится после того, когда люди забудут латынь. Произойдет решительный поворот назад к варварству». Слово в слово я, конечно, не помню, но мысль была примерно такая. В его доме я всегда был желанным гостем. Опасаться, что потревожу сон, не было оснований. Большой давно уже не делил такие традиционные понятия, как ночь и день, темно и светло. Он жил, по его собственным словам, в согласии со своими интересами, вдохновением и самочувствием. Возможно, в том была одна из причин, почему я с некоторых пор не испытывал особого желания ночевать у Большого. Его распорядок жизни слишком отличался от моего. Но однажды, когда попасть домой я мог только с первой электричкой, мне ничего другого не оставалось, как воспользоваться резиденцией в парке Зейдоньдарс. Поскольку в окнах не было света, я настроился на долгие звонки. Но Большой довольно скоро отворил дверь. По распаренному лицу и мокрым волосам я заключил, что он только что из ванны. К радости Большого я принялся перетряхивать свои скудные запасы латыни. Тут мои познания не слишком прогрессировали. «Feci quod potui, feciant meliora patentes», что означало «я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше». Только не «feciant», а «faciant». «Fecit» значит «сделал», как некогда писали на картинах вслед за подписью художника Микеланджело «Fecit». «Хорошо, фациант. 6 слов, маловато. Тутти-фрутти, то есть всякая всячина. Это каждый дурак знает, к тому же это не латынь. Ну, Свелис, проходи. 4 слова за тобой». «Договорились. Я знал, что ты придешь. Вчера с утра тебя вспоминал и позавчера вечером. Ну, просто замечательно. Бери мешок и отправляйся в подвал за дровами, а то мои запасы истощились». «Потом принесу». «Нет-нет, раз надо, значит надо. Откладывать нет смысла. Думаешь, днем тебе больше захочется, чем сейчас? Ничуть. Так что бери мешок и отправляйся в подвал. К тому же потом можно и забыть, и тогда мне самому придется таскать дрова». Держу пари, он посылал меня в подвал лишь потому, что знал, как мне не хочется туда идти. Если бы мне удалось изобразить на лице несказанную радость, не исключено, он мог и передумать. Ладно, успеется, ночь на дворе. Но вид у меня был кислый, и он настоял на своем. Перед каждым походом туда приходилось напрягать волю, превозмогая безотчетный страх и неприязнь. Я и сам стыдился своей слабости. Взял мешок, фонарь, кургузы медный ключ и потопал вниз. Что заставляло сжиматься от пугливой настороженности? Чувство одиночества, отрезанности, эффект сурдокамеры, к которой приучают даже космонавтов. Тишина, вне всяких сомнений, играла свою роль. Почти во всех случаях, которые память удержала вместе с ощущением страха, я напряженно вслушивался, словно избавление, ожидая хоть какого-нибудь звука. В ночной тишине просыпаюсь иногда в испуге. И опять засыпаю, ибо этот страх беспричинный. Одиночество вполне может стать поводом для необоснованных страхов. А как же большой? Ведь он почти всегда один. В одиночестве просыпался, в одиночестве ложился, в одиночестве капал на кусок сахара корвалол. А может быть, со временем инстинкты слабеют? Ни разу, ни единым словом большой не дал понять, что хотел бы жить с нами в Вецаке. Напротив, в его речах нередко звучала гордость. Слава Богу, я пока в своем доме хозяин. Нос уловил знакомые запахи. Года два назад дверь подвала взломали, после чего ее перестали запирать. В глубине светилась единственная лампочка. Зажег фонарик и, нащупывая подошвами выщербленные ступени, осторожно двинулся вперед. Во тьме зеленели глаза потревоженных кошек. Но то ли нервы были слишком взвинчены, то ли сонливость притупляла чувства, привычных волнений не ощутил. Уже на лестничной площадке с мешком дров я вспомнил, что забыл погасить лампочку. Пришлось еще раз спуститься. Большой поджидал меня с таким торжественным видом, будто я был премьером соседнего государства, прибывшим к нему с визитом. Он надел сорочку, повязал галстук и облачился в пиджак. Правда, так и остался в полосатых пижамных штанах. «Вот видишь, — сказал он, — теперь у тебя совсем другое настроение. Хорошее настроение никто не поднесет на блюдечке, о нем самому следует позаботиться. Есть хочешь? Нет, спасибо. Ничего, я поджарю кровяную колбасу. Растущему человеку есть полагается много и часто. Организм должен иметь резервы. Сам знаешь, что бывает, когда у транзистора израсходованы батареи. Сплошной треск и звук не тот». Я отнес мешок в ванную, затем вошел в так называемый кабинет и повалился на обтянутый кожей диван. «Милый бегемот!» Мое привычное ложе. С тех пор, как Большой увлекся реставрацией мебели, заставленная стеллажами комната больше напоминала мастерскую. Повсюду разбросаны стружки, инструменты. На часах было 4:10. Блестящий маятник за стеклянной дверцей мерно покачивался, выстукивая одно и то же. Спать, спать. Я сидел на диване, вытянув ноги, совсем как космонавт. После полета, в состоянии невесомости, я вернулся на Землю, и всей тяжестью на меня навалилось земное притяжение. Потом мы опять не виделись целую неделю. Дровяной мешок должно быть пуст. В последнее время я не так часто вспоминал про деда. Мысль о деде направила душевную смуту в более тесное русло и сразу отлегло от сердца. Большого я встретил в парке Зейдондарс. Он шел по дорожке пружинистым шагом, размахивая руками, как физкультурник на параде. Если хотите представить себе внешность деда, вспомните портрет Кнута Гамсуна. Продолговатое лицо, высокий лоб, седые, коротко остриженные волосы. Седые английские усы. Большой терпеть не мог темной солидной одежды. Костюмы и пальто обычно покупал из дешевого материала, но сшитые по моде. И тогда на нем были чешское полупальто в желто-коричневую клетку, ярко-зеленые брюки. На голове кепка с длинным козырьком, какие обычно надевают стрелки, выходя к стенду. «Усталость после прогулки должна быть не в ногах, а в руках», — Вот тогда все правильно, — объявил он мне. Вид у него был необычайно бодрый. Я заключил, что для того должна быть и какая-то особая причина, что вскоре и подтвердилось. Учебник латинского языка, над которым Большой, не торопясь, работал вот уже 10 лет, наконец включен в издательский план. Рукопись предстояло сдать в августе. Когда я умру, ты положи эту книгу мне в гроб. Обещаешь, Свелис? Он взял меня за плечо, и мы остановились на дорожке. Я пребывал в полной уверенности, что дед выше меня ростом, но тут выяснилось, что я на полголовы его перерос. Хорошо, хорошо. Нет, об этом я прошу вполне серьезно. Хочу, чтобы эта книга была при мне, и чтобы положил ее именно ты. Обычно я избегал подобных разговоров. Теоретически, конечно, понимал, что дед когда-нибудь умрет, но думать об этом не хотелось. Меня раздражало, что именно сегодня Большой упрямо развивал эту тему. «Зачем?» — спросил я как можно веселее, отводя глаза. «Просто так. Все же интересно было бы узнать. Достаточно, я тебя просвещал, сам сообрази». Под пышными бровями лукаво блеснули глаза деда. Рука на моем плече отяжелела. Он тянул меня в одну, в другую сторону, но я старался держаться твердо. «Помнишь, на берегу Огре мы с тобой ловили солнечных зайчиков? Кинул шапку, ну, думаешь, поймал? Не тут-то было. Со знаниями такая же штука». «Ну, объективно говоря, знания любого индивида постоянно пополняются». «В том-то, Свелис, все дело. Чем умнее человек, тем большего он не знает». Я ждал продолжения, но дед взял меня за локоть и повел дальше. «У всякой поры жизни своя точка зрения. В твоем возрасте я смеялся над весами Осириса. Теперь, я думаю, египтяне, пожалуй, были поумнее нас. Во всяком случае, в этих вопросах. Не забывай, что 5000 лет они ломали головы над феноменом человеческой жизни и смерти. Мысль о весах не так уж примитивна. Упрощенно, примитивно эту мысль воспринимаем мы. Весы, Свелис, должны быть весы. Ну, сам посуди, разве что-нибудь в природе проходит бесследно? Не допускаю и мысли, чтобы природа, этот скрупулезнейший селекционер, тщательнейшим образом отсеивающий физиологические свойства своих творений с целью постоянного их улучшения, остался бы равнодушен к оскудению критерия совести. Да и на что вообще дается человеку совесть? Вот посмотри на того торопливого джентльмена, который перешагнул через ограду и топчет насаждение. Сначала ведь огляделся, не видит ли кто. Наказание ему не грозит, так чего ж он боится? Человек прекрасно знает, когда он поступает дурно, и через совесть перешагивать никому не доставляет удовольствия. Все мерзавцы, предатели, притеснители обычно собой недовольны, несчастны. Их преследуют тяжкие недуги, душевные и телесные. Как и те, кто профинтил свою жизнь, тоже редко бывают довольны. Вот это и есть предчувствие больших весов. Наверное, говорят о человеке, ему много лет. Годы не копятся, годы уходят. Их у нас высчитывают. Как перед запуском ракеты высчитывают остающиеся секунды. Можно было бы сказать и так. Время — это опорные мосты, которые постепенно убираются. Вот одна опора отошла, и еще одна, а затем из прожитого времени должен взлетать результат. Тут уж не прибавить, не убавить. Вступают в действие весы. От ходьбы большой разгорячился. Он достал платок, вытер губы, стал промокать лоб.
3: Вот так, милый Свелис, только так.
2: Не хотелось особенно пристально разглядывать его, но выражение лица деда мне показалось излишне сосредоточенным. Все говорило о том, что чувствует он себя хорошо, настроение прекрасное. Глаза почему-то были сужены, словно свет заката слепил его. На самом деле солнце уже скрылось за домами улицы Революции. Воздух в парке был пронизан не то дымкой, не то голубым туманцем, особенно вокруг деревьев, еще не оперившихся листвой. Снежные сугробы по краям дорожки таяли, крошились, слезились. Казалось, их ноздревато-серые бока источены невидимыми жучками. Мощеные дорожки парка были похожи на шоколад с ореховой начинкой. Повсюду журчали ручьи.
3: «Надо бы пройтись до центра», — сказал Большой, оглядев вначале свои, потом мои ботинки. По мнению деда, обувь всегда должна блестеть. Что он на сей раз снизошел до известного конформизма, опять меня немного удивило. «А тебе что-нибудь нужно? Я схожу и куплю».
4: «Могли бы вместе прогуляться», — сказал Большой, «если ты никуда не торопишься. Заглянем в универмаг, нет ли кровяной колбасы, да и селедкой давно не лакомился».
2: И Большой в привычной для него манере принялся рассказывать о том, что соление сельди в 13 веке впервые ввели голландцы, и венецианцы в средние века разбогатели и прославились отнюдь не стеклодувным промыслом, не производством зеркал, как некоторые полагают, а благодаря соляной монополии. Мы вышли из парка. Дойдя до этого места, я без конца черкаю бумагу и все не могу подобрать нужных слов для описания увиденной картины. Но, может, то, что открылось нашим глазам, было не главным. Пожалуй, то, что нас тогда с дедом настроило на определенный лад, явилось отнюдь не извне, а вошло в сознание с разительной переменой городского пейзажа, как два различных следствия одной и той же причины. Мы были настроены на перемены, и нас трогало все, что открывалось глазам. Мы слушали весну, как слушают новую песню. Потом эту песню станут повсюду распевать, и хотя будут повторены в точности и слова, и мелодия, только прежних восторгов уже не будет. Затем она вообще надоест и примелькается, и мы будем тосковать по новой песне, летней или осенней. А тогда мы оба были настроены на весну, и вечер казался прекрасным. Улицы запружены народом, людские толпы, в другое время оголтелые, теперь текли спокойно и размеренно. Небо над городом было лучистое, синевато-румяное, сумерки медлили, и только тишина как будто нарастала. Привычные городские шумы тишине этой нисколько не мешали, как не мешают тишине деревенских вечеров мычание коров, лай собак и далекие голоса. Чем тише, тем отчетливей вечерние шумы. Чем дальше они разносятся, тем меньше их чувствуешь. А вообще, завершая виток своей мысли, я должен сказать, что разница между нашими деревенскими и городскими ощущениями куда меньше, чем принято думать. Внешнее – всего-навсего отзвук внутреннего, а не наоборот. Мы переживаем то, что нам дано переживать. Тишину помню точно. Тишину в стеклянных трубочках, которой вспыхивал неон. Тишину, с которой городские шумы скатывались точно капли воды с листьев желтой кувшинки. Большой любил гулять со мной по городу. Это было одним из любимейших его развлечений. Наслаждался каким-нибудь городским районом, досконально изучить ту или иную улицу, осмотреть какое-то здание. На него частенько находила такая страсть. В таких случаях Большой на глазах расцветал, становился говорливым, настроение у него поднималось, походка обретала неспешную чинность, руки за спиной, шея вытянута, голова запрокинута.
4: «Асфальт разглядывать нет смысла», — говорил Большой. «Там ничего не увидишь, кроме использованных билетов и окурков. Смотри поверх голов, поверх вывесок и троллейбусных проводов. Тогда увидишь то, мимо чего сотни раз проходил, словно незрячий».
2: Город он знал превосходно. Знал его историю. Кто что построил, кто где жил. В каких парадных интересные витражи, на каких крышах примечательные флюгерки. Особый раздел его энциклопедических познаний составляли дворы и подвалы Старой Риги, средневековые склады и пассажи прошлого столетия, ансамбли в стиле модерн, барочные акценты, дома старинных обществ и театры. С Большим я поднимался на холм Дзегушкалн, чтобы осмотреть древнейшую латышскую слободу, на речных трамваях катался к островам Даугавы, посещал пригородные усадьбы и первые фабрики. В противоположность Большому, особенно любившему в Риге места вроде конвента Святого Духа и площади Гердера, обеих гильдий и двора Домского собора, меня привлекали более динамичные панорамы. Например, классический рижский пейзаж, открывающийся с Даугавы, когда к старому городу идешь по мосту. Этот ракурс кажется настолько знакомым, привычным, что, пожалуй, чуточку отдает банальностью. Но в этом силуэте, на мой взгляд, душа и суть Риги. Близки мне и переменчивые пейзажи, последовательно открывающиеся с улицы Горького при впадении ее в площадь Пилс, или когда от вокзала идешь бульваром Райниса.
4: «Мы могли бы заглянуть в старое здание», — неожиданно предложил Большой, когда мы вышли на улицу Инженеру. «Давненько не бывал в той стороне».
2: Сказал он это с какой-то странной интонацией. Боялся в глубине души, что могу не согласиться. Я ждал, что он в очередной раз станет сокрушаться о распавшейся и невосстановленной брусчатке перед главным входом университета. Но Большой остановился на одной из лестничных площадок и довольно долго стоял, поглядывая вверх, как будто не было сил подняться выше. Наконец-то спустились сумерки. Картина и в самом деле открывалась фантастическая. Фасад университета казался совсем черным, похожим на гамлетовский Эльсинор. Одни окна светились изнутри, другие горели огнями заката. Приглушенно, но властно в актовом зале звучал орган, временами волнами накатывал голос хора. Это сумрачное помещение с колоннами в моем воображении всегда рисовалось прихожей какого-то пещерного храма. Но тут я обомлел. Хотя, конечно же, знал, что вечерами, когда в актовом зале проходят концерты, наше старинное здание становится, как лес, таинственным и гулким. Прошлись по коридорам второго этажа, поднялись на третий. Большой ничего не рассказывал, ни о чем не спрашивал. Случилось так, что в пещерный храм вернулись как раз в перерыве. За разговорами обратная дорога прошла незаметно. Как-то я сказал матери, что поживу некоторое время у Большого. Оттуда на лекции ближе, да и вообще. Мое решение переменить место жительства Большого не шибко удивило. Он выслушал меня довольно рассеянно, не углубляясь в детали.
4: «Ты явился вовремя. Бери лопату, я возьму вилы. Общими силами мы с этой работой управимся за 2 часа. Полюбуйся, какая великолепная садовая лопата. Вчера купил».
2: Большого захватила идея выращивать картофель, морковь, капусту, брюкву. Садовый участок он уже отвоевал.
3: Теперь предстояло вскопать его.
2: «Думаешь, есть смысл?» — неосторожно усомнился я.
3: «Милый Свелис, о чем ты говоришь? Основные продукты питания. Овощи должны быть высококачественными. Тут ты сам знаешь, что кладешь в землю, знаешь, что сеешь. Как думаешь, зонт захватить?»
2: Садовый участок, как я понял, находился в удобном месте, вблизи железной дороги. Но когда мы спустились вниз, оказалось, на противоположной стороне улицы нас ожидает старой модели «Волга».
3: Солидной наружности бородач помахал нам шляпой. «Знакомьтесь!» Голос Большого звучал торжественно. «Мой внук Калвис. Ближайший сосед по земельным угодьям инженер Биетак.
2: Бывший инженер.
3: Инженер — это на всю жизнь.
2: Новая колония садовых участков на запущенном лугу пестрела людьми. Строили, копали, сеяли, подвозили, сгружали, отвозили, удобряли. Если у пейзажа, как у людей, имеется свое излучение, то здесь излучались таинственная тяга к земле, отчаянная решимость, плескавшаяся через край энергия.
5: «Никаких хибар, никаких заборов! Только картофель, брюква, морковь и свекла», — объявил Большой. «Каротин, протеин, витамины в чистом виде».
2: И, будучи в отличном настроении, он принялся декламировать длинные стихотворные строки по-французски, между делом объясняя, что прелесть земледельческого труда в свое время воспели еще поэты XVIII века.

Почти 30 лет возглавлял Вивьен старейший академический театр страны, театр драмы имени Пушкина. Ученик знаменитого мастера Александринской сцены Владимира Николаевича Давыдова, Вивьен развивал его реалистические методы воспитания актера. Более 60 спектаклей поставил Леонид Сергеевич в Пушкинском театре. И какие это были спектакли! Страстные, яркие, художественно завершенные. И сколько в них было незаурядных актерских работ, вдохновленных режиссерским и педагогическим

0: ибо он был талантлив и трудолюбив. Именно благодаря этим качествам он сразу же после училища был принят в труппу Александринского театра. У него было много актерских удач, среди них исполненная им роль хирурга Платона Кречета. В трактовке этого образа Вивьеном была как бы заявлена лейтмотивная тема его творчества, тема человеколюбия, оптимизма и душевной стойкости. Сейчас прозвучит сцена из спектакля «Платон Кречет» в роли Береста, народный артист Советского Союза Николай Симонов.
1: Товарищ Кречет, объясните, пожалуйста, почему меня сегодня не пустили к отцу?
2: Потому что в больнице для посещения больных установлены особые дни. Таков порядок.
1: Порядок? Я передала записку, и ответа у ворот ждала целый час. И не дождалась. Это что, тоже порядок? Или это, может, специальная выучка вашего персонала?
2: Прекрасная выучка.
1: Это хамство!
2: Благодарю вас.
1: Пожалуйста.
2: Лида, скажите,
1: прошу вас, не задавайте мне никаких вопросов. Советую вам лучше до прихода товарища Береста как следует продумать свои замечания к проекту, так как придется говорить их при мне, а не келейно у себя в кабинете. Предупреждаю, я человек резкий, и вы это сегодня почувствуете.
2: К сожалению, одно событие заставляет меня просить товарища Береста отложить нашу беседу.
1: Отступаете! Рано.
2: Лида, отступают только перед врагом. А вы для меня...
1: Кто я для вас?
2: Я хочу помочь вам и только. Вот смотрите. Ваши суровые линии забрали много солнца.
1: Вы хотите сломать их, сломать
2: да
1: мой стиль?
2: Нет. Ваши линии я хотел бы только выгнуть так, чтобы здание стало амфитеатром к солнцу. В архитектурных стилях я мало разбираюсь, но ваше искусство обязано помочь нам продлить жизнь человека.
1: Как?
2: Продлить жизнь человека – это прежде всего научиться не укорачивать ее. И вот, проектируя санаторий, вы обязаны были задуматься над тем, чтобы каждая линия, каждая форма несла солнце, радость, бодрость. А потом смотрите, и место непригодное, овраг, всегда будет сыро.
1: Потому что, смотрите, парк спускается к речке, так?
2: Да.
1: Не перенесу же я эту речку на юг?
2: Ну, конечно.
3: Извините, что я... Запоздал.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуй. Встречал наркома. Выяснилось, приедет только завтра утром. Ну как, сегодня работаете вместе? Мирно? Я так и знал. Лида ведь, она у нас горячая. Помните, как тогда зажглась? Ничего, это от хорошей молодости, верно, Лида?
1: Позвольте мне не ответить. Я прошу начинать.
3: Вот достал архитектурные стили. Да, замечательная книжка. Я уже накрутил хвост главному архитектору. Ну, сухой народ. У Лиды, правда, иной стиль. Но все же маловато души. Увлеклась линиями, а мысли мало. Да вот греки, смотрите. Учиться надо.
2: Греки любили человека. Они первые исчерпывающе изучили формы человеческого тела. Товарищ Берест, я прошу вас отложить нашу беседу. Я плохо себя чувствую.
3: А вы в самом деле изменились? А что случилось?
2: Оперировали сегодня больного вторично и...
3: И больной умер?
2: Нет, но... Вырвал у смерти я только 2-3 дня. Сердце, понимаете? Совсем больное сердце. 50 лет, а сердце, амортизация организма, точно прожил 100.
3: А кто больной?
2: Больной отец Лиды.
3: Отец Лиды? Она знает?
2: Ей не следует говорить. Она еще ничего не знает. Не стоит волновать.

0: А может, лучше сказать, если ясно, что это конец?
1: Завтра я в последний раз попытаюсь перебороть его старость, смерть.
0: Преодолеть старость, смерть. А не кажется ли вам, товарищ Кречет, что старость несравненно хуже смерти? Я смерти никогда не боялся, и я уверен, что встречу ее спокойно, как встречал не раз на фронте. Ну вот старость, старость. Когда уставшее сердце начинает задыхаться, и воздуха целой страны не хватает тебе, вот это страшный враг. И вы должны, обязаны помочь одолеть его.
2: С молоду Вивьен, что называется, прикипел душой к педагогике. Он был организатором школы актерского мастерства, преподавал в школе русской драмы, а с 1922 года стал ректором Института сценических искусств. В 20-е годы Вивьен подобрал здесь удивительный курс «Созвездие талантов» будущих мастеров советской сцены. Его учениками были Николай Симонов, Юрий Толубеев, Василий Меркурьев, Михаил Екатерининский. Учились у него также Ольга Казика, Елена Корякина. В 1937 году Леонид Сергеевич становится главным режиссером театра драмы имени Пушкина. Вместе с ним сюда пришли почти все его ученики. Николай Черкасов не был прямым воспитанником Вивьена, но у него был полный творческий контакт с выдающимся режиссером-педагогом. Под его руководством артист блестяще сыграл великого ученого Мичурина в спектакле «Жизнь в цвету». Режиссер предельно заострял драматургический конфликт сценария Довженко. Зрители видели, как ученый-самородок, ученый-одиночка стойко боролся за свои открытия, пробиваясь сквозь кордоны врагов в условиях нищеты в старой России. Поистине подвижником науки являлся Мичурин Черкасова, выращивающий на каменистой почве свои волшебные сады. И как изменилась судьба ученого в первые же годы после Октябрьской революции? Его работой заинтересовался сам Ленин. К Мичурину приезжает Михаил Иванович Калинин. Послушайте сцену из спектакля «Жизнь в цвету». В роли Михаила Ивановича Калинина народный артист Советского Союза Александр Борисов.
3: Иван Владимирович, к нам приехал...
4: Никого не принимаю, занят.
3: Михаил Иванович Калинин.
4: Что?
3: Калинин.
4: Что? Ой, слушайте, что вы со мной делаете?
5: На дорожке появляется Михаил Иванович Калинин. Мичурин спешит к нему навстречу.
6: Удивительно. Ведь вот именно таким я вас себе и представлял. Здравствуйте, Иван Владимирович.
4: Здравствуйте, Михаил Иванович. А вы тоже совершенно такой, каким я вас себе представлял.
6: Да.
4: Милости прошу.
6: Благодарю, благодарю. А? Какая благодать, а? Вот по одной дорожке прошел, окажется, 10 лет с плеч долой. И так радостно.
4: И радостно, и порой очень грустно.
6: Ну что вы, Иван Владимирович.
4: Да, поспешил родиться, Михаил Иванович. Только сейчас глаза раскрылись, а день повечерел.
6: Не клевещите на себя, ведь все только сейчас начинается.
4: Вот поэтому-то и грустно. Природа, Михаил Иванович, так же, как и человеческое общество, пребывает пока еще в очень черновом чертеже.
6: Правда, правда. А зато, как отрадно сознавать, что перестройка человеческого общества и природы началась именно в нашей стране. Да, Владимир Ильич о вас очень часто вспоминал.
4: Что вы говорите? Да.
6: Жаль, что он не мог посетить ваш сад. Какой бы это был для него источник вдохновения? А это кто же?
4: Простите, Михайлович, это мой коллега, профессор Карташов Евгений Григорьевич. Угу. А это студенты сельскохозяйственного института. Будущий ученый.
6: О, да.
7: Да. Мы хотели бы так думать.
4: Стесняются.
6: Так а чего ж стесняться, чего ж? Ведь вы и есть будущий ученый. Нет, но в самом деле, но всмотритесь вы хорошенько друг в друга. Ведь сколько благородных возможностей написано на ваших лицах, а? Ведь в каждом из вас, вот у вас, например, вот, есть что-то ленинское. Да, да, да, да, и у вас тоже есть, да.
4: Пожалуйста, присаживайтесь.
6: Благодарю, благодарю, благодарю.
7: Скажите, а как Ленин относился к природе? А что он больше всего любил?
6: Человека.
7: А что любил в человеке?
6: Трудолюбие, фантазию, свободный труд на свободной земле. Любил красоту, которую ищут тут поэты, художники. Любил семена, плоды, посевы. Он был великий из великих и веселый, абсолютно гармонический человек с необъятной фантазией.
7: Он был радостен.
6: Как вы сказали?
7: Он был радостен.
6: Он был радостный гений. И вот в этом счастье подражания ему.
4: Сколько он сделал?
6: Да, но у него не было времени, он не успел дойти до сада. Но мечты его были здесь. Ведь сколько раз он говорил, наша страна должна превратиться в социалистический сад.
4: И она будет садом.
6: Будет, это не фантазия, это все в наших руках.
4: Все в наших руках, да. Безусловно.
2: Если попытаться кратко определить главное зерно режиссерского таланта Вивьена, то, очевидно, надо говорить о нем как о постановщике-мыслителе и незаурядном режиссере-педагоге. Он бережно и трепетно относился к русской классике. Вивьен отбрасывал груз иных обветшавших приемов истолкования того или иного произведения и настойчиво шел к литературному первоисточнику, к изначальному замыслу автора классика. Наряду с любовью к классике он был последователем, пропагандистом современной драматургии. Его большая культура, знание современной жизни, гражданственное мышление позволяли ему поднимать в своем творчестве глобальные нравственные и социальные проблемы. Прекрасный артист, Вивьен умел тактично помогать актеру, открывая подчас неведомые тому новые творческие возможности. Его спектакли называли актерскими. Свой опыт он передавал ученикам в театральном институте. Пригласим к микрофону народного артиста Советского Союза, лауреата государственной премии, главного режиссера театра имени Комиссаржевской Рубена Сергеевича Агамерзяна.
8: Леонид Сергеевич Вивьен. Эта тема для меня необъятная, очевидно, потому что я был его учеником. Очевидно, еще и потому, что, прожив уже много лет в театральном искусстве, я многое понял, о чем только в молодости своей режиссерской догадывался. Мне повезло, я сталкивался действительно с настоящими мастерами театрального искусства. Я работал с Георгием Александровичем Товстоноговым, с Григорием Михайловичем Козинцевым, с многими великолепными актерами театра Пушкина и Большого драматического театра имени Горького. Но Вивьен занимает в моей жизни и биографии особое место. Я учился у него 5 лет в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, который назывался тогда Театральным институтом имени Островского. Навсегда в мою память врезалась первая лекция Вивьена. Она была посвящена проблемам этики режиссуры и проблемам профессии режиссера. Ну, например, Леонид Сергеевич Вивьен говорил, что режиссер должен уметь знать и мочь все то, что он требует от актера. Режиссер не имеет права опаздывать на репетицию, появляться в неподобающем виде в публичном месте. Он не готовил нас к легкой жизни, он готовил нас к тяжелой, трудной, иногда даже скучной работе для того, чтобы потом в результате прийти к каким-то достижениям в области искусства. Я до сих пор помню тот огромный юмор, с которым он рассказывал нам, что в профессии режиссера, так же, как в любой другой профессии, есть травматизм, говорил он. Режиссера могут выругать в газете, могут запретить спектакль. Но это ничего не значит. Вы должны быть готовы к этому, коль скоро вы выбрали эту профессию. Вивьен – человек, обладающий необычайным юмором, я бы сказал, спасительным юмором. Ибо ничто так не делает человека мудрым, как настоящий добрый человеческий юмор. Я вспоминаю такой эпизод. Однажды я повздорил с одним из режиссеров. Возник конфликт, в общем, который, как сейчас ясно, не стоил и выеденного яйца. Леонид Сергеевич призвал нас к себе в кабинет на ковер и спросил, что произошло. Мы были оба достаточно взвинчены, наговорили друг другу много лишнего, он не вмешивался, не занимал ни ту, ни другую сторону. И когда мы выговорились окончательно и в достаточной степени уже устали, он произнес ставшую для меня на всю жизнь сакраментальной фразу. «Я надеюсь, что конфликт этот послужит дальнейшему развитию советского и мирового искусства. А теперь каждый к своему станку». Вышли мы с этим режиссером в коридор и рассмеялись. Действительно, юмор иногда способен творить чудеса. Леонид Сергеевич Вивьен необычайно интересно работал с актерами. Пожалуй, ни один другой режиссер, с которым мне приходилось сталкиваться, не умел так проникнуть в кухню индивидуальности актера, особенно он здорово работал с актрисами. Показывал женщинам такие тонкости поведения женского, кокетства, ума, умение умолчать, изящество, грации, что даже иногда становилось удивительно, откуда он это все знает. Я не застал его уже актером, хотя видел последние его роли. Он играл Стесселя в «Порт-Артуре» Степанова, он играл Хиггинса в «Пигмалионе», и на юбилейном вечере 70-летия я видел его в коронной роли Репетилова в «Горе от ума». Необычайно тонкий, умный, обладавший тонким, изящным мастерством актер, который умел создать человеческий характер из, казалось бы, незаметных штрихов, интонаций, взглядов. Он не нес свою технику впереди себя на подносе, как иногда делают это некоторые актеры, не обладал зычным голосом, красивой, в кавычках, пластикой, но его человеческое нутро проявлялось в каждой секунде его сценического поведения, и, естественно, все это переносилось в его режиссуру, когда он работал с актерами. Я мог бы рассказывать о Вивьене часами. Мои ученики знают, что это моя больная тема. Я почти на каждом занятии так или иначе вспоминаю его всем, чем я обладаю в области режиссуры, в области сценической педагогики, в области концепционного мышления, я обязан своему учителю.
2: Талант режиссера Вивьена жизнерадостный, добрый и гражданственный. Все это ярко притворилось в постановке пьесы Штейна «Персональное дело». Страстно показал Вивьен борьбу за честное имя коммуниста Хлебникова, которому из-за происков мелких ничтожных завистников грозило исключение из партии. Но рядом с Хлебниковым честные коммунисты, капитан первого ранга Черногубов, следователь партколлегии Малютина. За такими людьми видны, говоря словами Маяковского, миллионов плечи друг к другу прижатые туго. Послушайте сцену из спектакля «Персональное дело». Хлебникова играет народный артист Советского Союза Николай Симонов, его приемную дочь Марьяну, народная артистка СССР Нина Мамаева.
9: Папа.
0: Да.
9: Исключили. Да?
0: Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Ну да.
9: Это преступление. Как они посмели?
0: Посмели, Марьяна, посмели.
9: Ну, надо же бороться изо всех
0: сил. Я не могу, я устал. Ну, физически у меня все болит. И руки, и ноги, и грудь. Что у нас вот здесь?
9: Здесь солнечное сплетение.
0: Ну, вот тоже болит. Ну, а как Павел поверил? Осудил, ведь он же комсомолец.
9: Я тоже комсомолка, папа. Папа, помню, как в первый раз назвала тебя так. На Москве-реке, в Серебряном Бору. Ты взял меня на плечи, пошел в воду. Я брыкалась, кричала, маму звала. А ты держал меня, как в железе, и шел все дальше, все глубже. Сначала было очень страшно и холодно, а потом я просила тебя еще, еще. Я тебя поцеловала и укололась. Ты тогда, наверное, был небрит.
0: Да, наверное, был небритый.
9: И с тех пор ты мой папа. Вчера встретила отца на улице. Он все такой же. Ни одного седого волоса и морщинок тоже не видать. Лицо гладкое. И сам про себя говорит: сохраняюсь, как консервы, потому что живу без сквозняков, буквально и переносно. А ты в грозу гулять ходишь. И я, как ты, люблю в грозу ходить, как будто я от тебя родилась, а не от него. И моя кровь твоя, а не его. Отец был нежен со мной, ласков, как всегда. Но, в общем, равнодушен. Как равнодушен, в общем, ко всему. А вот ты груб со мной. И я часто обижаюсь на тебя жутко. И мать обижается. И ты часто всех нас мучаешь не из-за чего. Ведь и себя мучаешь. И я часто думаю, зачем мать пошла за тебя? Какая она несчастная. И как она может терпеть?
0: Ну, ладно, говори только шепотом.
9: Ну, я знаю. И мать знает, какой ты и чем живешь. И отчего твои седые волосы, и морщинки, и вот эта вот складка. И я знаю, что мать счастливая только с тобой. И я счастливая, что твоя дочь. И если я выйду замуж, я отца не позову на свадьбу, а позову тебя. И ты сядешь справа, а мать слева.
0: Ну хорошо, а жениха-то куда же?
9: Я никогда не выйду замуж. Ну нет, вот что бы ни случилось со мной, я всегда приду к тебе за советом. Потому что ты, ведь ты вырастил меня. И ты научил меня ненавидеть ложь и быть честной. И радоваться, как своему счастью, когда в Китае революция или в Италии коммунисты собрали голоса. И то, что я такая и живу этим, ты виноват больше, чем мать. И поэтому ты мой настоящий отец. Другого не хочу. И я не могу смириться с тем, что произошло. Никогда не смирюсь. Я вот ногтями расцарапаю тех, кто так сделал. И не потому, что я твоя дочь, а потому что это величайшая несправедливость. Да, я комсомолка. Я даже в партию думала. Но нет, не подам.
0: Подожди, почему ты не подашь?
9: Пока тебя не восстановят, не могу, папа.
0: Ты что такое, ты обиделась? А на кого же ты обиделась? На партию? Я спрашиваю тебя, на кого ты обиделась?
9: Пойми, папа, я вот сейчас психологически не могу...
0: Психологически? Девчонка!
9: Папа, зачем ты так?
0: Ну, а ты зачем так? Да что бы я делал без нее? Дышал чем бы? А ты, Марьяна, да ведь она тебе отдала все. Все, что могла. И ничего не пожалела. Я отдала тебе все на веру. В кредит. Ты назад ей еще пока ничего не вернула. А уж обиды считаешь. Стыдно. Стыдно. Мне просто стыдно за тебя.
9: Папа! Тебя восстановят!
0: Да ну,
9: тебя непременно восстановят!
0: Успокойся, ну, успокойся, успокойся, тихонько,
9: да,
0: ну, тихонько, ну, не
9: ну,
0: надо.
9: Все, ну, все.
0: Ну, все, все, ну, вот, хорошо. Милая ты моя девочка, я не сделал ничего, чтобы у меня можно было бы отнять самое для меня дорогое. Написал письмо в Центральный комитет и порвал. Они без Центрального комитета все равно должны, обязаны. Видишь ли, сегодня на собрании обманули многих. Но партию обмануть, милая ты моя девочка, нельзя. Понимаешь ты? Нельзя.
2: Вивьен любил жизнь, людей, свою многогранную творческую работу. И эти личные человеческие качества как бы просвечивали в каждой его постановке, каждой исполненной роли. Удивительно светло и поэтично поставил он чеховского дядю Ваню. В режиссерской экспозиции этого спектакля, опубликованной в сборнике, он писал, что дядю Ваню долго считали повествованием о серых, обыденных, нудных и бесцветных людях. «Я хотел пересмотреть эту традиционную точку зрения», – подчеркивал он. «Я считаю, что дядя Ваня – пьеса о больших человеческих чувствах, о людях, стремящихся найти свое счастье, бьющихся за обладание им, но погибающих в тенетах современной Чехову русской действительности». В спектакле «Вивьена» и была показана судьба целого поколения, борющегося за свои мечты, свои идеалы, но бессильного что-либо изменить. Невозможно забыть великолепную работу Юрия Толубеева в заглавной роли. Его Войницкий – сильный, талантливый, с нежной поэтической душой. Его внезапное страстное прозрение, что жизнь прожита бесцельно, было подлинным криком души. Трагизм его судьбы особенно остро ощущается, когда рядом появляется профессор Серебряков. В яркой реалистической трактовке Якова Малютина профессор жалок, несчастен и поэтому безжалостен к другим. Сейчас в старости он беспомощен, наивен и даже не понимает всего того зла, что принес и Соне, и дяде Ване. Умный горячий Астров Николай Симонов, прекрасный в своей любви к русским лесам, изящная, покорившаяся своей судьбе Елена Андреевна Наталья Рашевская – и кроткая, робкая, мечтающая о своей любви Соня Елена Корякина составляли великолепный исполнительский ансамбль. Послушайте сцену из спектакля «Дядя Ваня».
10: Михаил Львович?
11: Да?
10: Вы не спите? На минутку.
11: Сейчас. Что прикажете?
10: Сами вы пейте, если это вам не противно. Но, умоляю, не давайте пить дяде. Ему вредно.
11: Хорошо. Мы не будем больше пить. Я сейчас поеду к себе. Решено и подписано. Пока будут запрягать, будет уже рассвет.
10: Дождь идет. Погодите до утра.
11: Да нет, гроза пройдет мимо, только краем заденет. Поеду. И, пожалуйста, не приглашайте вы меня к вашему отцу. Я им говорю подагру на ревматизм. Я прошу лежать, он сидит, а сегодня вовсе не стал со мной разговаривать.
10: Избалован?
11: Ну, так ведь знаете...
10: Хотите закусить?
11: А, пожалуй, дайте.
10: Я люблю по ночам закусывать. В буфете, кажется, что-то есть. Он, говорят, в жизни имел большой успех у женщин.
11: Да?
10: И его дамы избаловали. Вот, берите сыр.
11: Я сегодня ничего не ел, только пил. Да. У вашего отца тяжелый характер. Можно?
10: Пожалуйста.
11: Здесь никого нет, и можно говорить прямо. Вы знаете, в вашем доме я не выжил бы одного месяца. Я бы задохнулся здесь, в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушел в свою подагру, книги, дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка и, наконец, ваша... Мачеха.
10: Что мачеха?
11: В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спору нет. Но ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своей красотой. И больше ничего. У нее же нет никаких обязанностей. На нее работают другие, ведь так? А праздный человек... не может быть чистым. Ну, впрочем, может быть, я отношусь очень строго. Я не удовлетворен жизнью, как и ваш дядя Ваня. И оба мы становимся брюзгами.
10: А вы недовольны жизнью?
11: Вообще жизнь люблю. Но вот нашу русскую, уездную, обывательскую терпеть не могу, презираю всеми силами своей души. Ну, а что касается моей собственной личной жизни, так, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Вот вы знаете, когда идешь темной ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, вам это известно, как никто в уезде. Судьба бьет меня не переставая. Порой я страдаю невыносимо. Но у меня впереди нет огонька. Я для себя ничего уже не жду. Не люблю людей. Да и вообще не люблю никого.
10: Никого?
11: Никого. Некоторую нежность я чувствую к вашей няньке. Ну, так уж это по старой памяти. Мужики однообразны очень, неразвитые, грязно живут. А с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Вот все они, наши добрые знакомые, все они мелко мыслят, мелко чувствуют и не видят ничего дальше своего носа. Да просто-напросто глупы. А те, которые поумнее, покрупнее, ну, те истеричны. Эти заедены анализом, рефлексом. Эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут. Подходят, знаете, к человеку, да к бокам, смотрят на него искоса и решают. О, это психопат. Или это фразер. Ну, а когда не знает, какой ярлык прилепить к моему лбу, так они так и говорят. Ну, знаете, это странный человек. Я люблю лес. Это странно. Но я не ем мясо. Это тоже странно. И вот непосредственного, чистого, свободного, хорошего отношения к природе, к людям, уже нет. Нет. Нет и нет.
10: Нет, прошу вас, умоляю, не пейте больше.
11: Отчего?
10: Это так не идет к вам. Вы изящны. У вас такой нежный голос, даже больше. Вы, как никто из всех, кого я знаю, вы прекрасны. Зачем же вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? О, не делайте этого. Прошу вас. Вы говорите всегда, что люди не творят, а только разрушают то, что им дано свыше. Зачем же? Зачем вы разрушаете самого себя? Не надо. Не надо. Умоляю, заклинаю вас.
11: Не буду больше пить.
10: Дайте мне слово.
11: Честное слово.
10: Благодарю вас.
11: Баста. Я отрезвел. Вот видите, я совсем трезв, и таким останусь до конца своих дней. Ну и так будем продолжать. Я вам уже сказал, что время мое ушло. Поздно. Постарел, заработался, испошлился. Притупились все чувства. И кажется, я уже не могу привязаться к человеку. Я никого не люблю, да и не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. И вот если бы Елена Андреевна захотела, то она могла бы вскружить мне голову в один день. Но ведь это не любовь, не привязанность. Это...
10: Что с вами?
11: Не так. У меня в Великом посту больной умер под хлороформом.
10: Об этом пора забыть. Скажите мне, Михаил Львович.
11: Да.
10: Если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы узнали, что она, ну, положим, любит вас, то как бы вы отнеслись к этому?
11: Не знаю. Да должно быть никак. Я дал бы ей понять, что время мое ушло. Поздно. Да и некогда. Не тем моя сейчас голова занята. Ну, коли ехать, так пора. Ну, прощайте, голубушка. А то ведь, знаете, эдак мы с вами ведь и до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите. А то, боюсь, как бы ваш дядя меня, знаете, опять не задержал.
10: Он ничего не сказал мне. Душа и сердце его все еще скрыты от меня. Но отчего же я чувствую себя такой счастливой? Я сказала ему: вы изящны, у вас такой нежный голос. Разве это вышло не кстати? Голос его дрожит, ласкает. Вот, я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял. О, как это ужасно, что я некрасива. Как ужасно. А я знаю, что я некрасива. Знаю. Знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня. И одна женщина сказала: она добрая, великодушная, но жаль, что она так некрасива. Некрасиво.
2: Патриотические, гражданственные идеалы Вивьена прозвучали во весь голос в спектакле «Нашествие Леонова». Пьеса была осуществлена в годы войны с немецким фашизмом в Новосибирске, куда был эвакуирован театр драмы имени Пушкина. На сцену словно ворвалась сама жизнь, то грозное, героическое и тревожное время. Поставленный в жанре трагедии, спектакль был пронизан гордостью за великую духовную мощь нашего народа, болью за его страдания. Режиссер занял в «Нашествии» лучшие силы труппы – Корчагину Александровскую, Рашевскую, Толубеева, Скоробогатова. Действие спектакля происходит в небольшом городе, в тылу врага, в семье врача Таланова. Особенно потрясала зрителей та сцена, где сын Талановых Федор, чуть не вставший на путь предательства, искупает свою вину, отдает себя в руки фашистов, спасая коммуниста Андрея Колесникова. Короткие часы отдыха Леонид Сергеевич отдавал музыке. Его любимым композитором был Чайковский. У микрофона дочь Леонида Сергеевича Марина Леонидовна Вивьен.
12: Чем быстрее мчатся годы, тем более ясно вспоминается прошлое. И в этом прошлом совершенно особое место занимает мой отец, Леонид Сергеевич Вивьен. Я вспоминаю детство. Короткие появления отца дома, где-то в перерывы между репетицией и спектаклем. Его приходы были очень веселыми и шумными. Он буквально врывался в детскую комнату и забрасывал меня какими-то новыми яркими игрушками. Тут же заводил меня на неожиданную игру, чаще всего на мгновенное сочинение четверостиший по любому поводу. А потом он вдруг так же внезапно исчезал. И дома становилось пусто и тихо. Хорошо помню время, когда я, будучи ученицей хореографического училища, уже могла заходить за отцом в театр. И там, сидя в дирекции, я ожидала, когда мы с ним сможем поехать вместе домой. В то время он уже был художественным руководителем театра. Я видела его в работе, которая не останавливается с концом репетиции и которая понятна каждому, кто знаком с театром. Но особенно помнится мне день, когда отец сделал мне необычный подарок, который остался и останется в душе и памяти моей на всю жизнь. Это был день моего 16-летия. Встречала я его в Новосибирске, где в эвакуации находился Пушкинский театр, и где была и я вместе с родителями. Время было трудное, военное, о каких подарках, казалось бы, могла идти речь. И вдруг отец преподносит мне свою фотографию в роли Репетилова из Грибоедовского «Горя от ума». И он сделал на ней такую надпись. «Помни одно. Если хочешь работать в области искусства, научись серьезно любить его, развивать голову, так как не мыслить в области искусства значит ничего не создавать, а быть только маленьким ремесленником. Люби жизнь, действительность, родину, постигай ее и учись без конца». Я не думала тогда, что слова эти будут так много значить для меня в дальнейшем. Я рассматривала их тогда как пожелания лишь для меня лично. И только теперь, спустя много лет, я понимаю, что слова эти – выражение его творческой позиции в искусстве, его напутствие каждому, кто решил посвятить свою жизнь искусству театра. Эти высокие требования предъявлял он и к себе самому, и к партнерам, и к участникам спектаклей, которые он создавал, и к ученикам своим. Отец был очень терпелив. Он мог день за днем добиваться от актера выполнения поставленной задачи. Как горячо любил он своих питомцев – Симонова, Меркурьева, Толубеева. Они постоянно бывали у нас дома и приняты были просто как родные. Я думаю, что любовь отца к музыке, глубокое понимание ее повлияли на то, что многие его спектакли были пронизаны прекрасными музыкальными произведениями. Причем музыка никогда не носила иллюстративного характера, а являлась неотделимым компонентом всей постановки. Стоит вспомнить «Все остается людям», где звучали Прокофьев, Мясковский, маленькие трагедии, наполненные музыкой Моцарта и Андрея Петрова, «Двенадцатую ночь» с жизнерадостными мотивами Животова. А спектакль «Нашествие» Леонова, поставленный отцом в годы войны, был целиком построен на первом концерте Чайковского для фортепиано с оркестром. Отец особенно любил этот концерт в исполнении Эмиля Гилельса. Много истинно талантливого довелось мне услышать и увидеть, бывая вместе с отцом как на рабочих репетициях, так и в концертных залах. Как умел он учиться у других, восхищаться их победами. Я благодарна судьбе за то многое, что подарило мне общение с отцом, за то, что благодаря ему смогла приобщиться к миру прекрасного.
2: Леонид Сергеевич не переставал всю жизнь восхищаться Пушкиным. Часто перечитывал его и во время работы над спектаклями, и во время отдыха. Пушкин вдохновлял, помогал творчеству. В его произведениях всегда открывалось что-то новое. Вивьен вспоминал о Пушкине всякий раз, когда подходил к знакомому зданию театра. Его сердце радовалось, что творение зодчего Росси названо именем Пушкина. Леонид Сергеевич поставил на сцене Пушкинского театра «Маленькие трагедии». Это была вдохновенная сценическая поэма, достойная имени Пушкина. В свое время поэт Михаил Дудин написал в газете рецензию, которая так и называлась «Несколько слов восхищения». Сейчас прозвучит сцена из спектакля «Маленькие трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери» в исполнении народных артистов Советского Союза Владимира Чеснокова и Николая Симонова.
13: Что ты сегодня пасмурен? Я? Нет. Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
14: Признаться, мой реквием меня тревожит.
13: А, ты сочиняешь реквием? Давно ли?
14: Давно. Недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
13: Нет.
14: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего? Не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
13: Что?
14: Мне совестно признаться в этом.
13: В чем же?
14: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит.
13: И полно, что за страх ребячий? России пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу в Фигаро.
14: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил, вещь славную. Там есть один мотив, я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
13: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
14: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли?
13: Ты думаешь? Ну, пей же.
14: За твое здоровье, друг. За искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
13: Постой! Постой! Постой! Ты выпил? Без меня?
14: Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери! Мой реквием.

0: ты плачешь. Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкой совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай. Спеши еще наполнить звуками мне душу.
1: В последние годы жизни Леонид Сергеевич особенно полюбил природу. Большая напряженная творческая жизнь в театре не всегда давала возможность побывать за городом, но иногда в летние осенние дни он у себя на даче на Карельском перешейке с наслаждением вдыхал морской ветер с залива и любовался пышным цветением астр, георгинов, краснеющими гроздями рябины. Возможно, в одну из таких минут у него возник режиссерский прием, очень привлекательный в спектакле «Все остается людям», поставлен в 1959 году. Перед каждым действием на авансцену поднимается актриса, как бы слуга сцены, и ставит букет в вазу. Сначала белую сирень, затем синие васильки с алыми маками, потом золотые листья клена и, наконец, хвойные ветви. Так постановщик обозначил смену времени года в течение последнего года жизни героя спектакля ученого Дронова. Великий труд всей его жизни, открытие в науке о космосе, близится к завершению. Но дни и минуты ученого сочтены, и он передает свою папку со всем исследовательским материалом своим ученикам. Факел знаний, зажженный им, продолжает гореть в верных руках. Светло, оптимистически прозвучал спектакль, несмотря на гибель главного героя. Эта постановка была осуществлена Вивьеном за 7 лет до смерти. Она символична в жизни Вивьена. После него также многое осталось людям. Ощутим его огромный вклад в сокровищницу русского советского театра. У микрофона художественный руководитель Академического театра драмы имени Пушкина, народный артист Советского Союза Игорь Олегович Горбачев.
2: Леонид Сергеевич Вивьен – явление исключительное, явление уникальное. Трудно переоценить значение Леонида Сергеевича Вивьена в истории театрального искусства нашего времени и особенно в истории прославленного Пушкинского театра. Человек, сумевший взять лучшее из прошлого, освоить его и как актер, и как режиссер, и как педагог, развить это лучшее современных, сегодняшних, гражданских, советских позиций, сделать это лучшее своей ежедневной практикой и показать нам, как двигаться дальше. Задача наша сейчас – понять Вивьена, суметь сохранить все, что нам оставил, и двигаться вперед по очень точному направлению, которому завещал нам Леонид Сергеевич Вивьен. 12 лет мне посчастливилось работать под руководством этого значительного человека и отличного режиссера. Прежде всего, Леонид Сергеевич понимал цену актера. И сам актер понимал, что в конечном счете, в результате, один на один со зрителем остается его величество актер. Никогда самостоятельная режиссура не была богом Леонида Сергеевича Вивьена. И именно в этом-то и было его величие как режиссера. Он умел воспитывать актеров. Он был замечательный педагог. Главное, что всегда нам говорил Леонид Сергеевич, на сцене надо чувствовать умно, а мыслить эмоционально. Это прекрасно, что он продолжатель русской реалистической школы. Он ученик Давыдова. И все лучшее оттуда перенес к нам. Но он был и гражданином, и коммунистом, человеком сегодняшнего дня. Поэтому он сумел и советскую педагогику, и советскую режиссуру, и актерское мастерство поднять на следующую ступень, сделать ее современный, отвечающий уровню сегодняшнего дня.

0: В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «С улыбкой».
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Приветствуем вас!
2: И приглашаем в наш интернациональный клуб «С улыбкой».
0: Здесь вас ждет встреча с писателями-юмористами и популярными артистами из социалистических стран.
2: Вот как раз сейчас на нашу сцену поднимается певец из Германской Демократической Республики Франк Шобель.
0: В его исполнении прозвучит песня «В жизни так много прекрасного».
3: Es kam ein Matrose an Land und er stand so am Strand. Da lagen die Mädchen im Sand und er fand alle interessant.

0: Друзья, я вспомнил одну забавную историю.
1: Да?
0: В купе сизо от сигаретного дыма. Входит еще один пассажир и спрашивает: «Вы не возражаете, если я не буду курить?»
1: Да, действительно, забавная история. И держу пари, рассказали вы ее не случайно.
0: Разумеется, не случайно.
1: И, скорее всего, сейчас вы предложите нам послушать юмореску о курении.
0: А вот и нет.
1: Ну, попробуем угадать еще раз. Тогда, возможно, юмореска будет как-то связана с пассажирами.
0: На этот раз вы абсолютно правы. Венгерский писатель-юморист Барна Радвани приглашает нас заглянуть в купе одного пассажирского поезда.
2: Вот, слышите? Этот поезд только что отошел от станции Сольник. В Сольнике в купе поезда село полное.

0: не может быть, чтобы его не знали. О, будьте любезны, поменяйте со мной местами. Я абсолютно не в состоянии сидеть спиной по направлению к движению поезда. Не сердитесь, но я переложу свои вещи, знаете, чтобы они, ну, были перед глазами. О, банка с малиновым вареньем пролилась. Ну, ничего страшного, не переживайте. Ну, чуть-чуть попала на воротник вашего пальто и капелька на лацканы. Дайте мне носовой платок, я все сотру. Ой, какой тут сквозняк! Немедленно закройте окно. А знаете, я ведь не только из-за фан еду в Собусло. Хочу навестить свою дочку Гизушку. Она замужем, там и живет. О, погодите-ка, у меня есть ее фотография. Помогите мне снять вот этот большой коричневый чемодан. Она там должна быть. Что? Ах, на вас что-то опять течет? Ну, не волнуйтесь, это всего-навсего молоко. Нет, вы только подумайте, в каких безобразных пакетах продают теперь молоко. А вот и фотография. О, это моя Гизушка. Это мой старший внук, это младший. Эти два мальчика сыновья. Я моей другой дочери, это моя подруга детства. Ой, да откройте же вы окно, здесь задохнуться можно. А что вы читаете? А ну-ка покажите. Нет, этого писателя я не знаю. Наверное, какой-нибудь модерновый. Я таких не люблю. Вот старые эти, да, умели писать. Закройте, пожалуйста, окно. Когда-то еще в девичестве читала я одну прекрасную книгу, я не помню уж кто автор, но называлась она «Герман и Адель». Этот Герман был графом, ну, французским или немецким, не помню точно, но, кажется, все же он был француз. Так вот, он был влюблен в Адель, скромную гувернантку. Старые граф и графиня, родители Германа, были очень против. Они хотели, чтобы сын женился на баронессе Фрунгильде, которая владела огромным поместьем по соседству с ними. Ой, как жарко, душно, все закрыто. Опустите окно, будьте любезны.
1: Глубоко уважаемые граждане судьи, признаю полную даму неопределенных лет в розовом костюме и странной зеленой шляпе выбросил из поезда между Кабой и Шушпокладанью я. Жду вашего справедливого приговора.

0: Как-то болгарский поэт Николай Зидаров написал: «Зеленый зайчик, будто бы дразня, нырнул в подсолнечник негаданно-нежданно, а песня за руку ведет меня вдоль родников и песен и баштанов. К вершинам гор иду, в душе храня восторг пред высотой необычайной, а песня за руку ведет меня за новым чувством и за новой тайной».
1: Ну что ж, вот и в песнях популярной болгарской певицы Богданы Карадочевой всегда открывается нам что-то новое.
0: А когда она поет свою шуточную песенку, так и хочется потанцевать.

0: Ахой!
1: Ахой!
2: Это нас приветствуют наши друзья из Чехословакии.
3: А точнее, словацкий писатель Бенджамин Шкрета и чешский сатирик Имрик Ёжа.
2: Разумеется, в наш интерклуб с улыбкой они пришли не с пустыми руками.
3: А переводчик Виктор Песков помог нам понять их с полуулыбки.
2: Он перевел их микро-юморески на русский язык.
3: «Канцелярия есть канцелярия». Так назвал свое произведение Имрик Ёжа.
2: И нам хотелось бы добавить, что его острый глаз очень верно подметил одно любопытное явление.
3: Впрочем, судите сами.
2: Начальник.
4: Послушайте, задверный, зайдите ко мне.
2: Сотрудник.
5: Слушаю вас, товарищ начальник.
4: Поступила уже служебная характеристика на товарища подоконного, которого мы оформляем к нам на работу?
5: Нет, еще не пришла.
4: Плохо, плохо.
5: Простите, если позволите, товарищ начальник, я бы хотел узнать ваше мнение, как мы поступим, если эта характеристика будет негативного характера. Мы его не примем?
4: Не примем? Что это вы говорите? Послушайте, когда о ком-то дают неважнецкую характеристику, то это вовсе не означает еще, что он плохой работник. Просто нередко там, где он работает, не хотели бы, чтобы он от них уходил. Вот и пишут о нем всякое такое, чтобы его никуда не приняли. Понятно? Mm-hmm. Что же вы хотите, чтобы мы хорошего работника не приняли?
5: Понимаю, понимаю. Да, конечно. Ну, значит, если придет положительная характеристика, тогда мы его не возьмем.
4: Молодой человек, ну почему же вы решили, что не возьмем? Работника с хорошей характеристикой мы не можем не принять. Как бы это выглядело? Вы смогли бы это обосновать? Да нас с вами за это бы уволили.
5: Ну, тогда я не понимаю. Собственно говоря, зачем в таком случае вообще нужна характеристика?
4: Как это зачем? А как же мы будем принимать на работу человека, о котором ничего не знаем?
5: Ну, мне все-таки непонятно, какой в этом смысл.
4: Но, вы что хотите сказать? Что мы здесь лишние люди? Зря получаем зарплату?
5: Да нет, я только хотел...
4: Лучше не надо ничего хотеть. А надо работать. За сегодняшний день вам надо подготовить 10 характеристик, 9 рекомендаций, оформить 2 заявления о приеме на работу. А вечером вы мне доложите, все ли вами сделано, чтобы я имел представление, какой характеристики вы сами заслуживаете.

0: шахматы.
1: Ну, кто из нас с вами может остаться равнодушным к битвам на шахматной доске?
0: Таких, вероятно, нет.
1: Но, пожалуй, в наших спорах о преимуществах или недостатках того или иного хода мы, случается, забываем о чувстве юмора.
0: Так вот, словацкий писатель-юморист Бенджамин Шкрека, приглашая нас на поединок двух гроссмейстеров, напоминает, что именно это чувство юмора всем очень и очень пригодится.
1: За шахматный стол друг против друга сели гроссмейстеры.
2: Так, сегодня я, пожалуй, начну на Е4.
1: Подумал тот, что должен был сделать первый ход белыми.
2: Соперник, как пить дать, в ответ изберет сицилианскую защиту.
1: Мелькнуло у него в голове.
3: Ну, это само собой. Мы найдем подходящее средство. Усилим левый фланг. Нет.
1: Нахмурился он.
3: Этак мы с ним играли 12 лет назад в Будапеште. Активизируем ферзя.
1: Гроссмейстеры, склонившись без движения, застыли над столом. Время бежало. Переполненный зал затаил дыхание, изнемогая от волнения.
2: Так, ну, а что же этот хитрец будет делать потом?
1: Продолжал свои размышления белый.
2: Наверняка будет стремиться поскорее сделать рокировку, как тогда в Карловых Варах. Ну и пусть!
1: Решительно тряхнул он головой.
2: Разменяю ладьи и предложу ему жертву пешки. Конем в центре доски отражаю атаку его выдвинутой вперед пешки. Он мне дает шах. Я прикрываюсь и одновременно открываю диагональ для своего белопольного слона на b3. Затем размен последует так...
1: Он почесал в затылке.
2: Однако, к чему же все это приведет в конце концов?
4: Мне кажется, что мы могли бы согласиться на ничью.
1: Предложил тот, что играл белыми.
3: Принимаю.
1: После некоторого раздумья последовал ответ соперника. Они крепко и с чувством пожали протянутые друг другу руки. В зале разразилась оглушительная овация горячих поклонников шахматного спорта. А не заглянуть ли нам сейчас в кафе нашего интерклуба с улыбкой?
0: О, прекрасное предложение!
1: Ведь сегодня здесь в роли веселых и гостеприимных официантов выступают кубинские артисты из ансамбля «Ирокеры».
0: Они угощают нас своим, как говорится, фирменным блюдом – треска с хлебом.

0: Коллеги, я уже изрядное время наблюдаю вон за той компанией в углу окна. Они что-то весело рассказывают друг другу и при этом заразительно смеются.
1: О, это наши польские гости.
2: А рассказывают они друг другу коротенькие, забавные, курьезные истории из своих юмористических журналов.
1: Кстати, они радушно приглашают и нас присоединиться к их веселой компании.
3: Доктор, доктор, вы, наверное, забыли обо мне. Вот уже 3 минуты я стою с высунутым языком.
4: Секундочку, все правильно. Я просто хочу в спокойной обстановке выписать рецепт.
1: Хозяйка гостю.
5: Сколько ложечек сахара высыпите в кофе?
6: Дома я пью кофе без сахара, а в гостях...
5: Хорошо, хорошо. Чувствуйте себя как дома.
0: На кого же ты похож, мальчик? Глаза у тебя мамины, волосы папины, а...
7: А ботинки старшего брата.
4: Официант, суп совершенно холодный.
6: Это не моя вина.
4: Интересно, а чья же?
6: Ваша.
4: Моя?
6: Да, ваша. Вы что хотите? Ведь вы же его заказали 2 часа назад.
0: Владелец гостиницы посетителю.
6: Много лет тому назад в этом номере одну ночь провел сам Наполеон.
8: А что, больше он не выдержал? Муж.
4: Ну, что там у нас на обед?
8: Жена.
9: Пока не знаю. С консервной банки отклеилась этикетка.
1: Одно меня удивляет, как эту скучнейшую постановку не освистали.
6: А ничего удивительного. Вы когда-нибудь пробовали зевать и свистеть одновременно?
10: Почему ты не купишь себе автомобиль? Ведь у тебя столько денег.
4: Потому и столько денег, что не покупаю.
1: Ну как вам нравится ваш новый сосед?
0: Кошмарный тип.
1: Что, так же сильно шумит, как и старый сосед?
0: Нет, наоборот. Все делает так тихо, что ничего не слышно.
5: Ты не знаешь, почему это наш сосед пошел на охоту в рыбацком костюме?
11: Это чтобы зайцы думали, что он идет на рыбалку, и не разбегались.
0: Хозяин показывает другу новую квартиру.
6: А это наш музыкальный салон.
0: Говорит он с гордостью.
4: Но ведь здесь нет ни одного инструмента.
6: Да, но через стены очень хорошо слышно, как музицирует наш сосед по нескольку часов в день.

0: Друзья, выступлением румынского певца Дана Спитару завершается наша сегодняшняя встреча в Интерклубе с улыбкой.
1: Провести эту встречу помогали артисты московских театров.
0: А организовали ее в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио.
1: Режиссер Клена Белявская.
0: Музыкальный редактор Эра Куденко.
1: И редактор Анна Козырева.

0: Югославия – страна гористая. Скалистые хребты и каменистые плоскогорья занимают 3/4 ее территории. Может быть, поэтому крестьянин-земледелец так бережно относится к каждому метру плодородной земли, на которую он выращивает и хлеб насущный, и виноградную лозу, и серебристые оливки.
1: Вы слушаете очерк нашего белградского корреспондента Дмитрия Голованова «Дужеянца. Праздник урожая».
0: Югославия – страна гористая. И только у северных ее границ, там, где течет полноводный Дунай, раскинулась Паннонская долина. И простираются до горизонта пшеничные поля, житницы страны Воеводины. Каждый год в конце лета крестьяне Воеводины после, как говорится, трудов праведных, после бессонных ночей и зноя устраивают дужеянцу, праздник урожая, праздник последнего пшеничного колоска в поле и первого душистого хлеба в печи. К дужеянце готовятся задолго. По всей Воеводине проходят соревнования комбайнеров и косарей, трактористов и агрономов. На коневодческих фермах отбирают лучших скакунов для соревнований. Художники объявляют конкурс на лучшее оформление витрины в магазинах, посвященное жизни крестьянства. Но все это лишь увертюра к главному празднику, который по традиции проводится в субботице, втором по величине городе автономного края Воеводины. Августовское жаркое воскресное утро. Весь город вышел на улицы. На те улицы, которые ведут к площади Свободы, где на огромном помосте уже выступают народные ансамбли. Нет, я не берусь описать эту гамму красок народных костюмов, этот калейдоскоп мод от кринолинов до современных линий, это половодье мелодии и танцев. Возглавляют шествие ресары, по-нашему косари, в белых холщовых рубашках на выпуск, в черных расшитых жилетках, короткополых шляпах с перьями. Это победители соревнований в земледельческих задругах на полях сельскохозяйственных комбинатов. Конечно, косу не сравнишь с комбайном, но традиции дедов и отцов почитаются в Воеводине. И ресары – самые почетные гости праздника. Праздничное шествие как бы разделено по темам. Человек и природа, последний колос, наши песни. Все они символически показывают жизнь и труд, обычаи и традиции жителей Воеводины. Вот на обвитых снопами пшеницы больших платформах, которые тянутся тракторами, словно воочию воспроизводится полевая страда от первого зерна, брошенного в землю, до уборки урожая. Пока шествие движется к площади Свободы, где состоится передача золотой пшеничной короны мэру города, я беседую с известным воеводине-агрономом Калмаром Верецким.
2: Водеча сорта već u posljednje vreme, a i ove godine je bez ostaja jedan. Pored te sorte imamo...
0: Основным сортом пшеницы у нас в последнее время считается безостая один, говорит Калмар Верецкий. Кроме того, мы сеем и другие сорта, раннюю и либелу. И наши местные сорта. В нынешнем году мы получили по 50 центнеров с гектара, благодаря высокой агротехнике и сорту пшеницы, присланному из Советского Союза. Приближается кульминация праздника урожая. На площади Свободы, по традиции, мэру города будет вручена корона, сплетенная из колосьев пшеницы. На почетных трибунах занимают места гости из других городов и сел Югославии. Парень и девушка, их называют на празднике бандаш и бандашица, вносят на помост корону. Хозяева, обращается к участникам праздника бандаш Никола Нинчевич, студент сельскохозяйственного института. Поздравляю вас с дужеянцей! А бандашица Ката Матхович торжественно передает символ труда, корону из колосьев пшеницы, мэру города.

0: Фронт манил к себе Лиду, звал ее и тогда, в 41-м, и теперь, после смерти родителей, но казался каким-то пугающим, недоступным. Недалекая передовая рисовалась ей огнедышащим краем земли. Дальше нет ничего. Быть там страшно. Не быть невозможно. Шерстобитов сказал: «Двум смертям не бывать». И теперь эта фраза стучит и стучит в голове, повторяясь. Да, он прав. Жизнь дана Лиде единственной, второй не будет. Но и смерть-то ведь тоже одна. Вот в чем дело. Так поэтому человек и обязан встретить ее достойно, мужественно, независимо от того, сколько времени шел к ней, 45, 50 или 70 лет, или только 17. Вот одна. И что хочешь с ней делай. Потом уже не исправишь ничего. Если трусом погиб, так уж трусом навеки и останешься в памяти у живущих. Говорят, что там страшно. А здесь, под бомбежкой, разве не страшно? Страшно только под крышей, когда ты не видишь вокруг ничего. А в поселке во время налета она не боялась. Не бежала, не пряталась, как другие, в открытую яму, а стояла, смотрела, хорошо понимая, что ветер внизу и ветер вверху имеют различные скорости, и что, глядя на самолет, эту разницу можно учесть и заранее высчитать по движению бомбы, куда упадет. В этом сложном расчете вовсе не было риска, а была одна трезвость. Лида даже гордилась собой, но она понимала, а ей пресно без риска, без чувства опасности. Что-то в мягкой душе ее постепенно, с решительностью отвердевает, превращается в крепкое, грозное, пусть невидное людям. И теперь, когда больше нет на земле ни матери, ни отца, способных страдать за нее так, как Лида сама за себя никогда не страдала, надо что-то решать. Разве мало на фронте других дивизий и других командиров? А уж дело-то ей верно найдется везде. В сизом мареве хрустких от морозов снегов занималось февральское утро, когда полковник Шерстобитов в легких кованых санках на паре орловцев подъезжал к Суховершину. С независимой гордой улыбкой, но внутренне взбудораженный, нервный, Шерстобитов вошел в помещение, где жил генерал Горячев. Командарм пропустил Шерстобитова на свою половину избы и, плотно нажав крепкой, сильной ладонью на дверь, прикрыл ее и прошелся по комнате, пожевал очень тонкими, обескровленными губами. «Ну так что у вас там с Александровкой? Вы думаете ее брать или нет?» Командарм неожиданно почему-то возвысил свой тонкий, надтреснутый голос. Глубокие складки возле носа и рта у него напряглись, отчего все лицо сразу стало брюзгливым и старчески некрасивым. «Вы задерживаете всю армию. Может, мне поднимать ваши цепи в атаку?» «Я докладывал вам. Нет снарядов. Отстали тылы», — начал был полковник, но Горячев его перебил. «Вот вы все пытаетесь оправдаться. А ваш правый сосед наступает. Значит, тот, кто захочет добиться успеха, добьется его?» Командарм строго вскинул сухой, чисто выбритый подбородок. «Вы сегодня должны были взять Стоколос. А находитесь где? Под Александровкой? Почему до сих пор не приняты меры?» «Я докладывал вам, товарищ генерал-лейтенант», твердо глядя в лицо командарму, сказал Шерстобитов. «И сейчас подтверждаю. Противник усиливает сопротивление, укрепляет позиции. Особенно много подошло артиллерии, танков. Ну и что? А вы думаете, враг будет сидеть, сложа руки, и ждать, пока вы подойдете? Дорогу уступит?» «Нет, я этого не думаю. Он отводит войска, отступает к тылам на заранее подготовленные позиции, а мы отрываемся от своих тылов, уходим все дальше и дальше. Сходу взять Александровку невозможно, товарищ командующий», — сказал Шерстобитов решительно, твердо. Я за эти слова головой отвечаю. Нужно действовать, не сидеть. Быть всегда повсеместно активным. Хорошо бы прощупать в направлении Шестопаловский лес Стоколос. А тогда и продумать, как наступать. Александровку все равно придется брать именно вам. Прощайте, Степан Митрофанович. Шостобитов повернулся и вышел. Он задумчиво шел по сугробам по дороге к землянке, вспоминая пережитое за день, обдумывая все. Шестопаловский лес Стоколос. Да, попробуй к нему подойти. Самый лучший разведчик дивизии Валька Яманов. И тот не прошел в Шестопаловский лес. Надо местного жителя, лесника, старика. А их, местных жителей, из прифронтовой полосы всех повыселили. Вдруг его неожиданно обожгла жаркая, слепившая мысль. Лида! Вот кто! Она! Нет, действительно, если ее послать, она местная, знает. В большой, жарко натопленной полутемной избе, куда ее привели, за столом в свете керосиновой лампы сидели трое. Шерстобитов, рядом, поджав под себя ногу и сев на нее, угнездился застенчивый кореглазый майор, третий — длинный сутулящийся капитан с дымящейся трубкой в руке. «Вот и Лида», — сказал при виде ее Шерстобитов и встал ей навстречу. Круглоликий чернобровый майор, поднявшийся с табурета, представился Лиде кратко: «Тышкевич», подал крепкую теплую руку. Капитан промолчал, не назвался и не подал руки. Видно, что-то здесь делалось не по правилам, и он строго глядел на вошедшую. Двойных, помогая Лиде раздеться, незаметно ей дружески подмигнул: «Не робей». Но она и не робела. Она встала в шагах в трех от печки, ощущая всем телом исходящее от нагретых за день кирпичей тепло, подмечая и улавливая все сразу, испытующий недовольный взгляд капитана с дымящейся трубкой, походную койку комдива, отгороженную плащ-палаткой и накрытую серым солдатским сукном. Даже голос двойных, который, уже выходя за неплотно прикрытой дверью в сени, тоже, видно, подмигивая на вопрос «кто, зачем да откуда?», объяснил появление Лиды словами: «много будешь знать, плохо будешь спать». Капитан спросил: «Так вы местная?» «Да, родилась здесь и выросла». «Дочь Трофима Буканова? Лесника?» Лида только кивнула. «Отвечайте мне полностью на вопросы», — приказал капитан. Он задумчиво углубился в какие-то записи, лежащие перед ним на столе, потом вскинул голову. «Комсомолка?» «Да». «Билет сохранили?» «Билет у меня». Лида вынула из кармана комсомольский билет. Капитан его долго рассматривал, изучая. «Вы когда-нибудь были в окрестностях Александровки и левее за нею? Километров за 8-10. Например, в Стоколосе. Дорогу туда. Хорошо знаете?» «Я здесь все дороги хорошо знаю», — ответила Лида. «Сходить туда сможете?» «Отчего же не смогу? Если нужно, схожу». «Вы, наверное, не поняли», — сказал капитан. «Через линию фронта, к фашистам в тыл». «Нет, я все поняла. Схожу через линию фронта». «Проведете разведчиков и сами посмотрите. Нам нужны и другие дороги. Расспросите, где сможете, как живет население. Есть ли танки в районе Андроневки?» «Хорошо». Лида вскинула голову и долго глядела на огонь керосиновой лампы. В Стоколосе жила одна женщина, Елена Кузьминишна, о которой в ее семье очень часто вспоминали и мать, и отец. Кроме нее не к кому в Стоколосе обратиться. Она мне поможет. Капитан объяснял Лидии уже чуть подробнее. Через линию фронта вас разведчики проведут. Здесь вы нам не помощница. Здесь у немцев засады, боевое охранение, минные поля. А дойдете до Шестопаловского леса, там уж вы будете им дорогу показывать. В Стоколосе от них отделитесь, а они подождут. Потом снова сойдетесь и пойдете на выход, но по новой дороге. О деталях с Тышкевичем договоритесь. Возглавлять группу будет разведчик Яманов. Мы вас познакомим. Хорошо. Капитан сложил бумаги и встал. Потом он вынул трубку изо рта и еще раз внимательно, изучающе глянул на Лиду. Ну, пока отдыхайте. Прощаясь, он подал Лиде руку и крепко пожал ее. Из похода на Шестопаловский лес Стоколос Яманов вернулся один. Уже в полночь. Он ввалился в землянку разведвзвода в Черняевой слободе, весь изябший, продрогший, и сел у порога не в силах снять верхние одежды, стряхнуть с себя снег. Разведчик был бледен до желтизны, и Никифор Овчинников, быстро вставший с соломы на нарах, спросил осторожно: «Ну, пришел. А где остальные?» Валентин ничего не ответил. Лег на нарах, закинул за голову руки, но глаза не закрыл, молчаливо, с тоскою, глядел в потолок, вспоминая ту ночь и гибель своего друга, разведчика Степана Петкова. Кто из них в этой гибели виноват? Да и есть ли вообще в этом случае виноватые? Через лес, сельцо Манино, к Стоколосу разведчики вместе с Лидой шли быстрым ходом, минуя немецкие огневые, сперва по оврагу, потом по замерзшему руслу реки с крутыми отвесными берегами, потом снова зашли в густой лес, уже с запада, с тыла. Лес большой, Шестопаловский, знаменитый своей недоступностью для разведчиков. Здесь, как им говорили, укрывались от наблюдения с воздуха немецкие танки, а, наверное, находились и ремонтные базы, и склады, и сам штаб этой танковой части. И Яманов с Петковым и Лидой сторожка, Полисьи, проползали кустами в 2-3 метрах от часовых, и Яманов все высмотрел, все заметил, запомнил. А потом они вышли молоденьким ельником к хутору Яблонному, где Степан и Яманов остались одни дожидаться разведчицу, а та проскользнула во тьме мимо старых ометов и скрылась. Пошла по какой-то невидимой, известной лишь ей одной тропе в Стоколос. Нет, нельзя вспоминать. Все равно никому не расскажешь, как лежал перед ним на снегу подорвавшийся на мине Степан, как тащил он на себе неподвижное тело товарища, как попал под огонь пулеметов своих же солдат, потому что сигнальный фонарик остался лежать на снегу у амбара. Как сверлит и сверлит теперь одна главная мысль. А где же та девушка, с которой они проходили в тылы? Отчего не вернулась? У Тышкевича в штабе сумрачно, душно, темно. На полу спят связисты, повозочные, санитары, автоматчики из комендантского взвода. Сам Тышкевич, прикрывшись шинелью, лежит в гимнастерке и сапогах на хозяйской кровати. На чайнике, на печерке, при каждом близком разрыве снаряда дребезжит и подпрыгивает жестяная помятая крышка. Если в избу войти со свежего воздуха, дух сшибает такой, что дышать нечем. Но для Лиды и эта застоявшаяся духота, и клюющий носом дневальный в дверях, и стук крышки на чайнике показались сейчас таким чем-то милым, домашним, что она в лад с мигающим светильником тоже быстро сморгнула. «Ты! Живая!» Откинув шинель, приподнялся с кровати Тышкевич. «Нет,
1: Не верю. Ей-богу, не верю. Это надо же! Как же это так получилось, а? И он обнял ее, прижимая к себе занесенную снегом. Лида только смущенно, рассеянно улыбнулась, отряхнула свою кацавейку, оглянулась на приведших ее автоматчиков. Товарищ майор, это им вот спасибо. Поддержали огнем. Тышкевич кивнул. Спасибо, ребята. Возвращайтесь к себе. И Арсентий Михайлович пригладил свои торчащие на макушке вихры, толкнул в спину уснувшего связиста, упрекнул его. Дмитро, да ты что? Никак спишь? Вызывай штаб дивизии. Потом обернулся к разведчице, приказал. Ну, сперва отдохни, отогрейся. Залезай-ка на печь, да поешь что-нибудь. На жарко натопленной печке крепко пахло сушеной калиной. Но сейчас этот терпкий лесной запах калины в сознании Лиды жестоко мешался с другими. С пресным запахом снега и удушливой вонью тротила при разрыве снаряда. Лида многого ожидала на обратной дороге, но только не этого взрыва, вдруг вставшего в небо багровым столбом, и не коротких перепахивающих автоматных и пулеметных очередей, отсекающих путь. Среди сна перед ней, как в кино, то мелькали картины обратной дороги до хутора, то дорога туда, в Шестопаловский лес, то опять вдруг расширившиеся глаза еще очень красивой, нестареющей женщиной с сединой в волосах, отворившей ей дверь. «Лида? Дочка Трофима? Ко мне? А чего это он вдруг надумал?» И как женщина тихо осела на лавку со скорбным лицом, в беззвучных струистых слезах, когда Лида сказала: «Нет, папа убит, и мама погибла, а я к вам по делу». Потом уже, успокоившись, выслушав Лиду и вытерев слезы, Елена Кузьминична тихо сказала: «Да ведь фашисты за это вешают, убивают, а дворы жгут, облив керосином. Но я сделаю все, что ты просишь. Раз надо, так надо. Только в следующий раз постерегись ко мне в дом приходить. Старшой у меня в партизанах, а младшенький-то, Николаша, столкнулся со старостой, ко мне выдал». «Хорошо, я учту. Немцев много в селе?» «Нет, немного. Они сейчас все на строительстве, оборону готовят. Так мне Николаша сказал. Он-то знает». «Ясно. Под окнами кто-то прошел, проскрипев по сугробам валенками, громко брякнул щеколдой. Елена Кузьминична так и застыла на месте. Она приложила палец к губам, схватила свой теплый платок, лоскутное одеяло с постели, кусок хлеба и сала, все сунула Лиде в руки, показала на дверь и наверх, на чердак. «Торопись, я открою». Они вместе шагнули за дверь. Елена Кузьминична, как бы невзначай, уронила корыто, опрокинула его еще на бок, а за ним и ведро, пока Лида лезла по лесенке вверх, а там осторожно зарылась в трухлявое сено. «Ну, спишь?» Пришедший пьяно ругнулся за дверью, затопал ногами, сбивая налипший на валенке снег. Потом чертыхнулся, повернувшись, оттесняя кого-то другого, вошедшего за ним следом в сени. И женщина, обмерев, отступила назад, слабо ойкнув, всплеснула безнадежно руками. «Ой, вы двое, сынки Николаша! Да зачем же вы вместе? Да в этакий час!»
2: «Тебя не спросили!» — отозвался все тот же молодой пьяный голос. А второй человек виновато вздохнул. «Ничего, мать, иди. Мы нечаянно с ним столкнулись. Одни-то скорее без тебя разберемся».
1: «Трофимушка, да чего же в синях-то? Ведь здесь ведь холодно, вьюжно».
2: «А нечего ему делать в избе», — сказал младший. А старший опять попросил:
1: Ладно, мать, без свидетелей. Так сподручней. Иди. Елена Кузьминична, всхлипывая, ушла в избу. Эти двое остались в сенях. Наверное, стояли друг против друга, притихнув. Лидии не было видно, она затаилась.
2: «Ну чего тебе?» «Что пришел?» — спросил младший трезвее.
1: «Не к тебе пришел, к матери повидаться».
2: «Небось, жрать в лесу нечего, вот и приперся».
1: «Ну и это, конечно. Хлеба, сальца, махорочки взять. От еды и тепла совершенно отвыкли.
2: А кто ж тебе виноват? Сиди дома».
1: «Кто-кто?
2: Не знаешь, что ли? Фашисты».
1: «А чего они тебе сделали, что ты бегаешь от них ровно заяц?
2: Надо было новым властям подчиняться, а не выпендриваться. А то, ишь, все за Красную Армию да за Советы.
1: А ты против Советов? Ох, смотри, Николай, ошибешься. Пожалеешь, да будет поздно», — сказал тихо Трофим.
2: «Как погоним фашистов, тебе вместе с ними каюк». «Не погоните!» — усмехнулся презрительно младший. «Кишка тонка, чтобы гнать. Я решил. Я иду в полицаи. Мне коровку дадут. Земельный надел». Старший сухо закашлялся. В его легких ходили тяжелые свистящие хрипы. «Ну уж, если коровка, — сказал он наконец, — то продайся, продайся. Но только запомни, судьба всех предателей одинакова.
1: Хватит, Будя, — с угрозой сказал Николай, — стращай, да не очень. Я, ты знаешь, не из пужливых. Сам прищучить могу, и вообще ты со мной потише».
2: Трофим встал с сундука, запахнул полушубок, тронул пальцем щеколду, сказал тихо. «Ну что ж, хорошо же, браточек, запомни. Пугать я тебя не хочу и не буду, а только заплатишь за все». И он, хлопнув дверью, сбежал по ступенькам крыльца. Чуть визжащие звуки шагов его вскоре стихли вдали. Николай еще долго стоял в сенях. Думал что-то растерянно, напряженно. Потом выдохнул, не разжимая зубов. «Ну, гляди, берегись». И пошел в избу. Там грохнул какой-то железный об пол. Закричал и затопал ногами. Елена Кузьминична плакала, причитала. Сейчас у Тышкевича, лежа на печке, Лида медленно приходила в себя. Отогнав вязкий сон, она с удивлением думала, почему не окликнут ее, не разбудят. Осторожно нагнулась с печи и глянула вниз. Тышкевич не спит. Он сидит, подперевшись рукой, за столом, что-то пишет. И вид у него самый мирный, простецкий. Сбоку рядом на лавке примостилась толстухова инфельдшер Маруси Селищева. После близкого, прямо под окнами, взрыва мины дверь в избу распахнулась. Вместе с клубами пара вошла стройная женщина в меховой безрукавке, затянутая ремнями, с очень белым красивым лицом. Она бросила перед Тышкевичем пачку бумаг и сказала: «Все, я больше не буду сегодня печатать».
1: «А что, война разве кончилась?»
2: – удивился Тышкевич. «Не слышал об этом».
1: «Не война кончилась, а я кончилась», – ответила женщина и пожаловалась Дневальному.
2: «Тоже нашли себе лошадь». Она повернулась, стряхнув желтыми локонами, громко хлопнула дверью и выскочила на мороз.
1: Маруся осуждающе покачала головой. «Вот это характерица нашей Анюты! И когда перебесится?»
2: «Маруся, — заметил Тышкевич, — зачем осуждаешь?» Ты мне тоже однажды сказала, что такая уродилась. А Анюта что ж, не такая?
1: Да ведь я на людей не кидаюсь, раз такой родилась, — возразила Маруся.
0: А скажите, Арсентий Михайлович, можно стать нежным, ну, себя научить? И она вдруг запрятала заолевшее толстощёкое лицо, склонив голову к самым коленям.
2: «Можно, девочка, можно. Все можно», — убежденно ответил Тышкевич.
0: «Я, как война кончится, буду нежность в себе вырабатывать», — сказала Маруся, мечтательно глядя на подпрыгивающий в гильзе огонь.
2: Тышкевич крутанулся на каблуке, стоя к ней в полоборота, засмеялся. «Постой! А зачем же откладывать?»
1: «Так война ж...»
2: «Ну и что, что война?»
3: Рано утром Тышкевич обратился к Марусе и Лиде. «Садитесь скорее, будем завтракать».
1: «Не хочу я, не буду», — сказала Маруся.
2: «Ну, не будешь, тогда оставайся голодная», — усмехнулся Тышкевич.
1: «И останусь, у вас не спрошусь», — сказала Маруся и бросилась к двери, схватив с вешалки телогрейку.
2: К Анюте пошла. «Вырабатывать в себе нежность», — заметил Тышкевич.
1: «А ты, Лида, ешь, не расстраивайся.
2: Между прочим, тебе самый теплый привет».
1: «От кого?»
3: Лида глянула недоуменно, но сразу же догадалась.
2: «Ну, из штаба дивизии», — протянул осторожно майор.
3: И потом, отвечая на вопросы Тышкевича, разговаривая с Емановым, как прошла через линию фронта, по каким неизвестным ему незнакомым тропинкам, Лида мысленно всякий раз возвращалась к комдиву с его неуклюжим приветом. Неужели Шерстобитов не осмыслил, что этим он ее оскорбил? Всего-навсего только привет. Как мало. А ей нужен он весь, и вся его жизнь, и любовь до конца.
1: «Вы встречались с Еленой Кузьминичной Свиридовой?» — спросил, снова вернув Лиду на землю Тышкевич.
3: «Да. Она обещала во всем помогать».
2: «Хорошо. Это нам пригодится. Еще раз пойдете?»
3: «Если нужно, пойду».
4: «Вздымаются волны, как горы, и к тверди возносятся звездной, и с ужасом падают взоры в мгновенно разрытые бездны. Подобная страсти не знает средины тревожная сила, то к небу, то в пропасть бросает ладью без весла и кормила. Не верь же, ко звездам взлетая, высокой избранника доли, не верь, в глубину не спадая, что звезд не увидишь ты боли. Стихии безбрежной, бездонной уймется волненье, и вскоре в свой уровень вступит законной души успокоенной море.
5: Мы предлагаем вам запись одного из последних спектаклей Константина Сергеевича Станиславского «Таланты и поклонники». Пьеса Александра Николаевича Островского поставлена в 1933 году, записана в 1945. Это именно тот спектакль, репетиции которого из-за болезни сердца Станиславский перенес домой. Вот почему Константин Сергеевич значится не режиссером-постановщиком, а автором постановки. Режиссером на спектакле была Нина Николаевна Литовцева. В ролях Алла Тарасова, Анастасия Зуева, Владимир Ершов, Иван Кудрявцев,

0: искусство. На сцене воплощались ее мечты об иной, прекрасной жизни, и она забывала о разочарованиях и лишениях, о закулисных интригах и пошлости. Негина жила в тесной, скромной квартирке вместе со своей матерью, Домной Пантелеевной. Домна Пантелеевна дома одна. Она высунулась в окно и с кем-то разговаривает.
1: Зайди! Зайди денька через 3-4. После бенефисту все тебе отдадим. А? Что? О, глухой, не слышит. Бенефист у нас будет, после бенефисту все тебе отдадим. Ну, ушел. Что долгу, что долгу. Ту дорог, туда звал. Какого еще сбор будет? Те, кто ж его знает. Вот зимой бенефис брали, всего 42 с полтиной в очистку-то вышло. Нет моей Саши счастья. Содержит себе очень аккуратно. Вот и нет того расположения промежду публики. Ни подарков каких особенных, ничего такого, как некоторым прочим, ежели который... Да вот хоть бы князь, ну что ему стоит? Или вот Иван Семенович Меликатов. Эти у него, говорят, сахарные заводы не 1 миллион стоят. Прислал бы головки 2. Нам бы надолго хватило. А то ведь сидят по уши, зарывшись в деньгах, а нет того, чтоб бедной девушке помочь.
0: Кажется, совсем недавно состоялся первый дебют Негиной, а теперь она была достаточно известна. Ее заметили и влиятельные лица губернии, так называемые меценаты, покровители искусств. Эти поклонники женских талантов по-своему оценили достоинство молодой и красивой актрисы и наперебой стремились завоевать ее благосклонность. И лишь один человек по-настоящему ценил дарование актрисы. То был старый помощник режиссера Мартын Прокофьевич Нароков, нежно, всем сердцем любивший талантливую девушку. Он часто посещал квартирку Негиных.
1: Кто это? Прокофьевич, здравствуй.
2: Здравствуй, Прокофьевна.
1: Да я не Прокофьевна, я Пантелеевна. Что ты?
2: И я не Прокофьевич. Я Мартын Прокофьевич.
1: Ах, извините, господин артист.
2: А уж коли хотите быть со мной на «ты», зовите просто Мартыном. Все-таки приличнее. Что такое Прокофьевич? Вульгарно, мадам, очень вульгарно.
1: Людь-то, батюшка, мы с тобой маленькие. Что ж нам эти куплименты разводить?
2: Маленькие? Я не маленький человек, извините.
1: Так неужели большой?
2: Большой.
1: Так теперь и будем знать.
2: Я могу сказать тебе, как лир, каждый вершок меня, барин. Я человек образованный, учился в высшем учебном заведении, а был богат.
1: Ты-то?
2: Я-то.
1: Да уж ли.
2: Ну что ж мне, божиться, что ли, тебе?
1: О, ну нет, зачем мне божить? Я и так поверю. Отчего ж ты шуфлером служишь?
2: Я не шуфлер и не сифлер, мадам, и не суфлер даже. Я помощник режиссера. Здешний ты театр был мой.
1: Ой, скажите на меня.
2: Я его 5 лет держал, а Гаврюшка-то был у меня писарем, роли переписывал.
1: Гаврил Петрович, он принерцы здешний.
2: Он самый.
1: Ух ты, Борик, да что ж тебе в этом тетрашном деле бог счастья не дал, что ли?
2: Счастье, да я... Я не знал, куда девать счастье.

0: Здрасте, вот сколько его у меня было.
1: Так отчего ж ты в упадок-то пришел? Пил, должно быть. Куда ж твои деньги девались?
0: Никогда я не пил, никогда. Я все свои деньги за счастье заплатил.
1: Да какое ж такое счастье у тебя было?
0: А такое счастье, что я делал любимое дело. Я люблю театр, люблю искусство. Люблю артистов, понимаешь ты? Продал я свое имение, денег получил много и стал антрепренером. Разве это нельзя назвать счастьем? Снял здешний театр, отделал все заново, декорации, костюмы, собрал хорошую труппу и зажил, как в раю. Есть ли сборы, нет ли сборов, я на это не смотрел. Я всем платил большое жалование аккуратно. Поблаженствовал я так 5 лет. Вижу, что деньги мои под исход. По окончании сезона рассчитал всех артистов, сделал им обед прощальный, поднес каждому дорогому подарку на память обо мне.
1: Ну, а что ж потом-то?
0: А потом что ж потом? Гаврюшка снял мой театр, а я пошел в службу к нему. Платят мне теперь небольшое жалованишко. Так, мои уплачивают за все мое обзаведение. Вот и все, милая дама.
1: Кем ты только и кормишься?
0: Ну, не, хлеб-то я всегда себе достану. Я уроки даю, в газет корреспонденции пишу, перевожу. А служу Гаврюшке, потому что от театра отстать не хочется. Искусство люблю очень. И вот я, человек образованный, с тонким вкусом, живу теперь между грубыми людьми, которые на каждом шагу оскорбляют мое артистическое чувство. Что это? Что это за книги у вас?
1: Саша учится, к ней учитель ходит.
0: Учитель? Какой учитель?
1: Ну, студент, Петр Егорыч. Чай знаешь его?
0: Знаю. Кинжал в грудь, по самую рукоятку.
1: Ой, да что ж так больно строго.
0: Без сожалений.
1: Ну, погоди, Колодь, он жених Сашин.
0: Жених?
1: Там еще видно будет, что Бог даст, а все-таки женихом зовем. Познакомилась Саша где-то с ним, стал к нам ходить, ну как же его назвать? И говоришь, что, мол, жених. А то, что соседи-то заговорят, да? И отдам, коли место хорошее получить. Где же женихов-то взять? Ну, за него что не отдать? Парень смирный, Саша его любит.
0: Любит? Она его любит?
1: Ну, а чего ж его не любить? Ну, что в самом деле? По театрам трепаться молодой девушке. Никакой основательности в жизни получить себе нельзя.
0: Это ты говоришь?
1: Да, я говорю, и уж всегда говорю. Ничего хорошего, окромя дурного.
0: Да ведь твоя дочь талант. Талант. Она рождена для сцены.
1: Для сцены, это что, говорю. Она еще маленькая была, так бывало, из театра-то не вытащишь. Стоит за кулисами, вся трясет. Муж-то мой... Отец-то ее музыкант был, на флейте играл. Но, как бывало, он в театр, и она за ним. И прижмется к кулисе, стоит, не дышит.
0: Вот видишь, ей только на сцене и место.
1: Да уж куда, какое место прекрасное.
0: Да ведь у нее страсть. Пойми ты, страсть. Сама ж ты говоришь.
1: Ну, хаша бы и страсть, да ничего хорошего, кроме дурного. Это вот вам, бездомовым да беспутным.
0: Невежество! Кинжал в грудь, по самую рукоятку.
1: Да ну тебе с твоими кинжалами-то, у вас ведь путного-то на сцене ничего нет. А я держу свою дочь на замужней линии. Со всех сторон это к ней лезут, да подлипают, разные глупости уши шепчут. А князь Дулепов тоже повадился. На старости лет ухаживать вздумал. Как думаешь, хорошо это?
0: Князь Дулебов? Кинжал в грудь, рукоятку.
1: Ох уж много ты очень народу переколол.
0: Много.
1: Ай, и все живы.
0: Все живы. И даже все в добром здоровье. Ну, на вот. На-ка вот, на. Отдай ей.
1: Это что ж такое?
0: Роль я сам переписал для нее.
1: Да что же за парад такой? На тонкой бумаге связано шелковой ленточкой.
0: Ну, уж ты ей отдай. Отдай, ну, что тут разговаривать?
1: А, да к чему же эти нежности при нашей бедности? Небось ведь за ленточку-то последние 2 гривен на ее отдал.
0: Ну, что ж такое? Ну-ка, не последний. Ну, что же из этого? Ручки у нее хорошенькие. А душа еще луч. Нельзя же ей грязную тетрадь подать.
1: Ах, да к чему? К чему это?
0: Ну, что ты все удивляешься? Ну, все это очень просто, естественно. Да так и должно быть, потому что я в нее влюблен.
1: Ох, батюшки, час от часу не легче. Да ведь ты старик, и ты старый шут. Как уж ты еще любви захотел.
0: Да ведь она хороша. Говори, она хороша.
1: Ну, хороша, а тебе что?
0: Ну, кто же хорошего не любит? Ведь и ты тоже ведь хороший любишь. Ты что думаешь, говорит, человек влюблен, так сейчас же гам и съел? Нет, из тонких парфюмов соткана душа моя. Где тебе это понять?
1: Ай, ты чудак, как посмотрю я на тебя.
0: Слава богу, догадалась. Ай, сам знаешь, что я чудак. Что с меня, обругать, что ли, этим словом хотел?
1: Ух, ты-то подъехал. Не как князь, и то он.
0: Ну, я уйду тут, через кухню. Адье, мадам.
1: Адье, мусье. Дома нет, ваш сиятельство. Уж извините, в гостиный двор пошла.
2: Ну, ничего, я подожду.
1: Как угодно, ваше сиятельство. О, да вот, кажется, и она бежит.
2: Радость моя! Что вы так печальны?
3: Извините, князь, все с бенефисом хлопочу. Это такая мука.
2: Вам, моя красавица, еще рано задумываться. Вам нужно веселее быть. Старайтесь развлекать себя, как-нибудь утешать. Вот квартира у вас нехороша. Нельзя же молодой актрисе, хорошенькой девушке и в такой избе жить. Это же неприлично.
3: Нехороша квартира? Ну так что же, я ведь и сама знаю, что есть квартира лучше этой. Вам бы, князь, пожалеть меня. Не напоминать мне о моей бедности. Я ведь сама ее чувствую. Каждый час и каждую минуту.
2: Разве я вас не жалею? Да я вас очень жалею, радость моя.
3: Ну, так вы жалеете про себя. Мне нет никакой пользы от ваших сожалений. А слышать их неприятно. Вы находите, что моя квартира нехороша, а я нахожу, что она мне удобна, и мне другой квартиры не нужно. Вам, может быть, неприятно бывать в этой квартире? Так ведь никто вас не принуждает.
2: Да не горячитесь, моя прелесть. Вы вот не дослушаете до конца и сердитесь на человека, который предан вам всей душой. Так же нельзя?
3: Извольте говорить, я слушаю.
2: Я человек деликатный. Я никогда никого не оскорбляю. Я же известен своей деликатностью. Мне никогда в голову не пришло бы осуждать вашу квартиру, если бы я не имел в виду...
3: Чего, князь?
2: Предложить вам... другую. Лучше гораздо.
3: За ту же цену?
2: Какой вам дело до цены?
3: Я что-то не понимаю, князь.
2: Вот видите ли, мое блаженство. Я человек очень добрый, нежный. Ну, это тоже всем известно. Я, несмотря на свои лета, до сих пор сохранил всю свежесть чувства. Я и теперь могу увлекаться, как юноша.
3: Я очень рада. Только какое же это имеет отношение к моей квартире?
2: Очень просто. Неужели вы ничего не замечаете? Я же люблю вас. Лелеять вас, баловать, это было бы для меня блаженство. У меня очень много нежности в душе, и мне просто нужно ласкать кого-нибудь. Я без этого не могу. Ну, подойдите же. Подойдите же ко мне, мой птенчик.
3: Вы с ума сошли?
2: Грубо, мой друг, грубо.
3: Да с чего вы вздумали? Помилуйте. Я вам никакого повода не подавала. Как вы осмелились выговорить?
2: Потише, потише, мой дружочек.
3: Это, что же это такое? Приехать в чужой дом и вдруг ни с того ни с сего затеять грубый, обидный разговор?
2: Потише, потише, пожалуйста. Вы еще очень молоды, чтобы так рассуждать.
3: Вот это мило. Вы еще молоды. А что же значит, молодых можно обижать, и они должны молчать?
2: Да какая тут обида? В чем обида? Дело самое обыкновенное. Вы не знаете ни жизни, ни порядочного общества, и осмеливаетесь оскорблять почтенного человека. Да что вы в самом деле?
3: Ах, боже мой, нет, это высший сил. Высший сил.
2: На все есть приличная форма, сударыня. Не нравится вам мое предложение, так вы все-таки прежде всего должны были бы меня поблагодарить. Или высказать ваше нежелание учтиво, но, наконец, на шутку свести.
3: Ах, оставьте меня. Оставьте меня. Не нужно мне ваших нравоучений. Я сама знаю, что хорошо и что дурно. Ах, боже мой, я просто не желаю вас слушать, наконец.
2: Что вы кричите?
3: Отчего же мне не кричать? Я у себя дома, мне совершенно некого бояться.
2: А, и прекрасно. Только вы помните, радость моя, что я обид не забываю.
3: Ну, хорошо. Хорошо, буду помнить.
2: Извините, пожалуйста. Я думал, вы девица благовоспитанная. Я никак представить себе не мог, что вы изо всякой малости расплачетесь, как кухарка.
3: Ну, хорошо. Я кухарка. Только я желаю быть
2: честной. О, поздравляю вас. Только вы помните, что честности одной мало. А нужно быть поумнее и поосторожнее, чтобы потом не плакать. Билет мне не присылайте. Я не поеду на ваш бенефис. Мне нет.
1: Что такое? Что тут у вас? Князь ушел? Уж не рассердился
3: да,
1: ли он?
3: Пускай его сердится.
1: Что ты? Опомнись, перед бенефистом, туда в уме ли ты?
3: Да ведь невозможно. Что он говорил, если бы вы слышали?
1: Да пускай говорит, от его слов тебя не убудет.
3: Да ведь вы не знаете, что он говорил. Ну что же, правда, вмешиваетесь не в свое дело?
1: Очень я знаю, очень прекрасно все это знаю. Что мужчины говорят?
3: И можно это слушать равнодушно?
1: А что ж такое? Городи сколько хочешь, пусть его мелет в свое удовольствие. А ты знай, да посмеивайся.
3: Ах, не учите, оставьте, маменька. Я сама знаю, как себя вести.
1: Уж и видно, что знаешь. Перед самым бенефистом побронилась ты с таким человеком.
3: Маменька, да разве вы не видишь, я расстроена? Я дрожу вся, а вы ко мне пристаете.
1: Нет, ты погоди, ты выслушай от матери резон. Как же это перед бенефистом браниться, ежели которые люди тебе нужны? Не могла ты подождать-то? Ну, после бенефиста бронись сколько хочешь. Я тебе и слова не скажу. Потому нельзя и им тоже волю давать. Ограничить следует. Ах ты, мол, пугало огородное.
3: Маменька, да довольна уж. Он, кажется, кто-то подъехал. Ну, идите, маменька, кому интересны наши с вами умные разговоры слушать?
1: Так вот, не уйду же. Ишь ты, сама разобидеть мать как нельзя хуже, да разные претензии представляет. Умные разговоры, не глупей тебе, студентом с твоим, с лохматым.
3: Великатов, в первый раз к нам. А у нас тут с вами мама.
1: Не беспокойтесь, сударыня, не беспокойтесь. Мама Зельнегина. знаменитая актриса. Обращение не хуже вашего понимания. Только я тебе это припомню.
3: Свирская с ним?
1: Да, вот, люди же умеют.
3: О, какие лошади! Какие лошади!
1: Смельской-то катается, а мы с тобой пешочком ходим.
4: Со Смельской приехал Иван Семенович Великатов, красивый статный мужчина. За ним утвердилась репутация человека делового и вместе с тем обходительного и учтивого. В манере держать себя в нем чувствовалось воспитание и уверенность человека, знающего себе цену. Смельская разодета и очень оживлена. Она не вошла, а впорхнула в комнату.
5: Здравствуйте.
1: Пожалуйте, пожалуйте, Нина Васильевна.
5: Здравствуйте, Домна Пантелеевна, здравствуйте. Гости к вам привезла Иван Семенович Великатова.
1: Ах, очень приятно познакомиться. Я давно вас знаю, в театре часто видала. А познакомиться не приводилось.
5: Здравствуй, Саша. Я к тебе собиралась, уж и шляпу надела. А Иван Семенович заехал. Ну и увязался со мной. Ты на меня не сердишься? Она ведь у нас затворница.
3: Ну что-то я очень рада. Вам бы давно догадаться, Иван Семенович.
6: Не смело, Александра Николаевна. Я человек робкий.
5: Да уж, робкий, похоже.
3: Скажите, лучше гордый...
1: Вот это уж ты напрасно. Иван Семенович человек обходительный со всеми. Я сама это видала. Гордости этой в них совсем нет.
6: Совсем нет, Домна Пантелеевна.
1: Я люблю правду говорить.
6: Я тоже, Домна Пантелеевна.
3: Садитесь, Иван Семенович.
6: Не беспокойтесь, сделайте одолжение. У вас, вероятно, какие-нибудь дела есть. Вы на нас не обращайте внимания. Я с Домной Пантелеевной побеседую.
3: Вот что, Нина.
7: Неужели?
3: Да, не знаю, что и делать.
7: Да ты бы...
1: Да что вы в самом деле шепчетесь? Ишь ты это учтиво.
6: Не мешайте, Домна Пантелеевна. У всякого свои дела.
1: Какие дела? Все пустяки. Ведь я знаю, про что говорят. О тряпках. О, какие у них дела-то.
6: Для нас с вами тряпки, конечно, пустяки, а для них это важное дело.
1: Платьишко нет к бенефисту. И денег-то.
6: А, вот видите? Видите? А вы говорите, что пустяки.
4: В комнату вошел молодой человек в потертом сюртучке и с толстой связкой книг в руках. Саша первая заметила и пошла ему навстречу.
3: Позвольте вас познакомить. Петр Егорович Мелозов. Иван Семенович Великатов.
5: Ах, знаете, Иван Семенович, ведь Петр Егорович студент, он жених Сашин.
6: Очень приятно с вами познакомиться.
8: А чего ж тут приятного для вас? Ведь это фраза. Ну, познакомились, так и будем знакомы. Вот и все.
6: Совершенно справедливо. Очень много говорится пустых фраз. Я с вами согласен. Но вот то, что я сказал, извините, это не фраза. Мне приятно, что... Артистки выходят замуж за порядочных людей.
8: Да, коли так, благодарю вас.
5: Ну, едемте, Иван Семенович, едем.
6: К вашим услугам. Честь имею, кланяться.
3: Какие у вас лошади. Вот бы прокатиться когда-нибудь.
6: Когда вам угодно. Вы прикажите только. Домна Пантелеевна, мое почтение. Ох, как вы на мою тетеньку похожи.
1: Да уж ли.
6: Удивительно, удивительно. Такое сходство. Я чуть не назвал вас тетенькой.
1: Да зовите. Зачем же дело стало?
5: Ну, едемте, Иван Семенович. Прощай, Саша, прощайте, Иван Семенович.
6: До свидания, тетенька.
1: Эх, прокурат. А ты говоришь, он гордый. Ничего не гордой. Уж на что еще обходительнее?
3: Ах, как покатили. Что за прелесть. Счастливая-то Нина, вот характер завидный. О, медвежьи объятия, до смерти не люблю. Нет, Петя, оставь меня.
8: Саша, я от тебя еще ни одной ласки не видал. Хороши жених с невестой.
3: Ну, после, Петя, после. Дай немножко успокоиться. Мне теперь не до того.
8: А коль не до того, так давай учиться.
3: Ну, какое учение? У меня бенефис из головы не идет. Платья нет, вот моя беда.
8: Но не о платье же мы будем говорить с тобой. Это не мой предмет. По этой части я в преподаватели не гожусь.
3: Ах, мне теперь не преподавание нужны, а деньги.
8: Ну и по этой части я тоже швах. Вот получу место, запрягусь. Тогда будем жить безбедно. Ну что ж мы будем с тобой делать? А вот что, Саша, давай-ка примемся за исповедь.
3: Нет, Петя, мне всегда это как-то неловко.
8: Ты меня стыдишься?
3: Нет. А мне как-то это тяжело, неприятно.
8: Надо побороть в себе это неприятное чувство. Саша, ведь ты же сама просила меня учить тебя жить. Ну как же я тебя буду учить? Не лекции ж тебе читать. А вот ты мне говоришь, что ты чувствовала, говорила и делала. А я тебе говорю, как надо чувствовать, говорить и поступать. Вот так ты постепенно и улучшаешься. И со временем будешь
3: что?
8: Так...
3: Что буду? Милый мой, что?
8: Будешь совсем хорошей женщиной, такой, какой надо, как это нынче требуется от вашего брата.
3: Да, я тебе благодарна, Петя. А ты знаешь, я уже и так лучше стала. Я как-то это сама чувствую. А все тебе обязана, голубчик. Ну, изволь.
8: Садись со мной рядом.
3: Ну, слушай.
8: Ну?
3: Нынче утром заезжал ко мне князь Дулебов. Ну, говорил, что у меня квартира нехороша, что так жить неприлично. Я немножко обиделась. Сказала ему, что если моя квартира ему не нравится, так никто же его не принуждает бывать в этой квартире.
8: Молодец, Саша. Далее?
3: Далее он мне предложил переехать на другую квартиру. На хорошую.
8: Зачем это ему?
3: А затем, что ему, видишь ли, много нежности в душе. И что ему, видишь ли, ласкать некому.
8: Вот силлогизм. Вот силлогизм неожиданный. Так как мне ласкать некого, а ласкать нужно, то эта квартира нехороша. И вы должны переехать на новую квартиру. Ай да князь одолжил.
3: Ты смеешься?
8: Да.
3: Тебе весело? А я расплакалась.
8: Так и надо. Мне смеяться, а тебе плакать.
3: Почему?
8: Да ты подумай, если бы от таких разговоров тебе очень весело было, а я бы заплакал, хорошо ли бы это было?
3: Да, это действительно было бы очень нехорошо. Ах ты, головка. Петя.
8: А?
3: Скажи мне, почему ты такой умный?
8: Умный или нет, это еще вопрос. Но что я умнее многих из вас... Вот в этом нет сомнений.
3: Да?
8: И у меня и от того, что я больше думаю, чем говорю. А вы больше говорите, чем думаете.
3: Слушай, Петя, милый, теперь я тебе скажу самую сокровенную вещь. Ну, только ты, пожалуйста, не сердись. Я сегодня завидовала.
8: Кому ты можешь завидовать-то, милый? В чем?
3: Смельской. Что она так хорошо живет. И что катается на таких лошадях. Дурно, Петя, Петя, я знаю, что дурно.
8: Зависть да ревность, опасные чувства. Из зависти да из ревности женщина много дурного способна натворить.
3: Знаю, я видела пример. Нет, ты знаешь, мне только это так, на одну минуту пришло в голову, а потом сразу отдумала.
8: Надо уж что-нибудь одно, Саша. Мы с тобой хотим честную, трудовую жизнь вести. Ну уж об лошадях ли нам думать?
3: Ну, конечно, Петя. Ведь и в трудовой жизни есть свои удовольствия. Ведь бывает?
8: Еще.
3: Петя, а ты у нас пообедай. А после обеда я тебе почитаю роль. Вот мы так с тобой проведем целый день вместе. Будем привыкать к тихой семейной жизни.
8: О, бесподобно.
3: Кажется, кто-то подъехал.
4: Это возвратилась Смельская. Она вбежала в комнату со свертками в руках.
5: Вот, Саша, на. Это Иван Семенович купил нам по платью. Это тебе, а это мне.
8: Да какой же он имеет право делать подарки Александре Николаевне?
5: Ах, оставьте, пожалуйста, ваше рассуждение. Ваша философия здесь не к месту. И это совсем не подарок. Это он ей за билет в бенефис.
8: А вам за что?
5: А вам какое дело? За то, что любит меня.
3: Нина! Именно то,
7: что нужно.
3: Как мило.
5: Но ведь я же выбирала, я знаю, что тебе нравится. Ну, Саша, едем, едем, едем.
3: Куда?
5: Скорее. Кататься. Я на лошадях Ивана Семеновича. А потом обедать в вокзал. Он звал всю труппу, хочет проститься со всеми, ведь он скоро уезжает.
7: Право, я не знаю.
5: Да что ты, помилуй. О чем тут думать-то? Да разве отказаться можно? Должна же ты поблагодарить его.
8: Весьма любопытно, как вы поступите в данном случае.
3: Знаете что, Петр Егорыч, я думаю, что надо ехать. А то это будет неучтиво. Ведь так можно вооружить против себя всю публику. Ведь князь уже сердится, да и Великатов может обидеться.
8: А когда же мы будем к тихой семейной жизни привыкать?
5: Это уж после бенефиса, Петр Егорыч. Время же теперь о семейной жизни думать. Это даже смешно. Еще семейной-то жизнь успеет надоесть. А теперь надо пользоваться случаем.
3: Нет, нет, Петр Егорыч, я поеду. Ну, в самом деле, отказываться нехорошо.
8: Как вам угодно, это ваше дело.
3: Ну, тут не в том дело, угодно ли мне. Может быть, мне и не угодно. А необходимо ехать. Ну, конечно, необходимо, и рассуждать нечего.
8: Так поезжайте.
5: Сбирайся, сбирайся, сбирайся.
3: Да сейчас.
5: Уж вы не ревновать ли вздумали? Так успокойтесь. Он скоро уезжает, да и я его, Саша, не уступлю.
8: Не уступлю?
5: Да.
8: Вы меня извините, я таких отношений между мужчинами и женщинами не понимаю.
5: Ой, ну где же вам еще понимать? Вы ведь жизни-то совсем не знаете. А вот поживите-ка между нами, так научитесь все понимать. Ну, Саша, едем, прощайте.
3: Петя, ты приходи вечером. Мы будем учиться. Я буду умница. Я буду тебя слушаться всегда во всем. А теперь прости меня. Ну, прости, милый.
8: Зашагаем ко дворам.
4: В театре идет спектакль «Фру-фру». Аллеи городского сада опустели, все ушли в зрительный зал. Мартын Прокофьевич Нароков одиноко сидит на скамье. Видно, он чем-то расстроен. Из театра вышла взволнованная Негина. Она увидела Нарокова и подошла к нему.
3: Что же это такое, Мартын Прокофьевич? Что они со мной делают?
9: Не знаю. Не знаю, не знаю. Не спрашивайте меня.
3: Ведь это обидно. Да слез.
9: Не плачьте. Не плачьте. Они не стоят ваших слез. Вы белый голубь в черной стае грачей. Вот они и клюют вас. Белизна. Чистота ваша им обидна.
3: Послушайте, Мартын Прокофьевич, ведь при вас, помните, при вас он обещал дать мне сыграть перед бенефисом. Я жду, я целую неделю не играл. Сегодня последний спектакль перед бенефисом. А он что же делает? Назначает фру-фру со Смирской.
9: Кинжал в грудь, по рукоятку!
3: Устраивает и овации накануне у бенефис, подносит букеты. Ну что же, меня публика и забыла совсем. Ну, какой же у меня может быть сбор после этого? Я стала ему говорить, он только шутит. Да смеется мне в глаза.
9: Дерево он, дерево, дуб, осина.
3: Мартын Прокофьевич, вы только одни меня любите.
9: О да, больше жизни, больше света.
3: Я вас понимаю и сама люблю.
9: Что? Что? Понимаете? Любите? Ну, вот я и счастлив. Я счастлив, да. Я как ребенок счастлив.
3: Мартын Прокофьевич, сделайте одолжение. Поищите мне Петра Егорыча. Скажите, чтобы он ко мне на сцену пришел.
9: Я так счастлив, что я с удовольствием позову и приведу к вам вашего любовника.
3: Ну что вы. Он жених, Мартын Прокофьевич. А не любовник.
9: Все равно, голубь мой белый, все равно жених, муж. Если вы его любите, значит, он ваш любовник. Но я ему не завидую, потому что я сам счастлив.
3: Да зайдите в кассу, узнайте, берут ли на мой бенефис. Я вас подожду в уборной. Будем чай пить.
4: В саду появился князь Дулебов и антрепренер театра Гаврила Петрович Мигаев, который почтительно сопровождает князя.
10: Недина нам не годится, говорю я вам. Вы обязаны угождать благородной публике, светской, а не райку. Ну вот, а нам она не по вкусу. Слишком проста, ни манер, ни тону.
11: Гардероб не имеет хорошего, а талант большой.
10: Талант?
11: Да.
10: Много вы, мой милый, понимаете.
11: Действительно, ваше сельство, я понимаю не очень много. Но ведь мы судим, извините, ваше сельство, по карману. Сборы большие делает, значит, талант.
10: Вы же материалисты.
11: Совершенно справедливо изволили заметить. Мы материалисты.
10: Вы совершенно не понимаете этого тонкого, этого, ну, как это сказать, этого шика.
11: Нет, не понимаем, ваше сельство, не понимаем. Но позвольте вам доложить, ваше сельство. Я в прошлом году выписал вам знаменитость с шиком. Ну, на великосветский ролик.
10: Ну и что же?
11: Ну, убыток, ваше сельство. Ни красы, ни радости.
10: Красы не было? Как это можно сказать? Как можно позволить себе сказать, что красы не было?
11: Виноват, ваше сельство. Краса действительно была.
10: Ага.
11: Бывало, когда она одевается, так вся труппа подле уборной. Кто в двери, кто в щелочки. У нас уборный прозрачный. Ажур устроен.
10: Вот, видите, ну, значит, и радость была.
11: Так точно. А-а-а. И радость была для вашего сиятельства, а для меня горе.
10: Тихо вы будете.
11: Даже без этого, ваше сиятельство. Все есть понемножку, а то пропадешь. Наше звание такое, ваше сиятельство.
10: А я вам вместо Нединой выпишу актрису настоящую. И уж собой мое почтение. Просто пальчики оближите.
11: Пальчики облизать ничего. Это можно стерпеть. А вот не пришлось бы кулаком слезы утирать, ваше сельство.
10: Кавабрист. Но актриса, я вам скажу, просто прелесть.
11: Цена, ваше сельство?
10: Ну, цена подороже.
11: Из каких же доходов-то, ваше сельство? Ну. Где взять, прикажете? Итак, год от году цена на них растет. А сборы все хуже и хуже. Платим жалование, очертя голову, как миллионщики, ваше сельство. Разве исполу, ваше сельство?
10: Что такое испол? Как так испол?
11: Пополам. Половину жалования вы, а половину я.
10: Ну, пожалуй. А Нигина-то что это за первая актриса? С ней скучно, мой милый. Она совершенно не оживляет общество. Она просто уныние на нас наводит.
11: Ну что же делать? Уж если так угодно вашему сиятельству, я с ней контракта больше не возобновлю.
10: Непременно.
11: У нее контракт кончается.
10: И прекрасно. А вся наша публика будет вам благодарна.
11: Да публики-то ваши, ваше сельство, всего ведь первый ряд кресел.
10: Зато мы даем тон.
11: Как бы не прогадать.
10: Ну, чего вы беспокоитесь? Да и публика-то где, Ахмадьева? Увидите, в бенефис у нее никакого сбора не будет. Хотите парить?
11: Нет. Спорить не смею.
10: Да и нельзя со мной спорить.
11: Понимаю.
10: Да. Я лучше вас знаю публику и понимаю дело. Да, а я вам такую актрису выпишу, что она всех здесь воодушевит. А мы тогда заживем припеваючи.
11: Припеваючи. Волком бы не завыть ваше сиятельство.
10: Кавабурист. Решительный кавабурист. Ну... Я пойду своих поищу.
11: Слушаюсь.

0: Антракт. Публика заполнила сад. Появились Беликатов, князь Дулебов, Смельская. Из театра быстро выходит Негина. За ней Мелузов. Негина видит Мигаева. Она решительно идет к нему.
1: Гаврил Петрович, пожалуйста, сюда.
2: Что вам угодно?
1: На сцене вы все бегали от меня. Я теперь желаю говорить с вами здесь, при посторонних.
2: Значит, вы, госпожа Негина, изволите быть на меня в претензии?
1: Конечно. И вы еще спрашиваете.
2: В таком случае, что же вас заставляет служить у меня? Ваш же контракт кончается.
1: Да, но вы ведь сами просили, чтобы я его возобновила.
2: Извините, передумал. По требованию публики должен на ваше место пригласить другую артистку.
1: Вы должны были предупредить меня заранее. У меня же были предложения от других антрепренеров. Я всем отказывал. Я верила вашему слову.
2: Словам-то вы напрасно верите. Мы за каждое слово отвечать никак не можем. Мы зависим от публики и должны исполнять ее желания.
1: Да, но куда же мне теперь? Я право не знаю. Вы меня поставили в такое положение.
2: Виноват. С другой бы артисткой этого не сделал. Но вы такой талант, для вас никакого ущерба не будет. Вас везде примут с радостью.
1: Вы еще смеетесь надо мной. Но хорошо, что вы мне это сказали накануне моего бенефиса. Я завтра прощусь с публикой, которая меня очень любит. Но надо напечатать, что я завтра играю в последний раз. Вы, Иван Семенович, не уедете до завтра?
3: Нет, нет. Нет, еще не уеду-с.
1: Значит, вы будете в театре?
3: Непременно.
4: Только вы этого на свой счет не принимаете. Он остается не для вашего бенефиса. У него имеется диван. Имеется в виду какая-то операция?
3: Да, действительно, есть. Да эта операция не секрет, господа. Я не скрою от вас. Я хочу купить бенефис у Александра Николаевна. Может быть, я и наживу что-нибудь.
1: Как? Вы хотите купить мой бенефис? Вы не шутите? Нет, это новая обида, это новая насмешка
3: нет,
1: надо мной.
3: Нет, я нисколько не шучу. Как вы цените ваш бенефис? Что вам угодно получить за него?
1: Нет, я ни во что его не ценю, он ничего не стоит. Дай бог, чтобы только не было убытку.
3: Сколько может получить бенефициант, если театр полный, цены большие? Ну, брал же кто-нибудь очень хороший бенефис.
2: В начале ярмарки 350 рублей брали.
3: Угодно вам получить 500 рублей?
1: О, нет, что вы? Что вы, это подарок? А я не привыкла получать подарки. Я право не знаю, как поступить, Петр Егорыч. Как вы скажете, так я и поступлю.
5: Я не знаю. Я в таких вопросах не компетентен. Пока, кажется, все в законных формах. Соглашайтесь?
1: Я согласна. Благодарю вас.
3: Благодарить меня не за что. Я наживу деньги. Я должен вас благодарить.
2: Ваше сиятельство, пари предлагали.
4: Ну, а кто же мог ожидать? Совершенно особенный случай.
1: До свидания, господа. Благодарю вас. Вы меня утешили. А уж я уже плакать собиралась. Но правда, господа, ведь так обидно, так обидно. Благодарю вас, господа.
3: Позвольте вам предложить мою коляску.
6: Предлагайте коляску, и себя, конечно, провожат.
3: Нет, зачем же, зачем? Что вы? Александра Николаевна поедет со своим женихом.
1: Вы такой благородный человек, такой деликатный. Я вам так благодарна. Я просто не знаю, как выразить. Я вас поцелую завтра.
3: Очень буду счастлив.
6: Завтра. Слишком долго ждать. Я вас, князь, поцелую сегодня.
4: О!
6: Сейчас же!
4: Готов служить, моя прелесть! Располагайте мой как угодно.
6: Как угодно! Прощай меня!
1: Прощайте, господа! Прощайте! Прощайте!

0: В театре сегодня состоялся бенефис Негиной. Спектакль прошел с большим успехом. Игра молодой актрисы, полная искреннего чувства, трепета и теплоты, вызвала восхищение зрителей. Донна Пантелеевна с нетерпением поджидала дочь. И вдруг неожиданно в этот поздний час приехал Великатов.
1: Здравствуйте, Донна Пантелеевна.
2: Здравствуйте, Иван Семенович. Что это вы вздумали?
1: Дело у меня есть к вам, Донна Пантелеевна.
2: Тогда завтра бы, Иван Семенович, а то ведь поздно, неловко как-то. У нас об эту пору мужчины не бывают.
1: Да вы не беспокойтесь, Донна Пантелеевна. Я Александру Николаевну дожидаться не стану. Ну, а про нас с вами никто дурного не скажет.
2: Ах вы, проказник.
1: А я вам, Донна Пантелеевна, деньги привез за бенефис.
2: Самые для нас важные, самые необходимые, потому, Иван Семенович, ведь первое дело долги, ведь как без них проживешь-то? Возможно ли?
1: Невозможно, невозможно, Донна Пантелеевна.
2: И все мы люди.
1: Все человеки, Донна Пантелеевна.
2: Они у нас, Иван Семенович, хоть и маленькие долги-то, а все-таки, ежели человека честный, беспокойство.
1: Беспокойство, беспокойство, Донна Пантелеевна. Вот, пожалуйста, пожалуйста, отдайте Александре Николаевне.
2: Благодарны. Очень на вами благодарна, Иван Семенович. Чайку не прикажете?
1: Нет, покорно благодарю. Не могу. Увольте меня от чая, Донна Пантелеевна. Как-то в душу ничего не идет. Особенно чай. Так все словно тоска какая-то. Все словно я не в себе.
2: Похондрия.
1: Да, да, действительно, Донна Пантелеевна, похондрия.
2: Денег много, а дела нет. Вот она и привяжет.
1: Как раз угадали, вот от этого, от самого.
2: Ну, а с чего же бы вам тосковать-то? Одиночество.
1: Одиночество. Одиночество, ну, золотые ваши слова, Донна Пантелеевна. И разговору больше нет. Ну, конечно, это одиночество.
2: Изберите себе подругу жизни.
1: О, где взять, прикажете?
2: Женитесь. Возьмите барышню хорошую, за вас ведь всякое пойдет, хотя бы самого высокого рода.
1: Ох, боюсь я, тетенька.
2: Что вы, помилуйте, чего бояться-то? Что ж тут страшного?
1: А скучнее станет.
2: Ах, нет, это вы напрасно. Как же можно? Совсем разница. Женатый человек, нежели холостой. Холостому какое удовольствие? А кроме что выпить с приятелями, ведь никакой ему другой радости в жизни нет.
1: А хозяйство, Донна Пантелеевна, как вы об этом скажете?
2: Ну, конечно, ежели у кого хозяйство свое, то совсем другое дело.
1: Вот за мной этот грех водится. У меня, Донна Пантелеевна, в деревне домик хороший, комнат 40, лошадей довольно, садик разведен чуть не на версту, там с беседками, с прудами.
2: Значит, все заведение вполне, как следует быть у хорошего помещика.
1: Да, да, все вполне, Донна Пантелеевна. Вот коли скучно, выйдешь на крыльцо, индийские петухи по двору ходят. А все, все белые.
2: Белые. Ох, скажите, пожалуйста.
1: Закричишь им так: здорово, здорово, ребята. Они тебе отвечают: здравия желаем, ваше благородие.
2: Приученный.
1: Да-да, приучен, приучен. Вот так как-то, знаете ли, и утешаешься. Да, а по крышам и по заборам павлины сидят. Хвосты-то на солнышке так и играют, Донна Пантелеевна.
2: И павлины, ох, батюшки мои.
1: Выйдешь в парк погулять, а по озеру-то, Донна Пантелеевна, лебеди плавают. И все парочками, Донна Пантелеевна.
2: Да неужели лебеди? Вот рай-то, хоть бы одним глазком взглянула.
1: Так мы с вами хорошо. Вот так приятно с вами, тетенька, разговорились, что расставаться мне с вами не хочется. Поговорил бы еще, еще, да... Некогда, некогда. Вы извините меня, Домна Пантелеевна, у меня дело есть.
2: Уж и я бы с вами поговорила. Такой вы для меня приятный. Этакого милого, обходительного человека я и в жизнь не видывала.
1: От бенефиса вашего я, Домна Пантелеевна, деньги нажил. Так вот, позвольте вам подарочек предложить.
2: Что ж это такое?
1: Да так, платочек.
2: О, да какой же платочек? Помилуйте, скажите, это цельная шаль. Ну. Я сроду такой не нашивала. Да сколько же она стоит?
1: Не знаю, Домна Пантелеевна. Мне ведь даром досталось. Ой. Да, у купца, у знакомого. Ой. Так взял поприятель.
2: Батюшка, да за что ж это? Право, уж я и не знаю, уж что мне, уж... Да уж позвольте я вас поцелую.
1: Пожалуйста.
2: Родной мой, душа моя не вытерпит.
1: Да сделайте ваше одолжение, сколько вам будет угодно, пожалуйста. Домна Пантелеевна, прощайте. Александре Николаевне, засвидетельствуйте мое почтение. Может быть, мы с вами и не увидимся.
2: Ох, откуда этакие люди берутся, батюшки мои? Да я эту шаль и не сниму теперь. Барыня, ну как есть барыня? Вот человек-то, а то что у нас за люди, глаза в мои не глядели. Ведь вот есть же люди, кто там еще?
0: Это пришел Нароков с венками и букетами, подношениями благодарной публики, любимой актрисе.
3: Вот, бери на, вот. Лавры твоей дочери. Гордись!
2: Эка невидаль, куда нам их эти веники-то? На что они?
3: Да невежество! Эти венки, ведь это же знак восторга, знак признательности таланту за счастье, которое он доставляет. Лавры это же диплом. Диплом на почет, на уважение.
2: Сколько, небось, и страшно на этот хворост. Лучше бы деньгами. Деньгам-то мы б место нашли. А этот ворох, куда его? В печку только и всего?
3: Ведь деньги ты проживешь, а ведь это уж у тебя всегда на память останется.
2: Ну да как же, нужно очень всякий хлам беречь. Нынче ж за окно выкину. Ты вот смотри, шаль. Ха. Вот это подарок. Мило, прелестно и деликатно.
3: Ну, это, знаешь, всякому свое. Нет, я тебе не завидую. Вот дочери твоей я завидую. Я, знаешь, я себе несколько листиков на память возьму.
2: Да хоть все бери, не заплачу.
3: А вот это передай Александре Николаевне.
2: Что еще? Записка от кого-нибудь. Уж надоели мне с этими глупостями.
3: Это от меня. Это стихи. И я в Аркадии родился.
2: Где, Прокофий? Где?
3: А, далеко. Ты там и не бывал, и не будешь никогда. Вот посмотри. Вот видишь бордюрчик, незабудки, Анютины глазки, васильки, колосья,
4: Видишь, вот тут пчелка сидит, и бабочка летает. Я ведь целую неделю рисовал.
2: Так ты в самый отдал?
4: Стыдно.
3: Вот видишь, смотри, седая голова, лысая, а тут чувства молодые. Молодые, свежие, юношеские, ну вот и вот, вот и стыдно. На вот, отдай. Да только ты же не брось, не брось, ведь ты грубая женщина. В тебе чувства нет. Для вас, для грубых людей, для вас удовольствие бросить, растоптать ногами, все нервное, все изящное.
2: Да ну тебе, ишь ты, какой чувствительный, не всем таким быть. Вот положи на стол, она приедет, ты увидишь.
3: Да, я чувствительный. Прощай.
2: Вот сумасшедший-то. А ничего, добрый, я его не боюсь. Другие хуже чудят, посуду бьют. Кто людь на людей мечет, кусают. А этот смирный, ничего, я его не боюсь. Ой, кто это подъехал? Саша должна быть.
5: Ох, устала.
2: Извозчика-то отпустить.
5: Нет, зачем? Я отдохну. И мы с вами прокатиться поедете, подышать свежим воздухом. Ведь еще не поздно. Он ведь на весь вечер нами.
2: И то, что ж, пусть подождет, не за даром же деньги-то платить.
5: Что это на вас за шаль?
2: Великатов подарил. От бенефиста, говорит, деньги нажил. А что, хороша?
5: Отличная шаль, ведь дорогая.
2: Он говорит, что даром досталось.
5: А вы верьте ему, он ведь все так говорит. Так он был здесь?
2: Да, заезжал и деньги привез.
5: А что же он со мной не повидался?
2: Не знаю, торопится куда-то. Уж не уезжает ли?
5: Может быть. Какой он странный человек, не поймешь его никак. А вот этакого мужчина, как бы захотел, кажется, сразу мог бы увлечь женщину.
2: Ну, да что ж толковать. Да и не осудишь женщину-то. Как ее осудить? Сердце-то не камень. А таких молодцов немного. Пожалуй, другого такого и всю жизнь не встретишь. Смиренчий да смиренчий, так и проживешь всю жизнь ни за что. И вспомянуть будет нечем. Он мне про свою усадьбу рассказывал. Какое у него хозяйство диковинное.
5: Что ж, мудрено, он очень богат.
2: Да ты не хочешь ли чаю?
5: Нет, погодите немного. А это что такое?
2: А это Прокофьевич принес. На знак памяти. Стишки какие-то.
5: Ах, как мило. Какой он добрый и милый старик.
2: Да, добрый, хороший человек. Да вот обанкрутился и свихнулся. Ну, как же мы теперь с тобой об деньгах рассудим?
5: Ну, что рассуждать-то? Прежде всего, надо долги заплатить. А что останется, на то и жить?
2: Немного и останется. Не разживешься.
5: Да, теперь труднее будет без жалования-то. А куда поедешь? Кого я знаю? Опять же, гардероба у меня нет.
2: Сотни две, а то и полторы. Больше не останется. Вот ты их и повертывай, куда знаешь. Надо на них все лето прожить. По три денежки в день, куда хочешь, туда день.
5: Да, надоело, надоело. Я думала, думала, да уж и думать перестала. Ну, утро вечера мудренее, потолкуем завтра.
2: Давай чай пить. Дай-ка подарок-то.
5: А вы видели, серьги и брошка.
2: Да я убрать хочу. И кто же немалых денег стоит. Тем эти вещи хороши и приятны. Случись нужда, и заложить можно. Не то, что вот эти вот веники.
5: А какой мне букет великат в поднес?

0: А я и забыла. Это от Петра Егорыча. От Пети он мне на подъезде дал. Вот оно.
1: Читай вслух. Что еще за секреты от матери?
0: Да, милая Саша, искусство не вздор. Я начинаю понимать это. Сегодня в игре твоей я нашел так много теплоты и искренности, что просто тебе сказать пришел в удивление. Я очень рад за тебя. Это редкие и дорогие качества души. После спектакля у тебя, вероятно, будет кто-нибудь. При твоих гостях я всегда чувствую что-то неприятное. Не то смущение, не то досаду. И вообще мне как-то неловко. Все они смотрят на меня или враждебно, или с насмешкой, чего я, как ты сама знаешь, не заслуживаю. По всем этим соображениям я после театра к тебе не зайду, но если ты найдешь минуты 2-3 свободных, так выбеги в ваш садик. Я там подожду тебя. Конечно, я мог бы зайти к тебе и завтра утром, но извини, душа полна через край. Сердце хочет перелиться.
1: Ну-ка, прочти другое-то.
0: Да нет, маменька, не нужно. Стыдно.
1: Вот еще стыдно. Мало ли ты получаешь записок, которые читать стыдно. Да ведь читаешь же ты их мне.
0: Ну, мама, соберись силами. Я полюбил вас с первого взгляда. Видеть и слышать вас для меня невыразимое наслаждение. Извините, что я объясняю с вами на письме, но по врожденной робости я никогда бы не осмелился передать вам мои чувства словами. Теперь мое счастье от вас зависит. А счастье мое, о котором я мечтаю, обожаемая Александра Николаевна, вот какое. В моей усадьбе, в моем роскошном дворце, в моих палатах есть молодая хозяйка, которой все поклоняются, все, начиная с меня, рабски повинуются. Так проходит лето. Осенью мы с очаровательной хозяйкой едем в один из южных городов. Она вступает на сцену в театре, который совершенно зависит от меня, вступает с полным блеском. Я наслаждаюсь и горжусь ее успехом. О дальнейшем я не мечтаю. Поживем, увидим. Не сердите за мои мечты. Мечтать каждому позволительно. Приговор мой я прочту завтра в ваших глазах, если вы меня примете. Если же не примете, я с разбитым сердцем, но безропотно удалюсь, наказанный вашим презрением за мою дерзость. Ваш Великатов. Мама, что же это такое? Что же он пишет? Кто же ему позволил?
1: Что позволил?
0: Да так, полюбить меня.
1: А разве на это спрашивается позволение-то? Глупая.
0: Так бы вот и убила его.
1: Лебеди. Лебеди, говорит, плавают на озере-то.
0: Ах, да что мне за дело?
1: Саша. Сашутка. Ведь никогда мы с тобой серьезно-то не говорили. Вот он, серьез-то начинается. Ведь живешь

0: Стоишь, а тут богатство. Ах, батюшки мои, вот напасть-то, вот соблазн-то, вот соблазн-то. Уж не дьявол ли он, прости господи, тут подвернулся в самый-то вот раз. Только что мы про свою нужду-то раздумывали. Ну, как есть дьявол. А уж сколько ласки-то в нем, сколько этой всякой добродетели. Да давай же говорить о деле-то серьезно.
1: Серьезно? Об этом-то деле серьезно? Маменька, маменька, за кого вы меня принимаете? Разве это дело? Ведь это же позор! Ты помнишь, что он говорил? Он мой милый, мой Петя. Как же тут думать? Об чем же тут думать? Об чем разговаривать? А если есть у тебя сомнения, ты возьми что-нибудь да погадай. Ведь я твоя. Чет или нечет, вот
0: да
1: и конец.
0: Что ты, как я могу? Это твое дело. Да сохрани меня, Господи, да меня Бог и люди.
1: Но если ты найдешь минуты 2-3 свободных, так выбеги в ваш садик. Я там подожду тебя. Ах, бедный мой, бедный. Как я его мало любила. Вот когда я чувствую, что я люблю его всей душой. Маменька, дайте мне шаль, я пойду.
0: Куда ты? Куда ты? Что ты?
1: Оставьте, маменька, не ваше дело.
0: Как не мое? Да и ты-то моя.
1: Ну, я ваша. Что хотите, то со мной делайте. Да душа у меня своя. Я к Пете. Он меня любит. Он меня жалеет. Он нас с вами добручил.
0: Да как же дело-то? Уж скажи что-нибудь.
1: Ах, дело, дело. Ну, завтра. Завтра. Оставим до завтра. А теперь не мешайте мне. Я теперь такая добрая. Такая честная, какой никогда еще не была. И, может быть, завтра уже не буду. На душе у меня очень хорошо, очень честно. Не надо, маменька, не надо мешать это.
0: Ну, как хочешь, как хочешь.
1: Я не знаю, может быть... Сейчас ворочусь, может быть, до утра. Но чтоб ни словом, ни взглядом.
0: Да что ты, разве я не мать тебе? Разве я не женщина? Не понимаю я ничто, что мешать тебе нельзя. Души, что ли, у меня нет.
1: Ну, я иду.
0: Да постой, покройся хорошенько, не простудись. Эко сердце-то у тебя золотое, а я все-таки запирать дверь-то не буду. Я буду тебя поджидать.
2: То был последний вечер, который Саша провела с Мелозовым. Вчера она еще колебалась, а сегодня, подавив в себе мучительные сомнения, решилась уехать с Великатовым. Любовь к театру, к сцене, вера в свое призвание победили. Она надеется, что Великатов поможет ей стать знаменитой актрисой, приведет ее в такой театр, о котором она мечтает. Вокзал железной дороги. В зал для пассажиров торопливо входят Нароков и Мелузов.
3: Их нет и здесь. Вы ошиблись, должно быть.
4: Нет, я знаю.
3: Я знаю. Да и сердце. Сердце мне говорит, что она уезжает. Вы видите, я все еще просто не могу прийти в себя.
4: Да, невероятно. Зачем же ей скрывать от меня? Зачем меня обманывать? Сегодня утром я получил от нее записку. Вот какого содержания. Петя, нынче ты не приходи к нам. Сиди дома. Жди меня. Я сама зайду к тебе вечером.
3: Да. Непонятно. Но они уезжают. Они уезжают, это верно. Я заходил к ним. Меня же не пустили. Вышла Донна Пантелеевна, закричала на меня. Не до тебя нам, не до тебя. Мы сейчас едем на железную дорогу. Я видел чемоданы, саквояжи, узлы. И я тогда побежал к вам.
4: Пойдемте посмотрим в той зале. Подождем их у входа.
3: Я просто потерял память. Что теперь? Что теперь? Утро или вечер? Я ничего не знаю. А когда? Когда отходит поезд? Когда?
4: В 20:00. Минут 20 осталось.
3: Ага, тогда они еще приедут. Пойдемте.
2: Осталось несколько минут до отхода поезда. В вокзальной суматохе в буфете первого класса Негина столкнулась со Смельской. Саша взволнована, она то и дело с тревогой поглядывает на дверь, как бы кого поджидая.
5: Как ты скоро собралась, Саша, и никому ничего не сказала?
6: Когда же мне было? Я сегодня получила телеграмму и сейчас же стала собираться.
5: Если бы мы с князем не заехали на вокзал, ты бы уехала, не простяв?
6: Мне некогда было. Я ни с кем не простилась. Я собралась вдруг и решила написать тебе из Москвы.
5: Как? Ты в Москву едешь?
6: Да.
5: На каких условиях?
6: Предлагают очень хорошие. Только я еще не решилась. Я тебе потом оттуда напишу.
5: А как же Петр Егорович?
6: Ах, не говори мне об нем, пожалуйста.
5: Но ты ему сказала?
6: Нет, он не знает. Я боюсь, как бы он сюда не приехал. Уж ехать бы скорее.
5: А, вот и Иван Семенович с князем.
7: Вы едете, Иван Семенович? Нет, я провожаю Александру Николаевну и Донну Пантелеевну.
8: Иван Семенович, билет-то взяли?
7: Взял, Донна Пантелеевна, взял. И всю кладь вашу я сдал.
8: А так дайте мне билет, а то ведь без билета не пустят.
7: А я вам после отдам, когда будете в вагон, садитесь.
8: Ах, Иван Семенович, как бы не опоздать, пожалуй, без нас уедут. Иван Семенович, у меня сердце не на месте.
7: Не беспокойтесь, Донна Пантелеевна, я сам посажу вас. Надо, господа, на проводах бутылочку выпить. Я уж приказал подать. Оксана Николаевна, Нина Васильевна, прошу покорно.
8: О, перед отъездом, господа, всем надо присесть.
7: Счастливого пути, Александра Николаевна, Донна Пантелеевна.
8: Счастливо оставаться, господа.
5: Желаю тебе счастья, Саша. Пиши, пожалуйста.
8: Поехали!
7: Успокойтесь, Донна Пантелеевна, успокойтесь. Без вас не уеду.
8: Ой, напугали до смерти. Они этими проклятыми звонками всю душу вымотают.
2: В зале появляются Нароков и Мелузов. Они подходят к столику, за которым сидят Негина и провожающие ее Смельская, Великатов и князь Дулебов. Саша, пытаясь скрыть свое волнение, подходит к Мелузову.
1: Ни слова. Ради Бога, ни слова. Если только любишь меня, молчи. Я тебе после все скажу.
2: С бокалом вина к Негиной подходит Нароков.
9: Спич, господа, спич. Послушаем.
3: Александра Николаевна, первый бокал за ваш талант. Я горжусь тем, что я первый заметил его. Да и кому же здесь, кроме меня, заметить и оценить дарованием. Разве здесь понимают искусство? Разве здесь искусство нужно? Разве здесь... Ох, проклятие!
4: Братья!
9: Запутался Мартын Прокофьевич.
3: Нет, я не запутался. В робких шагах дебютантки. В первом, еще наивном лепете, я угадал будущую знаменитость. У вас талант. Берегите его. Берегите его, растите его. Талант — это же лучшее богатство. Лучшее счастье человека за ваш талант.
6: Благодарю вас, Мартын Прокофьевич.
9: А он говорит довольно скватно.
3: Второй бокал за вашу красоту.
6: Ах, что вы, зачем?
3: Вы что, вы не признаете за собой красоты? Нет, нет, вы красавица. Для меня где талант, там и красота. Я всю мою жизнь поклонялся красоте и буду ей поклоняться до могилы за вашу красоту. А теперь позвольте мне на прощание поцеловать вашу руку.
6: Встаньте, Мартын Прокофьевич, встаньте.
7: Довольно, Мартын Прокофьевич. Вы расстраиваете Александру Николаевну.
3: Да. Довольно. Не горе и слезы, не тяжкие сны, а счастье розы тебе суждены. Те розы прекрасны, то рая цветы, и верь, не напрасны поэта мечты. Но в радостях света, в счастливые дни, страдальца поэта и ты вспомни. Судьбою всевластной нещадно гоним, он счастлив, несчастный, лишь счастьем твоим.
6: Мартын Прокофьевич, Мартын Прокофьевич.
3: Давай. Нет, довольно, больше не могу.
6: Кондуктор, скажите, что пора ехать. Прошу вас.
10: Еще немного рано, а впрочем, как вам угодно.
11: Господа, не угодно ли садиться в вагоны?
8: Ах, пустите меня вперед, господа, пустите меня первые, а то я не поспею.
11: Пожалуйте направо, в последний вагон.
2: Вот-вот должен отойти поезд. Мелузов один за столиком в опустевшем буфете. Вдруг с перрона вбежала Негина.
6: Ну, Петя, прощай. Судьба моя решена.
4: Как? Что ты, Саша?
6: Нет, я не твоя, мой милый. Нельзя, Петя.
4: А чья же ты?
6: Ну, что тебе знать? Ведь все равно тебе. Так надо, Петя. Я долго думала, мы обе с маменькой думали. Ты хороший человек, хороший. А вот нельзя. Все, что ты говорил, все это правда. Правда. Но ведь всегда так. Ведь так заведено. Ну что ж, друг, я одна. Это даже как-то смешно.
4: Смешно? Неужели смешно?
6: Нет, все правда. Все правда, что ты говорил. Так и надо жить всем. Так и надо. Но если талант, если у меня впереди слава, так что же мне отказываться, а потом всю жизнь убиваться, если я родилась актрисой?
4: Саша, разве талант и разврат не разделены?
6: Нет, не разврат. Ах, какой ты! Вот ты не понимаешь, ты не хочешь меня понять. Ведь я же актриса, а ты хочешь, чтобы я была героиней. А разве каждая женщина может быть героиней? Я актриса. Если бы я пошла за тебя замуж, я бы все равно скоро от тебя ушла и пошла бы на сцену. Как за маленькое жалование, а только быть на сцене. Петя, разве я могу жить без театра?
4: Саша, это для меня новость.
6: Новость? А потому и новость, что ты души моей не знал. Ты думал, что я могу быть героиней. А я не могу.
1: Я не могу, да я и не хочу. Что же мне быть укором для других? Вы, мол, вот какие, а я вот какая, я честная. А другая она даже может не виновата совсем. Мало ли какие бывают обстоятельства, или родители, или... А я буду укорять, да сохрани меня, Господи,
4: Саша,
1: сохрани меня.
4: Саша, разве честная жизнь укор для других? Честная жизнь — это хороший пример для подражания.
1: Видишь, значит, я глупа. Значит, я ничего не понимаю. А как же мы с маменькой, мы так решили. Мы поплакали, да и решили. Видишь, Петя, а ты хочешь, чтобы я была героиней? Нет, Петя, куда уж мне бороться? Какие мои силы? А вот все, что ты говорил, все это правда. Я ведь никогда тебя не забуду.
4: Не забудешь. И на том спасибо.
1: Это были лучшие дни моей жизни. Ну, прощай. Прощай, милый.
4: Прощай, прощай, Саша.
1: Петя, Петя, я как сбиралась, я все очень плакала по тебе. На, возьми, я у себя полкосы отрезала. Возьми на память.
4: Благодарю, Саша.
1: Петя, хочешь, я еще отрежу? Нет. Ну, хоть сейчас.
4: Нет, не надо, не надо.
7: Александра Николаевна, пожалуйте, сейчас последний звонок.
1: Сейчас. Уйдите. Ну, Петя, прощай. Ты не сердись на меня. Не брони меня, а то мне очень тяжело будет. У меня никакой радости не будет. Ну, Петя. Петя, милый, прости меня. Прости меня. Я на коленях умоляю тебя.
4: Не надо. Не надо, Сашенька, не надо. Живи как хочешь, как умеешь. Я одного только желаю, чтобы ты была счастлива. Только сумей быть счастлива, Саша. Ты обо мне и об моих словах забудь. А хоть как-нибудь, уж по-своему, сумей найти себе счастье. Вот и все. И вопрос жизни для тебя решен.
1: Петя. Так ты не сердишься. Ах, Боже мой, как хорошо. Милый, я тебя прошу, если ты будешь нуждаться, ты напиши мне.
4: Что? Что
1: напиши,
4: ты, Саша?
1: Напиши, я как сестра тебя прошу. Как сестра. Ну чем же мне за добро твое заплатить?
7: Я за вами пришел. Пожалуйста, садиться.
1: Сейчас.
7: Поезд отходит.
1: Сейчас. Прощай.

Вы слушали спектакль Московского художественного академического театра имени Горького «Таланты и поклонники». Пьеса Александра Николаевича Островского, автор постановки Константин Станиславский, режиссер Нина Литовцева. Действующие лица и исполнители. Александра Николаевна Негина, актриса провинциального театра, Алла Тарасова, Домна Пантелеевна, ее мать, Анастасия Зуева, князь Ираклий Стратонович Дулебов, важный барин, Всеволод Вербицкий, Иван Семенович Великатов, богатый помещик, Владимир Ершов, Петр Егорович Милузов, молодой человек, Иван Кудрявцев, Нина Васильевна Смельская, актриса, Ольга Лабзина, Мартын Прокофьевич Нароков, помощник режиссера и бутафора, Василий Качалов, Гаврила Петрович Мигаев, антрепренер Алексей Грибов, обер-кондуктор Николай Антонов, пояснительный текст Анатолия Дарменко.

Видение императора. Это было в то время, когда Август был императором в Риме, а Ирод царем в Иудее. И вот случилось однажды, что на землю сошла великая-великая и святая ночь. Такой темной ночи еще никто не видал. Можно было подумать, что вся земля очутилась под сводами погреба. Невозможно было отличить воду от суши. Нельзя было не заблудиться на самой знакомой дороге. Да иначе и быть не могло, ибо с неба не падало ни одного луча света. Все звезды оставались дома, в своих жилищах, и ласковая луна не показывала своего лика. И столь же глубоки, как мрак, были безмолвие и тишина. Реки остановились в своем течении, ветер не шевелился, и даже листья осины перестали дрожать. Если б кто пошел к морю, то услышал бы, что волны не бьются больше о берег. Если б кто пошел в пустыню, песок не хрустел бы под ногами. Все окаменело, все стало недвижимо, чтобы не нарушать величие святой ночи. Трава не смела расти, роса не смела падать, цветы не дерзали испускать свое благоухание. В эту ночь хищные звери не выходили на добычу, змеи не жалили, собаки не лаяли. Но самое чудесное было то, что ни один из неодушевленных предметов не захотел бы нарушить святости этой ночи своим содействием какому-нибудь злому делу. Ни один воровской ключ не мог бы отпереть замка, и ни один нож не был бы в состоянии пролить кровь. В эту самую ночь в Риме небольшая кучка людей вышла из императорского дворца на Палатинском холме и направилась через форум к Капитолию. Дело в том, что в течение этого дня сенаторы спрашивали императора, имеет ли он что-нибудь возразить против их намерения воздвигнуть ему храм на священной горе Рима. Но Август не сразу дал согласие. Он не знал, будет ли приятно богам, если рядом с их храмом будет высеться храм, сооруженный в его честь, и потому ответил, что хочет сначала узнать волю богов посредством ночного жертвоприношения своему гению. И теперь, сопровождаемый несколькими наперсниками, он и отправился совершить этот обряд. Августа несли на носилках, ибо он был стар, и высокие лестницы Капитолия утомляли его. Он сам держал клетку с голубями, которых должен был принести в жертву. С ним не было ни жрецов, ни солдат, ни сенаторов. Его окружали только самые близкие друзья. Факелоносцы шли впереди, как бы прокладывая путь среди ночного мрака, а сзади следовали рабы, несшие треножник, угли, ножи, священный огонь и все, что требовалось для жертвоприношения. Император весело беседовал дорогой со своими наперсниками, поэтому никто из них и не заметил беспредельного безмолвия и тишины ночи. Только когда они поднялись на самую верхнюю часть Капитолия и достигли пустого места, предназначенного для нового храма, только тогда открылось им, что происходит нечто необычное. Не могла эта ночь быть такой же, как все другие, ибо вверху, на краю утеса, они увидели странное существо.
Они подумали сначала, что это старый искривленный ствол оливкового дерева. Затем, что старое, как седая древность, каменное изваяние переселилось из храма Юпитера на этот утес. Наконец, им показалось, что это не может быть никто иной, как древняя Сивилла. Такого старого, такого изрытого временем, такого гигантского существа они никогда еще не видали. Эта старая женщина прямо наводила ужас. Не будь здесь императора, они все разбежались бы по домам и запрятались бы в свои постели. «Это она!» — шептали они друг другу. «Она, насчитывающая столько лет, сколько песчинок на берегу ее отчизны! Зачем вышла она как раз в эту ночь из своей пещеры? Что предвещает она императору империи? Она, пишущая свои пророчества на листьях деревьев и знающая, что ветер отнесет слова оракула тем, кому они предназначаются». Они так перепугались, что готовы были упасть на колени и приникнуть челом к земле, если б Сивилла сделала хоть малейшее движение. Но она сидела так тихо, точно была бездыханна. Вся согнувшись, сидела она на самом краю утеса и, полуприкрыв глаза руками, всматривалась в ночную тьму. Она сидела так, точно взошла на холм, чтобы лучше видеть нечто, происходящее в неизмеримой дали. Значит, она могла что-нибудь видеть в такую темную ночь. В это мгновение император и все в его свите заметили, как густ был ночной мрак. Никто из них не мог ничего видеть ни на шаг перед собой. И какая тишина! Какое безмолвие! Даже глухой рокот тибра не был им слышен. Но воздух был такой, что они задыхались. Холодный пот выступил у них на лбу. Руки оцепенели и висели бессильно. Они подумали, что должно быть совершается что-нибудь ужасное. Но никто из них и виду не показывал, что боится. Все они, наоборот, говорили императору, что это счастливое предвестие. Вся природа затаила дыхание, чтобы поклониться новому богу. Они убеждали Августа поспешить с жертвоприношением и говорили, что древняя Сивилла для того, вероятно, покинула свою пещеру, чтобы поклониться гению. Но на самом деле древняя Сивилла была так поглощена представшим перед ней видением, что не подозревала даже о присутствии Августа на Капитолии. Она витала духом в далекой стране, и ей чудилось, будто она идет по обширной равнине. Ноги ее то и дело натыкались во мраке на какие-то предметы, которые она принимала за кочки. Она наклонялась и ощупывала их рукой. Нет, это были не кочки, а овцы. Она шла сквозь стада спящих овец. Но вот она заметила костер пастухов. Он горел посреди поля, и она стала пробираться к нему. Пастухи спали возле костра, а около них лежали длинные заостренные палки, которыми они обыкновенно защищали стада от хищных зверей. Но вот эти зверьки со сверкающими глазами и пушистыми хвостами, что подкрадываются тихонько к огню, разве же это не шакалы? А между тем пастухи не запускали в них своих палок. Собаки продолжали спать. Овцы не разбегались. А дикие звери легли на покой рядом с людьми. Это Сивилла видела, но ничего не знала о том,
что происходит позади нее на вершине горы. Она не знала, что там воздвигли жертвенник, развели огонь, насыпали фимиаму, и что император вынул из клетки одного голубя, чтобы принести его в жертву. Одним взмахом крыльев голубь вырвался на свободу и, высоко взлетев, исчез в ночном мраке. Когда это случилось, царедворцы подозрительно взглянули на древнюю Сивиллу. Они подумали, что это она причинила несчастье. Могли ли они знать, что Сивилле все время чудилось, будто она стоит у костра пастухов, и что теперь она прислушивалась к тихой музыке, трепетно звучавшей среди мертвенно-безмолвной ночи? Она услышала ее задолго до того, как наконец заметила, что пение несется не с земли, а из облаков. Тогда она подняла голову и увидела во мраке скользящие по небу светлые лучезарные образы. Это небольшие хоры ангелов, которые, как бы ища чего-то, летали со сладкозвучным пением над широкой равниной. В то самое время, как Сивилла внимала ангельским песням, император готовился принести новую жертву. Он омыл руки, вычистил жертвенник и велел подать себе другого голубя. Но хотя на этот раз он изо всех сил старался удержать его, гладкое тельце выскользнуло из его руки. Голубь взвился к небу и скрылся в непроницаемом мраке. Император устрашился. Он пал на колени перед пустым жертвенником и стал молиться своему гению. Он просил его не спаслать ему силы, чтоб он мог отвратить бедствие, которое, видимо, предвещала эта ночь. Но Сивилла не слыхала и этого. Всей душой своей она внимала ангельскому пению, которое становилось все сильней и сильней. Наконец оно зазвучало так громко, что разбудило пастухов. Они приподнялись на локти и увидали светозарные сонмы белых, как серебро, ангелов, двигавшиеся во мраке длинными волнующими вереницами наподобие перелетных птиц. У одних были в руках лютни и гусли, у других цитры и арфы, и пение их звенело так же радостно, как детский смех, и так же беспечно, как щебетание жаворонков. Когда пастухи услыхали его, они встали, чтобы идти в Нагорный город, где они жили, и рассказать там об этом чуде. Они стали взбираться по тесной извилистой тропинке, и древняя Сивилла последовала за ними. Вдруг на горе сделалось светло. Большая яркая звезда зажглась как раз над нею. Как серебро заблистал в ее сиянии город на вершине горы. Все блуждающие сонмы ангелов устремились туда с ликующими кликами, и пастухи ускорили шаги, так что почти бегом бежали. Достигнув города, они увидели, что ангелы собрались над низким хлевом вблизи городских ворот. Это было жалкое строение с соломенной крышей и голым утесом вместо задней стены. Над этим хлевом стояла звезда, и сюда стекалось все больше и больше ангелов. Они садились на соломенную кровлю или опускались на отвесную скалу за строением. Другие, взмахивая крылышками, реяли над ним. Высоко-высоко в небе воздух светился от их лучезарных крыльев. В тот самый миг, как над Нагорным городом зажглась звезда, вся природа пробудилась, и люди, стоявшие на высотах Капитолия,
не могли не заметить этого. Они почувствовали, как свежие, но ласкающие ветерки проносятся в воздухе, как потоки сладостных благоуханий поднимаются вокруг них, деревья зашелестели, тибр зарокотал, засияли звезды, и луна поднялась внезапно на небе и осветила мир. А с облаков спорхнули оба голубя и сели на плечи императору. Когда произошло это чудо, Август поднялся в горделивой радости. Друзья же его и рабы бросились на колени. «Аве, Цезарь!» — воскликнули они. «Твой гений дал тебе ответ. Ты тот бог, которому должно поклоняться на высотах Капитолия. И восторженное словословие, которое возносили императору, было так громогласно, что старая Севилла услыхала его. Оно пробудило ее от ее видений. Она встала со своего места на краю утеса и направилась в среду людей. Словно темная туча поднялась с крутизны и ринулась на горную вершину. Она была ужасна своей старостью. Эта древняя Севилла, спутанные волосы свисали с головы жидкими космами, суставы узловатых рук и ног были вздуты, жесткая, как древесная кора, кожа почернела от времени, а все тело бороздили глубокие, неисчислимые морщины. Но могучая, вселяющая благоговение шествовала она по направлению к императору. Одной рукой она схватила его за запястье, другой указала ему на далекий восток. «Взгляни!» — повелела она. И император поднял очи и проник взором в дальнюю восточную страну. И он увидел убогий хлев под крутым утесом и в открытых дверях несколько коленопреклоненных пастухов. В самом же хлеве увидал он юную мать, стоявшую на коленях перед новорожденным младенцем, который лежал на связке соломы на полу. И своими большими узловатыми перстами Севилла указала на этого бедного младенца. «Аве, Цезарь!» — воскликнула она с язвительным смехом. «Вот тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия». Тогда Август отшатнулся от нее, как от безумной. Но мощный дух ясновидения снизошел на Севиллу. Ее тусклые глаза загорелись, руки простерлись к небу, голос изменился, точно он принадлежал не ей. В нем появилась такая звучность и сила, что его можно было бы слышать по всей вселенной. И она произнесла слова, которые, казалось, прочитала в звездах. «На Капитолии будут молиться обновителю мира, будь он Христос или Антихрист, но не ничтожным людям». Сказав это, она прошла сквозь толпу пораженных ужасом людей, медленно спустилась с вершины горы и исчезла. А на следующий день Август строго запретил народу сооружать ему памятник на Капитолии. Взамен его он воздвиг там святилище в честь новорожденного бога-младенца и назвал его алтарем неба.
Ара Коэли.

0: Прозвучал рассказ Сельмы «Лагерлёв. Видение императора». Читал народный артист России Станислав Ланграф. Запись из фондов радио.
1: Он лежал напротив меня на верхней полке и, уткнув подбородок в ладони, безотрывно глядел в окно. Впрочем, это только казалось, что Федор смотрит в окно, что ему необыкновенно интересны поля и села, мимо которых мы проезжали. Взгляд его был невидящим. Глаза открыты, а смотрит человек куда-то в себя, то ли во вчерашний, то ли в завтрашний свой день глядит. Иногда только он как бы стряхивал с себя забытье. Глаза под густыми, низко навешенными бровями оживали, но и тогда смотрели они куда-то поверх полей, поверх лесов, за ту волнистую линию горизонта, которая все приближалась и никак не могла приблизиться. В дороге знакомишься быстро. Но вот уже и час, и два еду я с Федором, а узнал о нем еще очень немного. Был в Сибири, теперь возвращается в родные края, и все. Тем неожиданнее для меня было, когда мой спутник, продолжая все так же глядеть в вагонное окно, вдруг спросил: «Ты веришь в судьбу?» Я пожал плечами. «От судьбы, мол, не уйдешь, и все такое», как бы в пояснение сказанного добавил Федор и то ли усмехнулся, то ли просто вздохнул. «Смешно, конечно. А все же...» Он помолчал, а потом уже другим, более ровным голосом продолжал. «Сколько лет я прожил в родном селе, куда сейчас еду? С девчонками хороводился, песни с ними под гармошку пел, провожал. И многие нравились, так нравились, что впору бы жениться. А не женился, однако. Завербовался, уехал в Сибирь. И опять. Подумать только, сколько народищу за это время повидал. В Сибири сейчас людно, с кем только не повстречаешься. Даже с земляками из соседних сел приходилось сталкиваться. Глянулась Сибирь, просторный край. А вот и оттуда один еду. Ни с какой сибирской красавицей моя стёжка не перехлестнулась. Еду, и всю дорогу про ту... думаю, которую и знал-то каких-нибудь 2 дня, ну, еще 3 письма написал. Эх, жаль, не слышно. А ведь сейчас, небось, там...» Федор кивнул за окно в пролетающие мимо нас весенние поля. «Жаворонки поют». Он приподнялся на месте, сунул руку в грудной карман пиджака и вытащил оттуда небольшую фотографию. На фотографии молодая женщина в платье цветочками, с пушистыми волосами, собранными в большой пучок. Рядом с ней такая же пушистоволосая девочка лет 4-5. «Дочка», — пояснил Федор. Поезд идет все медленнее, останавливается совсем. Маленькая станция, малолюдная, тихая. Федор впереди меня выпрыгивает на перрон и быстро озирается в одну сторону, в другую. Он торопится увидеть ее, пока перрон еще пуст, пока его не заполнили, не забили вылезающие из вагонов пижамы и халаты. На перроне стоит полная дама с подполковником и грудой чемоданов. Мужичок в шапке, старушка, 2 парня с рюкзаками. Где же она? Это Федор взглядом спрашивает у меня, и столько тревоги и недоумения в его глазах, что я отвожу свои в сторону. И тогда-то я вижу ее, эту женщину, которую мы ищем. Она идет с девочкой откуда-то со стороны, идет все ускоряя шаг прямо на нас. Она не видит, не замечает попадающихся на ее пути пассажиров. Она видит только Федора, одного Федора. Женщина уже совсем близко. Но чем ближе она к Федору, тем тише, труднее становится ее шаг. Еще тише, еще. Здравствуй, Федя. Тихо, стараясь скрыть свое волнение, говорит женщина. Здравствуй, Вера. Федор переводит глаза на девочку, нагибается к ней. Здравствуй, Танюша. Девочка смущается, робеет и закрывает тылом ладони лицо. Что же говорить дальше? Они не знают и молчат. Я тебя сразу узнала. Я тебя тоже. Месяца через два, если не больше, уже на переломе лета, опять случилось мне быть почти в тех же местах, где сошел Федор с поезда. Колеся проселками, я как-то к вечеру попал в один колхоз. И вот, сидя в правлении этого колхоза и слушая, как председатель разговаривал по телефону с каким-то Федором, а повесив трубку еще и ругнул его чертом косоруким, за то, что тот требовал чего-то такого, что заставило председателя и раз, и два поскрести лысину, я вспомнил о дорожном знакомстве и спросил, а что за человек, Федор? Что за человек? Председатель опять почесал затылок, потом взял со стола резное деревянное пресс-папье, покрутил его в руках, подумал, столяр он. И как работник, дай бог. Это так я его косоруким, между прочим. Руки у него золотые. А как человек, еще подумал, подыскивая нужное слово, человек, как бы сказать, с чудинкой. В больничку нашу, где его жена работает, тут он на секунду запнулся. Да, теперь, считай, уже жена, недавно расписались. Так вот, в больничку для ребятишек, которым там тоже бывать случается. Всяких стульчиков, полочек, игрушек понаделал. Да все так здорово. Я говорю, выписывай счет, оплатим. Не такой уж бедный колхоз. А он рассмеялся, будто я неумное что сказал. Чудак, говорит ты, Бородин. И все. Значит, не он, а я чудак. А то так, если интересно, сам сгуляй в соседнее село. В Чистую Поляну, он там живет. Федор-то. После объединения это вторая бригада колхоза. Как войдешь, не то седьмой, не то восьмой дом на левой руке. Я открыл калитку, спросил у сидевшей в глубине двора на крыльце старухи, здесь ли живет столяр Федор. Старуха внимательно посмотрела на меня из-под кустистых сердитых бровей. А тебе по какому делу надобен? Он должно скоро заявиться, разве что в больницу за Верой зашел. На улице за домом послышался смех, детский крик, а вот замелькала за чистоколом голубая рубашка, а за ней чуть пониже беленькая платьица. Калитка рывком открылась, в нее вбежал Федор. Я его узнал сразу же и, не замечая нас, круто свернул к саду, затаился за кустом сирени. Следом же вбежала Танюшка. Тоже юркнула за куст, налетела на Федора и повалила его на траву. «А, попался!» Танюшка торжествующе уселась верхом на Федора. «Смерти или живота?» «Ой, живота!» Тяжело дыша, то ли от бега, то ли от смеха, взмолился Федор. «Ой, больше не буду!» Первой меня заметила теперь только вошедшая во двор Вера. «Хватит вам дурачиться-то!» Строго, ласково сказала она. К нам вот гости. Танюшка перестала тузить Федора, тот приподнялся с травы, поглядел из-за ее плеча на крыльцо, вскочил и быстро пошел. Что там пошел? Побежал ко мне. Ну, это здорово, что ты приехал. Федор с размаху хлопнул ладонью по моей, крепко стиснул. Молодец, ай, какой молодец. Это, мама, мой, Федор чуть не сказал, друг. Мой знакомый товарищ. А ты, Вера, и ты, Танюха, небось, помните. Вера занялась ужином, а мы с Федором умылись и на том же крылечке сели покурить. И я, улучив момент, спросил про Веру. В сущности, знал я про нее еще очень мало, почти ничего.
2: Когда в Сибирь завербовался, первый-то раз я ее увидел.
1: Федор сказал это тихо, раздумчиво, словно хотел опять в своих мыслях увидеть Веру в самый первый раз.
2: Спускаюсь с райисполкомовского крыльца. Навстречу женщина. Вы, говорят, из Чистой Поляны, нельзя ли с вами доехать? Пожалуйста, говорю, места не жалко. У оградки девочка на чемоданах, дочка. Поехали. Тары-бары, медицинская сестра. Была замужем, разошлась. Едет работать в нашу больницу. Привез ее в село, а председатель: куда-то надо определять гражданку на жительство. Может, к себе возьмешь, все равно уезжаешь. Изба пустая. Не знаю, говорю, покажется ли ей с матерью старуха, с характером. А так почему же не взять? Словом, поселилась у нас. А на другой день я уехал. Уехал, и хоть бы что. Ни синь пороха. Потом уж только там, в Сибири, нет-нет, да и начало думаться, вспоминаться. Еще когда сюда ехали, где-то уже перед Чистой Поляной оглянулся я как-то на свою медсестру, а у нее в глазах слезы. Затревожился, уж не обидел ли, думаю, каким словом, или горькое, что вспомнила. А она улыбнулась тихонечко так. От радости, говорит это я, землей пахнет, жаворонки поют. Уж сколько лет не видела, не слышала, забывать стала. Так вот интересно, не что другое, а именно это вот землей пахнет, жаворонки поют, там, в Сибири, мне чаще всего на ум приходило. Будто нет-нет, да кто и шепнет на ушко: жаворонки поют. И сразу же и жаворонков тех услышу, и ее увижу. Улыбается, а в глазах слезы дрожат. И так-то все ясно, так резко все вижу, что у самого что-то там внутри дрогнет. Сначала запел тихонько, а потом густо зашумел, забулькатил самовар. Стоп! А знаешь что? Вдруг осенило Федора. Вот что! Не будем ужина дожидаться. Попьем чайку. Самовар вон уже готов. Так вот, побалуемся чайком, и все. А ужинать? Ты давно рыбацкой ухи не отведывал? По глазам вижу, что давно. Так вот, зальемся-ка мы с тобой на рыбалку с ночевой. Нынче суббота, и такую уху сочиним, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вечерняя заря потухла. Небо в том месте, где село солнце, стало совсем темным. Только высоко-высоко, почти в зените, еще горели отблески невидимого, светившего где-то там, за краем земли, солнца. И река тоже слабо, сумеречно теплилась этим повторно отраженным с неба светом.
1: «Хорошо», — откидываясь на траву, проговорил Федор. «Люблю ночью в поле. В траве вокруг нас происходило еле внятное шевеление. Позванивали кузнечики. В реке время от времени глухо плескала рыба, но тишина ночи, растворяя в себе эти звуки, становилась все полнее, весомее.

мешай ночь слушать. Вроде бы смешно, а подумаешь, мудро. Видишь ли, любопытный я до всего. Много мне знать хочется. И вот жил-жил в селе, а все думка была. Как оно там, за селом? Да за полем, да за лесом, да еще подальше, за Уральским хребтом. Интересно взглянуть на землю. Ну, это одно. А второе то, что каждый человек счастье в жизни хочет найти. А в своем селе я вроде бы все закоулки обшарил, а жар птицу так и не повстречал. Федор помолчал немного. И вот поехал я в Сибирь. Определился на одну стройку, с нее переехал на другую, и будто зачем гонюсь. Думалось-то за счастьем своим, за жар птицей, а только догнать никак не могу. На Ангаре остановился. Дай, думаю, немного на одном месте побуду, на самого себя оглянусь. Работу выбираю потяжелее, поопасней, не в какой-нибудь столярной мастерской, а палубщиком на морозе да на ветру. Вот и пальцы тогда поморозил. Федор пошевелил искривленными пальцами левой руки. Ну да, не об этом речь. Думаю я, думаю о себе, о своей жизни, и начинаю понимать, что хоть и мерещится нам жар птица обязательно в дальней дали, за горами да за лесами, а только это и так, и не так. Чем больше я ездил, чем больше всякой красоты видел, тем чаще и чаще приходили мне на память родные, вот эти наши, в общем-то, не такие уж и красивые места. И вот эти поля, и вот эта речка. А ведь я видел Енисей, Ангару, что еще может быть красивее? И вот еще какая штука. Не побывай я в Сибири, ни той бы красоты не знал, ни этой, выходит, как следует не оценил. И как бы у нас с Верой вышло, тоже неизвестно. Костер начал гаснуть. Я подбросил сучьев, они зашипели, обволоклись дымом, а потом разом вспыхнули. Заплясало, заструилось, затрепетало веселое, живое, все время разное, то растущее, то падающее и снова взвивающееся пламя. Федор глядел на костер, и по лицу его блуждала едва заметная, как бы затаенная улыбка. Говорят, суженая. Значит, вроде бы предназначенная судьбой. А что такое судьба? Помнишь, я тебя спрашивал? Это я вот в каком смысле? Никакой судьбы нет, и все такое, человек проникает в тайны бытия и все прочее. Ладно, хорошо, согласен. А все ж таки, как это объяснить, что вон где я только не бывал, какие тысячи людей не видал, а почему-то к Вере вернулся? А на природу, на все, что вокруг нас, глаз кинь, продолжал Федор. Сколько тут всяких тайн, сколько чудесного и удивительного. Вот только с годами мы перестаем замечать эти чудеса. Танюшка как-то схватила меня за руку, потащила в сад, в уголок. Гляди-ка, какое чудо! Я не сразу понял, о чем это она. Да вот же! И показывает на цветок. И не какой-то там редкостный, необыкновенный. Нет! Скромный цветок, мимо которых мы, взрослые, проходим, что называется, чувств никаких не изведав. Подумаешь, какая-то там наперстянка. И не такое видывали. И считаем при этом, что дети, они еще маленькие, глупые, а мы умные. Нам все известно, мы знаем, что вот это пестик, а это тычинка, и чему же тут, собственно, удивляться. Вот мы с тобой закатом любовались. А скажи другому, так он тебя еще и на смех подымет. Что я закат не видал? А ведь сколько их ни смотри, они же все разные. И каждый раз ты, считай, видишь,

0: видишь их в первый раз. И не в том дело, что обязательно ахнуть надо. Ах, как красиво! Не глазами, сердцем надо удивляться. Федор опять помолчал. Ты мне тогда, помнишь, про первое свидание сказал? Когда в тамбуре с тобой стояли? Так вот, я уже не знаю, как тут выразиться, а только теперь ко мне словно бы опять детство вернулось. Опять я каждое утро словно бы на первое свидание со всем, что вокруг меня, выхожу. Костер наш потух совсем. Синий сумрак сомкнулся над землей и как бы отделил ее от неба. Теперь стало видно, как там, вверху, медленно делалось что-то. Происходили какие-то неуловимые для глаза изменения. Слабый, едва различимый, заревой свет, переместившийся под большую медведицу и погасший, там теперь снова возник, только восточнее. А весь остальной небосвод еще глубже потемнел. И звезды разгорались все ярче, будто росли, ширились, приближались к земле. Все кругом лежало в полном безмолвии и неподвижности. Мы были одни в этом огромном подзвездном мире. И я подумал о том далеком пращуре, о том человеке, который первым пришел сюда, на эти тогда еще дикие, покрытые сплошным непроходимым и нехоженным лесом берега реки, облюбовал и очистил поляну и засеял ее хлебными зернами. А в реке он ставил переметы или сплетенные вот из такого железняка вентери. И в том, что окружало того человека, было много удивительного и таинственного. Вот только что светило солнце, а вот уже и нет солнца. Его закрыли тучи, а потом в темных тучах засверкали белые змеи, и небо раскололось со страшным ужасающим грохотом, словно обвалилось на землю. Полились нескончаемые потоки воды, но вот небо снова очистилось, и в нем над далекой речной излучиной встала чудесная цветная дуга. Откуда взяться в пустом небе такой необыкновенной дуге? Кто воздвигнул ее там? Кто гремит и сверкает в небе? Кто по ночам кричит страшным голосом в лесу? Пращур по-своему пытался объяснить себе все эти чудеса, но они для него так и оставались чудесами. Ну вот еще ближе к востоку передвинулся далекий, исходящий из-за края земли свет. Туман слегка порозовел и вроде бы стал разряжаться. На наших глазах начало совершаться великое таинство. Из тумана, из ночи, из небытия постепенно, незаметно проступили кусты, обозначилась река, тот берег, и еще что-то неясное за ним. И все пока еще слабо различимо, расплывчато, неопределенно, как бы готовое принять и такую форму, готовое окраситься и в тот, и в другой цвет, будто мир вокруг нас сотворялся заново, в самый первый раз. Сотворялся вот сейчас, на наших глазах, и нам предстояла первая от века встреча, первое свидание с ним.
1: За 10 месяцев до начала войны Лена Огородникова вышла замуж. До сих пор Лена не любила никого на свете, ей не к кому было привязаться. Жизнь несла ее мимо людей, мимо вещей, мимо домов. У нее никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя у нее менялось несколько раз. Мать крестила ее Валентиной и звала Валей. В детском доме было 6 Валентин. Для отличия ее стали звать Тиной. К тому времени, как она выросла, ей надоело ее имя. Она переименовалась в Елену. В 7 классе преподавали Конституцию. Учитель доказывал, что советское государство самое правильное в мире. Для Лены не существовало никаких других государств, кроме советского. Она была ребенком этого государства. Оно было ее домом, ее землей, ее небом. Любому человеку на этой земле она могла сказать: «Товарищ», от любого могла принять хлеб и с любым поделилась бы хлебом. Без страха она входила в любое учреждение. И пока разговор был официальный, деловой, она держалась уверенно, была находчивой и остроумной. Но стоило разговору коснуться ее личных дел, она начинала дичиться и замыкалась в себе. Она не привыкла к таким разговорам. 2 раза она чуть-чуть не привязалась к людям больше, чем нужно. Кончив курсы, она поступила преподавателем физкультуры в железнодорожную школу и стала жить в железнодорожном общежитии. Секретарем районного совета физкультуры была Катя Грязнова. У нее были черные, глупые и добрые глаза и щеки, как окорока. Леной она восхищалась. «Как ты живешь в общежитии?» – говорила она. «Не подать, не принять некому». Она приглашала Лену к себе. Лена пошла. У Кати была мама, а у мамы домик в 3 комнаты, корова и садик с малиной. Чай пили из самовара под черемухой. «Да, хорошо ты живешь», — сказала она с невольным вздохом. «Переходи к нам жить», — сказала ей Катя. «Будем жить как сестры. Будешь платить, сколько можешь. У нас корова хорошая, ты поправишься, а то ты как скелет». «Переходите, Леночка, к нам», — сказала и Катина мама. «Катечка очень вас полюбила. Нехорошо барышни в общежитиях этих, не дай бог чего». Лена перешла к ним. Ей поставили кровать в комнате Кати. Жить стало легко и удобно. Но скоро этой благодати пришел конец. К Кате ходил в гости молодой человек, друг детства. Он служил где-то помощником бухгалтера, а по вечерам играл на мандолине в садике под черемухой. Лена презирала его за то, что он не физкультурник. Она не могла бы даже сказать, какого цвета у него глаза. Как-то, придя вечером домой, она застала Катю в слезах. «Что ты?» – спросила она с искренним участием. «Ничего», – ответила Катя. Она подавила слезы и сидела надутая, не глядя на Лену. «Что у вас случилось?» – спросила Лена.
2: «Мы с вами, Леночка, поступили как с родной», – сказала Катина мама. «А вы вон чего делаете? В таких делах всегда женщина виновата».
3: «Парень, что малый телок, его куда потянут, туда он и идет».
1: «Вы что думаете?» – спросила Лена, удивившись. «Что я влюблена в Катиного жениха?» Она засмеялась. «Я не влюблена в него».
3: «Никто, Леночка, вам и не говорит, что вы влюблены», – отвечала Катина мама. «А что он в вас влюбился, так это с вашей стороны, уж вы нас извините, вовсе нехорошо и непорядочно».
1: Лена ушла в комнату, где они спали с Катей, и легла на кровать. Ей захотелось уйти из этого дома. Вошла Катя, подсела и обняла ее. «Не сердись на маму», – сказала она. «Я знаю, что ты не виновата. Просто все мужчины подлецы». Через несколько дней Лена получила от Катиного жениха записку с объяснением в любви. Она разорвала записку и возвратилась в общежитие. 2-й случай был за 2.5 года до ее замужества. В общежитии в нижнем этаже жили мужчины. Наверху у женщин было чисто. Мужчины бросали окурки на пол. Лена избегала знакомства с ними. Однажды, когда она проходила по нижнему коридору, ее остановил какой-то.
4: «Товарищ», — сказал он глубоким баритоном, — «простите, у вас градусника нету?»
1: Какого градусника? Спросила Лена, остановившись. Обыкновенного, измерить температуру, ответил баритон. Чувствую, понимаете, что жар, и нечем измерить. Сейчас спрошу, сказала Лена и пошла к себе наверх. У ее соседки нашелся градусник. Она вернулась вниз. Баритон доверчиво ждал ее на том же месте. Он поблагодарил и спросил, в какой комнате она живет. Через четверть часа он постучался к ней.
4: 39,4,
1: сказал он, как будто она его об этом спрашивала. Вот, будь она проклята, никак с ней не развяжешься. А что у вас? Спросила Лена, в жизни не болевшей ничем, кроме аппендицита.
4: Малярия.
1: Он топтался у дверей, ему не хотелось уходить. У него было длинное, худое, горбоносое и вдохновенное лицо.
4: «Эхина кончилась», — сказал он, закинув голову, как Христос. «Но я сейчас схожу в аптеку, я привык выходить с любой температурой», — сказал он и махнул рукой.
1: «Была зима, градусов 20 мороза», — Лена сказала. «Давайте рецепт, я схожу».
4: «Ну что вы», — сказал он, — «зачем это?»
1: «Как хотите», — сказала она.
4: «Это стоит 1 рубль 20 копеек», — сказал он и дал ей рецепт и 1 рубль 20 копеек.
1: Она принесла ему хину и напоила чаем с лимоном. Ей было жалко его. Они подружились. Каждый вечер он стучался к ней. Когда он чувствовал себя плохо, она спускалась к нему и ухаживала за ним. Он рассказал ей все о себе. Он был инженер. Она удивилась. Она не думала, что инженеры живут в общежитиях вместе с кондукторами.
4: «У меня была прекрасная квартира», — объяснил он. «Я оставил ее жене».
1: У него было 4 жены. Все они, по его словам, ушли от него. Уходили они странно. Квартира и все имущество оставались у них, а покинутый баритон налегке переселялся в другое холостяцкое жилье. От 2 жен у него были дети.
4: «Чудесные девочки», — сказал он, вздохнув.
1: «Почему же, — спросила Лена, — вы ни с одной не могли ужиться?» В ответ он засвистел. Свистел он очень красиво, совсем не так, как свистят мальчишки на улице. Потом спросил Лену, любит ли она стихи, и прочел ей стихи Асеева.
4: «Нет, ты мне совсем недорогая, милые такими не бывают».
1: Стихи взволновали ее. Она никогда не слышала ничего подобного. Ее знакомство с поэзией ограничивалось хрестоматией для 7 класса. Стихов он знал уйму и мог читать их в любое время дня и ночи. Они стали засиживаться допоздна. Она чувствовала потребность видеть его и слушать его чтение. Но как-то раз у него в комнате, читая ей «Цыган» и прочитав последние строчки «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», он тем же своим прекрасным голосом сказал «Я вас люблю» и накрыл ей рот мокрыми губами, пахнущими табаком. Она вскочила и так оттолкнула его, что он стукнулся спиной о дверь.
4: «Сильно», — сказал он после молчания.
1: Она стояла, выпрямившись и сжав маленькие кулаки, потом легким быстрым шагом прошла мимо и вышла вон, не поглядев на него. У себя в комнате она выполоскала рот. Этого ей показалось мало. Она вычистила зубы порошком. У нее было такое чувство, словно она проглотила какую-то дрянь. И вот пришла любовь. Такой не было ни у кого. «Поцелуй меня». Кого еще целовали так?
4: «Спи, маленькая, тебе не твердо на моей руке».
1: Кого еще берегли так? «Поцелуй меня». Первый раз в жизни у нее была своя квартира. Это была всего 1 комната, но, Господи, сколько в ней было вещей! И зеркальный шкаф, и стол раздвижной с толстыми ногами, и письменный стол, и диван, и стулья. И еще в кухне был шкафчик с посудой. И все это принадлежало ей, а она принадлежала Даниилу, Даниле, Дане, Даньке. Бывают же такие прекрасные имена. 20 лет она была ничья, и теперь с восторгом шла под руку законного хозяина. Она считала его пожилым. Ему было уже 28 лет. Ей нравилось, что он уже не так молод. По ее мнению, это и ей придавало солидности. Ему нравилось делать ей подарки. Каждый пустяк она принимала с такой радостью. «У меня никогда не было таких туфель», — говорила она. «У меня никогда не было такого платья». И тронутый он говорил: «Радость моя, у тебя должны быть десятки таких платьев». Жизнь оказалась полной счастья и чудес. Любовь преобразила Лену. У нее была теперь другая походка, она по-другому держала плечи, голос стал грудным и воркующим. Глаза потемнели и сузились. Она светилась торжеством, на нее оглядывались на улице, и это усиливало ее торжество. Так прошло 10 месяцев. 10 месяцев, 300 дней, 300 ночей. Но вот пришла война. Его мобилизовали сразу. Это был страшный день. В первый раз она увидела, что в его жизни первое место занимает не она. Он двигался по комнате, собирая свои вещи, и рассеянно отвечал ей. Она не обиделась. Дело было не в обиде. Просто впервые она увидела его с этой стороны. Первое место в его жизни занимало какое-то мужское дело. Сейчас это дело призывало его. Он еще не ушел, а уже он ей не принадлежал. Иначе и быть не могло. Она закрыла лицо руками. Если бы было иначе, она разлюбила бы его. Нет, не разлюбила. Разлюбить невозможно, но торжество ее померкло бы. Она была спортсменка, амазонка, победительница в состязаниях. Она понимала такие вещи. Торжествовать можно только победу над сильным. Много ли чести победить слабое сердце? У него было сильное сердце. Она гордилась им. Что-то надо сделать, чтобы он понял, как она все это поняла, чтобы он ушел довольный ею. Прежде всего, надо скрыть свое отчаяние. Он хорошо держится, просто, спокойно, шутит. Она тоже может так. И надо помочь ему собраться. Уселась, сложила руки, как в гостях. Вот он кладет в рюкзак рубашку, а на ней нет пуговицы. Она помнит. «Постой, постой, Даня, я сама». Она вынула белье из рюкзака и все пересмотрела и починила. Собрала провизию немного, он так просил. Уложила конверты, бумагу, спички. Он сел и смотрел, как она укладывает его вещи. И это тоже так и должно быть. Муж сидит, отдыхая, и курит, пока жена снаряжает его на войну. А когда сборы были закончены, и он подошел к ней, чтобы приласкать на прощание, она положила его голову к себе на грудь и смотрела в его лицо с новым чувством бесконечной близости и нежности, от которой разрывалось сердце. Она была его сестрой, она была его матерью, как прежде она была его любовницей. Она была для него всем на свете. Она проводила его на вокзал и простилась с ним без слез. Он спросил ее: «Что ты будешь делать без меня?» Она ответила, виновато улыбнувшись: «Я еще не придумала». Он посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула тревога. «Ты придумаешь что-нибудь не очень сумасшедшее, да?» Она пообещала: «Нет, не очень». «Маленькая, пожалуйста, без романтики. Воевать надо трезво». «Я без романтики». В последний раз они поцеловались отчаянным поцелуем, после которого невозможно ничего больше говорить. Он вошел в вагон. Ничего не видя, она пошла с вокзала. Ничего не видя, она вернулась домой. В комнате стояли и валялись вещи. «Ничего не нужно, когда его нет». «Сколько продлится война? 2 года?» — сказал он. 2 года, когда ни одна минута, прожитая без него, не имеет цены. Она умрет от тоски. Чем жить? Можно задохнуться». Она сидела на полу среди открытых чемоданов и разбросанного белья. У нее было серое лицо и потухшие глаза, и губы серые. И вот... губы улыбнулись. Она подняла заблестевшие глаза. У нее будет та же судьба, что и у него. Она встала, сняла дорогое платье, в котором провожала его, и надела старую голубую майку. И нечего тут сидеть. Только надо все убрать аккуратно. Вдруг он вернется раньше нее. Она убрала, вышла из своего рая и отправилась в военкомат. Ее направили в санитарный поезд, который вскоре вышел к фронту. Медленно шел он от станции к станции. По полдня простаивал на глухих разъездах. Эшелоны с красноармейцами, танками и орудиями обгоняли его. Он уступал им дорогу и двигался вслед за ними неторопливо и неотвратимо. Лена ходила по вагону и без конца приводила его в порядок. То и дело ложилась пыль на оконные стекла, на лакированные полочки, и она ходила целый день с ведром и тряпкой, протирала стекла газетной бумагой, перетряхивала одеяло. А муж всегда был рядом с ней, никуда не уходил. Правда, она не могла все время, как прежде, разговаривать с ним и рассчитывать каждое движение так, чтобы нравиться ему. У нее было очень много дела, но все-таки она ни на минуту не забывала о его присутствии, и то и дело обращалась к нему. «Ну вот так, Даня», – рассеянно говорила она, взбив подушки на койках и любуясь своей работой. «А теперь мы еще разок вымоем пол», – говорила она ему. И только когда наступал час отдыха, она уходила вся в тот нежный лукавый мир, где были только он, она и их любовь. Но для этого мира оставалось очень мало времени. То на кухню звали чистить картошку, то доктор читал лекцию о личной гигиене. Лена исправно несла свою службу. Она убирала вагон, раздевала и одевала раненых, помогала при перевязках, разносила обед, читала вслух газету. Ее любили раненые. Пожилые называли ее дочкой и гладили по стриженным волосам. Молодые говорили: «От бы такую жену!» Она терпеливо убирала за ними и уговаривала их есть овсяную кашу, при виде которой они приходили в ярость. «Прямо я удивляюсь вам», — говорила она, — «вы как маленькой. Это же самое питательное, если хотите знать. Вот я спрошу у дед-сестры, сколько тут калорий».
3: «Иди, иди к дед-сестре!» – кричали ей в ответ. «Пусть сама ест калории, а нас нечего овсом кормить, мы не лошади».
1: Но, расставаясь с ней при разгрузке поезда, они трясли ей руку, смотрели добрыми глазами и говорили: «Дай адресок, сестренка, я хочу тебе написать, я тебя никогда не забуду». Она отвечала: «Не дам адресок, все равно ты напишешь, а я не отвечу, не люблю я письма писать». Она не любила писать, но писала часто, в один и тот же адрес, на одну и ту же полевую почту. Пишешь, пишешь, и словно не в почтовый ящик, а в бездонный колодец бросаешь письма. Из колодца ни отзвука. Лето стояло сухое и знойное. В открытые окна, на белые шторки, на простыни, бинты и халаты летела черная пыль. Санитаркам вдвое прибавилось работы. Приходилось то и дело отряхать занавески и постели, мыть пол, обтирать мокрой тряпкой столики, рамы, стенки. Раненые томились от жары, ели плохо. Их только что забрали из госпиталя и везли далеко на восток, на Урал. В Кригеровском вагоне, где работала Лена, лежало 20 человек. Они капризничали, курили, отказывались пить кипяченую воду, требовали сырой со льдом. Номер 17-й, ампутант, левая нога отнята почти по колено, не курил, ничего не требовал, но это было еще хуже. Он не ел и не спал. «Я был моряк», — сказал 17-й. Лена засмотрелась на него. Загорелое лицо с белым лбом и черными глазами напомнило ей лицо мужа. «Лена», — сказала Ольга Михайловна, — «поправь подушку лейтенанту». Лена подняла подушку, заглянула в черные, недобрые, страдальческие глаза. «Это тебя Леной зовут?» — спросил Глушков. «Да», — ответила она. Он посмотрел на нее, и взгляд его стал мягче. «Курносенькая», —
4: сказал он и запнулся. У меня сестру тоже Леной зовут. И замолчал. Ее позвали к другой койке. В обед она опять подошла к Глушкову. «Ешьте», сказала она. «Это ж индивидуальный обед. Специально для вас военфельдшер заказала. Баранина с помидорами. А на ужин вам будут творожники. Ешьте». «Не уходи. Все время ты уходишь. Я буду есть при тебе». «Хорошо», сказала она и села рядом. «Вы не едите», сказала она немного погодя. «Вы только делаете вид. Вам нужно есть». «Чтобы жить, что ли?» спросил Глушков. «Ну, конечно, чтобы жить». «Я соврал про сестру», сказал Глушков. «Она мне не сестра. Мы хотели пожениться. Теперь за другого пойдет. Ну, это наплевать. Это мне меньше всего, как говорится. Съешь эту индивидуальную баранину, если хочешь. Я не буду».
5: «Совсем не факт, что пойдет за другого», сказала Лена.
4: «А мне безразлично, пойдет, не пойдет. Я не вернусь». Он заскрипел зубами. «Валит! Мерзость какая! Явлюсь деревяшкой! Я выпишу маму к себе куда-нибудь. Будем жить в другом месте. Мама за мной всюду поедет. Мамы куда угодно поедут».
5: «И совсем не мерзость», сказала Лена, глядя в одну точку перед собой. «Я не понимаю, как это может быть мерзость? И для мамы вашей, и хоть бы для кого, вы без ноги такой же близкой, как с ногой. И если хотите знать, то у вас самая чепуха. Вы остались и трудоспособной, и красивой, вы молодой. Сможете учиться на что угодно, женитесь. У вас вся жизнь впереди. И не деревяшка, а сделает вам хороший протез. Будете ходить в ботинках, ничего даже не заметно».
4: Он закрыл глаза и замолчал. И она ушла в другой конец вагона, потому что ей вдруг ужасно захотелось погладить Глушкова по бритой голове, положить руку ему на лоб, белый-белый, над чертой загара.
5: «Даня, я не буду никого ласкать, кроме одного единственного, на всю жизнь единственного. Он мой муж, я его проводила на войну, он ушел, веря мне». «Верь, Даня, верь, милый, только ты мне нужен. Это просто брат спит, брат. Тысячи таких братьев у меня. Но, Даня, зачем это все раны и страдания, и эта тоска, когда так чудесна была жизнь, так полна счастья?»
4: Люди в санитарном поезде все время учились. Сестры изучали хирургический инструментарий и технику сложных перевязок. Санитарки слушали лекции врачей. Лену занимали легкие хорошенькие приборы для лечебной физкультуры. Она быстро переняла у Смирновой нехитрую науку ЛФК. У нее занятия с ранеными шли успешнее, потому что она, физкультурница, знала секреты и возможности человеческого тела. Огородникова стала гораздо серьезнее, говорили про нее.
5: Лена улыбалась про себя. Она такая же, как была. Никто не умел так обращаться с ранеными, как она. Если попадался раненый с особенно неуживчивым нравом, его помещали к Лене. Лена успокоит.
4: «Научи, как ты делаешь, что они у тебя шелковые?» – спрашивали санитарки.
5: «А я сама не знаю», – отвечала Лена.
4: Чтобы раненые не думали о боли, она разговаривала с ними, расспрашивала, кто, откуда, сколько классов окончил, какая семья. Мало ли о чем можно спросить человека. Если плакал, она его гладила и целовала, и утешала. Когда они капризничали, она не раздражалась, а старалась исполнить их капризы и шутила при этом, и они тоже начинали смеяться. Ей дали звание младшего сержанта. Она надела сержантские погоны с тем веселым удовлетворением, с каким надевала когда-то спортивный призовой значок.
5: «Ой, Леночка, ты постарела!»
4: с огорчением сказала толстая Ия. Лена посмотрела в свое маленькое зеркальце.
5: «Да, есть морщинки у глаз. Откуда они взялись? И щеки бледные. Это от недостатка воздуха и от того, что она не тренируется. Ведь она с детства привыкла тренироваться каждый день».
4: Лена
5: чаще стала смотреться в зеркало и однажды поняла, что она действительно дурнеет, уже дурнеет в 25 лет. Она возмутилась, она была вне себя, все в ней закричало: «Я не хочу! Это от того, что я живу без счастья. Я не просто живу без счастья, я глушу в себе желание счастья каждый день и топчу его ногами, затаптываю поглубже. Больше мне нельзя так, товарищи. Скорее, скорее, давайте скорее добивать фашистов, а то я скоро без счастья завяну совсем. Ну пусть же получают еще и еще за то, что изломали ее жизнь».
6: Небеса и земля были в муках родин. Морей багрянец был в муках родин. Из воды возник алый тростник. Из горла его дым возник, из горла его пламень возник, из того огня младенец возник, и были его волосы из огня. Была у него борода из огня, и как солнце был прекрасен лик. Месроп Маштоц. Море жизни всегда обуревает меня, воздвигает враг валы на меня. Добрый кормчий, ты оборони меня. Рано утром предстану пред тобой, царь мой и Бог мой. Рано утром преклонишь к мольбе моей слух, царь мой и Бог мой. Молю я, взгляни на молитву мою, царь мой и Бог мой. Григор Нарекоцы. Слово, обращенное к Богу из глубин сердца. Ныне, вступив на стезю к непостижным обителям, что ты уготовил для нас, сею слова, обливаясь влагою глаз. Но когда долгожданная жатва настанет, пусть я радостным буду, счастливым, тяжелыми золотыми снопами мною собранного урожая, чистым потом труда, искупивший грехи. Отвори мое сердце, как вечно родящее чрево, и пускай не иссякнет исток моих слез, подобно иссохшим сосцам, о милосердный. Да не буду бесплоден я в малых трудах, словно пахарь на пашне сухой и негодный. Ты не дай мне страдой родовой истомиться и не родить, скорбеть и не плакать, мыслить и мысль не облечь в речь, во взывающий вечно глагол, в тучу сгуститься, дождем не пролиться, к цели идти не дойти. Я могуче ветвистая, тысячелистое древо, но бесплодное, словно смоковница, пораженная гневом небес. Я подобен тебе, прекрасное дерево. Твои листья нарядны, твои ветви, как кудри волос, диадемой венчают тебя, манят издали тенью отрадной. Но садовник, который тебя посадил, собирать урожай однажды придет, и бесплодным увидит тебя, безобразным в твоей красоте, обреченным на стыд, обреченным на смерть, поруганием надежд. Жизнь моя стала похожа на разъяренное море. Поднимаются волны, как горы, и бросают в пучину морехода душу мою, вмещенную в тело мое, словно в утлую лодку. И скорбных молений какие впишу я слова суждения себе самому, моему забвенному я. Кто ты? Я сам себе говорю. Дерзкий в деяниях, ты бессловесен и нем, когда надо ответить за свои злодеяния. Ты не смеешь, презренный, обращаться за помощью к Богу и к избранникам Божьим святым, ибо если б моря обернулись в чернила, а земные долины в необъятные свитки пергамента, если б заросли тростника в перья пищи превратились, не хватило б ни перьев, ни кож, ни чернил, чтобы малую часть описать беззаконий твоих. И когда бы из кедров Ливана сколотить коромысло весов и поставить на чашу одну Арарат, и на чашу другую взвалить все грехи и пороки твои, вверх взлетела бы чаша с необъятно огромной горой. Тихое море уплыл я по звездам, уверенный и беспечный. Лишь иногда между работой и отдыхом кратким, сердцем мрачась от ничтожных помех, знал я, что близок берег желанный. Но в середине мирного лета вдруг налетели метели и бури, вьюга снесла паруса. Со свирепым безумьем мир и покой нарушая, вихри обрушились, мачты ломая, тонущую лодку мою сделав игралищем волн. Ускоряя шаги, я проваливался, устремлялся к безмерному и своего не достиг. Пытаясь достичь высочайших вершин, с невысокой сорвался скалы, в бездну низвергнут с небесных дорог. Осторожно ступал и жестоко потом пострадал. Беспорочен я был и себя в суете мелочей погубил. Левый шел стороною, а справа споткнулся. Отсвет искал, свет потерял. Отражением явлений во след устремился. И первоосновы лишился. Убегал от шакалов и в логово тигра попал. Миротворной рукою умири эту бурю, что душу мою потрясает. Властной волей останови свирепые волны, вторгающиеся в сердце мое, исполненное тревог. Словно ярого неука обуздай неистовство мысли моей, укроти ее буйство арканом, железом цепей. Пусть ревущая вьюга, несущая гибель и тьму всеразрушающая, убивающая, смолкнет вдруг по велению твоему. Уничтожь, сотри с лица земли сонмы многоликих тайных и постыдных призраков насилия, подлости и зла. Эти строки горящие, строки стенающие, что тебе я теперь посвятил и вписал их в книгу скорбей. Ты прими вседневной молитвой моей, моленьем о милостыне. Подыми меня из глубин бездны вечного унижения, чтобы я, как спасенный тобою пророк, жизнью новую жил. Милосердно вонми этой исповеди самобичующей. Дай утешение слезам, утоление вздохом моим. Дай надежду отчаявшемуся от безмерного горя. этой книге скорбей приписал я еще одну часть. Благодетелю, милость дарящему, я плоды моих слез посвятил. Постигая глубины падений моих и утрат, бездны предела я не достиг. Скудным словом хотел я поведать о том, что не мог я творение сути постигнуть, хоть в полете всю силу напряг крыльев мысли моей. И упав, испытал все отчаяние поражения разума. Чашу гнева я поднял, и терзающие меня сомнения принял как смерть. Фрик, колесо судьбы. Эй, ты, судьба, нам изменив, ты нас свергаешь с высоты. Ты останавливаешь вмиг коловращенье суеты. От века зыблющийся мир на склоне скользком держишь ты. Подставив меру зла, твердишь, сыпь все заботы и мечты. Ах, колесо! Злодея ты лелеешь в доме золотом, а честный должен подбирать объедки за чужим столом. Ты в рыцари выводишь тех, кому б сидеть в хлеву с вином. Без заступа ты роешь ров и рушишь праведника дом. Скажи, ты не права, судьба, и смех услышишь без конца. За что ученых гонишь ты, а любишь злого или глупца? Из них ты делаешь вельмож, их ты доводишь до венца и шлешь по горам и полям бродить за хлебом мудреца. Теперь еще труднее нам, когда татарин сел на трон, всех обделил он и воров подставил господами он. Но ты ни с кем ведь не родня, вновь повернет ось времен, ударишь ты, и нет царя, исчезнет он, как утром сон. Как верить, колесо, тебе? Ведь ты не любишь никого. Нет правды у тебя, нет клятв, нет совести, нет ничего. Сегодня возведешь на трон, а завтра сокрушишь его, повергнешь в пепел и в прах, лишишь частей, короны и всего. Лишь из-под лобья взглянув, судьба хребет свой повернет. Что тут бумага, что перо, или даже всадников 100 сот? Все терпят от пинков судьбы, и царь спины не сбережет. Не сдержишь стрелами тебя, и полетишь на дно с высот. Судья неправедный, зачем ты правый презираешь суд? Ты с правым во вражде всегда, а твой любимец вор или плут? Ошибки чаще ты творишь, судьба, чем на земле весь люд. Ты землю, море, небо, все завораживаешь в 5 минут. Невежда пред тобой велик, а мудрый головой поник. И что кругом ты не права, какой не вымолвит язык. Но слышу мне судьба в ответ: не лай, как пес, пустой старик. С тех пор, как и я, судьба, никто еще не лгал, как этот фрик. Моя судьба, меня ты бьешь, ты мой неправедный судья, но вспомни. вспомни, что от Бога все, и власть Его, а не моя судьба еще. Величит Бог как бедняка, так и царя, хоть и я судьба, но вот тебе дать ничего не вправе я. Бог повелит, ты будешь царь, я посажу тебя в чертог. Бог не велит, и будешь ты скитаться нищим вдоль дорог. Судьба, я замолкаю. Все прекрасно, что дозволил Бог. Но нашим по грехам порой Всевышний к нам Создатель строг. Сердце мое, отчего ты забилось? Быстрые мысли. Ты куда устремилась? Что ты, слеза, по щеке покатилась? Память, а ты почему замутилась? Много грешил, суесловил я много. Я отдалился от Господа Бога. Ныне меня посетила тревога. Ангел святой поманил меня строго. Все, что святыней считал я когда-то, нищим духом давно уж не свят. Сделал замки, и воздвиг я палаты. Скрыл в сундуки я каменья и злато. Грешник с посыпанной пеплом головою, что ты дрожишь над несметной казною? И богачи, поглощенные тьмою, много ли взяли из мира с собою? Ованес, Ерзенкаци, Плус. Четверостишие. Я все грехи свои собрав, оплакал зло прошедших лет. Шел к небу караван, и я, сложив грехи, пошел во след. Но ангел мой, представ, сказал: куда идешь ты, дай ответ. В раю для тех, кто предстает с подобным грузом, места нет. Наш мир подобен колесу, то вверх, то вниз влечет судьба, вверх падает. И вновь ему взнестись настанет череда. Так плотник мастерит равно и колыбели, и гроба. Приходит сей, уходит тот, а он работает. Всегда. Григорис Ахтамарци. Песня.

Пусть не делят раздор и вражда душу с телом моим никогда. Но я сам для себя стал судьей, потому суд неправеден мой. Дерзость люди взрастили в сердцах, потеряли к Создателю страх. Говорю я теперь, горе мне, нет души исцеления. В огне одинокой будет страдать, призывая Христа благодать. Я измучен обильем грехов, я дрожу, мне не сбросить оков. И враждует с душой моей плоть, и друг друга хотят побороть. Я покоя найти не могу, как бродяга, все в том же кругу я блуждаю. Хоть на 2 дня кров и отдых нашлись для меня. О, Григорис, когда не боясь, ты отмыл бы греховную грязь, излечись. Разве время для сна? Мир наш тление, жизнь непрочна. Смерти день приближается. Где врач твой? Где исцеление в беде? Завтра явится вестник в пути и прикажет отсюда уйти. Хачатур Кечарицы. Бренное тело корила душа. Телу скорбя, говорила душа. Грешная, все ты соблазны познала этого мира, где святости мало. Ты меня погубила грехами, ввергнула в неугасимое пламя. Ты в аду, не избегнув огня, будешь терзаться и мучить меня. Тело ответило: полна душа, я во служенье, а ты госпожа. Ложно, неправо меня не суди, раны кровавые не береги. Конь я, и ты оседлала меня, гонишь, куда не попало коня. Все по твоей совершается воле. В мире я горсточка праха, не боль. Макартыч, Нагаш, суета мира. О, братья, в мире все дела, сон и обман. Где господа, князья, цари, султан и хан? Строй крепость, город или дворец, или бранный стан. Все ж будет под землей приют навеки дан. Разумен будь, Нагаш, презри грехов дурман. Не верь, что сбережешь добро, оно туман. Стрелами полны смерть для всех несет колчан. Всем будет под землей приют навеки дан. Мир вероломен,

Он добра нам не сулит. Веселье длится день, потом вновь скорбь и стыд. Не верь же миру, он всегда обман таит. Он обещает, но дает лишь желчь обид. Тех, обещая им покой, всю жизнь томит. Тех, обещав богатство им, нуждой язвит. И счастье предлагает всем, ах, лишь на вид. Уводит в море нас, где бездн злой зев раскрыт. Проходят дни, вдруг смертный день наводит страх. И света солнца ты лишен, несчастен, наг. Ах! Макартыч, Нагаш, суета мира. О, братья, в мире все дела, сон и обман. Где господа, князья, цари, султан и хан? Строй крепость, город или дворец, или бранный стан. Все ж будет под землей. Приют навеки дан. Разумен будь, Нагаш, презри грехов дурман. Не верь, что сбережешь добро, оно туман. Стрелами полный смерть для всех несет колчан. Всем будет под землей приют навеки дан. Мир вероломен, он добра нам не сулит. Веселье длится день, потом вновь скорбь и стыд. Не верь же миру, он всегда обман таит. Он обещает, но дает лишь желчь обид. Тех, обещая им покой, всю жизнь томит. Тех, обещав богатство им, нуждой язвит. И счастье предлагает всем, ах, лишь на вид. Уводит в море нас, где бездн злой зев раскрыт. Проходят дни, вдруг смертный день наводит страх. И света солнца ты лишен, несчастен, наг. Ах, отроки, ваш будет лик истлевший прах. Пройдете вы, как летний сон, в ночных мечтах. Знай, раб, что и твоя любовь лишь тень во днях. Не возлюбляешь же ты мирских минутных благ. Не собирай земных богатств с огнем в очах. Одет и сыт, доволен будь иное. Трудись и доброе твори, бедняк Нагаш. Свои заветы чти, другим пример ты дашь. Поток греха тебя, пловца, унес. Куда ж?
и благ ища. Стал не добра, но зла ты страж. Арутин Саят Нова. Так жить хочу, чтоб каждым днем обязан был я лишь себе, чтоб сотни бед, входящих в дом, обязан был я лишь себе, чтоб всем сказать своим добром, обязан был я лишь себе. Бегу от зла, познав, что злом обязан был я лишь себе. Я скромным стал, своим стыдом обязан был я лишь себе. Из дальних стран безумец я для всех свой клад сюда принес. Рубинов рои, пусть ювелир свой косит взгляд, сюда принес. Товар индийский, что милей нам всех услад, сюда принес. С каких станков, каких шелков, какой наряд сюда принес. Торгую сам, в труде своем обязан был я лишь себе. Один мой тюк из пранкских стран, атлас горит в нем, как пожар. Другой мой воз, бесценный в нем, как бы пергамент, каламкар. Еще мой воз, да весь Китай куплю за этот я товар. Тут блеск парчи, халаты там, для женских плеч все это дар. Я все скроил, и вот во всем обязан был я лишь себе. Индиго здесь, а пурпур там, сюда глядите, тут шафран, корицы воз, гвоздики воз, добычи все из дальних стран. Не мог стянуть края тюков, чрезмерный груз тюкам был дан. Со дна морей каменья есть, их мой привез вам караван. Жемчужин, набранных зерном, обязан был я лишь себе. Прослыша то, промолвит люд: Саят Навата наш богач, забыв, что мне милей лады, что мне не надо к ним придач, что песен звук ценней всего, что мне ценней он всех удач, что держит смерть затылок мой. Об этом лишь мой горький плач. Спаси, чтоб песни теши яр, обязан был я лишь себе. Ты, безумное сердце, мне внемли, скромность возлюби, совесть возлюби, мир на что тебе, Бога возлюби, душу возлюби, деву возлюби, Божий глаз внемли и твори добро. В житиях святых слово, серебро. Святых целей три. Возлюби перо, возлюби письмо, книги возлюби. Сердце, пусть тебя скорби не гнетут.
Знай, что хлеб и соль люди честно чтут. Но не будь смешным, возлюби свой труд. Мудрость возлюби, правду возлюби. Там, где господин, будь не горд, но тих, скромным будь всегда у господ своих, но у всех душа. Возлюби чужих, бедных возлюби, гостя возлюби. Так Саят Нова мудрость жить велит. Что нам эта жизнь? Страшный суд грозит. Душу сберегай, возлюби и скит, келью возлюби, камни возлюби. Служи народу, не жалей своей души, Саят Нова. И помни, роскошь ждет одних, других гроши, Саят Нова. Желчь подносящим сахар дай, да поспеши, Саят Нова. Но бойся камня, что тебе грозит в тиши, Саят Нова. Хоть в школу ты отдашь глупца, не поумнеет от битья. Покуда в нем злой дух сидит, он никому не даст житья. Кто худороден, черен, тот не побелеет от мытья. Не выровняешь кривизны, как ни теши, Саят Нова. Пусть всемогущ ты и велик, все звезды сосчитав почти, зло все равно прибудет злом. Ты жития святых прочти, слова завета, жемчуга, ты их вниманием почти, пред свиньями их не мечи, себя сдержи, Саят Нова. Коль здесь отринешь славы блеск, то там тебе алмаз дадут. Коль здесь наденешь ты чуху, то там тебе атлас дадут. Коль здесь раскаешься, то там бессмертие тотчас дадут. Покайся же в грехах, и впредь ты не греши, Саят Нова. Где торжество, а где печаль? Где пир у мира на виду? Молебен, свадьба, траур, песнь и плач, венчающий беду. Ты волю выполнил души, с душою тело не в ладу. Какую выдержишь ты боль? И как? Скажи, Саят Нова. Дживани. Как дни зимы, дни неудач недолго тут. Придут, уйдут. Всему есть свой конец. Не плачь, что бег минут. Придут, уйдут. Тоска потерь пусть мучит нас, но верь, что беды лишь на час.
Как сон гостей за рядом ряд они снуют, придут, уйдут. Обман, гонение, борьба и притеснение племен, как караваны, что под звон в степи идут, придут, уйдут. Мир, сад. И люди в нем, цветы, но много в нем увидишь ты фиалок, бальзаминов, роз, что день цветут, придут, уйдут. Итак, ты сильный, не гордись. Итак, ты слабый, не грусти, события должны идти, творя свой суд. Придут, уйдут, смотри, для солнца страха нет, скрыть в тучах свой палящий свет, и тучи на восток спеша плывут, бегут, придут, уйдут. Земля ласкает, словно мать ученого бодра, нежна. Но диких бродят племена. Они живут, придут, уйдут. Весь мир — гостиница Дживан. А люди — зыбкий караван. И все идет своей чередой. Любовь и труд. Придут, уйдут. Колыбельная. Через ущелье, через леса, с зеленой горы пришла коса. Сладкий сон принесла коза, молока тебе принесла коза. Из золота твоя колыбель, жемчужная у тебя постель. Сверчок поет тебе, как свирель. Подушка под головой — алмаз. Звезда над землей — золотой топаз. Луна в окне, как совиный глаз.

Yeah.

0: берегам я на себя взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам Онегин, мой сосед.
1: Я очень счастлив.

0: Онегиным вы танцевали. Я приглашал вас, но был отвергнут.
1: Владимир, это странно, из пустяков ты сердишься.
0: Как из-за пустяков? Ужели равнодушно я видеть мог, когда смеялась ты, кокетничая с ним? К тебе он

0: ее покой, а там смеяться над ней же. Ах, как честно это!
1: Что, да ты с ума сошел?

0: смущать.
1: Тогда зачем же ты ей руку жал? Шептал ей что-то, краснела, смеялась она. Что? Что ты говорил ей?
0: Послушай, это глупо, нас окружают.
1: Что за дело? Я вам расскажу. И сатисфакции я требую.
2: Что случилось?
1: Просто я требую, чтоб господин Онегин мне объяснил свои поступки. Он не желает этого, и я прошу его принять мой вызов.
3: Нет, нет, нет, нет.

Я солнце пил, как люди воду, ступая по нагорьям лет, навстречу красному восходу, закату красному во след. В краю вершин крутых и гордых, где у сердец особый пыл, я звезды пил из речек горных, из родников студеных пил. Из голубой небесной чаши в зеленых чащах и лугах я жадно воздух пил сладчайший, настоянный на облаках. Я пил снежинки, где тропинки переплелись над крутизной, и помню, таяли снежинки в пути, пригубленные мной. Я весны пил, когда осеви в горах пекутся там и тут, где крепок градусами север, я пил мороз, как водку пьют. Когда я грозы пил, бывало, чья слава землям дорога, как будто верхний край бокала сверкала радуга-дуга. И вновь шиповник цвел колючий, сочился хмель из темных скал. Я, поднимавшийся на кручи, хмельные запахи впивал. Земной красой я упивался, благословлял ее удел, не раз влюблялся, убивался и песни пил, как песни пел. Людской души сложна природа. Я пил с друзьями заодно в час радости бузу из меда, в час горя горькое вино. И если сердцем пил, то не пил забавы ради и утех. Я Хиросимы видел пепел, я фестивалей слышал смех. И резко дунув, как на пиво, чтобы пустую пену сдуть, пил жизни суть. Она не лжива, она правдива, жизни суть. Люблю и радуюсь, и стражду, и день свой каждый пью до дна, и снова ощущаю жажду, и в том повинна жизнь одна. Пускай покину мир однажды, я жажды в нем не утоля, но людям жаждать этой жажды, покуда вертится земля. Я в ботлихе, как сладко дышится, и ветки клонятся к плечу, и чуть лукавое мне слышится чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Но от меня пивунья прячется, а я поймать ее хочу. И вдалеке мелькает платьице чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Звезда с небес упала замертво, как будто кто задул свечу. Вдруг дождь пошел и сразу замерло чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. А на заре с моей рубахою она отправилась к ручью, стирала, распевая птахою чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Рубаху, чтоб скорее высохла, повесила на алычу. Я выглянул, и сердце высекло чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ты где, мое сердце? Дай мне ответ. Вон у того окна, в груди моей пусто, сердца там нет, в груди моей боль одна. Где вы, мечты мои светлые, где? Вон у того окна. За моим окном человек в беде, комната холодна. Где же вы? Где вы, мои глаза? Мы у того окна, в пустых глазницах моих слеза, горюча и солона.
Стихи мои, где же вы? С вами беда. В чьем вы томитесь плену? Строчки мои, вы летите куда? Летим мы к тому окну, где мысли мои вы ночью и днем. Мы у того окна. А кто обитает за тем окном? Двое, муж да жена. Он и она, а я тут при чем? Была мне знакома она. Я, бывало, разбуженный первым лучом, глядел из того окна. Хоть я не бессмертник, хоть ты не сирень, но срезать однажды нас будет не прочь. Белый садовник по имени День, черный садовник по имени Ночь. Хоть ты не пшеница, хоть я не ячмень, щадить нас не станут, им это не вмочь. Жнец белолицый по имени День, черная жница по имени Ночь. Хоть ты не косуля, хоть я не олень, не смогут охотничью страсть превозмочь. Белый охотник по имени День, черный охотник по имени Ночь. Белый охотник ли выследит нас? Черный охотник ли выстрелит в нас? А может, у первого дрогнет рука? А может, второй промахнется как раз? Город в море. Как ущелье знакомые горы, резал катер волну за волной. Мчались мы в удивительный город. Белый след клокотал за спиной. Этот город, водой окруженный, город-остров, что стал знаменит. На плечах кораблей погребенных и на сваях он в море стоит. Были в брызгах оконные стекла, нас автобус по городу вез. И, казалось, поэзия блекла здесь, где жизнь потрясала до слез. И не скрою, весь день, между прочим, мысль меня угнетала одна. Что ты значишь пред этим рабочим, нефть, добывшим с Каспийского дна? Село солнце, и Каспий пригубил огоньки, что на вышках зажглись. После смены нефтяники в клубе нас, поэтов, послушать сошлись. Что читать? Показалось вначале, мы от жизни и впрямь далеки. Ведь о людях, собравшихся в зале, нет у нас ни единой строки. Дали слово мне, чувствую, грешен. Вышел, голову низко клоня, и язык, что неплохо подвешен, точно к небу прилип у меня. А волна за окном набегая, словно чайка, вздымала крыла, и стихи о тебе, дорогая, стал читать я, была не была. Я читал, а сидящий в зале улыбались, вздыхали и вновь аплодировали и кричали: «Ты прочти нам еще про любовь!» Значит, солью работы и хлеба здесь любовь, как и всюду, была. Слились в сумраке море и небо, тропка лунная рядом легла. Если скажет мне критик прожженный, что в стихах я от жизни далек, вспомню город водой окруженный, быль, которую в сердце сберег. Чтоб сердце билось учащенно,
Давай отправимся в Ахмат.

намного старше старался залучить в друзья. Не потому ли очутился с парнями во дворе одном, где раньше срок отличился, и не раскаиваюсь в том. Листва шуршала, словно пена, светила тонкая луна. Мы долго слушали, как пела горянка, сидя у окна, про солнце пела и про звезды, и про того, кто сердцу мил. Пусть он спешит, пока не поздно, пока другой не полюбил. Что стало трепетнее птахи, моя душа, не мудрено. А парни скинули папахи и стали целиться в окно. Здесь не нужна была сноровка. Я словно жребий, да или нет, как равный, кепку бросил ловко за их папахами во след. Казалось, не дышал я вовсе, когда папахи по одной, как будто из-за кута овцы выскакивали под луной. И кепка с козырьком, похожим на перебитое крыло, когда упала на земь, тоже, я понял, мне не повезло. А девушка из сострадания сказала: «Мальчик, погоди, пришел ты рано на свидание, попозже, милый, приходи». Дрожа от горя, как от страха, ушел я, раненый юнец, а кто-то за своей папахой в окно распахнутое лез. Промчались годы, словно воды, не раз листвы кружился прах, как через горы, через годы приехал снова я в охвах. Невесты горские, я пал ли на поле времени для них? Со мной другие были парни, и я был старше остальных. Все как тогда, и песня та же, и шелест листьев при луне. И показалось, вижу даже я ту же девушку в окне. Когда пошли папахи в дело, о счастье девушку моля, в окно раскрытое влетела и шляпа модная моя. Вздыхали парни, опечалясь, ах, отрезвляющая быль. Папахи на земь возвращались, слегка приподнимая пыль. И, отлетев почти к воротам, широкополая моя, упала шляпа, как ворона, подстреленная из ружья. А девушка из сострадания сказала, будто бы в укор: «Пришел ты поздно на свидание, где пропадал ты до сих пор? Все как тогда, все так похоже. И звезды видели с небес, другой, что был меня моложе, в окно распахнутый лес. И так весь век я, как ни странно, спешу, надеждой дорожу, но прихожу то слишком рано, то слишком поздно прихожу». Восьмистишье. Замер орел, распростершийся в небе, словно крылами весь мир он объемлет. Руки пошире раскинуть им небы, всех вас обнять, населяющих землю, всех вас, живущих на этих просторах, всех, кто смеется, горюет и плачет, песни такие бы спеть, от которых камни становятся шерстью ягнячьей. Радость, помедли, куда ты летишь? В сердце, которое любит. Юность, куда ты вернуться спешишь? В сердце, которое любит. Сила и смелость, куда вы, куда? В сердце, которое любит. А вы-то куда? Печаль да беда.

0: сердце, которое любит. Слава, не надо, не трогай живых, что ты о людях знаешь. Даже сильнейших и лучших из них ты иногда убиваешь. Слава, ты мертвым нужней, чем живым. Им ты не помешаешь. Мертвых горячим дыханием своим ты навсегда воскрешаешь. Где же ты счастье? Где светлый твой лик? Я на вершинах, куда не всходил ты. Где же ты счастье? Вершин я достиг. В речках, в которых покуда не плыл ты. Где ты? Я тысячу рек переплыл. В песнях, которые завтра ты сложишь. Где ты? Я песню тебе посвятил. Я впереди, догони, если можешь.
1: Если бы мужчины гор обладали бы крылами, то среди орлиных гор были бы они орлами. Если б женщины у нас обладали бы крылами, славился бы мой Кавказ горлинками, не орлами.
0: Все говорят, я в любви тароват, все говорят, погулял я немало, с одной говорят и с другой говорят, грешил, говорят, добавляют, бывало. Не верь, не грешил я, грешить не умел. С тех пор, как я помню себя, дорогая, тебя лишь одну я любил, дожалел. Да так и не знаю, кто ты такая.
1: Сердце мое – это праздничный стол, где пир всегда разливанный. Я друга позвал, и друг мой пришел.
0: Ты пришла нежданно, незвана. И оба мы встали перед тобой, как при торжественном тосте. Ты стала хозяйкою, тамадой, а я непрошенным гостем. Ранние гости недолго гостят у нас, говорят в народе. Любовь еще утром явилась в мой сад. Уж вечер она не уходит. Я дал тебе гостье хлеб и вино. Скорей уходи, не мешкай. Я не гостья твоя, хозяйка давно. Отвечает она с усмешкой.
1: Скажи мне, наша речка говорливая, длиною в сотни верст и сотни лет, что видела ты самое красивое на этих сотнях верст за сотню лет? Ответила мне речка края горного, не знаю я красивей ничего бесформенного камня, камня черного у самого истока моего.
2: Как живете и можете, удальцы мужчины?
3: Коль жена плохая, просто жизнь клянем.
2: Как живете и можете, удальцы мужчины?
4: Коль жена хорошая, хорошо живем.
2: Как живете можете, женщины, голубки?
3: Если муж не добрый, все вокруг черно.
2: Как живете можете, женщины, голубки?
3: Если муж хороший,
4: плохо все равно.
1: Надписи. Надписи на могильных камнях. Он мудрецом не слыл, и храбрецом не слыл, но поклонись ему, он человеком был.
3: Не собрал ни казны, ни скота, ничего, бедный горец, лежащий под этим холмом. Где-то песни поют, это песни его, где-то песни поют, это песни о нем. Здесь спит храбрец Джигит, а храбрость жить осталась. Трус тоже где-то спит, и трусость жить осталась. Эй, трус, не радуйся, что пал, что спит в земле герой. Свою винтовку и кинжал он не забрал с собой. Надписи на кинжалах. Кинжал горяч бывает, хоть холоден, как лед. Детей он не рождает, но создает сирот. Приняв кинжал, запомни для начала, нет лучше ножен. Место для кинжала. Он хоть и не зурна, поет две песни, зная, о гибели одна, о вольности другая. Для вражеской груди две грани лезвия, для дружеской руки, вот рукоять моя. Надписи на рогах для вина. Мудрец порой глупеет, если пьет. Бывает, впрочем, и наоборот. Хоть ты и сам себе налил, и запершись хлебнул, а все равно о том, что пил, узнает весь аул. Да здравствуют люди пьющие, наливающие и осушающие, дающие рог с вином и берущие, знающие толк в вине и не знающие. Хвалю уменье пить вино. Для жизни, может быть, ценней уменье лишь одно. Совсем вина не пить. Пить можно всем. Необходимо только знать, где и с кем, за что, когда и сколько.
5: Чем бы ни был занят коммунист, какой бы специальностью ни обладал, он прежде всего должен иметь дело с людьми, знать и понимать человека, как говорится, уметь подойти к человеку. А это вовсе не так легко, как оно кажется. И от природы такое умение дается так же редко, как талант или гений. Помню, как я вступала в партию в первые дни отступления наших войск осенью 1941 года. Вся обстановка тех дней была особая, тревожная и приподнятая. Война охватила людей сразу, как пожар в доме. Душевное состояние каждого как бы обнажилось и высветлилось. Характеры стали сразу видны, как скелет на рентгеновском снимке. Разница между ними сделалась резче и отчетливее. Нашим руководителям было очень некогда, и все же они сделали нам напутствие. Получая свою кандидатскую книжку, я услышала общие фразы о войне, патриотизме, долге члена партии. Последний как бы понимался сам собой и не был разъяснен конкретно. В условиях войны он похож был на долг каждого честного человека и сына своей родины вообще. Но когда я вышла на улицу, спрятав свою драгоценную книжку в мешочек на груди, Жизнь тотчас же сама стала конкретизировать этот долг. Вернее, поставила меня лицом к лицу с новой обязанностью. Тому, что такое агитация и как надо агитировать, я никогда не училась. Хоть и была в общении с людьми великой спорщицей, когда нужно было что-то защитить или опровергнуть. А тут первая задача, поставленная передо мной, как перед кандидатом партии, была стать агитатором, выступать перед людьми. Москва лежала испещренная, как спинка морала, защитными пятнами красок на стенах, обложенная мешками с песком, исполосованная белыми бумажными лентами по стеклам окон. Небо над ней стояло дымное, окутанное пеленой взрывов. Завывали сирены, сгоняя людей в убежище. Утром на позднем рассвете, как кусок льда в холодном сумраке неба, качался над площадями распластанный серебристо-голубой аэростат. Все повседневное отошло куда-то. Сменилось огромнейшим биваком, чем-то временным, непрочным, исчезающим. А мы, часть писателей, должны были тотчас вмешаться в этот зыбкий мир неустойчивости, дав почувствовать людям, что вещи крепко стоят на земле. Привычные формы советской власти были и остались гранитно прочными. И душевная жизнь человека должна войти в берега незыблемо твердого, незыблемо стойкого. Мы были назначены агитаторами. Выступать приходилось очень часто. И в полупустых аудиториях политехнического, и в кинотеатрах перед экраном до начала сеанса, и в набитых до отказа мраморных коридорах и площадках метро после того, как завыла сирена. Но когда наступала передышка между профессиональной работой, писанием для газет, для тогдашнего Софинформбюро, для многотиражек, и выступлениями с агитационными речами, а такая передышка чаще всего бывала во время ночных тревог, я жадно вчитывалась в книжки, которые нашлись у меня под рукой. То были книжки издания 30-х годов. «Воспоминания о Ленине» работников Коминтерна и «Воспоминания о Ленине» Надежды Константиновны Крупской. Мне страстно хотелось узнать и почувствовать по этим книжкам, какие качества коммуниста сделали Ленина вождем международного рабочего движения. Почему и за что он стал так любим человечеством? Каким свойством его характера нужно научиться подражать? И вообще, чем отличается настоящий коммунист от обыкновенного человека, за вычетом его убеждений? В низеньком подвале, где на все убежище горела одна единственная вернутая в стену лампочка, мало кто старался подсесть к ней, предпочитали угол потемнее, куда приткнуть подушку и подремать до конца тревоги. Да и подсев к ней, трудно было читать. Так скудно горела лампочка. Но то, что я тогда прочитала, помечая для себя самое важное красными крестиками, я запомнила на всю жизнь. Наступал отбой. Люди гуськом поднимались наверх на чистый воздух холодного утра. И в эти необыкновенные минуты городской тишины особенно отчетливо и как-то первозданно отстаивалось в мозгу все прочитанное за ночь. Прежде всего хотелось узнать из книг, как Ленин выступал перед людьми, какой урок можно было извлечь агитатору из его искусства влиять и убеждать. Общие фразы тут не помогли бы. Общие определения, разбросанные во многих статьях и книгах, рассказы очевидцев, слушавших Ленина, тоже мало чем могли помочь. Мысль должна была зацепиться за что-то очень конкретное, за какую-то уловленную особенность. В этом отношении маленькая на плохой желтоватой бумаге изданная книжка о впечатлениях зарубежных коммунистов в сложную эпоху распада второго интернационала и первых шагов третьего интернационала оказалась особенно полезной. Люди, привыкшие слушать множество социал-демократов, и среди них таких классиков социал-демократии, как маститый Август Бебель, неожиданно знакомились с Лениным, о котором знали только понаслышке. У них было наготове старое мерило сравнения, был опыт всех видов красноречия с трибуны. И они не могли, впервые услышав Ленина, не подметить нечто для себя новое в его выступлениях. Очень было интересно читать, например, как описал японский коммунист Сен Катаяма, приехавший из Мексики в Советскую Россию в декабре 1921 года, доклад Ленина в Большом театре на Всероссийском съезде Советов. Сен Катаяма совсем не знал русского языка. Он не понял ни одного слова в докладе. Но глазами он воспринимал вместо ушей то, как Ленин говорил, и то, как его слушали. Видно, это было для него и ново, и непривычно до такой степени, что Сен Катаяма, за 3 часа в продолжении доклада, не понявший произносимых слов, тем не менее не утомился и не соскучился. Вот его описание. Товарищ Ленин говорил приблизительно, не меняя интонации, неуклонно развивая свою мысль, излагая аргумент за аргументом, и вся аудитория, казалось, ловила, затаив дыхание, каждое сказанное им слово. Товарищ Ленин не прибегал ни к риторической напыщенности, ни к каким-либо жестам, но обладал чрезвычайным обаянием. Когда он начал говорить, наступила гробовая тишина. Все глаза были устремлены на него. Товарищ Ленин окидывал взглядом всю аудиторию, как будто гипнотизировал ее. Я наблюдал многочисленную толпу и не видел ни одного человека, который бы двигался или кашлял в продолжении этих долгих 3 часов. Он увлек всю аудиторию. Слушателям время казалось очень кратким. Товарищ Ленин – величайший оратор, которого я когда-либо слышал в моей жизни. Попробуем вдуматься, что именно поразило Сен Катаяму в ораторском искусстве Ленина. По его собственному признанию, русского языка он не знал и, значит, ни слова из доклада не понял. Откуда же взялась его уверенность в том, что Ленин неуклонно развивал свою мысль, излагая аргумент за аргументом? Ясное дело, не имея возможности услышать смысл слов, Сен Катаяма не мог не услышать и, больше того, не почувствовать глубочайшей силы убежденности, которой была проникнута речь Ленина. Эта убежденность ни на секунду не ослабевала. Отсюда впечатление неуклонного развития мысли. И она длилась, не ослабевая, не утомляя слушателей, 3 часа. Значит, в ней не было утомляющих повторений, а новые и новые доказательства, аргументы, следовавшие одно за другим. Но Сен Катаяма бросил еще одно определение, не дав к нему ровно никакого пояснения для читателя. Ленин обладал чрезвычайным обаянием. Чтобы раскрыть тайну обаяния Ильича как оратора для массы слушателей, оставшуюся у Сен Катаямы голым утверждением, очень полезно представить себе, каким оратором из числа самых авторитетных вождей в то время привыкли зарубежные коммунисты, то есть с кем мысленно мог бы сравнить Сен Катаяма Ленина. Вспоминая о Ленине на Штутгартском конгрессе Второго интернационала в 1907 году, Феликс Кон, наверное, совсем не собираясь сделать этого, оставил нам почти художественный портрет Бебеля. Для меня, много живший в Германии и короткое время учившийся в Гейдельберге, этот портрет был просто откровением, потому что мне пришлось часто сталкиваться у простых немцев с непонятной для русского человека чертой чинопочитание, каким-то особенным уважением к чиновничеству, к мундиру. На Штутгартский конгресс приехал глубоко почитаемый вождь Август Бебель. Идолопоклонства в немецкой рабочей партии не было. Сам Владимир Ильич писал об этом очень красноречиво. Немецкой рабочей партии случалось поправлять оппортунистические ошибки даже таких великих вождей, как Бебель. Но у верхушки социал-демократии в их партийном обиходе были некоторые внешние заимствования форм, принятых в кругах буржуазной дипломатии. Так для целей выяснения точек зрения и для дружеских сближений устраивались приемы, чашки чая, встречи за круглым столом. «Такой банкет был в Штутгарте устроен за городом», рассказывает Феликс Кон. «Пиво, вино, всевозможные яства пролагали путь к сближению. Как самый авторитетный вождь Второго интернационала и блюститель традиций, Бебель на банкете совершал торжественный обход всех делегаций, обращаясь ко всем со словом «киндер» – «дети», с одними отечески шутя, других журя, а иных наставляя на путь истины. Окружавшая Бебеля свита поклонников и поклонниц усиливала величественность этого обхода. Ярко встает перед нами вся картина. Бебель действительно был великий вождь, так назвал его Ленин, так запомнился он студенчеству моего времени, сидевшему над аграрным вопросом. И то, что я хочу дальше сказать, не в обиду его имени будет сказано. Но когда личное величие осознано как положение среди своих современников, и человек стремится сочетать его с демократизмом, этот демократизм только подчеркивает разницу в положениях и чинах того, кто обходит собравшихся на прием, и тех, кого он обходит. Формула «чтобы никого не обидеть» утверждает, как само собой разумеющееся, вышестояние одного лица над другим. И это могло проскользнуть у верхушек социал-демократии. Но можно ли хоть на минуту представить себе нашего Ильича в положении Бебеля, обходящим делегатов? Физически нельзя себе это представить. И нельзя его себе представить окруженным свитой поклонников и поклонниц. В чрезвычайном обаянии Ильича как оратора, подмеченном Сен-Катаямой, в огромной его популярности среди сотен людей, затаив дыхание слушавших его доклад, было какое-то иное качество. Но какое? Пойдем немножко назад во времени. И из Штутгарта 1907 года заглянем в 1902 год, в мюнхенские воспоминания Надежды Константиновны Крупской. Приезжали часто в Искру рабочие. Каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам. Но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражали блестящий ум Плеханова, его знания, его остроумие. Но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние между собой и этим блестящим теоретиком. Но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, он так и не смог поговорить. А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение, Плеханов начинал раздражаться. «Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я...» Опять удивительно конкретный облик характера. Блеск остроумия, высокая образованность – все это отлично знал и видел в самом себе сам Плеханов. Он получал от своих больших качеств личное удовольствие. Личное удовлетворение, как наслаждается талантливый актер, когда ему удается превосходно сыграть. В Цюрихе во время резкого спора с группой рабочего дела, приведшего к разрыву, спорщики волновались и переживали. Дошло до того, что Мартов даже галстук себя сорвал, но Плеханов блистал остроумием. И Надежда Константиновна, вспоминая об этом, пишет, невольно дорисовывая данный ею раньше портрет. Плеханов был в отличном настроении. ибо противник, с которым ему приходилось так много бороться, был положен на обе лопатки. Плеханов был весел и разговорчив. Если в характере Августа Бебеля было немецкое соблюдение традиционности, обнаженное даже до некоторой наивности, то в характере личного удовлетворения самим собой, в черте, которую русский язык определил, как сам себе цену знает, у Плеханова уже не наивное чинопочитание, а индивидуализм большого таланта, видящего прежде всего свое «как», а не чужое «что». И все же мы только приблизились к ответу, в чем иное качество Ленина как оратора. И опять надо пропутешествовать из книги в книгу. На этот раз к впечатлению одного шотландского коммуниста, чтобы докопаться, наконец, до точного определения. Когда мы читаем Галлахера, делегата от шотландского рабочего комитета на втором конгрессе Коминтерна, то в его коротеньких воспоминаниях так и встает перед нами герой романов Смолета. Хотя герои романов Смолета жили в середине 18 столетия, а молодость Галлахера пришлась на 20 век. Та же прямота и резкость, тот же разговор без обиняков и дипломатии, рубка по-шотландски, и то же умное наблюдение, соединенное с природным здравым смыслом. Без малейшего смущения, даже как-то горделиво, Галлахер признается, что на собраниях и комиссиях для выработки тезисов, которые придали Второму конгрессу такое огромное значение в истории Коминтерна, лично он, Галлахер, отнюдь не оказался полезным. Почему? Да потому, но лучше не передавать своими словами, а дать слово самому шотландцу. Приехав в Москву, с убеждением в том, что мятежник из Глазго знает гораздо больше о революции, чем кто-либо из наших русских товарищей, несмотря на то, что они переживали революцию, я сразу же старался направить их на верный путь по целому ряду вопросов. Но чем не герой Смолета? Поучить уму-разуму русских большевиков. Но в этом чисто шотландском гоноре, наши ребята из Глазго, это вам не кто-нибудь, есть нечто куда более симпатичное и располагающее к себе, нежели генеральский обход по порядку делегатов на банкете. Узнав, что в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин изобразил в дурном свете именно его, Галлахера, он чуть ли не набросился на Владимира Ильича. «Я настойчиво пытался его уверить, что я не ребенок, а, как я говорил, набил руку в этом деле». Многие из моих замечаний были сделаны на языке более вольном, чем обыкновенной английской. Это значит, что Галлахер набросился на Ленина по-шотландски с горчицей и перцем, не присущими выдержанной английской речи. Как известно, английский язык самый вежливый на свете. Ведь ни на каком другом языке, кроме, может быть, китайского, не додумались говорить «thank you», «благодарю вас», тотчас в ответ на thank you собеседника, для того, чтобы собеседник, получивший от вас спасибо на спасибо, в третий раз сказал thank you, то есть свое спасибо на спасибо за первое спасибо. Шотландский язык, претендующий на то, что в Шотландии-то и говорят на самом чистом, первичном английском языке, таких тонкостей не знает. И вот представьте себе, читатель, разъяренного шотландца, осыпающего Ленина лексиконом, принятым по ту сторону Клайда. Ленин утихомирил его коротенькой запиской. «Когда я писал эту маленькую книжку, я не знал вас». Но он не забыл ни самого шотландца, ни его фразы на языке более вольном, чем английской. Когда через несколько месяцев приехал в Советский Союз из Великобритании другой коммунист, Вильям Поль, Владимир Ильич описал ему выходку Галлахера и, вероятно, мастерски передразнил того, повторив знаменитую фразу в точности и с шотландским акцентом. Галлахер сказал, что он набил себе руку в этом деле. Сообщая об этом со слов Поля, Галлахер заканчивает свой рассказ. Поль говорит, что он, Ленин, прекрасно передал акцент Клайдсайда. Мы должны быть горячо благодарны шотландскому коммунисту Даже за один только этот драгоценный штришок бесконечно дорогого для нас юмора Владимира Ильича. Но мы обязаны Галахеру несравненно большим. При всем своем ребячестве и шотландской задирчивости именно Галахер сумел наиболее зорко подметить и наиболее точно передать основную особенность ленинских выступлений и бесед. Я два раза был у Ленина дома и имел с ним частную беседу. Меня больше всего поразило в нем то, что пока я был с ним, я не имел ни одной мысли о Ленине. Я мог думать только о том, о чем он думал, а он все время думал о мировой революции. Вот, наконец, черта, за которую может уцепиться мысль. Видеть лицом к лицу Ленина, слышать его голос, может быть, не раз встретиться с ним глазами и, несмотря на это, все время не видеть и не слышать самого Ленина, не думать о нем самом, а только о предмете его мыслей, о том, что Ленин думает, чем он сейчас живет, то есть воспринимать лишь содержание его речи не как и кто, а что. Таким великим оратором был Ленин, и так умел он целиком отрешиться от себя самого, перелившись в предмет своего выступления, что слушателю передавались вся глубина его убеждения, все содержание его мыслей, заставляя забыть о самом ораторе и ни на секунду не отвлечь этим внимание от существа его речи или беседы. Представляю себе две формы реакции на два типа ораторов. К одному после его доклада подходишь с восхищением и поздравлением. Как вы прекрасно, как блестяще выступили. И к другому подходишь и говоришь не о том, как он выступал, а сразу же о предмете его речи, захватившем, заинтересовавшем, покорившем вас. Подчеркнув красным крестиком глубокие и бесхитростные слова Галахера, я сделала для себя такой вывод. Если аудитория начнет после доклада хвалить тебя и восхищаться тобой, значит, ты плохо сделал свое дело. Ты провалил его. А если разговор сразу же пойдет о предмете и содержании твоего доклада, как если бы тебя самого тут и не было, значит, ты хорошо выступил. Сделал свое дело на пять. Таков был первый урок, почерпнутый мной из чтения во время бомбежек. И с тех пор, направляя свои внутренние усилия в работе агитатора так, чтобы по окончании доклада слушатели сразу заговаривали о его содержании, а не обо мне, я мысленно все время представляла себе образ Ленина-докладчика. Пусть при этом не удавалось достичь и стотысячной доли результата, зато сама память о полученном уроке была драгоценной. Храня ее неотступно, воспитываешь у себя трезвую самооценку любого внешнего успеха.
6: Ночь была ясная и теплая. Узкий серп луны, заходивший за Савальский лес, слабо озарял поля. Удлиненные тени высоких деревьев черными полосами ложились на луга, а трава в освещенных местах отливала бледно-зеленым бархатом. Но таинственная прелесть ночи не привлекала внимания Франсуазы. Всматриваясь вдаль, она отыскивала взглядом часовых, которых, по всей вероятности, расставили вокруг мельницы. Да, она ясно различала их тени, тянувшиеся вдоль морели. Напротив мельницы был только один часовой. Он стоял на противоположном берегу реки, под ивой, ветви которой купались в воде. Франсуаза отчетливо видела его. Это был высокий солдат. Он стоял неподвижно, устремив взгляд в небо, похожий на замечтавшегося пастуха. Внимательно осмотревшись, девушка опять села на кровать. Так провела она около часа, поглощенная какой-то мыслью. Затем снова прислушалась. В доме не раздавалось теперь ни малейшего шороха. Она еще раз подошла к окну и выглянула наружу. Стало совершенно темно. Она уже не различала часового напротив. И все кругом расплылось в чернильную лужу. Еще с минуту она прислушивалась, потом решилась. Здесь, у самого ее окна, проходила лесенка. Ряд железных, вделанных в стену ступенек, которые вели от колеса на чердак и когда-то служили мельником для осмотра частей механизма. Впоследствии устройство колеса было изменено, и лесенка давно уже пряталась под густым плющом, покрывавшим мельницу со стороны речки. Франсуаза храбро перелезла через подоконник, ухватилась за одну из железных перекладин и повисла. Затем она начала спускаться. Юбка сильно ей мешала. Вдруг от стены оторвался камень и со звонким всплеском упал в морель. Похолодев от страха, она застыла на месте, но тут же поняла, что шум воды, ее непрерывный рокот должен на расстоянии заглушать любой шум, который может произвести она сама, и стала спускаться смелее, раздвигая ногою плющ, нащупывая ступеньки. Оказавшись на уровне комнаты, служившей Доминику тюрьмой, она остановилась. Одно непредвиденное затруднение едва не лишило ее мужества. Окно нижней комнаты приходилось не прямо под окном ее спальни, а было в стороне от лестницы, и, вытянув руку, она нащупала только стену. Неужели ей придется лезть обратно, не осуществив свой план? У нее устали руки. От журчания морели, не прекращающегося там внизу, начинала кружиться голова. Тогда она оторвала от стены несколько маленьких кусочков штукатурки и бросила их в окно Доминика. Силы ее были на исходе. Она чувствовала, что сейчас сорвется, когда, наконец, Доминик осторожно отворил окно. «Это я!» – прошептала она. «Скорей поддержи меня! Я падаю!» Она впервые сказала ему «ты». Высунувшись из окна, он схватил ее и внес в комнату. Здесь она разразилась слезами, стараясь, однако, подавить рыдания, чтобы ее не услыхали. Потом, сделав над собой отчаянное усилие, успокоилась. «Вас стерегут?» – спросила она шепотом. Доминик, который еще не мог прийти в себя от изумления, охватившего его при виде Франсуазы, только показал на дверь. За стеной раздавался храп. Как видно, часовой, не в силах бороться со сном, улегся на полу под дверью, думая, что таким образом пленнику не уйти. «Надо бежать», – взволнованно продолжала она. «Я пришла, чтобы уговорить вас бежать и проститься с вами». Но он, казалось, не слышал ее. Он твердил: «Как это вы? Это вы? И напугали же вы меня! Ведь вы могли разбиться насмерть!» Он взял ее руки, поцеловал их. «Как я люблю вас, Франсуаза! Вы не только добрая, вы еще и храбрая! Я боялся одного – умереть, не повидавшись с вами. Но вы тут, и теперь пусть они расстреливают меня». Он осторожно привлек ее к себе, и она прижалась головой к его плечу. Опасность сблизила их. В этом объятии они забыли все. «Ах, Франсуаза, с нежностью сказал Доминик, ведь сегодня день святого Людовика, долгожданный день нашей свадьбы. Ничто не могло разлучить нас, раз мы все-таки здесь, наедине друг с другом, раз мы явились на назначенное свидание. Правда? Ведь сейчас утро перед нашей свадьбой». «Да-да», — повторяла она, — «утро перед свадьбой». Дрожа, они поцеловались. Но внезапно она оторвалась от него. Страшная действительность встала перед ее глазами. Надо бежать. «Бежать!» – пролепетала она. «Нельзя терять ни минуты!» Он протягивал в темноте руки, чтобы снова обнять ее. Но она сказала, опять обращаясь к нему на «ты»: «О, прошу тебя, выслушай меня. Если ты умрешь, я тоже умру. Через час станет светло. Я хочу, чтобы ты ушел сию же минуту». И она торопливо рассказала ему то, что задумала. Железная лесенка доходит до колеса. Ухватившись за лопасти, он сможет сесть в лодку, которая спрятана в углублении. А потом ему легко будет добраться до того берега и скрыться. «Но ведь там, наверное, часовые?» – спросил он. «Только один, напротив, под первой ивой. А если он заметит меня? Если вздумает крикнуть?» Франсуаза вздрогнула и вложила ему в руку нож, который принесла с собой. Наступило молчание. «А ваш отец, а вы?» – продолжал Доминик. «Нет, нет, я не могу бежать. Когда меня здесь не будет, эти солдаты могут растерзать вас. Они обещали помиловать меня, если я соглашусь провести их через Савальский лес. Когда они увидят, что меня нет, они будут способны на все». Девушка не стала терять времени на споры. На все его доводы она ответила только одно: «Ради любви ко мне бегите. Если вы меня любите, Доминик, не задерживайте здесь больше ни одной минуты. Можете вы поклясться, что отец знает о вашем поступке и тоже советует мне бежать?» «Это отец и послал меня к вам, не задумываясь», – ответила Франсуаза. Она лгала. В эту минуту у нее была лишь одна всепоглощающая потребность, одно желание – убедиться, что он в безопасности, избавиться от чудовищной мысли, что восход солнца должен явиться вестником его казни. «Хорошо», – сказал Доминик. «Я сделаю, как вы хотите». Доминик потребовал, чтобы Франсуаза первая поднялась к себе. Он обнял ее и безмолвно простился с нею. Потом помог ей ухватиться за перекладину и, в свою очередь, взобрался на лестницу. Но он заявил, что не спустится ни на одну ступеньку, пока не убедится, что она у себя. Оказавшись в своей комнате, Франсуаза наклонилась и прошептала: «До свидания. Я люблю тебя». Она осталась у окна, пытаясь проследить за Домиником. Ночь все еще была очень темна. Она искала глазами часового, но не нашла его. Только ива выступала бледным пятном среди мрака. С минуту она слышала шорох. Это Доминик, спускаясь, задевал плющ. Потом скрипнуло колесо, и послышался легкий всплеск, возвестивший, что юноша нашел лодку. Вскоре она действительно различила темный силуэт лодки на серой пелене морели. Тогда мучительная тоска снова сжала ей грудь. Однако мгновения проходили, а земля хранила свой величавый покой. Доминик должен уже был добраться до противоположного берега. Франсуаза ничего больше не видела. Стояла торжественная тишина. Вдруг она услышала топот, хриплый возглас, глухой стук упавшего тела. И тишина стала еще более глубокой. Тогда, словно ощутив дыхание смерти, вся похолодев, Франсуаза застыла на месте перед лицом густого мрака. Как только рассвело, вся мельница задрожала от громких раскатов голосов. Дядюшка Мерлье отпер комнату Франсуазы. Она спустилась во двор, бледная, но очень спокойная. Здесь она, однако, не смогла удержать дрожь. Тело прусского солдата было распростерто у колодца на разостланной шинели. Солдаты, столпившиеся вокруг, размахивали руками и разъяренно выкрикивали что-то. Некоторые грозили кулаком в сторону деревни. Офицер, между тем, распорядился позвать дядюшку Мерлье, местного мэра. «Вот один из наших солдат», — сказал он изменившимся от гнева голосом. «Его нашли убитым на берегу реки. Мы должны будем примерно наказать убийцу, и я рассчитываю, что вы поможете нам разыскать его».
7: «Как вам будет угодно», — ответил мельник со своей обычной невозмутимостью. «Но только это нелегкое дело». Офицер нагнулся и отвернул полу шинели. Орудие убийства еще торчало в ране. Это был кухонный нож с черной ручкой. «Взгляните на этот нож», — сказал офицер дядюшке Мерлье. «Быть может, он поможет нам при розысках». Старик вздрогнул, но сейчас же овладел собой, и ни один мускул не шевельнулся в его лице, когда он ответил: «У нас в деревне у всех такие ножи. А может, вашему солдату надоело воевать, и он сам себя прикончил? Бывает и так».
8: «Молчать!» — яростно вскричал офицер. «Сам не знаю, что мешает мне запалить вашу деревню со всех четырех концов».
7: К счастью, гнев помешал ему заметить, как исказилось от волнения лицо Франсуазы. Она вынуждена была присесть на каменную скамью у колодца.
6: Офицер все еще кричал, угрожая подвергнуть весь Рокрес жестокому наказанию, как вдруг к нему подбежали несколько солдат. Они обнаружили исчезновение Доминика. Это вызвало сильнейшее волнение. Дядюшка Мерлье был явно раздосадован побегом Доминика. «Дурень», — проворчал он, — «испортил все дело». Франсуаза расслышала его слова, и ее охватило отчаяние. Отец, впрочем, не подозревал о ее сообщничестве. Он покачал головой и сказал вполголоса: «Вот теперь нам не поздоровится».
8: «Это тот негодяй! Тот самый негодяй!» — кричал офицер. «Он убежал в лес! Но пусть нам найдут его, или деревня дорого за него заплатит». И он обратился к мельнику: «Послушайте-ка, вы, конечно, знаете, где он прячется».
7: Дядюшка Мерлье улыбнулся своей обычной безмолвной улыбкой и показал на широкий простор лесистых холмов. «Да разве там найдешь человека?» — сказал он. Спокойствие старика приводило офицера в ярость. Внезапно он заметил на скамье Франсуазу. Взволнованный вид девушки привлек его внимание. С минуту он молчал, поочередно разглядывая мельника и Франсуазу.
6: «Скажите», — грубо обратился он наконец к старику, — «ведь этот человек... любовник вашей дочери?»
7: Дядюшка Мерлье побагровел. Казалось, вот-вот он бросится на офицера и задушит его. Однако он овладел собой и ничего не ответил. Франсуаза закрыла лицо руками.
6: «Да это ясно», — продолжал офицер. «Либо вы
8: либо ваша дочь помогли ему бежать. Вы его сообщник. В последний раз выдадите вы нам его или нет?
7: Мельник не ответил. Он отвернулся и с безразличным видом стал смотреть вдаль, словно офицер обращался не к нему. Прусак окончательно рассвирепел. «Хорошо!» – вскричал он. «Вы будете расстреляны вместо него!» И он еще раз велел построить взвод для совершения казни. Дядюшка Мерлье не потерял своей невозмутимости. Он только слегка пожал плечами. Вся эта сцена казалась ему нелепой. Должно быть, он не верил, что можно так легко расстрелять человека. Потом, когда взвод был построен, он спокойно сказал: «Так это всерьез? Ну что ж, я согласен. Если уж вам непременно надо кого-нибудь расстрелять, так я подойду вам не хуже всякого другого». Но Франсуаза, обезумев, вскочила со скамьи и залепетала: «Пощадите, сударь, не трогайте отца. Лучше убейте меня вместо него. Это я помогла Доминику бежать. Я одна виновата во всем». «Замолчи, дочка!» — крикнул дядюшка Мерлье. «Зачем ты лжешь?» «Сударь, она провела всю ночь у себя в комнате под замком. Уверяю вас, она лжет». «Нет, не лгу», – с жаром возразила девушка. «Я вылезла из окна и спустилась по лесенке. Я уговорила Доминика бежать. Это правда, истинная правда». Старик сильно побледнел. По ее глазам он понял все и ужаснулся. «Она сошла с ума! Не слушайте ее! Плетет какие-то небылицы!» Она пыталась убеждать еще. Упала на колени, умоляюще сложила руки. Офицер хладнокровно наблюдал за этой мучительной борьбой. «Бог мой!» – сказал он наконец. «Я беру вашего отца, потому что у меня нет того, другого. Постарайтесь найти его, и ваш отец будет свободен».
6: Она взглянула на офицера широко открытыми глазами. Ее поразила чудовищность этого предложения. «Какой ужас!» – прошептала она. «Лучше уж мне самой умереть сию же минуту. Да, это будет лучше. Убейте меня, прошу вас, убейте меня!» Ее слезы и отчаяние надоели офицеру. «Хватит!» – крикнул он. «Я готов быть великодушным и согласен дать вам 2 часа. Если через 2 часа ваш милый не вернется сюда, то за него поплатится ваш отец». И он велел отвезти дядюшку Мерлье в ту самую комнату, которая этой ночью служила тюрьмой Доминику. Старик попросил табаку и закурил. На его бесстрастном лице не видно было ни малейшего волнения. И только оставшись один, он, не выпуская изо рта трубки, уронил 2 крупные слезы, медленно покатившиеся по его щекам. «Бедная, дорогая девочка, как она страдает!» Франсуаза все еще стояла посреди двора.
8: «У вас есть 2 часа, — повторил офицер, отворачиваясь. — Постарайтесь воспользоваться ими».
6: «У нее есть 2 часа». Эта фраза стучала в мозгу.
7: Она машинально вышла со двора и побрела, не разбирая дороги. А куда идти? Что делать? Вся во власти неясных мыслей, она спустилась на берег Морели и перешла через реку пониже плотины, там, где лежали большие камни.

Тем не менее, Франсуаза углубилась в лес. Одиночество успокаивало ее. На минуту она присела. Потом, вспомнив, что время уходит, снова встала. Сколько прошло с тех пор, как она ушла с мельницы? 5 минут или полчаса? Она потеряла всякое представление о времени. Вдруг ей подумалось, что Доминик мог взобраться на дерево. Теперь она шла, глядя вверх, а чтобы он знал, кто идет, она через каждые 15-20 шагов окликала его. Ей отвечала кукушка. При малейшем дуновении ветра, шелестевшего в листьях, ей казалось, что Доминик здесь, что сейчас он спустится к ней. Один раз ей почудилось даже, что она видит его. Она остановилась, задыхаясь от волнения, испытывая желание убежать. Что она скажет ему? Зачем она пришла увести его с собой на расстрел? Каким безумием было прийти сюда? И, охваченная ужасом, она бросилась бежать, стремясь выбраться из леса. Она 3 раза сбивалась с дороги и уже думала, что ей не найти мельницы, как вдруг, выйдя на луг, оказалась как раз напротив Рокреза. Увидев деревню, она остановилась. Неужели она вернется одна? Она стояла так, когда чей-то голос тихо окликнул ее. «Франсуаза! Франсуаза!» И она увидела Доминика, высунувшего голову из небольшой канавы. Боже праведный, она нашла его. Так значит, само небо хочет его смерти. Она удержала готовый вырваться крик и соскользнула в канаву. «Ты искала меня?» – спросил он. «Да», – ответила она, чувствуя, что в голове у нее шумит, сама не понимая, что говорит. «А зачем? Что случилось?» Она опустила глаза и пробормотала. «Да ничего такого. Просто было тревожно. Хотелось повидать тебя». Тогда, успокоившись, он объяснил ей, что не хочет уходить далеко. Он боится за них. Эти негодяи-прусаки вполне способны выместить зло на женщинах и стариках. Впрочем, пока что все хорошо. И он добавил со смехом: «Свадьба будет неделей позже, вот и все». К тому же он верил в возвращение французов. Люди видели французские войска около Саваля. «Ах, только бы они пришли скорее, как можно скорее!» – горячо прошептала она. В эту минуту на Рокресской колокольне пробило 11 часов. Удары раздавались один за другим, отчетливо и звонко. Она вскочила в испуге. С тех пор, как она ушла с мельницы, прошло 2 часа. «Послушай», — сказала она торопливо, — «если ты нам понадобишься, я поднимусь в свою комнату и махну платком». И она убежала. А Доминик, сильно встревоженный, растянулся на краю канавы, откуда можно было наблюдать за мельницей. У самого Рокреза Франсуаза встретила старика-нищего, дядюшку Бонтана, который знал всю округу. Он поздоровался с ней и рассказал, что сейчас только видел мельника, окруженного прусаками. Затем, крестясь и бормоча, что-то несвязное побрел дальше. 2 часа прошли, сказал офицер, когда появилась Франсуаза. Дядюшка Мерлье был здесь. Он сидел на скамье у колодца
и по-прежнему

0: курил. Девушка опять стала умолять, плакать, встала на колени. Она хотела выиграть время. Надежда на возвращение французов усилилась в ее сердце. Ей казалось, что она слышит вдали мерный шаг солдат. Если бы они появились, если бы они освободили их всех. Послушайте, сударь, один час, еще один только час, умоляла она. Вы же можете дать нам еще час.
1: Но офицер был непреклонен. Он даже приказал двоим солдатам схватить Франсуазу и увести, чтобы можно было спокойно произвести расстрел старика.
0: Страшная борьба завязалась тогда в сердце Франсуазы. Она не могла допустить, чтобы отец был убит на ее глазах. Нет, нет, лучше ей самой умереть вместе с Домиником. И она уже бросилась бежать в свою комнату, как вдруг сам Доминик вошел во двор.
1: Офицеры, солдаты встретили его появление торжествующим криком. Но Доминик подошел прямо к Франсуазе, словно никого, кроме нее, здесь не было, и спокойно, почти сурово сказал: «Это нехорошо. Почему вы не привели меня с собой? Если бы дядюшка Бонтан не рассказал мне обо всем, ну, все равно, я здесь». Было 3 часа. Прусский офицер велел запереть Доминика, не сказав ни слова о том, какую участь он ему готовит, и с самого полудня Франсуаза терзалась невыносимой тревогой. Несмотря на настояние отца, она ни за что не хотела уходить в дом. Она ждала французов, но часы текли, скоро должно было стемнеть. И она страдала еще сильнее от того, что все это выигранное время, видимо, не могло изменить ужасной развязки. Однако к концу дня прусаки начали готовиться к уходу. Пока шли эти приготовления, офицер, как и накануне, заперся с Домиником. Франсуаза поняла, что судьба юноши сейчас будет решена. Она сложила руки и начала молиться. Дядюшка Мерле рядом с ней продолжал хранить свое суровое молчание. Молчание старого крестьянина, который смиряется перед неизбежностью событий.
0: «О, Господи! Господи!» – шептала Франсуаза. «Они убьют его!»
1: В эту минуту офицер вышел во двор, а 2 солдат позади него вывели Доминика. «Ни за что! Ни за что!» – кричал юноша. «Лучше умереть!» «Подумайте хорошенько еще раз», – сказал офицер. «Услугу, в которой отказываете вы, нам окажет кто-нибудь другой. Я дарю вам жизнь, я великодушен. От вас требуется только провести нас в Монридон через лес. Там, наверное, есть тропинки». Доминик не отвечал. «Итак, вы упорствуете. Убейте меня и покончим с этим», – ответил он.
0: Франсуаза, сложив руки, издали умоляла его взглядом. Она забыла обо всем. Она готова была толкнуть его на предательство. Но дядюшка Мерле схватил ее за руки, чтобы прусаки не увидели этого жеста обезумевшей женщины. «Мальчик прав», – пробормотал он. «Лучше умереть».
1: Взвод был уже выстроен, но офицер медлил, рассчитывая, что в последнюю минуту Доминик проявит малодушие.
0: Наступила тишина. В отдалении слышались громкие раскаты грома. Давящая духота нависла над деревней.
1: И вдруг в этой тишине прозвучал возглас:
0: «Французы! Французы!» И в самом деле это были французы. На Савальской дороге вдоль опушки леса показались ряды красных шаровар. На мельнице поднялась страшная суматоха. Прусские солдаты с гортанными возгласами бегали взад и вперед. Впрочем, еще не раздалось ни одного выстрела. «Французы! Французы!» — воскликнула Франсуаза, хлопая в ладоши. Она точно обезумела. Высвободившись из объятий отца, она смеялась и размахивала руками. Наконец-то они пришли, и пришли вовремя, раз Доминик был еще здесь, целый и невредимый. Страшный залп взвода прогремел в ее ушах, словно удар грома. Она обернулась.
1: За минуту перед тем офицер тихо проговорил: «Прежде всего покончим с этим делом». Собственноручно подтолкнув Доминика к стене сарая, он отдал приказ стрелять.
0: И когда Франсуаза обернулась, Доминик уже лежал на земле с 12 пулями в груди. Она не заплакала. Она оцепенела. С остановившимся взглядом она опустилась на землю у сарая в нескольких шагах от Доминика. Она смотрела на него и время от времени делала рукой какое-то неопределенное, бессмысленное движение.
1: Дядюшку Мерлье прусаки взяли в качестве заложника. Теперь прусаки защищали мельницу, а французы нападали на нее. Перестрелка началась с неслыханной силой. Она не прекращалась около получаса. Затем раздался глухой взрыв, и снарядом сломала огромный сук столетнего вяза. У французов были пушки. Борьба не могла уже быть долгой.
0: Ах, бедная мельница! Ядра продырявливали ее со всех сторон. Было снесено полкрыши. Вот рухнули две стены. Но особенно сильно пострадало здание со стороны морели. В старое колесо попали одно за другим два ядра, и оно издало последний предсмертный стон. Лопасти унеслись по течению, остов рухнул. От веселой мельницы отлетела ее душа. Затем французы пошли на приступ. Началась яростная рукопашная схватка. Густые леса, словно стражи, возвышались справа и слева от арены, где сражались противники, а в журчании источников, ключей и ручейков слышался отзвук рыданий испуганной природы. Франсуаза, присевшая на корточки у сарая перед телом Доминика, так и не двигалась с места. Дядюшку Мерлье только что убила шальной пулей.
1: Когда все прусаки были уничтожены, а мельница охвачена пламенем, французский капитан первым вошел во двор. Это было первое сражение, который он выиграл с самого начала кампании. И, заметив Франсуазу, которая сидела среди дымящихся обломков мельницы и тупо смотрела на трупы отца и возлюбленного, он воскликнул, салютуя шпагой: «Победа! Победа!»

Передаем монтаж опереты Штрауса «Венская кровь». Русский текст Ценина. Действующие лица и исполнители. Франческа Кагляри, солистка Большого театра Диомидова и артистка Ефремова. Папаша Кагляри, народный артист РСФСР Липко. Граф Цедлау, солист Всесоюзного радио и телевидения Махов и народный артист РСФСР Зельдин. Мари, солистка Всесоюзного радио и телевидения Симонова и артистка Иониди. Стефан, солист Всесоюзного радио и телевидения Ельников и артист Гребенников. Пеппи, солистка Всесоюзного радио и телевидения Черняк и артистка Струнова. Министр, солист Всесоюзного радио и телевидения Тихонов и заслуженный артист РСФСР Осенев. Анна, артистка Бабич. Князь Битовский, заслуженный артист РСФСР Ценин. Дворецкий, артист Айбаженко. Кельнер, артист Рамбро. Дамы, артистки Меркуданова, Славина, Бабич. Ведущий, артист Яковлев. Эстрадный оркестр и ансамбль песни Всесоюзного радио и телевидения, дирижер, заслуженный артист РСФСР Юрий Силантьев. Концертмейстер Жирова. Постановка заслуженного деятеля искусств Штейна. Режиссер Рамбро.

0: Кажется, за всю историю своего существования Вена не веселилась так шумно и беззаботно, как в дни Венского конгресса 1814 года. Как всегда, мужчины были заняты политическими интригами, карьерой и деньгами, а женщины поражали друг друга роскошью туалетов и драгоценностью украшений. Среди этой толпы, блестящей, чопорной и бездумной, выделялся молодой человек, посланник захудалого герцогства, граф Адольф Цедлау, единственный сын обедневших родителей. Ну, что вам сказать о нем? Наш герой, несмотря на свое легкомыслие, не принадлежал к числу политиканов. Ну, что еще? Он был женат на красавице Мари, но неудачно, и что его самым верным другом был Стефан, расторопный и преданный слуга, хорошо знавший о всех интрижках и душевных слабостях своего хозяина. А сейчас послушаем, что делается на загородной даче знаменитой танцовщицы Франчески Кагляри. Здесь вы познакомитесь со всеми героями нашего повествования.
1: Анна! Анна! Анна!
0: Ого! Вы слышите голос? Это голос Стефана, слуги графа Цедлау. Что с ним случилось?

0: что же ты молчишь, Стефан? Говори, где граф?
1: Вы должны понять, мадемуазель Франческа, что мой господин граф Адольф Цедлау посол. Дипломатический представитель княжества Розеншлейц при Венском дворе.
0: Ну что ты мне объясняешь, что 2×2=4? Все ваше княжество, городишко с развалившимся замком и 2 деревни, тоже мне посол.
1: Совершенно верно, мадемуазель Франческа. Княжество наше небольшое, но сейчас, когда в Вене собирается конгресс, любой дипломат ценится на вес золота.
0: А при чем тут граф?
1: В том-то и дело, что ни при чем. Сейчас весь дипломатический мир трясется от золотой лихорадки. Каждый норовит продать себя подороже. Каждый боится продешевить. А наш граф и в ус не дует. Уж как его все обхаживают. И так, и этак. А у него в голове, сами знаете, ветер.
0: Что?
1: Виноват. Дела. Дела в голове. Одним словом, вокруг графа идет такая возня, что некогда дух перевести.
0: Я вижу, ты, Стефан, научился щелкать языком не хуже своего хозяина. 5 дней. 5 дней он не был здесь. Я умру от злости.
1: О, подождите умирать. Слышите? Приехал граф. Минута в минуту, как мне было сказано.
0: Ты знал, что он будет здесь, и молчал.
1: Ах, мадемуазель Франческа, что стоит слово дипломата, и особенно в дни Венского конгресса?
0: Слово? Он заплатит золотом за каждую запятую.
1: Граф Цедлау!
2: Франческа, ты одна!
0: Одна!

0: Значит, все.
1: Все.
0: Кончено.
1: Кончено.
0: Навсегда.
1: Навсегда.
0: Ты шутишь или серьезно? Когда я подарил тебе эту дачу? Я видел, как ты от радости прыгал и смеялся целый день.
1: На свете найдется немного идиотов, которые в день именин поднесут балерине дачу.
2: Ты только подумай, что будет в городе, если приедет твоя жена. Она сразу попадет в омут самых отвратительных сплетен. Ну что ты молчишь? Что ты молчишь, Адольф?
3: Ничего, она уже приехала.
1: Она давно здесь?
0: 5 дней.
1: Удивляюсь. Почему ты приехал сегодня?
0: Ну, потому что сегодня день твоего рождения.
1: Я совсем забыла. А это что?
0: Серьги, бриллианты в золотой оправе.
1: Вот они, наконец. Золотые слова дипломата. Дай, дай. Прелесть. Тогда мир. Мир! Мир!
0: Мир?
1: Во всяком случае, военные действия прерываются. Сиди здесь. Я распоряжусь с обедом. Стефан, пройди к графу.
0: Стефан.
4: Я здесь. Фух, я гоняюсь за вами целый день. Срочные бумаги, письма, записки.
0: Ты их принес?
4: Да, вот они.
0: Подпиши их за меня и баста. Ты знаешь, моя жена непременно хотела остановиться здесь, на этой даче.
4: Ай-яй-яй-яй-яй, но она же ничего не знает.
0: Конечно, нет. Еле уговорил поехать к ювелирам и портнихам.
4: Ну, слава богу.
0: Какой там слава богу? У портних я встретил среди мастериц такую красотку, такую прелесть, что сошел с ума. Помнишь, ты говорил мне, что влюблен в модистку, как ее забыл?
4: Пеппи.
0: Вот-вот-вот. Если бы ты увидел мою малютку, то забыл бы свою Пеппи. Она непостижима. Но я был с Мари. Пока Франческа хлопочет по хозяйству, слетаю в ателье и постараюсь ее повидать. А если там будут посторонние?
4: Напишите письмо.
0: Отлично, идем на террасу.
5: Садись сюда за столик живо. Нет, лучше в тензе.

0: Великолепно! Скажи Франческе, что я поехал за цветами.
1: Да, а что же мне сказать нашему премьер-министру? Он приезжал два раза отдать визит и ни разу не заставал вас дома.
0: Как он мне надоел! Когда же он уедет в свой Розеншлейд? Полчаса назад он встретил меня с графиней. Мы ехали в своей коляске, а господин премьер-министр на извозчике. Такая провинция. Увидя нас, он вытаращил глаза и раскрыл рот до ушей. Может быть, графине ему не понравилось?
1: Ну, вашу супругу он видел впервые. И боюсь, что принял графиню Мари за танцовщицу Франческу Кагли.
0: И, конечно, решил, что она моя любовница.
1: Осмелюсь сказать, что вся Вена говорит то же самое. История с этой дачей не дает покоя этим злым языкам.
0: Да, ты прав. Я наделал много глупостей. Мне льстило быть на «ты» с первой танцовщицей. А вот теперь она шантажирует меня. Ее цель – вытряхнуть из меня последние червонцы. Ну, это мы еще увидим. Стефан, шляпу, трость. Через полчаса я буду здесь.
1: Укатил! Пора собираться и мне. О, что я вижу? Пеппи? Моя Пеппи? Входит во двор с пакетом в руках. Очевидно, портниха прислала платье для мадемуазель Франчески.

0: не обманешь.
1: Я?
0: Конечно, у тебя в последнюю минуту всегда находятся важные дела.
1: Ты забываешь, что я не граф и не герцог, а простой слуга.
0: О, ты всегда говоришь одно и то же. Но помни, если ты меня обманешь, между нами все кончено.
1: Итак, вечером в парке над Дунаем. Решено?
0: Решено. Тихо.
1: Да.
0: Мадемуазель Франческа.
1: Я ухожу.
2: Пеппи?
0: К вашим услугам, мадемуазель.
2: Перестань, Пеппи. Для других я мадемуазель, а для тебя всю жизнь была и останусь Франческой. Вместе росли, вместе учились в балетной школе. У каждого своя судьба. Я стала балериной, а ты портнихой. Еще неизвестно, что лучше. Но у меня к тебе дело. Ты должна меня выручить.
0: Выручить?
2: Сегодня у князя Битовского бал, на котором придворные дамы исполняют балетное представление. Но у них заболела главная исполнительница, и вместо нее пригласили меня. Я сперва согласилась, но из-за того, что эти дамы только и думают, как бы унизить меня и уколоть намеком, я решила не участвовать в этом великосветском представлении. Поэтому выручи меня.
0: Ну как же я могу?
2: Нет! Нет! В младших классах балетной школы мы с тобой исполняли гораздо более сложные па. Я все покажу. Бал маскированный, и тебя примут за Франческу Кагляри. От тебя я узнаю, что эти индюшки болтают про меня. Идем.
3: Франческа, дочка, добрый день.
2: Отец, здравствуй. Посиди здесь.
3: Хорошо.
2: Стефан?
1: Да?
2: Где же граф?
1: Они изволили поехать за цветами.
2: Очень мило. Пеппи, идем.
3: Стефан.
1: Да?
3: Скажи, что это за курочка, а?
1: Вот это? Да, так, модистка. А как ваши дела, господин Кагляри?
3: Табак. После того, как в парке выстроили чертово колесо, никто не желает кататься на моей карусели полфунта канифолии им за шиворот. Если бы не моя скрипка, я бы давно ноги протянул.
1: А Франческа, разве она не помогает?
3: Франческа тоже нашел помощника. Дочка вышла не в отца. Я скажу тебе откровенно, что все эти дачи, интриги, сплетни, вся эта золотая грязь мне не по вкусу. Я простой человек. Играю на скрипке и кручу своих лошадок. Наверное, потому что дед у меня был цыган, конократ, любитель музыки и великий мастер плясать полфунта канифоли ему за шиворот. Да, ну, в общем, все это, конечно, ерунда. А ты мне скажи, вот граф женится на Франческе?
1: Думаю, что нет.
3: Ну, и я так думаю.
2: Стефан!
3: Что это случилось?
1: Это кричит Анна горничная. Ну, чего ты кричишь? Умер, что ли, кто-нибудь?
4: Какой-то господин подъехал на извозчике и передал эту бумажку.
1: О, деревня. Это визитная карточка. Премьер-министр фон Крайцер-Пфеннинг. Наш премьер-министр. Это, доложу вам, первый скряга и ханжа, даром что холостяк.
5: Да как ты смеешь, свинья? Это же
1: грабеж. Это он ругается?
3: Вон он торгуется с извозчиком.
5: Жулики. Дармоеды, бандиты, воры, среди бела дня на большой дороге. Ты, мужлан, должен за счастье считать, что я, премьер-министр, целый день проездил в твоей рассохшейся пролетке. Ты это понимаешь? Безмозглая твоя голова.
6: Да какой же вы пример, если денег не платите? За такой пример за решетку сажают.
5: Что?
6: На такой нарядной тележке. Таких два рысачка на мосту так подхватили, что у вас с лысиной шляпа с паричком два раза слетала.
5: Замолчи, негодяй! Стефан, ты все слышал?
1: Да.
5: Ну ничего. Вопрос об извозчиках я поставлю на конгрессе. Стефан, заплати ему только не 16, а 15 крайцеров.
6: 16.
5: 15?
6: 16.
1: Получи, старик, 17 и не шуми.
6: 16, как сказано. А 17-й отдай этому премьер-министру. Пусть купит резинку, чтобы паричок держался на пустышке.
5: Вон!
7: Прощай, братец.
5: Братец. Тоже мне родственничек нашелся. Ну, доложи обо мне графу.
1: Их сиятельство... Дома нет.
5: Ну, тогда я хочу выразить свое почтение хозяйке дома.
1: Боже мой, он думает о графине. Ее тоже нет дома.
3: Нет дома? Нет. Как, моя дочурка никуда не уезжала.
8: Господин Кагляри, не губите дело.
9: Ага, вы батюшка графини?
3: Графини? Ну что ж, не будем забегать вперед, но, так сказать, в некотором смысле да.
9: Очень, очень приятно. Полчаса тому назад я видел графа с вашей дочкой. Они ехали в экипаже.
3: Это вам померещилось.
9: Ну, я так и думал. Он был не с женой, а с любовницей, балериной. Какая наглость так афишировать эту связь.
3: Нет, вы это, садитесь. Дочка сейчас выйдет.
9: Мерси. Сразу видно аристократ. Я много слышал о вашем знаменитом конном заводе. Сколько у вас теперь лошадей?
3: Сейчас скажу. Значит так, починить столько. С починенными 60 штук.
9: Что? Что значит с починенными?
3: Ну, обыкновенно. У какой голова отлетела, у какой хвост оторвался. Иной коняга так поизносился, что только на слом годен. А ему загонит дюжину гвоздей. Ставит хвост, лачком тронут, он глядит, хоп-хоп, мои лошадки, лучше стал, чем был раньше.
9: Что он болтает? У старичка в голове форточки хлопают. Скажите, а за лошадьми нужен большой уход?
3: Да ну, какой там уход? Они же овсат не просят. Протереть утречком керосиновой тряпкой, да покрасить один раз в год, вот и все.
9: Покрасить?
1: Жители, господин Кагляри имеет в виду...
3: Ох ты, полфунта канифоли тебе за шиворот. Придержи свою мельницу, Степан. Ну, конечно, покрасить. У меня на большом кругу, сейчас скажу, голубые и вороные бегают, а на малом я всех в красную полоску пустил. Как тигры, честное слово. Вы знаете, на будущий год, если деньги будут, всех лошадей на верблюдов переделаю.
9: Что?
3: Да, вот моя дочка, пожалуйста.
1: Ой, что сейчас будет?
2: Мне сказали, что приехал гость.
9: Разрешите представиться. Премьер-министр княжества Розеншнайц. Вильгельм Маргарита Амалия фон Крайцер-Пфенник.
2: Я очень польщена. Прошу вас.
9: Я совершенно не понимаю графа. Его жена очаровательна.
1: Господин Кагляри, пока вы окончательно не испортили дело, едем со мной. Вам здесь оставаться нельзя.
3: Да,
1: нельзя же, никаких...
3: Разрешите откланяться, господин министр. Господин министр,
9: да.
3: Если захотите прокатиться, милости просим. Хоп-хоп, мои лошадки под скрипочку.
2: Замолчи! Адье. Как вам нравится Вена, господин министр?
9: Вы простите меня, но я в большом затруднении. Вашему мужу, графу Цедлау, грозят неприятности. И я рад, что застал вас одну, и, как это ни прискорбно...
2: А вы ничего не путаете?
9: О, нет! Графу грозит отставка. Я буду жесток, но вы должны узнать правду. Граф изменяет вам.
2: С кем?
9: С известной танцовщицей Франческой Кагляри.
2: Идиот.
9: Совершенно верно. Круглый идиот. Изменять вам. Никто не оправдывает графа, и я тоже.
2: Но я должна объяснить...
9: Мораль. Тут низвергнута мораль. Подумать только, какая-то танцовщица. Ну нет, вы не знаете меня, черт возьми. Я заставлю его возвратиться к законной супруге. Клянусь вам, я не позволю разбивать семейные алтари, семейные очаги, семейные фонари, то есть эти семейные светильники. Это бунт против нравственности, бунт против церкви, бунт... Позволь, что с вами? Вы плачете? Боже мой, я, кажется, как всегда перезалил. Куда вы?
2: Еще ни один человек на свете не решался говорить мне в лицо подобные слова. Вы или негодяй?
9: Только не негодяй.
2: Или дурак.
9: Вот это другое дело.
2: Я прошу оставить меня.
9: Нет. Ой.
2: А нет.
9: Боже мой. Вы неправильно меня поняли.
10: В открытые двери вбегает графиня Мари, супруга Адольфа Цедлау. Она останавливается и с нежностью осматривает хорошо ей знакомое убранство комнаты.
2: Хорошо, что меня никто не увидел. Милый, милый старый загородный дом. Ты опять встречаешь свою прежнюю хозяйку, маленькую графиню Мари. Приехав в Вену, я не могла не навестить тебя. В этих стенах я прожила полгода после свадьбы. Сколько слез я пролила здесь, став графиней Цедлау. Боже, как я была несчастна. Только этим стенам я доверяла свои сердечные секреты. А в тихом шуме старых лип, смотревших в мое окно, мне слышались слова, наполненные лаской и теплом. Милый старый загородный дом. Ты помнишь свою Мари, которая жила здесь бедной маленькой узницей? И вот когда снова стало тяжело на душе, я вновь приехала к тебе, старый добрый друг.

0: Не замечая графини Мари, в комнату возвращается премьер-министр.
1: Черт возьми! К себе она не пустила, но запустила чашкой. Я был так дипломатичен, так политичен, так педагогичен, и вдруг скандал. Тут кто-то есть. А, это та дама, с которой граф ехал в коляске. Вот она, эта самая танцовщица Кагляри. Какая наглость являться сюда. Боже мой, я сейчас взорвусь от бешенства. А, вот и граф.
2: Мари, вы здесь?
1: Как видите.
2: И господин премьер-министр, рад вас видеть.
1: Я также. Немедленно увидите эту особу, иначе графиня...
2: Иначе графиня встретится с балериной Кагляри. Вы правы. Мари, дайте мне руку. Прошу вас, уйдемте отсюда.
3: Я ничего не понимаю. Что здесь происходит? А кто эта дама?
2: Боже, сюда идет Франческа. Этого только не доставало. Теперь я погиб.
4: А, тут целое общество. Господин премьер-министр, да? Я прошу у вас прощения.
1: А если позволите.
4: Все понятно. Граф, познакомьте меня с вашей дамой.
2: Господин министр, умоляю вас, представьте мадемуазель Кагляри как свою жену.
1: А, с большим удовольствием. Разрешите представить мою жену.
0: К ужасу Адольфа, министр представляет как свою жену не Франческу, а графиню Мари.
2: Не ту, эту.
1: А,
2: ай, все пропало. Он принял графиню Мари за Франческу.
3: Что здесь происходит? Премьер-министр представляет меня, Мари Цедлау, своей женой? Забавно. Посмотрим, что будет дальше.
5: Понятно, тут ничего, ничего. Перепутаться, жена выдал за жену, за кто? Но дело теперь, я пойму. И что на уме мусорило, вдруг стрело. Перепутаться, перепутаться, но дело.

0: Мраморный зал во дворце князя Литовского залит огнями. Гремит музыка. Сегодня здесь дается бал для участников конгресса.
1: В

0: окруженный дамами, появляется хозяин дома, князь Битовский. Придворный интриган и карьерист, разыгрывающий из себя, несмотря на свой возраст, дамского угодника.
1: Милый князь, мы в восторге от вашего приема.
2: Да, бал у нас как нельзя лучше.
1: Самый удачный и самый веселый бал за все дни конгресса.
3: Я растроган до слез. Мерси, мерси, моя очаровательница, моя шармеза. Ну, позвольте. Ну, позвольте мне перецеловать ваши ручки. Вы разрешите?
1: Целуйте, целуйте. Целуйте.
3: Вашу, вашу и вашу.
0: Из-за колонн выходит граф Адольф Цедлау и премьер-министр.
4: Граф Цедлау, скажите, кто этот почтенный старец?
5: Это князь Битовский, хозяин дома.
4: Дипломат?
5: Да, господин министр, дипломат, торгующий подагрой.
4: Чьей подагрой?
5: Разумеется, своей.
4: Не понимаю, объяснитесь яснее.
5: Очень просто. В те дни, когда князь Битовский, как дипломат, должен защищать интересы своей страны, его противники присылают ему пакет с деньгами. Князь немедленно ложится в кровать, у него разыгрывается приступ подагры, и спорный вопрос решается в пользу противной стороны.
4: Какой пронзительный ум! Подагра! Граф, ну а если нет?

0: Что это?
1: Постойте, постойте. Эта красотка мне знакома. Она снимает маску.
0: Ба!
1: Да это та самая модисточка, которую я не застал в ателье.
0: Что вы здесь делаете, прелестная незнакомка?
2: Ой, я вас узнала. Вы заходили в ателье с такой красивой дамой и все время таращили на меня глаза.
0: А вы уже заметили. Меня зовут Адольф. Садитесь. В этот уголок почти никто не заходит. Вас тоже пригласили на бал. Не бойтесь, я вас не выдам. Наоборот, я очень хотел встретиться с вами. Со мной может быть совершенно откровенный, нем как могила.
2: Хорошо, я вам верю. Видите, сегодня великосветские дамы показывают балет. Одна герцогиня готовила главную роль, но поскользнулась, шлепнулась и подвернула ногу. Пришлось пригласить Каглиари.
0: Франческу? Вы ее знаете?
2: Ну еще бы! Вместе учились в балетной школе. Видите мое платье? Это платье Франчески. Она тайно от всех переодела меня в свой театральный наряд. И я сегодня танцую здесь вместо нее.
0: Это зачем же такой маскарад?
2: Да все из-за наших великосветских дам, которые распустили про Франческу такие слухи, что, боже упаси.
0: Черт возьми, это почти гениально. Но вас не узнают раньше времени.
2: Под маской никто, даже старик Каглиари.
0: Великолепно. Теперь самое главное, ваше имя?
2: Мое имя, а зачем?
0: Ну, как мне называть вас? А, опять этот князь Битовский.
2: Где? Где моя маска?
0: Вот она, надевайте скорее.
3: А я вас ищу, ищу, ищу, ищу. Граф, пойдемте вас представлю Телерану. Он сгорает от желания видеть вас. Ах, вы здесь, моя прелестница. Позвольте вашу божественную ручку.
0: Князь, я вас сейчас догоню.
3: Хорошо, хорошо.
4: На всякий случай я написал вам письмо, но когда заехал в ателье, вас уже там не было.

0: это? Папаша Каглиари? Он здесь, на балу? Ой, да, он играет в оркестре. Лучше не попадаться на глаза этому болтуну.
1: А-а-а, гоп-гоп, мои лошадки. Очень рад встретить вас, господин премьер-министр.
2: Взаимно, взаимно.
1: О, полфунта канифоли вам за шиворот.
2: Странные поговорки у этого аристократа. Я не сомневался, что увижу вас сегодня на балу. Извините меня за нескромный вопрос. Какое положение вы изволите занимать в обществе?
1: Положение?
2: Да.
1: Друг мой, я всю жизнь играю только первую скрипку.
2: Первую скрипку? Я так и думал. Знаете, у меня к вам дельце. Помогите мне продать грудную жабу.
1: Что-что?
2: Грудную жабу. Я бы взял недорого. Вот подагры, как у князя Битовского, у меня, к сожалению, нет. Ревматизм, ну, знаете, он такой застаревший, что его и предлагать неудобно.
1: Полфунта канифоли вам за шиворот. Да кому же она нужна, эта ваша жаба, а?
2: Тише, тише. Посмотрите, вон в конце зала идет граф Цедлоу со своей любовницей.
1: Я ему такую карусель пробежу, полфунта ему канифоли.
2: Только без скандала, только без скандала. У меня есть план, я ее влюблю в себя.
1: Что?
2: Да-да-да, она бросит графа, оскорбленный граф вернется к вашей дочери, своей законной супруге. Да-да-да, как дважды два четыре. Вы знаете, 40 лет тому назад я влюбил в себя 90-летнюю принцессу.
1: Ай, полфунта канифоли вам за шиворот. Простите, а сколько вам лет теперь, а?
2: 72.
1: Ого-го! Оп-оп, мои лошадки, а! Полфунта канифоли, даже фунт канифоли вам в это самое.
2: Ну,
1: желаю удачи, пойду предупрежу дочь.
2: До свидания, до свидания. Вот они оба идут сюда. Какое божественное создание. Глаза, рот. Нет, я не могу ее видеть рядом с этим Дон Жуаном. Боже мой, уж не влюбился ли я?
3: С букетом белых роз появляется князь Битовский. Он устремляется к графине Марии.
4: Господа, господа, вот она, наша царица бал. Наша прелестная графиня Мария Цедлоу. Браво, браво, браво, браво. Граф, граф, господин посол. Пожалуйста, на расправу.
5: Я к вашим услугам, князь. В чем моя вина?
4: Вы слышите, господа, в чем его вина?
6: Да в том, что вы заточили прелестную Марию в деревне и решаете на счастье любоваться ею. Я уже трепещу при одной мысли о том, что по окончании конгресса наша фея опять променяет Вену на деревенское одиночество.
7: Дорогой князь, вы недалеки от истины. Граф, как посол, останется здесь, а я очень скоро покину нашу Вену. И потому хочу как можно веселее провести эти дни.
8: Лорд Эстер Кагле с супругой.
4: С супругой? Идемте, идемте, господа, встречать дорогих гостей.
7: Стойте, стойте, стойте, куда вы? Сядьте, дорогой Адольф. Объясните, что произошло сегодня на даче?
4: Где? Что? Когда? А?
7: Ну, почему вы не хотели, чтобы я приехала на виллу? Раз. Кто-то особо, с которой я встретилась там? Два. И почему министр представил меня как свою жену? Три. Отвечайте.
4: Ах, боже мой! Ну, если вы хотите непременно знать, то могу сообщить вам, что эта дама... любовница премьер-министра. Поверьте, я был вынужден предоставить нашу дачу в распоряжение этой особы только потому, что об этом меня просил сам премьер-министр.
7: Но почему же министр выдал меня за свою жену?
4: Неужели вы не понимаете? У министра теперь новая возлюбленная и...
7: Ну что же дальше, дальше?
4: А дальше совсем просто. Он сказал своей старой возлюбленной, которую вы видели на даче, что в Вену приехала его жена. Старая возлюбленная, конечно, не поверила.
7: Неправильно сделала.
4: Совершенно верно. И когда, Мари, вы приехали, министр шепнул мне, можно я выдам вашу очаровательную жену за свою?
7: И что же вы ему сказали?
4: Можно.
7: Что?
4: Но не более чем на 2 минуты. Вы понимаете, я не мог отказать ему, так как мне грозит ссылка в Розеншлейц.
7: Я не верю ни единому вашему слову. Но в вас появилось что-то новое, не пойму что. Раньше вы были просто тюфяк. А сейчас? Сейчас вы как будто проснулись после долгого сна. Правда, вы наболтали целый воз всякого вздора, но врали без запинок и даже с блеском. Раньше я у вас этих талантов не замечала.
4: Это очень жаль, Мари, что вы не замечали ни меня, ни моих талантов. Но если бы вы тогда поступили иначе, все сложилось бы по-другому, и вам не пришлось бы переживать то, что вы переживаете сегодня. А я знаю, я чувствую, что на душе у вас совсем не так уж радостно. Скажите, я прав?

0: Адольф, сегодня в парке на Дунае народное гуляние. Вся Вена будет там. Поедемте, прошу вас.
1: На гуляние, увы, это невозможно. Мы с министром будем работать всю ночь. Завтра заседание Конгресса.
0: Я не сомневаюсь, что он будет на гулянии. Скагляри.
2: Куда вы, Мари?
0: Танцевать! А главное, не отнимать у вас свободы. Мой милый Дон Жуан.
1: Черт возьми, не влюбиться бы мне в собственную жену. Боже.
3: Из-за колонны появляется дама в маске и черном домино. Она смотрит вслед удаляющейся Мари и затем срывает маску.
1: Франческа?
0: Адольф, я все видела. Кто эта особа?
1: Допрос номер два. Моя жена.
0: Утром она была женой министра, а теперь стала твоей.
1: Когда вошла моя жена, я попросил министра представить тебя как его жену.
0: Меня? Негодяй.
1: Да, а этот старый болван все перепутал. Он думал, что ты моя жена, а моя настоящая жена Франческа Кагляри. То есть он принял мою жену за мою возлюбленную и представил ее моей возлюбленной, думая, что это моя жена. Понимаешь? Нет? Ну, как тебе все объяснить? Ну, это так все просто.
0: Идиот!
1: Ну да, круглый идиот.
0: Не он, а ты. В 10 часов после бала ты повезешь меня в парк над Дунаем. Слышишь?
1: Что, не с ума сошли с этим гулянием? В 10 часов не могу. Завтра заседание Конгресса, я с министром буду работать всю ночь.
0: Всю ночь?
1: Только без рук. Я, как дипломат, особо неприкосновенная.
0: Не думай, что я так глупа, чтобы верить твоим словам. Значит, он будет там с этой дамой. Ну что же, посмотрим. Боже мой! Опять этот князь Битовский, уж не за мной ли?
4: Вот вы где, наш кумир. Разрешите, моя прелестница, в благодарность за то, что вы украшаете мой бал, поцеловать ваши ручки. Но что с вами? Вы разгневаны? Или, может быть, ревнуете? Кто тот преступник?
0: Вот он.
4: А, граф Цедлау. Ну, это же самый блестящий мужчина в нашем дипломатическом мире. Все женщины от него без ума. Впрочем, с такой внешностью нельзя не быть Дон Жуаном.
0: А он действительно Дон Жуан?
4: Ну, со школьной скамьи.
1: Вы мне льстите, князь.
4: Идемте, идемте, мое сокровище. Граф, я похищаю прекрасную сабинянку.
1: Ушли. Дон Жуан со школьной скамьи. Это я-то Дон Жуан. Я.

0: господин министр.
1: Постойте, постойте. Дайте я только запишу. Так, понедельник, среда и пятница – грудная жаба. Очень хорошо. Вторник – ангина. В четверг – приступ наследственного слабоумия. В субботу – прострел, в воскресенье – ах, черт, в воскресенье конгресс не заседает. Очень жаль. С такими лентяями недолго и разоиться.
0: А вы, господин министр, болеете два раза в день.
1: Два раза в день?
0: Да. Скажем, утром ангина, а вечером брюшной тиф или наоборот. Ведь заседания бывают и утренние, и вечерние.
1: Сразу видно, что в государственных делах вы сделали успехи. Бегу восполнить пробел.
0: Куда вы? Сейчас будет балетное представление.
1: Не могу. Дела прежде всего.
2: Милостивые государи и милостивые государыни, сейчас вам будет показан балетный дивертисмент. Перед вами продефилируют отряды австрийской гвардии в исполнении прелестных дам высшего общества. В главной роли знаменитая танцовщица Франческа Кагляри.
3: А вот и моя модисточка в роли Франчески. Весьма похоже.
4: Тише, господа, тише!

0: понимаем. Monsieur Charmant, сидите, monsieur. Ведь это просто какое-то волшебство. Разрешите, ну разрешите моей феи перецеловать ваши дивные ручки. Да, да, да. Но Франческо, Франческо Каглияри, это просто выше всяких похвал. Браво, браво, браво, браво.
1: Пеппи окружает толпа поклонников, уверенных, что перед ними знаменитая танцовщица Франческо Каглиари. Придерживая маску рукой, Пеппи видит Адольфа, который старается протиснуться сквозь толпу.
2: Благодарю! Благодарю вас, господа! Я так тронута вашим вниманием. Адольф, как вам понравилось представление?
3: Я в восторге от балета, еще более от вас. Вы прочли мое письмо?
2: Да. Ждите меня при входе в парк. Я буду обязательно...
1: Неожиданно перед Адольфом появляется графиня Мари.
4: Адольф!
3: Мари?
4: Простите меня. Сознаюсь, я ошиблась. Я вижу, что между той дамой, которая была на даче, и балериной Каглиари, танцевавшей сейчас, действительно мало общего. У меня от шума разболелась голова. Прикажите подать карету, я вас подожду здесь.
3: Сейчас все сделаю.
4: Если это Каглиари, то кто же был на даче? А, вот и премьер-министр. Он один знает все, и если он будет молчать, придется пустить в ход женские чары.
5: Боже мой, она и совсем одна. Наверное, стосковалась по мне, бедняжка. Вперед на штурм!
4: Ну, где же вы были все это время? Вы смотрели балет?
5: Увы, нет. Дела государственной важности.

0: нет, нет, до свидания.
1: В зале появляются папаша Каглиари и Франческо.
2: Ах, полфунта канифоли ему за шиворот, а? Смотри, смотри, Франческо, этот старый хрыч, премьер-министр с той дамой, а?
3: Оставь меня, отец, глазу на глаз с министром. Я скоро приду.
2: Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, ладно, ладно. Полфунта канифоли вам за шиворот.
3: Боже, да чего глуп этот премьер-министр. Мне кажется, что он принимает меня за графиню, а вот эту особу за Кагляри, то есть за меня.

0: А в это время в парке над Дунаем шумно и непринужденно веселился простой народ. Под зелеными ветвями гремела музыка, и один вальс сменялся другим. Но вот зашуршали складки шелкового платья, и из зелени ветвей появилась графиня Мари, а за ней премьер-министр.
1: Сюда, сюда, господин премьер-министр.
2: И для чего это затея с гулянием, графиня Мари?
1: Ну, вы же сами умоляли меня этот вечер провести вместе.
2: Боже мой!
1: Кельнер!
3: Что прикажете?
2: Уединенное место и ужин.
3: Вот три беседки. Средняя будет занята, а две крайние...
1: Прекрасно, мы займем левую.
3: Пожалуйста.
2: Опустите что?
4: Тише, Стефан. По-моему, это был граф.
5: Да что вы, мадемуазель Франческа, это вам померещилось. Позвольте позвать кельнера, я просто умираю от жажды.
1: Кельнер!
3: Что вам угодно?
1: Укромное местечко для ужина.
3: Вот три беседки, из них правая свободна.
1: Отлично, я ее занимаю. Прекрасно. Стакан вина этому типу.
5: А почему типу?
1: Потому что я по глазам вижу, что ты типичный предатель. Избежишь от меня при первом случае. Стефан!
5: Да?
1: Пойди по парку, и если увидишь графа с женой, беги ко мне. Живо!
5: Как же, держи карман шире.
1: Что, что?
5: Все будет в порядке.
0: Проводив глазами уходящего Стефана, Франческа повернулась и неожиданно увидела около левой беседки фигуру женщины, которая показалась ей знакомой. И неудивительно, так как это была Мари.
4: Кто это? Ах, графиня Мари?
6: Опять та же особа. Это поразительно.
4: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
4: Значит, левая беседка занята вами?
6: Совершенно верно. Судьба все время нас сталкивает вместе. Мы женщины. Так будем раз в жизни откровенны.
4: Я предлагаю заговор. Согласны?
6: Согласна. Находятся же люди, которые обвиняют нас, женщин, в коварстве, хитрости и вероломстве.
4: А мужчины? Кельнер!
3: Что прикажете?
4: И кем занята средняя беседка?
3: Графом Цедлау.
4: Все понятно. Ступайте.

0: И она сказала, что устроит мне скандал публично.
1: Публично?
0: Ну и пусть. По крайней мере, этому подлому шантажу наступит конец. О, она хитра, жестока. Скандал заготовлен тогда, когда в Вене находится графиня Мари.
1: Да.
0: Надо действовать прямо и открыто. Пусть Мари поймет, что совесть моя чиста.
2: Но не успел Адольф перешагнуть порог беседки, как перед ним выросла Мари.
3: Адольф? Сюда нельзя.
0: Мари? Вы здесь?
3: Да, я здесь. Ведь вы должны были работать всю ночь с министром. Ну, а...
0: Что?
3: Я... Мне хотелось быть здесь.
0: Тогда позвольте узнать, с кем.
3: Нет, нет, нет, нет, нет. Не все ли вам равно, с кем я провожу этот вечер?
0: Мне? Нет, не все равно. Слышите вы, холодная мраморная богиня, без сердца и души. Тысячу раз не все равно. Всю жизнь я слышу от вас одни насмешки. Я не могу даже сказать вам о своей... О своей...
3: О чем? Пустите.
0: Вы дрожите только потому, что боитесь огласки скандала в обществе.
3: Скандала? Тогда входите. Но знайте, что тот, кого вы встретите, сумеет защитить мою честь.
0: Я размажу ему голову!
2: Адольф бросается в беседку.
3: Спектакль, кажется, разыгран по нотам.
0: Кто здесь? Кто же здесь, черт возьми? Там никого нет. Вы смеетесь надо мной?
3: Мавр! Настоящий мавр! Это тоже новая черта в характере, которую я не замечала раньше.
0: Мари! Мари, простите, простите меня. Да чего же я глуп?
3: Ответьте, ну почему вы здесь и где премьер-министр?
0: Он в своей резиденции, Мари.
2: В это мгновение на пороге левой беседки появляется Франческо.
4: Господин посол! Премьер-министр просит вас в левую беседку.
0: Франческо? Премьер-министр?
5: На этот раз вы попались с поличным, дорогой граф. Но я сдержал обещание. Я отдал божественной Франческе Кагляри свое сердце и благодаря этому вернул прелестной графине Мари ее супругу.
0: Ах, господин министр, если бы я имел хоть один шанс на успех, я давно бы был у ног графини Мари.
3: Адольф! Так вы любите меня? Это правда, милый.
0: Мари! Так я не ошибся. Мне показалось, но я не смел даже думать об этом. Мари, счастье мое, любовь моя!
4: Постойте, постойте. А кто же третья? Кого граф пригласил в среднюю беседку?
0: Третья? Нет. Сейчас вы все поймете. Слышите?
6: Я тебя проучу. Проучу, негодная девчонка, будешь знать, как назначать свидание с шаркунами-аристократами.
4: А ваш слуга невысокого мнения о своем барине.
6: Ты
7: да, это ты. Вот ты во всем виноват.
6: Я-то дурак слушаю. Модисточка, модисточка. А ведь это же моя невеста. Ах, ты негодница этакая. Я тебе покажу, как с господами в парке гулять. Мы люди честные, так давай жить по-честному.
7: По-честному?
6: Да.
4: Тогда мир. Мир.
3: Конечно, мир. Прошу всех к столу.
4: А вот тост разрешите произнести мне. В моем тосте три желания. Большого и долгожданного счастья Марии Адольфу, светлой и неувядающей любви моей маленькой Пеппи и Стефану и здоровья нашему премьер-министру, который четверть часа тому назад сделал мне предложение. А теперь

0: мы передавали монтаж оперетты Штрауса «Венская кровь». Русский текст Ценина. Действующие лица и исполнители. Франческа Кагляри, солистка Большого театра Диомидова и артистка Ефремова. Папаша Кагляри, народный артист РСФСР Липко. Граф Цедлау, солист Всесоюзного радио и телевидения Махов и народный артист РСФСР Зельдин. Мари, солистка Всесоюзного радио и телевидения Симонова и артистка Иоаниди. Стефан, солист Всесоюзного радио и телевидения Ельников и артист Гребенников. Пеппи, солистка Всесоюзного радио и телевидения Черняк и артистка Струнова. Министр, солист Всесоюзного радио и телевидения Тихонов и заслуженный артист РСФСР Осенев. Анна, артистка Бабич. Князь Битовской, заслуженный артист РСФСР Ценин. Дворецкой, артист Эйбаженко. Кельнер, артист Рамбро. Дамы, артистки Меркуданова, Славина, Бабич. Ведущий, артист Яковлев. Эстрадный оркестр и ансамбль песни Всесоюзного радио и телевидения, дирижер, заслуженный артист РСФСР Юрий Силантьев. Концертмейстер Жирова. Постановка заслуженного деятеля искусств Штейна. Режиссер Рамбро.
1: Время от времени Потапов встречался с майором Грушко и Прокопенко на конспиративной квартире. Но доклады его были пока однозначны. Ничего нового нет. Давыченко показывается редко. Ни с кем из своих знакомых Потапова не свел. Время шло. Наступила зима. Холодная. Страшное. Кольцо блокады вокруг города сомкнулось. Ленинград начал голодать. Но именно в это время Давыдченко начал раскрываться.
2: Кто там? Кто там?
3: Потапов, откройте! Это Давыдченко.
2: А? А что случилось?
3: Дело есть.
2: Зачем же в такую рань? Мне на работу надо.
3: Бросьте, что еще за работа?
2: Работаю на швейной фабрике, мне нельзя опаздывать.
3: Значит, и нашим, и вашим, так?
2: По крайней мере, ясно, кто я и чем занимаюсь.
3: Дмитрий Трофимович, у меня, правда, серьезное дело. Серьезный разговор. Вами интересуются большие люди. Они придумали великое дело. Создают организацию патриотов, хотят сохранить исторические и культурные ценности Ленинграда.
2: Сохранить от немцев?
3: А разве они не заинтересованы, чтобы все осталось на месте?
2: Вот это уже понятнее. Что требуется от меня?
3: Участие и все. Сам я больше ничего сказать не могу. С вами будут говорить другие. Послезавтра я жду вас в полдень на перекрестке Загородного и Ломоносова, и мы пойдем. Эх, не хотел говорить, но по дружбе, Дмитрий Трофимович. К вам относятся очень серьезно. Вы же знаете немецкий.
2: Ну и что?
3: А что, если вам предложат идти туда, к ним?
2: Ясно. И вы сказали, что у вас есть на примете такой дурак, который согласится на подобное предложение?
3: Ну, зачем же вы так, Дмитрий Трофимович? Ну,
2: ладно.
3: Зачем?
2: Ладно. Поговорим, увидим. А сейчас я опаздываю, Михаил Михайлович. Пойдемте.
3: Пойдемте.
1: И вот настало время, когда мы могли уже торжествовать, пусть и небольшую еще, но победу. Операция «Омега» принесла свой первый успех. Давыдченко вывел Потапова на нелегальную организацию, которая ищет связи с немцами. Но как его, Потапова, встретят эти люди? Это зависело и от того, как сам Потапов поведет с ними игру.
3: Потапов, Дмитрий Трофимович. Да. Очень приятно. Я тоже Дмитрий, только Сергеевич. Дмитрий Сергеевич Замятин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
3: Давайте присядем. В ногах, правда, нет, а мы оба нуждаемся именно в ней. Не так ли? Прошу вас.
2: Да-да. Благодарю.
3: Давыдченко рассказал мне про вас.
2: Вы меня прекрасно понимаете. И понимаете, почему я так легко пошел на первое же предложение Давыдченко о встрече с вами.
3: Ну, положим. Положим, вы дали согласие не так уж легко.
2: Видимо, Давыдченко пытался повысить свои акции. Ну, бог с ним. Я согласился сразу же. Но теперь это уже не важно. Он изложил мне, однако, цель, которую вы перед собой ставите. Она показалась мне некрупной.
3: Да. Для начала мы хотим предложить им свою ограниченно-культурническую услугу. Сохранение исторических и культурных ценностей нашего города. Вы понимаете, что речь идет о богатстве, равного которому нет во всем мире. Они знают

0: Я бы не решился. Они спросят, от кого вы собираетесь беречь свои ценности? От большевиков? Ну что большевики с ними могут сделать? Вывести их они уже не могут. А когда дело пойдет к финалу, и думать об этом не станут. Значит, спросят они, вы хотите сохранить свои ценности от нас? И что прикажете ответить? Какой стенке становиться?
1: Но в принципе вы могли бы?
0: В принципе? Нет. Абстрактно, пожалуй.
2: Вскоре Потапов встретился на конспиративной квартире с Прокопенко и Грушко. В городе уже наступила настоящая зима. Жуткая, даже не в сильные морозы.

0: Ну и холодина. Унизительная слабость.
1: А вы лучше не садитесь. Печка-то еще не разогрелась.
0: Я сейчас. Минутку только посижу.
2: Значит, переход фронта. Вот что они тебе предлагают.
0: Вы уже согласились?
1: Пока думаю.
2: Надо будет согласиться.
0: Переход фронта будем симулировать. Настоящий переход означал бы, что мы сами втягиваем их в более тяжелые преступления.
2: Скажи, а в разговоре ничего не выяснилось относительно того, что это у них еще за второй канал связи? Какой-нибудь законспирированный передатчик?
1: Нет, этого я пока не выяснил. Слушай, Кружко, ты не сиди. А ну-ка встань. Ну, встань. Походи немного. Ну, вставай, чего расселся? Ну, холод ведь.
2: Ой.
0: Лидера их вы не видели?
1: Пока нет. Прячут, что ли?
0: В общем, дадим вам точные координаты человека, с которым вы будете якобы связаны при переходе фронта.
1: Так.
0: Они, конечно, будут проверять. Во время похода будете находиться здесь, вот в этой квартире.
1: А разве нельзя побыть на Литейном?
2: Нельзя. Нельзя никак, Митя, нельзя.
0: Лучше не рисковать. Будете сидеть тут. Грушко вам обеспечит еду. Мы за это время изготовим необходимые немецкие документы. И еще одно. Вы даете группе согласие идти, но еще раз решительно поднимаете вопрос, солидно ли являться к немцам с намеченной ими целью, поскольку за этим не видно политической позиции. Угу. Если руководители группы других целей не выставят, тогда вы им уступите. Но я почти уверен, выставят. Какое у вас впечатление?
1: Могут и не выставить. По-моему, они не хотят проиграть, когда придут немцы. Но сейчас играть рискованно. Боятся.
0: И повторяю, выясняйте, что у них за второй канал.
2: А что Давыдченко? Как он все-таки оказался возле них?
1: Я понял, что это связано именно с тем судебным процессом о пожаре на корабле, когда его спасли.
0: Любопытно все-таки, как они в конечном счете оказываются близко друг от друга.

0: В общем, вам, Потапов, работы хватит. Вы напрасно психуете, считая, что, сидя здесь, теряете время зря. Не зря вы потрудились над своей легендой.
1: Да, Митя, ты у нас теперь такая личность. Просто плюнуть хочется.
2: А главный экзамен завтра. Еще неизвестно, что скажут и что подумают там о моей личности.

0: Потапов решил действовать решительно и для начала порадовать своих подопечных полным своим согласием на переход фронта.
1: Ну, Дмитрий Трофимович, как дела?
2: Дел никаких. Но в городе был и останавливался у меня мой сокурсник по институту. Теперь начальник штаба полка, стоящего на передовой.
1: Вы рассчитываете на его помощь?
2: Помогать, конечно, он мне не собирается. Но он пригласил меня к себе на фронт подкормиться, и этим можно воспользоваться.
1: Великолепно. Мы как раз говорили об этом труднейшем моменте.
2: Но я советовал бы вам использовать ваш второй канал.
1: Наш руководитель проявил огромный интерес к вам и к вашим переговорам.
2: Я его увижу.
1: К сожалению, он болен. Вопрос о походе поручено решить нам.
2: Чтоб все стало сразу ясно, скажу. С той целью, которая мне известна, я через фронт не пойду. Я еще хочу жить.
1: Да, Дмитрий Трофимович, мы считаем, что там следует говорить о цели более широкой. Но прошу вас понять, что мы очень рискуем, доверяя сейчас вам.
2: А я что, не рискую? И потом, что значит говорить? Я должен иметь четко сформулированный документ.
1: Можно все сказать и устно.
2: Немцы люди дела.
1: Ну, хорошо. Мы вам дадим документ. Своеобразную доверенность на переговоры. Вот, прочтите.
2: Предъявитель сего представляет группу патриотов из среды научной интеллигенции, озабоченной будущим, связанным с новым порядком, который несет с собой победоносная немецкая армия, о лояльности которой заявляется настоящим документом. По понятным соображениям, наши подписи здесь отсутствуют, но податель сего уполномочен охарактеризовать состав нашей группы и ответить на любой вопрос. Так, прекрасно. Но теперь я должен иметь эту возможность охарактеризовать этот самый состав группы.
1: Не будем спешить, Дмитрий Трофимович, не будем пока спешить. Пока я вам сообщу некие сведения только в самых общих чертах. Пока только в самых общих.
0: На другой день Потапов поселился в конспиративной квартире и стал ждать. Эта часть операции развивалась покуда хорошо. Зато о той ее части, которую мы называли у себя Альфой, о той, что была связана с ускользнувшим от нас Щипцовым, с Кумлевым, с Гориным и с их подручными, о которых мы тогда не знали почти ничего, разве только словесный портрет Щипцова, я видел его в лицо. Эта часть операции была словно в тумане. А между тем события развивались и у Кумлева. Щипцов должен был вот-вот вернуться. И Кумлев решил воспользоваться его советом. Действуйте. Действовать во мне Кумлев сам не решался. И поэтому решил навести порядок в собственных рядах.

0: Я не видел вас 2 дня, Горин. В чем дело?
1: Я потерял карточки. Метался по городу в поисках какой-нибудь пищи.
0: Да. Я снабжу вас консервами. И чтобы больше не пропадать. Понятно?
1: Понятно.
0: Понятно?
1: Понятно.
0: Вы видитесь с Ниной Викторовной Клигиной?
1: Ну, в этом нет необходимости.
0: Ваша подруга меня очень тревожит.
1: Какая она мне подруга? Сейчас голод, не до подруг.
0: Не забывайте, что агентом она стала по вашей рекомендации. Я боюсь, что она уходит в кусты. Уже 1,5 месяца не приходит на вызов. Симулирует болезнь. Надо к ней пойти, выяснить обстановку.
1: Я бы не хотел этим заниматься.
0: Почему?
1: Если она решила с вами порвать, то для нее первое дело выдать меня.
0: Меня тоже. Но она же знает, что господина Акселя привели к ней вы. Этого вполне достаточно. А я для нее, как и для вас, Павел Генрихович, и все. Вы к ней пойдете сегодня же и посмотрите, что с ней происходит. Если подтвердится, что она хочет с нами порвать, ее придется убрать. Понятно?
1: Я этого делать не стану.
0: Тогда я сделаю это сам.

Даже в эту жуткую первую блокадную зиму Кумлев вел размеренный образ жизни. Вставал по будильнику в 7 утра, делал гимнастику по системе Мюллера, съедал под глоток спирта кусочек сала с хлебом и уходил на весь день из дому. Встречался с агентами, наблюдал жизнь города с тем, чтобы к середине дня отправить в центр очередное радиодонесение. А затем ему предстояло посещение продовольственной базы на Выборгской стороне, где его всегда ждал сытный обед с водкой и горячая вода. И в тот день, когда Кумлев решил покончить с Клигиной, он не изменил своего обычного режима. Он шел к ней по опустевшим улицам, и редкие прохожие напоминали ему призраков. Таким же призраком показалась ему и Клигина, исхудавшая, с огромными черными глазами, которые смотрели на него без всякого выражения.

0: Кто это?
1: Это я, Павел Генрихович. Ой, ну что же это вы не дали знать, а? Нехорошо, Нина Викторовна, нехорошо. Я бы сразу пришел. Вы что, болеете? Или так? Ах, ай-яй-яй-яй, совсем я вижу, ослабели, а? Да, вот Горин просил добавить продуктов. Я же ему не отказал. Хотя, признаюсь, и мне нелегко их доставать. Ну, уж вас-то, уверяю, не оставил бы без еды. И Горин не дал знать, что вы бедствуете. Друг называется. Давно его не видели? Успокойтесь. Вот, поешьте немного. Вот. Сало. Но вы только жуйте. Жуйте хорошенько жуйте. А сразу глотать вредно. И не торопитесь. Не торопитесь. Ну, вот так. Боже мой, что же такое происходит, если для своего спокойствия я, Кумлев, должен сегодня убивать никому не нужную женщину? Почему, интересно, яд так медленно действует на нее? Как долго. Там у себя в Новгороде Аксель не знает, что творится в Ленинграде. Ваша обязанность — выполнять приказы. Ага. Ну вот, с Клигиной, наконец, все. Упокой, Господи, душу рабы твоей Нины. Так, теперь можно идти. Теперь она не выдаст. Всех бы так. Откуда подевался этот Соколов, например? Как сквозь землю провалился. Уж не провалился ли он на самом деле?

0: Кумлев не зря беспокоился о Соколове. Фотограф действительно провалился. И самым глупым образом. В немецком журнале «Сигнал» появились снимки разбитых ленинградских домов. Проверили. Не фальшивка. Соколова арестовали в тот момент, когда он снимал на Неве боевые корабли. Он бросил аппарат, стал бешено отстреливаться, пытался бежать. Но у летнего сада я прижал его к ограде и выбил пистолет. А рядом с нами лежал мертвый старший лейтенант Гриша Бровко. Мой первый учитель. Он выстрелил на мгновение позже фотографа. Клигина и Соколов стали не единственной брешью в группе Кумлева. Вскоре к нам попал и Горин. По описаниям Горина был составлен подробнейший словесный портрет Павла Генриховича. Горин долго петлял, сообщал факты понемногу, пытался выгадывать время. Зная Кумлева, он был уверен в том, что Клигиной в живых нет. И потому, наконец, назвал следователю ее имя и то, что однажды мельком видел Клигину вместе с Павлом Генриховичем. Откуда ему было знать, что следователь пойдет по следу Клигины и что его труды не будут напрасными?
1: А теперь, Горин, расскажите о ваших шпионских связях.
2: Но тут я не могу быть вам полезен.
1: Я вынужден напомнить вам, юристу, что уклонение от правдивых показаний следствию не убавляет вашей вины.
2: Да, ну, тем не менее.
1: Когда вы порвали с Клигиной?
2: Подобные победы и отступления я в памяти не фиксировал. Во всяком случае, порвал я с ней давно.
1: Кто вас с ней познакомил?
2: Такое разве вспомнишь.
1: А кого с ней познакомили вы?
2: Наверняка знаю, кого-нибудь познакомил. Такой товар обычно передается из рук в руки. Кого именно? Извините.
1: Отвечайте правду. Зачем вы были недавно у Клигиной?
2: Но я... Я не был. Не был.
1: Я предъявляю вам, Горин, обвинение в попытке обмануть следствие.
2: Я говорю правду.
1: Сейчас я вызову на очную ставку Клигину. Вы надеялись, что Павел Генрихович прикончил ее после вашей разведки? Отвечайте. Почему вы рекомендовали Клигину агенту иностранной разведки?
2: А почему? Вы ее показания слепо берете на веру.
1: Потому что, в отличие от вас, она показывает правду.
2: Правду? Правда, извлекаемая женщиной такого сорта?
1: Вы рекомендовали ее иностранной разведке именно за это?
2: За что?
1: За этот ее сорт. Смотрите сюда. Узнаете ее почерк?
2: Да, это почерк Клигиной.
1: Читайте вслух вот это место. Ну?
2: Недавно приходил ко мне Мишка Горин. Паразит. Горевал, что мы с ним влезли в грязное дело и звал бежать на фронт.
1: Хватит. Вы только за этим приходили к ней? Ну, хорошо. На очной ставке мы все уточним. Последний вопрос. Ваше предложение Клигиной бежать было искренним?
2: Да. Да.
1: Когда же вы были завербованы?
2: Я все расскажу. Я все расскажу.

0: Следователь слушал сбивчивые и торопливые признания предателя, подлой, трусливой душонки, и невольно ловил себя на мысли, что думает о тетрадке, которую ему удалось обнаружить в квартире покойной Клигины, ее дневнике и последних в нем записях.
1: Слабость навалилась внезапно. Утром обнаружила, что ноги не держат. Я кричала, но никто не слышал. Может быть, умерли? Хорошо еще, что есть лед на окнах. Отковыриваю и сосу. Силы уходят. Только бы успеть записать самое главное. Я предала Родину. Я предала свою Родину. Сделала это легко и без переживаний. В предатели меня рекомендовал адвокат Горин. Грязный и продажный человек. Все случилось потому, что я жила, совершенно не думая о том, где живу и для чего. Бывало мне грустно, бывало весело, счастья не было никогда. Разве в самом-самом детстве родилась красивая,

каждый день приносил новое не только для нас. Когда Чепцов вернулся из Ленинграда к Акселю, тот с нетерпением ожидал доклада о ленинградских делах. Аксель досконально выспрашивал Чепцова. Планы начальства менялись так часто, что предугадать новый ход, новый поворот в их тактике можно было, лишь имея на руках сильную козырную карту. Больше всего смущало грозного шефа Абвера, адмирала Канариса, то обстоятельство, что разведка и контрразведка русских оказались не тем, за что их пытались выдавать многие, а в частности он сам. Пугало то, что на эту работу, требующую и смелости, и самоотверженности, более того, жертвенности, шли сотни и сотни юношей и девушек, зная заранее о всех трудностях. Пугало бескорыстие их, пугал патриотизм.

Через несколько дней Чепцов вернулся в Ленинград. Они поселились вместе с Кумлевым подальше от центра, на отшибе, чтобы не привлекать внимания. Каждый день, как бы оба ни старались сдерживаться, происходили ссоры.

0: Я должен все-таки сказать, что наш запас продуктов не бесконечен.
1: Это не очень тактично, Павел Генрихович. Может, вы считаете, что я в этом виноват?
0: Вы меня не поняли. Я все время думаю о деле. Нельзя затягивать все это.
1: Предлагаете нам вдвоем идти в атаку на Смольный?
0: Но нас не двое. Нас 49 человек. Ну, 46. Без Соколова, Горина и Клигиной. Ну, я понимаю. Сейчас нет ситуации для вооруженного выступления. Но у нас есть взрывчатка. Мы здоровые и сильные мужчины. Мы можем сделать очень многое.
1: Например?
0: Например. Оставить город совершенно без воды и света. Взорвать мосты. Да, и мы должны сделать это. А потом вы уйдете через фронт. Да уверен, гарантирую, вас встретят там как героя.
1: Мне нужна не слава, а разумное дело.
0: И я против самодеятельности. Надо послать полковнику Акселю подробную радиограмму, обрисовать обстановку и предложить диверсионный вариант.
1: Да нет же! Нет! Ну неужели вы не понимаете, что война вступила в совершенно новый этап? Пересмотрена вся стратегия. Мы должны находиться в распоряжении командования.
0: А меня вы понять можете? Я просидел здесь всю жизнь. Для меня каждый день отсрочки. Вы знаете что? Я же вам кажусь сумасшедшим. Один хочет город свалить.
1: Войну начинали не ради вас. Не ради вас с нами. Скажите лучше, почему они умирают, но не восстают? Я все время думаю, почему? История знает голодные бунты.
0: Да. И пока армия не повалит город, он будет сопротивляться.
1: То же самое я пытаюсь внушить вам. А вы все за свое.
0: Да, я за свое. За свое. Да. Нас мало. Но когда я иду по городу и вижу, как везут санки с покойниками, мне становится легче на душе. Еще одним меньше. И я хочу, чтобы их число с каждым днем все росло и росло.
1: Все понятно, вы заждались. И вы не хотите ждать. А вы знаете, что по вине вот таких же заждавшихся...
0: Ну? Ну? Что же вы остановились? Договариваете? Так что же по моей вине?
1: Кумлев, не будьте мнительным. Я не вас имею в виду. Вы человек убежденный. Но скажите на милость, по чьей же все-таки вине Германия оказалась дезинформированной в отношении прочности Красной России? И вот мы с вами сидим и недоумеваем, почему город умирает, но не восстает.
0: Я вас выслушал. И принял к сведению. А теперь все-таки послушайте текст радиограммы.
1: Ну?
0: Обстановка, создавшаяся в городе, исключает возможность выполнения главной задачи. Учитывая все, чем мы располагаем, можем многое сделать в диверсии, на что просим вашего согласия. Ждем немедленного ответа.
1: Все?
0: Да, все. А за сим идем к Пальчинскому. Нужно немедленно отправить шифровку.
2: Паспорт предателя, радист Пальчинский, получил по всей логике своей жизни. Радист торгового флота Пальчинский в 1938 году собрав драгоценности, скупленные им долгими спекуляциями, и прихватив с собой книгу записей служебной радиосвязи, сошел по трапу парохода на причал Гамбургского порта и явился в полицию, заявив о своем желании не возвращаться в Россию. Но в Ленинград Полчинскому вернуться все-таки пришлось, но уже агентом, завербованным по всем правилам. С началом войны он активно действовал по указаниям Кумлева. Его приемопередающая рация редко бывала без дела.

0: Свяжитесь с центром, Пальчинский.
1: Еще не время.
0: Вам сказано, свяжитесь с центром. Передайте вот это.
1: Слушаюсь. Обстановка, создавшаяся в городе, исключает возможность выполнения главной задачи.
2: Ну, Пальчинский, быстрее, быстрее.
1: Сию минуточку. Может, стол накрыть? Водочки с холоду?
0: Мы пришли работать, спасибо.
2: Вот, Николай Петрович, наш радист все интересуется, когда мы покончим с городом.
0: Что вас волнует, Пальчинский?
1: Да так. Все же интересно, как новая жизнь обернется. Какие будут деньги, ну и так далее.
0: Не волнуйтесь, для вас все будет в наилучшем виде. Включайте рацию.
1: Слушаюсь.

0: Мы и не предполагали еще, что все линии постепенно сходились к одной точке, что выслеживание Кумлева, поимка десятков шпионов особыми отделами армии, показания Горина и, наконец, операция, которую проводил майор Потапов, все это неумолимо подвигалось к единому финалу. Перед тем, как Потапов должен был отчитаться перед пресловутой группой патриотов-интеллигентов, на конспиративной квартире состоялась беседа друзей-чекистов Потапова, Грушко и Прокопенко.
1: Я думаю, что лучше избрать для них благополучный вариант. Немцы приветствуют группу и хотят с ней связаться.
2: Да, здесь церемониться не надо, и мудрить тоже.
3: Нельзя этого делать. В ответ они захотят усилить свою деятельность. И получится, что мы их на это провоцируем.
1: Но они же практически ничего не успеют сделать.
3: Весь день бьют по площади труда. Просто непонятно, что они там нашли.
2: Обстрел по-прежнему слепой.
3: Не скажите. Ориентиры указаны определенные.
1: Значит, что же мне рассказывать? Как меня немцы выгнали, забыв на всякий случай расстрелять?
3: Оставьте, Потапов, шутки. Нужна золотая середина. Нужен такой поворот, чтобы у них руки опустились.
2: А что, если Дмитрию вообще не удалось перейти фронт?
1: Об этом надо было думать раньше. У них возникнет простой вопрос. Где я столько времени болтался?
3: Это с полным минусом прийти нельзя. Нам ведь нужно получить их второй канал связи. Для нас в их деле это самый важный момент.
2: Получив от тебя, Митя, минус, они как раз и обратятся ко второму каналу.
3: Но сделает это без участия Потапова, не оправдавшего их надежды.
2: Тогда узнаем на допросе.
3: А если не узнаем?
1: Я все-таки не понимаю. Почему мы их оберегаем даже от мысли действовать? Разве их письмо к немцам и то, что они меня послали с ним через фронт, это не действие?
3: И тем не менее, это еще не действие. Это только готовность действовать. А важно то, что последует после этого. Я думаю, что нам надо исходить из приготовленного нами немецкого письма. Немцы и приветствуют, и в то же время никаких векселей не дают, и ничего не просят. Таким образом, шаг сделан впустую. Но то, что сделал Потапов, заслуживает, если не благодарности, то хотя бы уважения к его храбрости. Продумайте свой рассказ по этой схеме. У вас все готово?
2: Вся группа по-прежнему под нашим наблюдением, и мои ребята завтра придут вслед за ними к дому, где назначено свидание. У нас на оперативке возник один вопрос. Вдруг кто-нибудь из них покинет встречу до конца? Брать?
3: Мне кажется, так. Если будет уходить главный, не брать. Второй канал у него. Но только смотрите, не потеряйте его. Остальных брать.
2: Ясно.

0: этот раз группа собралась
1: вся.
0: Присутствовал и руководитель. Кузьма Кузьмич Надеин. Потапов определил сразу в Надеине главное лицо. И по его молчаливому, внимательному взгляду на него, и по тому, как сел он сразу в нишу возле печки, и по тому, как вся группа вдруг подобралась, насторожилась. Но что это был за человек, узнать предстояло лишь впоследствии.
2: Все то, что вы, Дмитрий Трофимович, нам рассказываете, чрезвычайно интересно. Но что же, в конце концов, вам удалось сделать?
3: По-моему, Кузьма Кузьмич, я рисковал напрасно. На той стороне к нашей инициативе отнеслись недоверчиво, настороженно, а в итоге равнодушно.
2: Любопытно. Так-таки ничего в нашем предложении они для себя не усмотрели.
3: Если письмо, которое я получил взамен вашего послания, можно считать за проявление внимания, то судите сами.
2: Итак, что же содержится в их письме? Господа, в сложившейся обстановке крайне важно собрать воедино все силы, способные содействовать укреплению нового порядка. В связи с этим мы приветствуем вас и выражаем надежду на ваше сотрудничество. Полковник Крафт. Крайне трогательное признание.
3: Я и говорю, что рисковал напрасно.
2: Да? А чего же напрасно? Нет, совсем не напрасно. Вы сказали, что немцы вам до конца не поверили. Но как же они после этого отпустили вас?
3: На этот вопрос могут ответить только они, немцы.
2: Вы так думаете? А, впрочем, несомненно, всю правду мы могли бы узнать только от них. Прошу меня извинить. Мне некогда, очень некогда.
0: Образовалась цепочка. Потапов встретился с вожаком предателей Надеиным. Люди Прокопенко пошли по следам каждого из Надеинской группы. Грушко вел допросы пойманных. А я тем временем шел по заснеженному Литейному, выполняя очередное задание. Навстречу мне неожиданно вышел из-за угла фронтовик с чемоданчиком. Первое, что мне показалось, у человека обморожен лоб, и я крикнул.
4: Эй, служба! Лоб потри, весь белый.
0: Он ничего не сказал мне в ответ. И тут я остановился, как вкопанный. Да я же знаю этого человека. Знаю. Пока я вытаскивал из кармана словесный портрет Павла Генриховича, враг уходил от меня все дальше и дальше. Он был хорошим ходоком. А я же, как и все ленинградцы в ту зиму, еле держался на ногах. Первая мысль была догнать. Догнать и задержать. А потом нет, нельзя. Не для того ведь шла охота, чтобы поймать хоть и крупного зверя, да одного. Идти за ним, чтобы отыскать логово. Вот так я и шел за ним. По Марсову полю, по набережной вдоль дворцов, по Васильевскому острову и так вплоть до 9-й линии, где он юркнул в ворота дома номер 54. И я стал ждать. Ждать, когда он выйдет. Павел Генрихович пришел на свидание с радистом Полчинским.

0: Ответа из центра до сих пор нет.
1: Будем ждать. Сегодня еще часа полтора. Не будет ответа, приду завтра.
0: Чайку вот выпьем. А тут и времечко подойдет.
1: Что это с вами, Пальчинский? Чего вы суетитесь?
0: Да нет, Павел Генрихович, я что? Я ничего. Было тут у меня вчера маленькое ЧП. Павел Генрихович, просто уж не знаю, как и подступиться.
1: Что за черт? Выкладывайте поскорее.
0: Вчера под вечер приходит, значит, лет ему под 50. Одет добротно. Я не хотел впускать. Но он нахально так вошел. Представляется. Кузьма Кузьмич, мол. Все, говорит, о вас знаю. Я спрашиваю, что такое? В чем дело? А он говорит, вы Пилюгина знаете?
1: Вы с ума сошли. Кто это Пилюгин? Где он сейчас?
0: Ну, вы же, Павел Генрихович, знаете мою историю. В 21-м году, когда в Кронштадте была заваруха, я держал связь с английскими кораблями. Бог миловал. До большевиков не дошло все это. Я тогда даже за героя как бы вышел. Да вот Пилюгин был тогда в Кронштадте, как и я, сменным радистом. Уж ему да не знать было, что я работал на восставших.
1: Что же вы молчали об этом Пилюгине?
0: Так ведь он обо мне никому не скажет. Он один обо мне знает, как и я о нем. Встречались до войны, здоровались, и все, у каждого своя жизнь.
1: У каждого своя. Много вы понимаете. Ну, дальше что было?
0: Значит, я его спрашиваю, чего он от меня хочет? Он говорит, очень мало. Мол, есть у него, дескать, радиолюбительский передатчик, и нужно отстукать радиограмму. Только одну радиограмму немцам. И все. И за это мне большой куш. Если я откажусь, он идет на Литейный. Я сказал, что я за свое прошлое не беспокоюсь. Власти давно знают обо мне все и простили. Но я этому Кузьме Кузьмичу обещал, что подумаю о его предложении. Назначил прийти завтра в час.
1: Дурак! Зачем вы полезли?
0: Я бы попросил.
1: Неужели вы не понимаете, что теперь вас нужно переселять отсюда?
0: А что я мог сделать? Чем я-то виноват? Входит нахально Кузьма Кузьмич, мол, и все про вас знаю. А я чего? Я ничего.
2: За те полтора часа, которые я ожидал выхода Павла Генриховича, о чем я только не передумал. Об отце, который погиб недавно на заводе. О друзьях, с которыми за эти 3 года было сделано так много. И о нем. О враге. Этими мыслями своими обо всем и обо всех я хотел только одного. Отогнать пронизывающий мороз. Но он не уходил. И я уже терял последние силы, уже ноги были как не свои. И временами мне казалось, что вот сейчас упаду и все. И вот тогда-то и показался Павел Генрихович. Я бросился за ним, но проклятые ноги, они отказывались идти. Я упал. Упал и пополз. А враг стремительно уходил от меня. Я хотел кричать. Но кому? И вот тогда судьба смилостивилась надо мной.
3: Товарищ!
4: Что?
3: Товарищ!
4: Что с вами? Что с вами? Что, что случилось?
3: Враг, скорее.
4: Где враг? Где? Ах, там! Да, ну ничего, да. Ничего, мы с ним расправимся.
3: Товарищ, враг, скорее. Есть документ.
4: Так, что у тебя за документ? О, здесь что-то серьезное случилось. Вася, помоги поднять человека. Срочно везем его на Литейный. Мало ли что, знаешь.
3: Уйдет.
4: Кто?
3: Уйдет. Кто уйдет? Уйдет скорее.
4: Ну?
3: Товарищ, запомните, девятая линия.
4: Так.
3: Дом 54. Павел Геврич.
4: Никто никуда не уйдет. Поехали. Поехали, Вася.
2: Очнулся я в госпитале. Увидел Прокопенко.
5: Как дела, Дмитрий?
3: Надо брать. Надо брать.
5: Успокойся.
3: Девятая линия, дом 54.
5: Успокойся, успокойся. Одного уже взяли. Радиста. К утру возьмем главного. Так что ты не волнуйся. Все идет как надо. Ты молодец. Тебя мы тут в обиду не дадим.
6: Так. Ну-ка, товарищ Прокопенко, я взгляну на вашего подопечного.
5: Ага.
6: Так, так. Сестра, почему о нем не доложили раньше? Вы что, не видите, что у него с ногами? Немедленно в операционную.
5: Но, быть может...
6: Никаких быть может. Немедленно в операционную. Если вообще хотите, чтобы он у вас остался жить.
5: Стойте. Стойте, минуточку. Дмитрий, ты меня слышишь?
3: Да.
5: Слушай, еду брать главного, понял? Возьмем. Это твоя заслуга, Дмитрий. Понял? Только твоя. И все будет хорошо. Не волнуйся. Пойдешь на курсы, станешь следователем. А не захочешь, вернешься к любимой своей истории. Все ребята передают тебе приветы. Понял? Мы приедем. Мы тебя не бросим. Понял, Митя?
2: Кумлева сторожили с самого раннего утра. Знали, он должен. Должен прийти на радиосвязь.
3: Что нового, Грушко?
7: О, ждем. Все пока спокойно. Холод собачий.
3: Собачий? Скажешь, что же? Сейчас моему парню в госпитале ноги отнимают. Он, можно сказать, все и решил. Накрыл эту явку. Черт, надо же, чтоб так повезло и так не повезло. Парень-то золото, ну что ты сделаешь?
7: Это Галышев?
3: Галышев.
7: Белобрысенький такой, да? Недавно в партию принимали.
3: Да-да. Приду к нему утром. Что я ему скажу? Он всего 3 дня назад отца похоронил. Начальство говорит, боевой орден дадим. А мне ему что говорить? Про орден, да?
7: О, светает.
3: Внимание. Марков сигнал подает.
7: Ага. Значит, сейчас из-за угла выходит главный.
3: Вот он. Ну, пошли, майор.
8: Гражданин Кумлев.
5: Что? Что такое?
8: Вы арестованы.

0: На следующий день утром Грушко позвал к себе в кабинет Потапова, который снова вернулся к работе в управлении.
1: Здравствуй, Грушко.
2: А, здорово, Дмитро. Привет. Слушай, есть новость. Твой Надеин мотал-мотал наших ребят. И знаешь, куда он их привел? На квартиру Полчинского. Входит, а там наши.
1: Так.
2: Полчинский, правда, начисто отрицает свое знакомство с ним. Нужна очная ставка. Давай, помоги. Их сейчас приведут. Садись. В день, когда надо будет, вступишь.
1: Да вот, ведут.
2: Ну, Полчинский, садитесь.
3: Благодарю.
2: Так я опять прошу вас ответить все на тот же вопрос. Кто такой Кузьма Кузьмич Надеин?
3: Я уже говорил, не знаю, абсолютно не знаю.
2: И вы его не видели?
3: Мало ли кого видишь.
2: Ну ладно, поможем вам. Введите Надеина. Садитесь, Надеин. Вы знаете этого человека?
4: Да. Это гражданин Полчинский.
2: Вы его сегодня видите впервые?
4: Нет. Я его вижу второй раз.
2: А он утверждает, что не знает вас. Полчинский, вы знаете этого человека?
3: Не знаю, не знаю.
4: Следовало бы уточнить. Кроме фамилии, я об этом человеке ничего не знаю.
2: Зачем же вы дважды к нему приходили?
4: Я не хотел бы отвечать на этот вопрос, но поскольку наши встречи окончились безрезультатно, я скажу. Меня известили, что у гражданина Полчинского можно приобрести сало.
1: Вы говорите неправду, Надеин.
4: Дмитрий Трофимович?
1: Представьте себе, Дмитрий Трофимович Потапов.
4: Я именно так и думал.
1: Полчинский Кузьма Кузьмич был у вас тем самым вторым каналом связи с немцами, о котором вы говорили в вашей группе. Когда я принес вам письмо от полковника Крафта, вы не поверили мне и немедленно решили использовать второй канал, не так ли? Молчите. Полчинский, зачем он к вам приходил?
3: Да, он приходил за этим, чтобы связаться через меня с немцами.
2: Дурак! Увести арестованного! В вашем положении, Полчинский, самое лучшее – говорить правду. Садитесь за стол и пишите все, что знаете о Кумлеве, о Надеине, обо всех остальных. И про себя не забудьте.
3: Хорошо, хорошо. Я все напишу.
2: Но прежде вот что. Адрес человека, у которого хранятся взрывчатка и оружие.
3: Чугунная, 3.
2: Имя этого человека?
3: Чернышов. Николай Петрович Чернышов.

0: Щипцов оказался трудным орешком. Он не отвечал на вопросы, не назвал даже своей подлинной фамилии. Упорно именовал себя Чернышовым. Но при обыске у него обнаружили за подкладкой пальто маленькую записку, на которой значились два адреса. После расследования оказалось, что эти адреса обозначали дома, приобретенные в 1912 году Петром Аверьяновичем Щипцовым. Для Грушко эти записи были сильным аргументом.
1: Назовите, пожалуйста, вашу настоящую фамилию, имя, отчество.
2: Кроме того, что вы узнали из моих документов, я ничего не скажу.
1: Значит, Чернышов. Ну что ж, может, вам просто так?
2: Можете приступать. Но учтите, что я не из тех, кто меняет убеждения от мордобития или еще чего-нибудь в этом роде.
1: Хорошенькая у вас психологическая подготовочка. Ну что ж, расскажите мне, каковы ваши убеждения? Или они тоже не подлежат огласке?
2: Извольте. Я считаю вашу революцию и вашу власть преступным насилием над Россией и русским народом.
1: Не уверены, что Гитлер вернет России царя-батюшку?
2: Царя не обязательно. От монархии, как от формы государственного управления, человечество ушло вперед.
1: Ну что ж, от монархии вы отреклись, это уже кое-что. А там недалеко и до признания советской власти.
2: Неужели вы верите, что выстоите перед натиском Гитлера?
1: Абсолютно. Более того, мы уверены, что свернем шею Гитлеру. В свой час, конечно.
2: Ерунда, блеф. Это фанатизм чистой воды. Я давно ненавижу большевиков и вашу революцию, и все, что она породила. Доживете до весны, и вас вздернут на столбы. Немецкая армия уже сжала свой кулак. Смертный приговор вам уже произнесен. За это стоит умереть.

0: Знаю вашу настоящую фамилию. И не только это. Почему вы не думаете о том, что есть более разговорчивые люди, чем вы? Вы знаете, что за ложные показания мы привлекаем к уголовной ответственности. Дополнительно, так сказать. Ваша фамилия Черцов. Верно?
1: Я ничего не скажу.
0: Да, или будем дальше запутываться?
1: Да. Но о том, с чем я пришел, я не скажу ни слова. Вас это не должно интересовать. Судить меня за несделанное вы не можете.
0: Это пока не нужно. Я прошу только рассказать подлинную вашу биографию, не забыв упомянуть в ней об этих вот двух адресах домов, которыми владел до революции ваш батюшка. За биографией мы тоже, как правило, не судим. Ну, будем давать показания.
1: Хорошо, буду.

Все участники обеих групп дали показания. Полные, исчерпывающие и порой даже слишком подробные. Они стремились во что бы то ни стало спасти свои жизни. Так закончилась эта операция.

Вот уже скоро 40 лет, как отсвистали своими морозными ветрами те ленинградские зимы, что оставляли после себя на городских улицах людей, застывших, как эти белые статуи летнего сада. И все не забыть этого. Не забыть. И не надо забывать. Вместе мы сражались, вместе погибали, вместе побеждали. И вместе будем помнить обо всем этом. И отдадим память нашим детям.

сколько видели горя этих статуй глаза. Но никто этот город не утопит в слезах и сверкает улыбкой белокаменный рот и серебряной рыбкой, и серебряной рыбкой город в море плывет.

0: 19 ноября. Недавно во время обеденного перерыва был свидетелем интересного разговора по поводу эстрадного жанра. Начальник планового отдела, который, казалось, ничем не интересуется, вдруг спросил, почему к нам в отдел никогда не приносят билеты на эстрадные спектакли? В это время в столовую вошла Капитолина Степановна. Петр Иванович, сказала она удивленно, мы вас все считали положительным человеком, а вы, оказывается, интересуетесь эстрадой. Как можно? И тут началось. За соседним столом сидела наша молодежь. Вы это серьезно, Капитолина Степановна? Вмешался комсорг Власов. Эстрада – большое важное искусство, доступное и понятное всем. Оно воспитывает, помогает нам. Именно с эстрады звучали замечательные стихи Маяковского. «Я хочу, чтобы в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила. И это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы». Удивляюсь, как люди живут без шутки, без смеха. Вот вы не ходите в эстраду, а жаль. Там много для вас поучительного. Посмотрите-ка эстрадную программу «Дела семейные» с участием Миронова и Минакера. Признаться, мне самому стало стыдно. Очень давно я не был в эстрадном театре, и мне захотелось побывать там. Каково же было мое удивление, когда я встретил там нашего начальника отдела Капитолину Степановну. Ага, за дело, подумал я. Честное слово, я больше смотрел на нее, чем на сцену. Так мне хотелось видеть выражение ее лица. Она не смеялась и даже не улыбалась. До того ли ей было?
1: Марья Владимировна, да. Марья Владимировна, вы знаете, я сейчас сказал о том, что мы хотим сыграть шутку.
2: Минуточку, что значит мы хотим? Это может быть вы хотим, а я лично ничего не хотим.
1: Вы знаете, я просто ничего не понимаю. Вы же только вчера мне сказали, что...
2: Ну, вчера у меня было хорошее настроение.
1: Ах, вот оно что. Вчера у вас было хорошее.
2: Да, хорошее.
1: А сегодня у вас, значит, плохое, да?
2: Очень плохое.
1: Представьте себе.
2: Да.
1: Вот вы директор учреждения. Вы можете себе представить?
2: Ну, я директор учреждения.
1: Очень хорошо. К вам заходит гражданин, ваш служащий. Он заходит к вам в кабинет.
2: А у меня плохое настроение.
1: Ну, правильно. Ну, что из этого может получиться? Можно?
2: Что можно? Кто там? В чем дело?
1: Извините, пожалуйста, я...
2: Что вы?
1: Так нет, вы...
2: А что я?
1: Ну, мне нужно.
2: Что вам нужно?
1: Так, видите ли...
2: Ничего я не вижу. Я же вам говорила уже, товарищ, что я ничего не вижу.
1: Да нет, позвольте, вы мне ничего не говорили. Я у вас в первый раз.
2: Ну, вот видите, в первый раз, а уже, кажется, недовольны, да? Сидишь тут, понимаете ли, целый день только и занимаешься тем, что сидишь. А все недовольны, понимаете? А я, может, тоже недовольна. Ну, что там у вас?
1: Ну, у меня просьба. Выплата зарплаты у нас завтра,
2: ну?
1: А я прошу выдать мне сегодня, ну не все, ну я не знаю, хотя бы 100 рублей. Дело в том, что я ребят отправляю на лето в деревню к бабушке, Колю и Танечку. Вот думал обойдусь, а, понимаете, оказалось, не хватило денег на билеты. А они на вокзале сидят с вещами, Коля и Танечка.
2: Слушайте, мне ведь не интересно, как их зовут, Коля и Танечка, Ваня и Колечка.
1: Ну да, но я вас очень прошу, Марья Владимировна.
2: Товарищ, выплата зарплаты 15-го, сегодня 14-е.
1: Так ведь я потому и пришел к вам сегодня, что сегодня не 15-е.
2: А я ничего не могу сделать.
1: Фух ты, бог, ну ведь вы поймите, ребята же на вокзале сидят.
2: А мне ведь не интересно, где у вас, кто на вокзале, кто на даче, понимаете ли. Нет у нас денег, понятен вам русский язык?
1: Позвольте, но ведь кассир говорит, что 100 рублей он найдет, это же...
2: Так к нему идите, что же вы ко мне пришли.
1: Ну, к нему, а ему же ваше разрешение нужно.
2: 15-го в общем порядке.
1: Фух ты, бог, ну как же так?
2: А вот так же так, вы мне мешаете работать, так понятно, товарищ? Ну кто там следующий, заходите.
1: И вот тот же самый сотрудник. Заходит в тот же самый кабинет к тому же самому директору.
2: А у директора хорошее настроение.
1: Можно?
2: Входите, входите, дорогой, входите.
1: Извините, пожалуйста, я...
2: Ну, выкладывайте, какие у вас там дела.
1: Так нет, вы...
2: А я не важно, у вас что?
1: Так мне нужно.
2: А раз нужно, сделаем. В чем дело? Нужно, значит, сделаем. Сделаем.
1: Вы понимаете... У меня просьба.
2: Так.
1: Выплата зарплаты у нас завтра.
2: Так.
1: Ну, а я прошу выдать мне сегодня.
2: Так.
1: Ну, я не знаю, не все, ну, хотя бы 100 рублей.
2: Александр Семенович, за 100 рублей столько разговоров. Ну, какой же может быть разговор?
1: Я ребят своих отправляю на лето в деревню к бабушке.
2: Как зовут ребятишек-то?
1: Коля и Танечка.
2: Хорошо назвали, правильно. Коля и Танечка.
1: Вы
2: хорошо.
1: Понимаете, думал обойдусь, а вот оказалось, не хватило денег на билеты. А они на вокзале сидят с вещами.
2: Ребята на вокзале?
1: Ну, да.
2: Александр Семенович, ну кто ж так делает?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Я сейчас позвоню кассиру,
1: так.
2: Он вам выдаст деньги, потом приходите ко мне, я вам дам свою машину. Езжайте на вокзал, устраивайте ребят. Ну кто ж так
1: ну,
2: делает?
1: Большое
2: да, ну
1: большое спасибо. Ну большое спасибо. Ну спасибо.
2: Зовут ребятишек-то?
1: Моих Коля и Танечка.
2: Хорошо назвали, а у меня Гриша.
1: Гриша.
2: Ну идите, пока не ушел кассир.
1: Ну, спасибо.
2: Товарищи, что ж вы все сидите? Заходите ко мне, пожалуйста.
1: Итак, пошли дальше. Вы консультант-критик.
2: А вы артист эстрады.
1: Прекрасно. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр Семенович. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Давно не видела вас. Чем порадуете, Александр Семенович?
1: Так вот, Марья Владимировна, принес вам на отзыв новый номер.
2: Прекрасно, отлично. С удовольствием вас послушаю.
1: Вы знаете, это шуточные стихи,
2: так?
1: Из которых я хочу сделать песенку.
2: Прекрасно.
1: У меня, правда, еще готов в черне первый куплет, но я просто хотел с вами посоветоваться.
2: С удовольствием. Располагайтесь, как вам удобно, пожалуйста.
1: Ну, вы знаете, поскольку музыка в черне у меня готова,
2: так?
1: То если вы решите, я вам наиграю.
2: Пожалуйста, можно? С удовольствием послушаю. Давно не слышала.
1: Так, ну, в общем, это, конечно, пустячок.
2: Так.
1: Но, по-моему, милый.
2: Ну, отлично, отлично, отлично, отлично.
1: Называется «Два жениха и одна невеста».
2: Уже интересно. Веселая математика. Два, одна. Прекрасно.
1: У Манечки Степановой чего таить греха? Есть два очаровательных, серьезных жениха.
2: Мне понравилось. Чего таить греха? Если женихи-то есть, нечего таить, правда? Прекрасно, Александр Ильич.
1: Все говорят, парней таких на свете больше нет. Один из них лихой блондин, другой лихой брюнет.
2: Лихой блондин, это хорошо.
1: А лихой брюнет?
2: Лихой кто?
1: Брюнет.
2: Прекрасно, прекрасно.

0: неожиданность, это прям настоящий сюрприз.
1: И припев идет такой, доказать свои чувства готовы. Оба парня Маруси не раз. Первый лезет в огонь, второй в воду. Ради карих Марусиных глаз.
0: Куда лезет первый-то?
1: Первый в огонь.
0: Горит так.

0: сказать. Да. Очень хорошо, очень смешно мне было. А куда полез первый, ты забыла?
1: Первый в огонь, пожар.
0: Сгорел, да? А второй куда полез?
1: Второй в воду.
0: Утонул, да? Прекрасно, Александр Семенович. Приходите завтра, я вам напишу свой отзыв. Мне очень понравилось.
1: Да нет, вы знаете, вы же как-то чересчур расхваливаете. Ведь, в общем-то, это все-таки пустячок.
0: Но... Это громадный пустячок, Александр Семенович. Приходите завтра.
1: Ну, спасибо большое. И вот на завтра. Здравствуйте.
0: Опять вы ко мне?
1: Ну, конечно, ну а как же, куда же мне?
0: Ну, что там у вас?
1: Как что у меня? А, я же вам вчера читал уже.
0: Не помню.
1: Ну, шуточную песенку.
0: Все шутите?
1: Так вот.
0: Напрасно.
1: Вы мне решите, я вам исполню ее еще раз?
0: Нет, я должна сама глазами. Я ведь не люблю, когда читают.
1: Нет, ну, а я спою вам.
0: Ой, я терпеть не могу, когда поют. Глазами должна сама.
1: Ну, пожалуйста. В общем, это, конечно, пустячок, но, по-моему, милый, не знаю.
0: Все пустячки. Легко, невесомо. Как это называется, ваш пустячок?
1: А там написано, два жениха и одна невеста.
0: Пошло и непроницательно.
1: Почему?
0: Один на один, я еще понимаю. А что это, два жениха и одна невеста? Что, у нас невест не хватает, что ли?
1: Что, что, что?
0: Обеднение женского фонда, что ли? Как это у вас все несерьезно? Что это, у Манечки Степановой, почему так фамильярно? Что это за Манечки, Танечки, имя, отчество у нее есть?
1: Так вы знаете, я ведь не знаю.
0: А надо знать, товарищ, у каждого человека есть имя, отчество. У Манечки Степановой чего таит греха? Кто таит, какой грех?
1: Подождите, ведь это же иронически сказано, в плане шутки.
0: Какой грех?
1: Чего таить греха, есть два очаровательных серьезных жениха, вот.
0: Понятно. Грех в том, что два, что ли, да?
1: Что, что, что?
0: Так это порок, товарищ, а не грех. Хорошенький грех. Надо называть вещи своими именами.
1: Позвольте, но ведь это же шутка.
0: Хорошенькая шутка. Женщина окончательно разложилась, понимаете? У нее два жениха единовременно, он называет это шуткой. Вы вообще понимаете, что вы говорите? Вы же это со сцены будете пропагандировать.
1: Подождите, я ведь прекрасно понимаю, что это пустячок.
0: Который перерастает черт знает во что.
1: О, ты боже.
0: Доказать свои чувства готового парня Маруси не раз. Первый лезет в огонь, второй в воду ради карих Марусиных глаз. Но это вообще поклеп.
1: Да ну что вы говорите?
0: Поклеп это. Наши пожарники погружаются в огонь, чтобы спасать государственное имущество.
1: Что, что, что?
0: Водолазы опускаются на дно для производства подводных работ. Они ради глаз какой-то Маруси, Танюси, Веруси.
1: Вот.
0: Черт знает, с чем люди приходят. Безобразие.
1: Правильно, безобразие. Вот когда некоторые в зависимости от своего настроения меняют даже суждения...
0: Вот это действительно безобразие.
1: Примеров сотни есть таких, но все не перечесть.
0: Мы показали только три, в них доля правды есть.
1: У нас одно желание.
0: У нас...

почему я не композитор? Кажется, впервые пожалел об этом. Если бы я был композитором, то написал бы симфонию и назвал бы ее «Ленинградской праздничной». Никогда еще Ленинград не был таким прекрасным, таким нарядным, как сегодня. Все блестит и искрится в чистом морозном воздухе. Сколько улыбающихся лиц, сколько счастливые детворы. Ленинград встречает 1955 год.

0: Роль Гары – одна из лучших актерских работ, одна из наиболее удачных в списке ролей Александра Федоровича Борисова. Артисту удалось сделать так, что мы, наблюдая за его героем, вникая в его размышления и переживая вместе с ним всяческие огорчения, совершенно забываем, что имеем дело с театральной судьбой, что Титан Гара – это все-таки известный ленинградский актер Александр Борисов, что это все происходит на сцене. Потом, анализируя, вспоминая в подробностях работу актера, понимаешь, что случилось. Актерское мастерство, соединенное с жизненным опытом и помноженное на собственное мироощущение, ведет нас дорогой высокого искусства к высокому человеческому естеству. Кто же такой Титан Гара? Он бывший шахтер, прожил тяжелую долгую жизнь. Сейчас он одинок и не очень здоров. Живет в своей небольшой квартирке на окраине одного из словацких городов. Первое, что мы узнаем про Гару, он хитроватый ворчун, постоянно сердится на свою соседку, очень страдает от одиночества. Поэтому придумал помещать в газетах объявления о продаже старинных вещей. Это чтобы люди приходили, а кто-то, смотришь, и задержится подольше. Чтобы разжалобить приходящих, Гара выезжает к двери на инвалидном кресле. А потом проворно спешит в кухню сварить кофе, но уже на ногах. Это немного смешно, но и грустно. Вот такое сочетание иронии, юмора с мотивами лирическими, даже чем-то печальными, грустными, характерно для всего спектакля и для роли Титана Гары в исполнении Борисова. Освальд Заградник – один из ведущих современных словацких драматургов. Советским зрителям он известен по пьесе «Соло для часов с боем», поставленной в МХАТе. За эту пьесу автор был удостоен премии, которой отмечаются лучшие литературные дебюты в ЧССР. Пьеса «Мелодия для павлина» написана в 1975 году и в Советском Союзе ставится впервые. Постановщик спектакля Владимир Владимирович Эренберг так характеризовал основную мысль постановки. Это пьеса о доброте, о доверии, о человечности. Люди должны научиться беречь ту хрупкую, невесомую красоту, которая, не давая никакой материальной пользы, приносит нам то, что мы называем счастьем. Надо уметь увидеть его, не пропустить, не разрушить случайно. Безусловно, образ Титана Гары – сердце пьесы. Он больше других в пьесе способен увидеть и оценить красоту. Конечно, сюжет, факты, действия заложены в пьесе драматургом. Но настроение, душевное состояние, нюансы переживаний доносит до нас актер. Например, историю с павлином, который когда-то жил в пригородном лесу, Титан Гара Борисов рассказывает не просто как житейский эпизод. Артист вложил в нее проникновенно высокое чувство неординарной человеческой души. Гара постоянно ждет встречи с другим павлином. Все время собирается поехать в тот лес, а вдруг там снова живет павлин. В сердце этого, на первый взгляд, такого простенького старичка все время звенит чистым звуком мечта о прекрасной птице. А, впрочем, только ли о птице? И мы ощущаем с помощью актера авторский посыл, подтекст, особый смысл этого мотива о павлине. Как прекрасны люди, умеющие понимать и ждать что-то возвышенное, красивое, пусть совсем не приносящее видимых и осязаемых выгод.
1: О, колбаска.
2: Да, колбаска. А какое сегодня число-то?
1: 11-е.
2: По колбасе выходит уже 13-е.
1: Слушай, ну можешь отрезать хоть за 15-е. Я голоден, как студент.
2: А что будем есть завтра?
1: Ой, завтра. Вот что, завтра я приглашу тебя на обед.
2: Куда это?
1: А куда-нибудь далеко. Устроим пикник, наедимся, как гранды. Принарядишься, я тоже. Купим билеты и поедем первым классом.
2: Неужели нам достаточно второго класса?
1: Мы с тобой поедем первым. Ешь.
2: А я знаю там одно местечко. Правда, там никогда не останавливалось, как всего. Не приходилось.
1: А скорый там останавливается?
2: Нет.
1: Ну, ладно, поедем пассажирским. Тит, скажи, а ходят еще такие поезда с деревянными вагонами, а?
2: Ну, я думаю, нет.
1: Ах, жаль, жаль. Ты знаешь, у них был такой особый запах. Смола, олифа, немного ацетона и что-то еще. А вот что, а?
2: Сажа.
1: Верно, сажа. Ну, а пассажирский там останавливается?
2: Ну, чуть подальше так.
1: Ну и отлично, прогуляемся.
2: Ну ладно, встанем пораньше и отправимся. Да, а что возьмем с собой-то?
1: Ничего, мы поедем налегке.
2: Но
1: ешь.
2: А может быть там опять будет тот павлин.
1: Какой павлин?
2: Самый прекрасный на свете. Почти как Рафаэль. Правда, я его видел только один раз из поезда.
1: А кто такой Рафаэль?
2: Тоже павлин.
1: А, в Пенсильвании?
2: Нет, здесь.
1: А кто же его так окрестил?
2: Я.
1: Твой?
2: Был мой.
1: Могу себе представить.
2: Нет, не можешь. Он был прекрасен. Если б только ты его видел.
1: Как подсвечник.
2: Ну что подсвечник? Подсвечник – это просто вещь.
1: Ну и что? Он же тоже очень красивый.
2: Ой, нет, с Рафаэлем не сравнить, если б только ты видел.
1: Понимаю. У него была душа.
2: О, вот. А Кряк не верил мне, высмеял меня.
1: А кто это Кряк?
2: А Пономарь. Это... Я хотел, чтобы он отзвонил по Рафаэлю в колокол. А он меня высмеял.
1: Вот дурак.
2: Еще как его глупости мне ведь обошлась в 300 крон. И пришлось выломать двери, залезть на колокольню.
1: Ух ты.
2: И я отзвонил по Рафаэлю сам. Вся деревня не могла спать. А на рассвете меня хотели линчевать.
1: А я думал, линчевание – это американский обычай.
2: А там только придумали название. А люди звереть умеют повсюду, только бы их побольше собралось. Я дотрезвонился до того, что есть захотел, а остановиться уже не мог. Мне хотелось перебудить их всех. Сегодня они убьют павлина, а завтра косулю, да?
1: Ты хорошо сделал, что отзвонил в колокол.
2: Да я поначалу хотел только проститься с ним, но проводить его в последний путь. А потом меня уже злость одолела. Почему они спят? Да как они могут спокойно спать?
1: Я куплю тебе павлина.
2: Нет.
1: Я обязательно куплю. Ну, хоть из-под земли достану. Хочешь, украду. Мне же ничего не стоит.

0: Герой Александра Борисова – человек добрый, готовый всегда прийти на помощь другому. И актер убеждает нас в этом не сюсюканьем, не внешней мягкостью, а тонкой и точной передачей внутреннего состояния своего героя, логикой его поступков, открытостью поведения. С паней Яворской Гара удивительно внимателен, по-отечески сердечен, заботлив и даже как-то чуть жалостлив. А вот с молодым Марианом Белланом, его играет заслуженный артист республики Рудольф Культ, к которому Гара привязался и, похоже, по-настоящему полюбил, складываются сложные отношения. Старый титан верит в честную цельную натуру парня, в его будущее и никому не позволяет вспомнить тяжелое прошлое Беллана. В этом убежденном доверии, в том, как Гара делится с Белланом своей мечтой о павлине, во всем этом проявляется истинная большая доброта Гары, красота его души. Хочется остановиться на одной сцене из второго акта спектакля, где любопытно характеризуется сам титан Гара и где наглядно виден ход актерской работы Борисова.
1: Скажи, а почему ты тогда заломил с меня за подсвечник такую безбожную цену?
2: Безбожную?
1: Но ведь ты же знал, что у меня столько нет.
2: Не знал, заломил бы еще больше.
1: Но это же обдираловка.
2: Тут от тебя приходил один, я с него втридорога заломил.
1: Ага, еще и хвастаешь.
2: Старинная вещь – это роскошь, обычная блажь.
1: А для меня нет.
2: Знаю.
1: И все-таки?
2: Да мне было жаль тебя.
1: Но ведь ты же не живодер. Ты же по натуре не можешь быть обдиралой.
2: Да подсвечник не стоит и 600, а может даже и того меньше. А в общем, я не знаю.
1: Ну
2: не
1: вот, а с меня заломил 10 сотен. У тебя совесть?
2: Я не заламливал. Ты хотел купить. Я назвал цену.
1: Хорошо, не будем придираться к словам. Назвал цену, ладно. Но ведь ты же прекрасно знал, что это обдираловка. Знал, что я только что пришел из тюрьмы. Знал, что у меня столько нет.
2: Ну, знал. Ну, ладно, ну, ты прав. И оставим этот разговор.
1: Нет, не оставим. Я хочу знать, почему. И я имею право.
2: Не имеешь! Вообще ты ни на что не имеешь права.
1: А я думал, что имею.
2: Телевизор.
1: Что ты сказал?
2: Захвати телевизор.
1: А, можешь оставить себе. Не беспокойся, я буду выплачивать за него и дальше.
2: Чихал я на твой телевизор. И на тебя тоже. Забирай свой паршивый телевизор и убирайся отсюда. Видеть тебя не желаю. А когда прочтешь объявление в газете, а оно будет мое, не утруждай себя, не приходи. Буду снова зазывать к себе людей. В газете ведь не завели еще рубрику «СОС». СОС. Позову кого-нибудь, чтобы услышать человеческую речь. И будем мы с ним говорить о подсвечнике, который не продается. Только бы кто-нибудь пришел. Засяду вот опять в свою колымагу. Буду разыгрывать спектакль, чтобы разжалобить посетителя. Чтобы ему труднее было уйти.
1: Во сколько отходит поезд?
2: Какой поезд?
1: Ну, наш. Алжирский, пассажирский.
2: Это первый, что ли? Да. Первый? Да. А, около половины седьмого.
1: Ого, не проспать бы.
2: Нет, не проспим, нет.
1: Поедем точно Гранды.
2: Да. И будем дышать ацетоном.
1: И оливой.
2: И сажей.
1: А может быть, увидим павлина?
2: Ты думаешь?
1: Наверняка.
2: А это было давно.
1: Обязательно увидим.
2: Уже много лет прошло.
1: А павлины долго живут. Очень долго. совсем как черепахи.
2: Да? Тогда, возможно, и увидим.
1: Слушай, да. А давай мы вот это вот инвалидное кресло загоним. Ну, дадим объявление в газете. Хорошо сохранившееся инвалидное кресло продается. О. И продадим первому, кто к нам явится.
3: О, нет. Вот что. Подарим.
1: Идет, подарим.

Борисов удивительно органично, предельно жизненно перешел от одного состояния к другому. Актер вместе со своим героем словно хочет сказать нам, что ссоры, боль, недопонимание – это неестественные людям состояния, а привычно для них нормально – тепло, понимание, привязанность. В поведении артиста во всей этой сцене глубокая философия образа Гары. Александр Федорович Борисов прекрасен во всех сценах спектакля. Но есть эпизоды, которые наиболее запоминаются. Гара предложил свое кресло-каталку инвалиду-настройщику, но предложил в подарок, чем, оказывается, страшно обидел старого гордеца. Тот ушел, хлопнув дверью. Надо было видеть, как прожил Борисов финал сцены. Молча, с опущенными руками, убитый, стоял он в коридоре и долго смотрел в дверь, где скрылся обиженный им случайно человек. Во всей фигуре Гары Борисова, в лице, в глазах, были и горечь ошибки, и недоумение, и боль за человека, и досада на себя, как мог не предугадать. Как часто даже самые добрые и чуткие люди могут ранить других, не желая этого. Как важно быть предельно внимательным к особенностям характера других людей. Тем более, если они так ранимы, как пани Яворская. Ее играет Людмила Горбачева.

0: О, пани Яворская, добрый день.
1: Добрый день.
0: Пожалуйста, пожалуйста, проходите.
1: Нет, нет, я не хотела бы вам мешать.
0: Ну, как вы можете помешать, пани Яворская? Прошу, прошу вас, пожалуйста.
1: Нет, нет, не рассердилась бы пани Крестикова. Я принесла ей мясо, а ее нет дома.
0: Да? Ну, тогда подождите у меня. Дайте сумочку, дайте вашу сумочку и проходите, пожалуйста. А я мигом сварю кофе.
1: Ой, не знаю, могу ли я.
0: Ну, тогда чай. Полагаю, он вам вреда не причинит.
1: Так мне-то ведь и кофе вреда не причинит. Но пани Крестикова давно его не пьет. С тех пор, как жила на Виничной, ну и...
0: Ну, тогда чай, чай, чай. Я уже поставил.
1: Не стоит утруждать.
0: Пожалуйста, проходите, садитесь, пожалуйста.
1: А это, кажется, утюг?
0: Да, утюг пани Крестиковой. Вот пан Беллон пытается его починить.
2: Добрый день, Беллон.
1: Яворская. А вы знаете, я чуть не купила себе туфли.
0: Туфли?
1: Да. На полувысоком. Давно я не видела таких красивых.
0: Не было вашего размера, да?
1: Как по заказу.
0: Ну?
1: И мягкие, словно перчатки.
0: Ага, слишком дорогие, да?
1: Да нет же, легонькие, очень милые. Давно я такие искала. Вы знаете, вот такие, что и на выход, и в будни.
0: Ай-яй-яй, так надо было взять. Ну-ка, о, да подождите, который час-то? О, еще успеем, если вы действительно решили, мы сейчас...
1: Да я ведь и собиралась, и чуть было не попросила их завернуть. А тут вдруг подумала, а что скажет пани Крестикова? Не сочла бы она их слишком экстравагантными.
2: А они экстравагантные?
1: По-моему, нет. Да нет же, нет.
2: А в таком случае я не понимаю.
1: Как бы пани Крестикова не сочла их экстравагантными.
2: А, вы собирались купить туфли для пани Крестиковой?
0: Ой.
1: Да нет, для себя.
0: Ну, вот и чай готов. Вот и чай готов. Пожалуйста, капельку молочка.
1: Нет, да? Нет, благодарю вас. Вы очень добры.
0: Как долго вы не приходили?
1: Да, долго.
0: И последний раз вы были у меня перед Пасхой.
1: Так давно?
0: И принесли мне вербочки.
1: Да-да, вербочки.
0: Они так блестели, точно вот на них сохранился иней.
1: Верба была совсем молоденькая. Может, это были первые ее сережки. Тоненькая такая, вся дрожала. Не надо было ломать эти веточки.
0: Ну, это всего несколько. А дрожала, может быть, потому что дул ветер. Вот она и дрожала.
1: Нет, ветра не было. Не стоило ломать эти веточки.
2: А может быть, маленький ветерок все-таки был?
0: Вы не можете себе представить, как долго они у меня простояли. Я их на ночь ставил на подоконник и открывал окно. А потом вы больше не приходили.
1: Да.
0: А я знаю, вы часто бываете здесь. Я узнаю ваши шаги. А, пожалуй, хорошо. Хорошо, что вы не купили новые туфли. Это бы сбило меня с толку.
1: Я хотела прийти. Право же, хотела.
0: Но не пришли.
1: Но это неудобно. И пани Крестикова говорит, так не принято.
0: Не принято.
1: А у вас тут хорошо. Такой покой, его просто на ощупь чувствуешь. И чисто. А кто же вам тут убирает, Пангар?
0: Сам.
1: Пангара?
0: Да.
1: Слушайте, а ведь я бы могла иной раз. Ну, помогаю же я пани Крестиковой. Заодно бы и вам. Слушайте, А может быть, пани Крестикова согласится?
0: Ой, нет, не надо, спасибо. Я сам справляюсь. Я к этому привычен.
1: Ну что ж, пожалуй, я пойду. Спасибо за чай.
0: Вам здесь нехорошо.
1: Отчего же? У вас хорошо, как в лесу. У вас всегда отдыхаешь.
2: Послушайте, простите, а если вы столько времени здесь не были, зачем вам торопиться?
1: Пора. Я слышала, вернулась пани Крестикова.
2: Ну и что вернулась? Подумаешь, вернулась.
1: До свидания.
0: Пани Яворская, вы забыли сумку.

0: После спектакля остается доброе чувство благодарности актеру, подарившему нам встречу с интересным и хорошим человеком, заставившим о многом подумать и многое перечувствовать.
1: Новогодняя ночь. Ночь, землянка, фитилек разгорелся еле-еле. Что же рано ты прилег? Погляди, как дремлют ели, как в серебряной красе звезды вымылись сегодня и спустились к людям все ради ночи новогодней. Вот и мы, старинный друг, ради праздника такого оглядимся, что вокруг, покалякаем толково. Говорят, за этот год все мы постарели малость, разве ж не было невзгод, разве сердце не сжималось? Мальчик мой лежит в земле, твой подался к партизанам, посидим, старик, в тепле. Огонек глядит в глаза нам, милый слабый огонек, ненадежен и неровен, но и он не одинок под накатом толстых бревен. Много теплится огней, много звезд в России снежной. В полночь вспомним мы о ней честно, празднично и нежно. Слов не надо, ни к чему, разве мы перед собранием лучше в сумраке, в дыму боевую песню грянем. Вот и полночь, фитилек разгорается как надо, фронт отсюда недалек, слышишь нашу канонаду, слышишь славный гул вдали, это в заревах пожарищ. Наши к западу пошли с новым мужеством, товарищ.
2: Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина, на площади ни души. Раскрытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих.
3: «Так усядься, хаяния!» Слышит друг Очумелов. Ребята, не пущай ее, нынче не велено кусаться. Держи, держи, держи я.
2: Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, поддавшись всем туловищем вперед, падает на землю, хватая ее за задние лапы. Слышно вторичный визг и крик «Не пущай!». Из дверей окна высовывается сонная физиономия, и около дровяного склада, словно из-под земли выросши, собирается толпа.
4: «И как беспорядок, ваше благородие!» — говорит городовой. Очумелый делает полуоборот налево и шагает к сборищу. У самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его словно написано «Уже я сорву себя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит сам виновник скандала. Белый борзой щенок с желтым пятном на спине. В
2: слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
3: По какому случаю тут? Говорит Очумело, врезаясь в толпу. Почему тут? Это ты зачем палец? Кто кричал? Иду я, ваше хорошее, змеем-мещем, никого не трогаю, и вдруг это самое подлое ни с того ни с сего меня за палец. Вы меня извините, ваш благородие, я человек работающий, работа у меня мелкая, пусть мне заплатят, может, я этим пальцем неделю не пошевельну, ваше благородие.
2: Хорошо. Говорит Очумело, сердито кашляя, шевеля бровями. Хорошо, я этого так не оставлю. Я вам покажу, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Так оштрафуйте я мерзавца, так он меня узнает, что значит собака и прочий бродячий скот. Я вам покажу Кузькину мать. Елдырин! Составляй протокол, знай, чья собака. А собаку истребить тоже немедленно. Она, наверное, бешеная. Чья собака, спрашиваю? Это, кажись, генерала Жигалова, говорит кто-то из толпы. Генерала Жигалова? Ну-ка, Елдырин, сними-ка с меня пальто. Уж как жарко должно перед дождем. Одного я не могу понять, как это она могла тебя укусить. Мне что, она достанет до пальца? Она маленькая, а ты вон какой здоровила. Ты, небось, расковырял палец гвоздиком, а потом пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Знай вас, чертей, известный народ. Он ваш сходил ей цигаркой в харю для смеха. Она не будь дурой, тяпни. Вздорный человек, ваше благородие, врёшь кривой. Не видал, Савва, зачем врать? И благородие умный человек, понимает, кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А если вру, пусть я мировой рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого, если хотите знать, брат в жандармах служит. Не рассуждать. Нет, это не генеральская, думает слух городовой. У генерала таких нет, у него все больше легавые. И ты верно знаешь? Верно, ваше благородие. Да я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые. А этот черт знает, что ни шерсти не видно, только одна подлость. Это такую собаку держать. Попадись такая собака в Петербурге или в Москве, там знаешь, что было бы? Там не посмотрели бы на закон, а моментально не дыши. А что, Хрюкин, пойся, Хрюкин, ты пострадал, ты этого дела так не оставляй, нужно проучить, пора, а может и генеральская, продолжает рассуждать городовой, на морде у ей не написано, на медне во дворе у них одну такую видел, да вестима генеральская, говорит голос из толпы, Ну-ка, накинь на меня шинель, что-то ветром подуло знобит. Вот что, ты отведешь ее, генерал. Спросишь там. Скажешь, что я прислал. Да скажи, чтобы я не выпускали на улицу. Собака дорогая, породистая. Если каждая свинья ей будет в нос сигаркой, тыкать долго до беды. Собака нежная, тварь. А ты, болван, опусти руку, нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Ваш благородие. Повар генеральский идет, его спросим. Эй, Прохор, пойди сюда, милая. Погляди-ка на собаку. Ваша? Что, вот это-то? Это что, у нас отродясь таких не бывало. Да что долго спрашивать? Сказано, бродячий, стал бродячий, здесь что долго разговаривать. Истребить, вот и все. Нет, это не наша, это генералова братца, что на медне приехал. Наш не охотник до борзых, вот братец ихний, вот этот охоть. Если ихний братец приехал, Владимир Иванович, спрашивает Очумелов, и лицо его озаряет с умиленной улыбкой. Ишь ты, Господи, я не знал, погостить приехали. в гости. О, скажи, пожалуйста, вот так, соскучились по братцу, значит, так-то очень приятно, очень приятно. А что, ихняя собака? Очень рад, собака, ничего себе, шустрая такая, цапает его за палец. Дрожит, шель мой, цуцик этот. А еще доберусь до тебя, грозит очумело Хрюкину, и запахивает шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
5: Стрелковая дивизия попала под молот немецкого наступления, на какое-то время, которое показалось нам вечностью, задержала его, но, не выдержав многократного превосходства во всем, распалась как соединение. Сначала она действовала частями, потом расползлась, будто по швам, и, окончательно потеряв равновесие, отчаянно отражала врага мелкими группами и отходила затравленная, обескровленная. Потом в высших штабах несуществующую дивизию расформируют, отберут у нее номер, и она не только фактически, но и юридически перестанет существовать. И они забудут, будто ее никогда не было, хотя до конечной победы над врагом она сделала не меньше, чем другие дивизии, вошедшие в историю как победители. Я в то время был командиром пулеметного взвода, тем самым средним командиром, который в бою живет, как считают военные историки, в среднем 4 дня. Тогда я, конечно, не знал, что вероятность выжить в этих условиях так ничтожно мала. Теперь-то ясно, судьба милостиво обошлась со мной. Взвод, который я выводил из окружения, таял на глазах. В ежедневных стычках с немцами один за другим гибли мои бойцы. Однажды мы неожиданно наткнулись на мотоциклистов, и в редких кустарниках, где пытались было укрыться, вынуждены были принять бой. Из 3 пулеметов «Максим» мы немало вложили врагов. Когда кончились патроны, отошли. Не бежали, а отошли, отстреливаясь на ходу из винтовок. Из пулеметов вынули замки и забросили подальше. Когда вбежали в лес и отдышались, оказалось, что в кустарниках осталось 5 наших. Потом нас обстреляли на мосту. 4 идущих впереди были расстреляны немцами из пулеметов. Они упали на настил, да так и остались там, а остальные бросились в реку. Немцы по плывущим долго стреляли. К восточному берегу течением прибило только 7. Несколько бойцов утонуло. Нужно было срочно уйти в лес. В редком кустарнике нас могли запросто обнаружить. По дороге, которой надо было перейти, то и дело с грохотом проскакивали немецкие машины. Мой связной перебежками выдвинулся в канаву. Когда мы заскочили в нее и укрылись там, связной приподнялся, пригибаясь, вышел на проезжую часть, выпрямился, крикнул: «Нет никого!» И в этот же миг, подпрыгнув, упал, а мы услышали очередь выстрелов. Внутри у меня будто провалилось все куда-то. Связной лежал неподвижно, поджав под себя ноги, схватившись руками за живот. К нему подкатили мотоциклисты и, не останавливаясь, открыли вправо и влево ожесточенный огонь. 1000 пуль крошили, рубили, резали все по сторонам. Мы прижались к самому дну канавы и ждали, когда их нечистое пронесет. Но им не было конца. Один из нас не выдержал, метнулся из канавы к кустам и сразу был убит наповал. Несколько мотоциклистов проскочили по обочине дороги и сходу обстреляли канаву, в которой мы лежали. Не знаю, заметили они нас или нет, может, заметили, но торопились. Когда мотоциклисты наконец-то исчезли, я поднялся, ощупал себя и увидел лежавших бойцов, спросил: «Живы?» Никто не ответил. Я обошел всех 5, каждого потрогал, послушал сердце и с ужасом понял, что остался один. Как заколдованного пули обходили меня. Судьба хранила меня незаслуженно, неизвестно для чего берегла. Я долго сидел в канаве. Мимо снова проносились с треском и шумом мотоциклы, грохотали тяжелые машины. Я фиксировал их в своем сознании, но ничего не предпринимал, чтобы укрыться, спрятаться, уйти от этого несчастного места. Вечерело. Подуло холодом, я почувствовал дрожь во всем теле. Солнце заходило за горизонт. Я вышел из канавы и направился к лесу, спиной к заходящему солнцу, на восток своим, которые были где-то далеко-далеко. По лесу я шел долго, уже изнемогал, но все шел. Надо было устать, чтобы потом уснуть. Наломав лапника и разложив его под елкой, как этому был научен в училище, я лег, свернулся, но уснул не сразу. Утром я проснулся от холода. В полевой сумке были сухари, погрыз их и пошел. Лес наводил на меня ужас. Все казалось, что кто-то наблюдает за мной. Я вытащил пистолет, поставил его на боевой взвод и шагал, прислушиваясь к звукам, всматриваясь в деревья. При каждом звуке неприятно сжималось сердце, и наступала невыносимая головная боль. За день я устал и изголодался. Устали и болели ноги, руки, грудь, голова, глаза, уши. Все болело. Каждый шаг давался с трудом. Шел напрямую, не разбирая дороги, стонал и ругался, проклиная войну и всю жизнь вообще. Из-за шума в голове все вокруг казалось неотчетливым, размытым и тусклым, как в тумане. Интереса не было ни к чему. Все чаще на память стали приходить мрачные картины прошлой жизни. Обиды и несчастья, которые мне пришлось перенести когда-то, вытеснили из воспоминаний все светлое и радостное, что было в прошлом. Я шел и говорил сам с собой: «Зачем мне такая жизнь?» Сознание безнадежности, пожалуй, успокоило меня и привело к последней утешающей мысли. Утром, проснувшись от холода и голода, я сформулировал ее: «Надо кончать». Я услышал свой голос и воспринял его как чужие слова и обрадовался тому, что кто-то одобрил мое решение. Я шел, тяжело наступая на твердую, будто окаменевшую землю, и каждый шаг острой болью обжигал мое тело. Я брел в ожидании облегчения, которое скоро наступит, набираясь решимости покончить со всем. И вдруг, подойдя к опушке леса, почувствовал, что кто-то следит за мной. Я привычно поднял пистолет для стрельбы, сделал несколько шагов к лесу и начал рассматривать деревья одно за другим в готовности стрелять, упасть, спрятаться –

0: смотрит. Сердце еще минуту назад такое вялое, которое было не способно ни на что, вдруг встрепенуло, стало бить в груди, и удары его я услышал, и, остановившись и прислушавшись на мгновение, резко бросился в сторону, сообразив, что это в кустах справа послышался треск. Значит, кто-то наступил на хворост. Реакция была неожиданно быстрая. Я нажал на спусковой крючок, прицелившись сходу. Вернее, движением руки направил пистолет туда, где мне показалось, должен быть враг. Вспышка от выстрела, как молния, ослепила меня. Руку с пистолетом резко отбросила в сторону от цели. В лесу прогрохотало. Вот в это самое время, когда еще не успел вернуть пистолет в нужное направление и снова нажать на спусковой крючок, негромкий, властный и спокойный голос остановил меня. «Стой, дурак! Не стреляй!» Я увидел рослого капитана-артиллериста, появившегося будто из-под земли. Направив автомат на меня, он мрачно спросил: «Откуда?» Я назвал номер дивизии. «Знаю», — сказал он. «Кадровый», — подумал я и впервые обрадовался.
1: «Садись», — приказал капитан.
0: Я с готовностью сел. Он опустился рядом. Я думал, что он будет расспрашивать меня, кто я такой, почему оказался один без бойцов своих подчиненных, что я видел, но он молчал. Я был в восторге от встречи с ним и не смог скрыть своего ликования. «Так что, товарищ капитан, вместе выходить будем», — начал я разговор. «В одиночку ведь подохнуть можно». Капитан молчал, держал во рту сухую травинку и, казалось, не слышал меня. По крайней мере, не проявил никакого интереса к тому, что я говорил. А мне страшно хотелось рассказать ему о том, что произошло с нами, чтобы хоть перед кем-то оправдаться, кому-то доказать, что мы не разбежались при виде немцев, а дали им жестокий бой и положили их немало, и не наша вина, что их было больше, что они привыкли к войне, а у нас не хватало боеприпасов, не было самолетов, мы не были обстреляны. «Понимаете, товарищ капитан, — начал я, — такая махина навалилась и с воздуха, и на земле, что страшно подумать. 3 дня были в аду, а потом попали в такую переделку, в такой переплет». Но капитан не поддержал разговора. Он рукой остановил меня. «Постой. Это ты расскажешь тому, кто будет спрашивать, когда мы придем к своим». Он встал, и мы пошли. Капитан впереди, я за ним. Когда вышли из леса, капитан указал на дым, расстилавшийся слева по горизонту, и сказал: «Вот куда пойдем». Я понял, что шел наугад, потому снова обрадовался. Капитан знает, куда идти. Ночевали мы в стоге сена. Никогда я не думал, что сено может так хорошо греть. Новые попытки завести разговор с капитаном не увенчались успехом. «Не болтай», — сказал он, — «не хочу слушать». Утром на лесной поляне появились лошади. Капитан позвал их, но они испуганно шарахнулись в сторону, потом с интересом и страхом уставились на нас. Сколько ни старался капитан подойти к лошадям поближе, ничего не удавалось. Те отбегали в сторону, приложив уши и поворачиваясь задом, чтобы лягнуть. Стало ясно, что усилия напрасны, поэтому пришлось отказаться от намерения приручить бедных животных. «Одичали», — сказал капитан. «Представьте себе, товарищ капитан, даже лошади начали бояться людей», — ухватился я за единственное слово, произнесенное им, чтобы начать разговор. Но капитан мрачно промолчал, и я почувствовал себя неудобно, как это бывает с человеком, который мелет чушь в обстановке, которая и так предельно ясна. Так и шли мы, не говоря ни слова, угрюмо.

0: Мы, посматривая по сторонам, изредка, особенно ночью, впереди, далеко за лесами, слышались выстрелы. Это были ориентиры, которые указывали, что где-то в той стороне наши. Рядом с капитаном я уже не чувствовал себя затерянным в этом огромном и страшном мире, который еще совсем недавно был чуждым мне. Деревушки, которые изредка попадались, мы обходили стороной, опасаясь наткнуться на немцев. Однажды ночевали на опушке леса, километрах в трех от деревни, зарылись в старую солому, проснулись от холода, было светло, вокруг на траве, на земле, на бревнах сарая лежала сизая роса. Мы вылезли из омета, вытряхнули из-под рубашек труху, которая набилась туда за ночь, и обнаружили, что на росе отчетливо видны три следа. Какие-то люди подходили к нам, обошли кругом и прошли мимо. Как ни странно, мы с капитаном даже не заговорили об этом. Я лишь подумал, может, такие же, как мы? Тогда нас было бы уже пятеро, но высказать вслух свою мысль не решился. Под вечер послышались звуки артиллерийской канонады. Где-то шел бой. Может, подумал я, мне это тоже снова показалось. Но капитан ожил. Более того, он даже сказал, это 76-миллиметровые наши. Он порылся в карманах и, не найдя ничего, спросил, у тебя нет? Я не курил. Капитан укоризненно посмотрел на меня и покачал головой. Мне было весело. Вечером мы подошли к высоткам, на которых, видимо, не очень давно разыгралось сражение. На позициях, которые удерживали наши, валялись разбитые, перевернутые и раздавленные орудия, гильзы из-под снарядов, расщепленные и перебитые бревна. В воронках и разбитых артиллерийских окопах лежали наши, так и не захороненные бойцы. На обратных скатах стояли три наших сгоревших танка, от них еще пахло пожаром. Капитан внимательно осмотрел все, что осталось от обороны, и спросил. «Страшно. У меня мороз продирал по коже. Я до сих пор еще не мог привыкнуть к таким картинам, наводящим ужас, поэтому я смотрел на них, затаив дыхание. У меня было ощущение, что я в чем-то провинился перед этими людьми, разбросанными взрывами и раздавленными гусеницами танков. «Сейчас, товарищ капитан, ничего не страшно», — бодро ответил я капитану. «Какой же ты дурак», — сказал он. Потом посмотрел на меня и пояснил. «Обидно, если убьют». На ночлег в эту ночь мы устроились в землянке. «Ты полежи», — сказал капитан мне, — «я сейчас». Ждать его пришлось недолго. Он вернулся с едой. В темноте мы поели и вскоре уснули. Утром, когда я проснулся, капитана рядом не было. Я выскочил из землянки. Он сидел в ровике и снаряжал магазин автомата патронами. Увидев меня, кивнул на автомат, лежавший рядом, и сказал, «Это тебе». Я взял автомат. Капитан, встрепенувшись, указал, «Ты погляди, что делается». Впереди, по берегу речушки, укрываясь за кустарником, накапливалась немецкая пехота. «Значит, наши бойцы где-то за рекой в роще. Неужели наши не видят?» – подумал я, испугавшись. «А может, наши решили подпустить их поближе?» Возникла другая мысль, которая меня могла бы утешить. «Растяпы!» – произнес капитан. Немцы вышли из кустарника, открыли огонь и густой цепью бросились к роще. Сквозь звуки выстрелов послышались крики, свист, улюлюканья. Наша артиллерия ударила по высоте. Снаряды рванули рядом. Мы с капитаном легли. «Растяпы!» – крикнул капитан. «Не хватало погибнуть от своих», – подумал я, и стало тоскливо. Капитан крикнул «Вперед!», выскочил из-за укрытия и устремился вниз. Я бросился за ним. Пробежав 300 метров, мы прыгнули в глубокую воронку. Надежнее укрытие не могло быть. Отсюда видно было, как наша артиллерия беглым огнем долбит высоту, с которой мы только что убежали. Вскоре, однако, снаряды начали рваться рядом с нами. Капитан выпрыгнул из воронки и побежал, я выскочил следом. Не знаю, что меня заставило залечь и зажмуриться. В глаза сквозь веки пальнуло красным огнем, что-то отбросило в сторону и оглушило. Когда утихло, все, что было выброшено взрывом вверх, упало на землю. Я приподнялся и увидел, что капитан лежит на спине, лицо его искажено от боли, зубы стиснуты и глаза закрыты. Я наклонился над ним. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Он медленно открыл глаза и застонал. Стоны шли изнутра, ему было тяжело дышать. Резко вздыхал и долго лежал, будто затаив дыхание. Потом резко выдыхал и снова долго не дышал. Мне показалось, что он хочет что-то сказать. Губы его задрожали, и я скорее догадался, чем услышал. «Пить! Пить!» Я нашел старую воронку, наполовину залитую водой. Пригоршнями напился сам и набрал для капитана во фляжку. Вернувшись, я испугался. Капитан потерял сознание. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Я не знал, что сказать ему. Он открыл глаза и спокойно спросил. «Принес воды». Значит, капитан ожил. Я отвернул крышку, протянул ему фляжку в руку. Он отпил несколько глотков, перестал стонать, и дыхание наладилось. За рекой в роще никто больше не стрелял. «Значит, наши опять отошли», — подумал я.
1: «Наши отошли?» — спросил капитан.
0: Я хотел его успокоить. «Не должно». И, словно отвечая на его вопрос, впереди снова началась перестрелка. Особенно выделялись пулеметы. Они строчили длинными очередями.
1: «Надо укрыться», — распорядился капитан.
0: И чудо свершилось. Опираясь на меня, он приподнялся, вылез из воронки и пошел на звуки выстрелов, тяжело припадая на одну ногу и тихо постановая. Мы прошли 100 метров, когда капитан повалился. Я хотел его удержать, но сумел только смягчить падение. Капитан лежал, не шевелясь, снова закрыл глаза и затих. Вскоре он поднял голову, уцепившись руками за лежащее на земле бревно, подтянул к нему туловище, поднялся на колени и встал. Мы снова шли с ним вперед, пока не уперлись в узкую щель, вырытую не то немцами, не то нашими.
1: «Пересидим здесь», — сказал капитан.
0: Я помог ему опуститься на дно окопа, и мы задремали. Наша артиллерия снова била по пустым высотам. «Артподготовка», — подумал я. Капитан спал. В роще опять усилилась стрельба. Послышались крики, команды, свистки. Высунувшись из окопа, я увидел немцев, выбегающих из рощи и быстро отходящих к высоте. Они пробегали мимо нас совсем близко, можно было каждого разглядеть.
1: Конечно, если капитана не ранило бы, мы резанули по ним очередями из автоматов. Можно было бы запросто 2-2 уложить.
0: Стрелять одному нельзя, я не мог рисковать жизнью капитана. Вражеские солдаты удалялись от нас». Из лесу, из кустарников появились наши бойцы. Они сначала длинной цепью залегли за рекой. Защитная одежда их сливалась цветом травы и кустарников. Потом дружно поднялись, разнеслось «Ура!». Мне нечем было дышать, я глотал воздух сухим ртом, хотел тоже крикнуть «Ура!», но вместо этого услышал собственный крик, похожий на рыдание. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Немцы били по нашим из артиллерии и минометов. Наши бежали вверх, приближаясь к нам, и вместе с ними подбирались к нам взрывы снарядов и мин. Пулеметы врага стреляли трассирующими пулями. Наши ответили огнем. Теперь уже спереди, сзади, с боков плясали, прыгали, мельтешили огни. Кругом рвались мины. Наша артиллерия перенесла огонь на обратные скаты высоты. В этом аду невозможно было ничего понять. Кругом все горело, стучало, гремело, визжало и охало. С ума можно сойти, подумал я. Капитан поднялся. Господи! Только и проговорил он. Бризантный снаряд разорвался, будто лопнул прямо над нами, и капитан сполз вниз, а потом рухнул на дно. «Все», — сказал он со вздохом. Его гимнастерка была в пятнах крови. Он приподнялся, удобнее лег на спину, схватил меня за ворот гимнастерки, притянул к себе и с хрипом, задыхаясь, произнес: «Помнишь, лейтенант, победа будет за нами». Я не знал, что делать, и с ужасом смотрел на него. Я впервые сошелся со смертью один на один. Капитан покрылся крупными каплями пота и посинел. На лице его замерло жестокое страдание. Глаза остановились и глядели вверх. Пальцами правой руки он перебирал рубашку под сердцем, будто стараясь снять с себя груз, и тихо сказал: «Горит!» Капитан вздрогнул и успокоился. Пульса не было. Грудь, лицо, руки его были покрыты холодной влагой. Я попытался было поднять его, но он был настолько тяжел, что даже оторвать его от земли не хватало сил. Я вылез из окопа, взял на ремень автомат и пошел за нашими. Из землянки, где мы ночевали с капитаном, вышел майор. Увидев меня, он крикнул: «Ты что, лейтенант, отстал? Где твои люди?» Я остановился, пожал плечами. «Марш вперед!» — приказал майор, и я побежал догонять цепь, которая уже перевалила за высоту. Когда кончился бой, меня привели на допрос в штаб батальона. Старший политрук, высокий, лысый, лет 40, видимо, из запаса, расспрашивал меня долго и с интересом. «Ну-с, с тобой все ясно», — сказал он, завершая разговор. «А этот, что погиб, кто он?» «Он капитан-артиллерист, кадровый». «Знаю без тебя, что капитан-артиллерист. Но документов при нем не нашли. Ты знаешь, как его звать? Что он о себе рассказывал?»
2: «Ничего».
0: «Так ничего и не говорил?»
2: «Ничего».
0: «И фамилию свою не называл?»
2: «Нет».
0: «От человек!» — воскликнул старший политрук. «Не человек, а железо!»
1: В это время я со страхом почувствовал, что куда-то падаю, и вцепился руками в скамейку, чтобы
0: Не потерять сознание, старший политрук с тревогой и жалостью посмотрел на меня и сказал:
1: «Ничего, дорогой, все будет хорошо».
3: У каждого поколения ребят, в основном, конечно, мальчишек, свои военные игры. Я, например, очень хорошо помню, как мы играли у нас во дворе. Сначала в индейцев, казаков-разбойников, а потом, когда вышла кинокартина «Чапаев», в «Чапае». Проводились у нас, правда, от случая к случаю и специальные военные игры, авторами и руководителями которых являлись обычно учителя или вожатые. Но чтобы подобная игра стала всесоюзной, такого тогда, в дни моего уже далекого детства, в 30-е годы, конечно, не было. Я должен честно сказать, что просто завидую сегодняшним мальчишкам и даже девчонкам. У них, то есть у вас, есть «Зорница», игра, в которую играют миллионы ребят, сотни тысяч пионерских отрядов. Причем играют организованно, продуманно, с большим размахом. И это очень важно. Ведь чтобы стать просто более крепким, ловким, можно играть, например, в волейбол или даже, допустим, в салочки. А тут, я имею в виду «Зорницу», надо еще уметь ориентироваться на местности, знать хотя бы наметки военной тактики, стратегии, владеть пусть пока и не очень сложными техническими средствами. Это и трудно, и увлекательно. Тем более, что, как вы знаете, игрой почти всюду руководят настоящие воины, а главнокомандующий «Зорницей» – известный военачальник, маршал и герой Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Разве это не здорово? Как же тут не позавидовать вам? И не постараться хоть как-то принять участие в вашей игре. Ну а как я, человек уже не молодой, могу в ней участвовать? Только словом, стихами, песнями. Вот и решили мы с композитором Юрием Михайловичем Чичковым написать для юнормейцев, играющих в «Зорницу», несколько песен, что-то вроде небольшой сюиты. Поехали мы в один из подмосковных лагерей, чтобы посмотреть, что и как. И когда рассказали там ребятам о своих планах, то представляете нашу радость? Они приняли нас, правда, условно, в один из отрядов и даже разрешили, опять-таки условно, участвовать в игре. Так на поле боя и родилась первая заглавная песня «Любимая игра», которую вы сейчас услышите. Поет хор Дома культуры детей-железнодорожников под руководством народного артиста республики Семена Осиповича Дунаевского.

Обогащенные, так сказать, военным опытом, полученным в пионерском лагере, мы вслед за этой песней вскоре написали еще 4, на ту же, конечно, тему. А потом, как это часто бывает, стали уже думать, как же нам все-таки назвать весь этот песенный цикл. И в конце концов решили вынести в заголовок строчку из 3-й песни, рыцарской. «Мы вышли навстречу рассвету». Так звучит эта строчка, так теперь называется и вся наша сюита. Сейчас вы услышите из нее в том же исполнении еще одну часть, одну песню, а именно рыцарскую, раз уж о ней зашла речь. Послушайте эту песню.

0: Ася Кравченко. Здравствуй, лошадь. Глава первая. Кто поедет на кабачке? Кабачок маленький и рыжий. 5 лет назад деревенские ребята нашли его на месте стоянки цыган. С тех пор он работал верховой лошадью в конюшне, что стояла на большой поляне, знаете, к югу от города. Город начинался прямо за холмом, но лошади туда не ходили. Зачем? Все самое интересное происходило здесь, на лошадиной поляне. Не случайно люди из города ехали к ним. Рабочий день в конюшне начинается рано.
1: Кабачка поседлали? Выводите!
0: Кабачок мечтал воспитать настоящего всадника, но ему все время доставались бестолковые новички. Ну, из тех, что повод дергают и пятками по бокам колошматят бестолку. Вот и сегодня, выйдя из конюшни, он не увидел ни одного знакомого лица.
2: Я на него не сяду.
3: А если я еще вот так подпрыгну?
4: Я тоже сегодня не хочу кататься.
1: Кто будет кататься?
3: Да, кто будет кататься?
5: Можно я?
1: Ты когда-нибудь уже ездила?
5: Я ездила в зоопарке на пони.
1: Может, кто из более опытных на него сядет?
5: Я очень хочу.
1: Тебя как зовут?
5: Соня.
1: Соня? Ну давай, только это, не спи.
6: Смеются над тобой? Не обращай внимания. Не умеешь ездить, не беда. Я тебя научу. Садись в седло поудобнее. Вот так. Молодец, Соня! Запомни, искусство всадника заключается в том, чтобы не мешать лошади.
0: Вы, наверное, думаете, лошади не разговаривают? Разговаривают, только не все их понимают. Вот Соня сразу поняла, что ей говорит кабачок.
6: Для начала я покажу тебе свое стойло.
1: Эй, на кабачке вы куда?
2: Кабачку что-то надо в конюшне.
1: А всадник на лошади зачем? Возьми повод покороче и вставай в смену.
6: Повторяю еще раз. Не мешай лошади, я и сам слышу.
0: Они вышли на поле и встали в хвост за белой лошадью. Это и называется в смену. Смена прошла круг, другой. Инструктор загорал в центре. Рядом с ним растянулся пес Мел.
6: Пыль, жара, на шее неумеха сидит.
5: Не сердись, я научусь ездить, и тебе со мной будет интересно.
6: Когда еще ты научишься? Может, ты хотя бы упадешь?
5: Ну, а это обязательно.
6: Ну, нельзя же просто сесть и поехать, как на трамвае.
5: Ну, как скажешь, надо, буду падать.
6: Нарочно неинтересно. Смотри-ка, этот лежит на солнышке и ухом не ведет.
5: Кто?
6: Да Мел. Смотри-ка, устроился. Давай дадим еще круг и сходим в лес.
1: Эй, на кабачке, куда опять? Соня, будь с ним построже.
6: Надоело мне скакать по кругу. Мы сейчас что-нибудь сделаем. Мы прыгнем через барьер. Ты поймешь, что значит немножко летать.
5: Думаешь, нам разрешат?
6: Конечно, нет. Мы прыгнем как-нибудь нечаянно. Боишься?
5: Нет.
6: А зря. Я первый раз боялся. Нужно только как-нибудь отвлечь внимание. Придумал! Ну-ка, держись, Мел!
0: Кабачок вдруг решительно прыгнул в сторону Мела. Пес спросонья вскочил и залаял. А дальше начался переполох, потому что лошади очень пугливые. Стоит рядом с ними внезапно залаять, они страшно пугаются. Не пробовали? Так вот, на этот раз две лошади понесли, что есть мочи. Чалая лошадка Ривьера встала на дыбы, а тяжеловоз Руслан шарахнулся в сторону. На поле побежали конюхи поднимать упавших всадников и ловить разбежавшихся лошадей. А кабачок...
6: Держись за гриву! Летим!
0: И они прыгнули. Мимо пролетали птицы и с удивлением глядели на летящую навстречу лошадь.
7: Здравствуй, лошадь!
0: Глава вторая. Хороший сон. Стоило кабачка, третья дверь налево. На двери табличка:
6: «Кабачок». Стучать два раза или три, но не громко.
0: Не громко, чтобы соседей не беспокоить. Соседи кабачка — лошади почтенные. Справа —
7: мудрая гнедая кобыла Халва.
0: Слева —
8: косматый тяжеловоз Руслан.
0: А наискосок —
5: чалая красавица Ривьера.
0: У кабачка тесновато, зато уютно. Опилки свежие, кормушка чистая. Ой, особенно кабачок любил свою соломенную подстилку. Сны на ней снились исключительно интересные. Однажды снится кабачку, будто скачет он по лесу и видит: чалая Ривьера стоит и плачет.
6: Что плачешь, красавица?
5: Да как же мне не плакать? Хочу седло надеть, а не могу. И каю, и оно все время сваливается. Уж и так пробовала, и сяк, и даже с разбега.
6: Не беда, давай помогу, седло подержу. Вот, готово.
5: Спасибо тебе, кабачок. Ты самый ловкий.
6: Я самый-самый ловкий. Я самый-самый ловкий.

0: Проскакал кабачок дальше. Видит, стоит мудрая кобыла халва и плачет.
1: Что плачешь, тетушка?
2: Да как же мне не плакать? Слово только что узнала ученая и сразу забыла.
1: На какую букву начинается?
2: То ли на П, то ли на С.
1: Пампасы?
2: О, какое слово! Пампасы! А что с ним делают?
1: В пампасы бегут, не оглядываясь.
2: О, спасибо тебе! Ты самый умный!
1: Я самый-самый ловкий! Я самый-самый умный! Я самый-самый ловкий!
0: Поскакал кабачок дальше и видит, тяжеловоз Руслан стоит и плачет.
1: Что плачешь, дружище?
3: Да как же мне не плакать? Сено надо отвезти, а сил нет.
1: Давай помогу.
0: Отвезли они сено куда надо было.
4: Вот спасибо. Выручил ты меня. Ты самый сильный.
1: Я самый-самый.

0: Тут кабачок проснулся, потянулся, выглянул в коридор.
1: Что-то халва ты сегодня рано.
2: Не привыкла дрыхнуть до обеда, как некоторые.
1: Что снилось, Ривьера?
3: Ой, не спрашивай, до сих пор страшно.
1: Ерунда, это же сон.
3: Тебе все ерунда.
1: Как дела, Руслан? Руслан!
4: Отстань, я сплю.
1: Все равно они славные.
0: И тут его взгляд упал на дверную табличку.
1: По-моему, пора менять вывеску.
0: Кабачок снял табличку и написал.
1: Кабачок. Сильный, ловкий, умный. Я самый-самый ловкий. Я самый-самый умный. Я самый-самый сильный.
0: И кабачок стал ждать, пока табличка высохнет. Среди дня заходила конюшенная кошка Машка. Обменялись новостями, и между делом кабачок показал ей новую табличку.
5: Знаешь, не вешай эту табличку.
1: Почему?
5: Ну, ты же не хочешь, чтобы другие расстраивались, что они не такие. Ты же добрый.
1: Ты права.
0: Он взял табличку и подписал.
1: Кабачок. Сильный, ловкий, умный и добрый. Жаль, нельзя повесить.
0: И кабачок зарыл табличку в опилки. С тех пор, если кабачку грустно, он достает эту табличку. И на душе становится веселей.
6: Здравствуй, лошадь!
0: Глава третья. Полезное общество. Было жарко. Все, кому не лень, ленились. Лошади, кошки, собаки. Даже мухи не суетились, а летали плавно. И уж если куда долетали, то сидели там и ленились.
1: Скажи мне, Соня, как вы, люди, решаете проблему мух?
3: Что?
1: Представь, садится на тебя муха. Ты хочешь ее согнать, и вдруг обнаруживаешь, что у тебя нет хвоста.
3: Ну, можно рукой.
1: Неудобно.
2: Я думаю, у многих людей такой сложный характер именно потому, что они совершенно не приспособлены к жизни.
4: Бегают медленно, поднять могут мало.
2: Фу-у-у. И вообще они какие-то лысые.
3: И потом, это должно быть страшно неудобно все время ходить на задних ногах.
2: А вот зачем им передние?
3: Ну как зачем? Например, чтобы есть. Зачем? Ведь можно же и без рук. Вот так. Но руками можно делать массу дел. Например.
7: Ну надо же. Ведь поди объясни лошади, зачем нужны руки. Есть можно без рук. Взять что-то тоже можно без рук.
1: Я люблю, когда меня рукой по шее похлопывают.
2: Я и не говорю, что руки совсем не нужны. Я люблю, когда мне яблоко с руки дают. Гораздо приятнее, чем из соломы выкапывать и от опилок отплёвываться.
3: Но всё-таки они какие-то никудышные.
4: Это уж точно. Бедный ребёнок.
2: Ох, бедный, бедный ребёнок.
3: Среди них встречаются, конечно, некоторые полезные.
4: Редко.
1: Ну, зачем ты так? С некоторыми вполне можно иметь дело.
2: Надо их охранять, а то наши дети и не узнают, что такие бывали.
1: Я придумал! Нужно создать общество защиты двуногих.
3: средство защиты двуногих.
2: Мы разработаем специальные правила охраны.
3: Правило первое. Некоторых двуногих нельзя легать.
2: Даже если они подходят сзади.
1: Даже если с неясными намерениями.
3: И даже если очень хочется.
4: Правило второе. Их необходимо обеспечивать работой по конюшне, чтобы постепенно развивались.
2: И главное, их надо охранять.
3: Предлагаю завести книгу охраны двуногих, чтобы записывать тех, кого мы охраняем.
1: Кого мы запишем? Ладно, Соня, тебя запишем.
0: Соня была в замешательстве. С одной стороны, это ужасно неприятно, когда в тебе находят столько недостатков. А с другой, все-таки неплохо, когда все бросили свои дела и стали тебя охранять.
1: Кого еще?
3: Давайте еще новенького конюха. Очень полезный. Старается.
1: Еще?
4: Хватит.
0: Тут как раз из конюшни вышел новый конюх.
8: Руслан, нам сказали с тобой за сеном съездить.
1: Внимание! Охраняй!
3: Ура! А как?
1: Не знаю. Сейчас разберемся.
0: И лошади с деловым видом стали окружать конюха.
8: Эй, что происходит?
4: Не кричи.
8: В чем дело?
7: Не бойтесь!
8: Сейчас я позову кого-нибудь!

0: Вот, ты их охраняешь, а они раз и бежать.
1: Вычеркни его, будем мы за ним бегать.
2: Так было создано общество защиты двуногих. Лошади в этом обществе относятся к людям терпимо и прощают их многочисленные недостатки. Ведь в конце-то концов любой самый никчемный, никудышный человек годится на что-нибудь. Ну, там, почесать шею или подержать яблоко, чтобы оно не пачкалось.
3: Здравствуй, лошадь!
2: Глава четвертая. Лошадиная страна. Как-то раз Соня сидела на лавочке и болтала ногами.
0: Эй, привет, Соня!
4: Здравствуй, кабачок!
0: Что-то тебя давно не видно.
4: Я теперь езжу на халве.
0: А почему не со мной?
4: Говорят, я с тобой не справляюсь.
0: Глупости! Я отлично с тобой справлялся. Почему нас, лошадей, никогда не спрашивают?
2: Соне стало стыдно за людей. Тем более, что вокруг собрались и другие лошади.
1: Неладно что-то в нашем государстве.
2: Так выражался главный конюх. Его старались не слушать, чтобы не портилось настроение. И напрасно. Стоило халве произнести какую-нибудь его фразу, как остальные лошади замолкали в почтении.
0: А что такое государство?
5: Ты не знаешь, что такое государство?
0: Не знаю.
5: А зря. Ну-ка, Соня, скажи ему.
4: Государство — это когда есть футбольная команда. Когда все вместе празднуют всякие праздники и вообще друг друга понимают.
0: И что? Им никто не мешает праздновать?
4: Ну, чтобы не мешали, они отгораживаются от остальных границей.
0: Здорово! А у лошадей бывает государство?
4: Не знаю.
6: Что?
4: Хотя Австралию иногда называют страна страусов и кенгуру, а Антарктиду – страна пингвинов.
0: Давайте устроим лошадиную страну.
5: Давайте!
1: Почему бы не попробовать?
7: А с чего начинается лошадиная родина?
0: Соня, повтори, пожалуйста, как это делается.
7: Надо праздновать.
0: Что праздновать?
7: Ну, например, Международный день тяжеловоза.
0: Прекрасно! Завтра день тяжеловоза.
7: Почему завтра? Сегодня.
0: А завтра?
7: А завтра тоже день тяжеловоза. И в этот праздник ни один тяжеловоз не будет работать.
5: Что же мы будем есть, если ты не поедешь за овсом?
7: А вам что, сложно в праздник самим сходить?
0: С праздниками решено. Остались, кажется, граница и футбол.
2: Вот тут и оказалось, что государство – дело хлопотное. Во-первых, никто не хотел носиться по полю. Одна Ривьера согласилась побегать. Но у нее было 4 ноги, и она никак не могла разобраться, какой из них ударять по мячу.
0: Ничего, пингвинов-то мы уж точно обыграем.

0: С государственной границей дело, понимаешь, тоже не заладилось. Лошади долго не могли понять, как и, главное, от кого отгораживаться.
1: Мне кажется, если мы друг друга понимаем, то мы в одном государстве.
2: Ты меня понимаешь?
3: Понимаю. А ты меня?
2: Ого, все непременно.
0: Все друг друга понимали, но с границей дело не прояснилось.
1: Вспомнила. Обычно на границе стоит шлагбаум.
4: Тогда я знаю, где граница. Она за мной.
0: Весь табун поскакал за кабачком, и он вывел всех к старому шлагбауму, назначение которого до самого последнего времени было не совсем известно. Лошади с почтением стали рассматривать шлагбаум.
4: Смотрите, вот она, граница. Пока мы с одной стороны, мы понимаем друг друга. Ривьера, ты меня понимаешь?
5: Понимаю.
4: А ты, Руслан?
3: Конечно. Что я, глупый, что ли?
4: Значит, мы внутри государства. А теперь смотрите. Я выхожу за эту палку. Ты меня понимаешь, Ривьера?
5: Кажется, уже нет.
4: Вот, это потому, что я за границей.
1: Ура!

0: Основная работа была сделана, и лошади радостно поскакали в конюшню, потому что уже порядком намаялись с этим государством. На обочине стояла машина. Она фыркала и никак не желала заводиться. Водитель нервничал, и Кабачок решил его приободрить.
1: «Поздравляем вас с днем тяжеловоза!
2: Уберите лошадь! Я не могу проехать! Милиция!»
0: Машина внезапно взревела и, подняв тучу пыли, унеслась.
1: «При чем здесь милиция?»
3: А «Непонятно».
4: «Пожалуй, от дороги стоит отгородиться границей».
0: Только они обо всем договорились, как на дорогу вышел главный конюх.
5: «Соня, ты их поймала. То один удерет, то другой, а то целый табун».
0: Кабачок хотел было его утешить, сказать, что все налаживается, граница установлена, футбольная команда создана, праздники празднуются. Ну, а потом подумал...
1: «К чему слова? Он и сам все поймет. Когда-нибудь».
0: «Путник, если у какого-нибудь шлагбаума тебе встретится улыбчивая лошадь, знай, ты как раз на границе лошадиного государства. В этой гостеприимной стороне ты всегда можешь рассчитывать на теплый прием, ведро воды, горсть овса и солому. Кстати, когда бы ты ни приехал, можешь смело поздравлять всех с днем тяжеловоза». Руслану так понравился этот праздник, что он празднует его до сих пор.
6: Здравствуй, лошадь!
0: Глава 5. Лошадиный портрет в интерьере. Однажды, неподалеку от конюшни, Соня с Кабачком наткнулись на художника. Художник подскакивал к мольберту, быстро делал несколько мазков, потом отскакивал и долго разглядывал.
1: Что это он делает?
7: Изображает то, что видит.
1: Зачем?
7: Чтобы увековечить. Представь, он нарисует твой портрет. Ты повесишь его дома над камином, и твои внуки будут глядеть на портрет и говорить: «Все-таки он был ничего, наш рыжий дедушка Кабачок».
1: Хорошо, пусть нарисует мой портрет.
7: Не знаю, согласится ли. Художники обычно рисуют прекрасных дам.
1: Почему это? Пойду у него спрошу.
0: Кабачок встал между художником и мольбертом.
8: Лошадка, лошадка, ты мне мешаешь.
1: Скажите, а правда художники обычно рисуют дам?
8: Не только. Вот ты был когда-нибудь в музее?
1: Нет.
8: Нет? О, это серьезный пробел в твоем образовании. О чем думают твои мама с папой? Все рисуют. И пейзажи, и людей. Кому что нравится.
1: А вам нравятся лошади?
8: Нравятся, когда они мне не мешают.
1: Художники, Соня, обычно рисуют лошадей. Вот ты когда-нибудь была в музее? Нет, это серьезный пробел в твоем образовании. О чем думают твои мама с папой?
7: А я как раз была в музее, а вот тебя следовало бы сводить.
1: Ну и своди.
7: Кабачок, а давай ему предложим нарисовать нас обоих, и я повешу наш портрет дома.
1: Нет, это я повешу.
7: Ну какой ты несговорчивый сегодня.
1: Так будет он меня рисовать или нет?
0: Кабачок снова навис над мольбертом.
8: Лошадка, опять ты? Какой чудесный рыжий цвет. Девочка, ты при лошади? Ты не могла бы поставить лошадь вон там?
7: Кажется, он будет рисовать тебя. Пойдем встанем, где он сказал.
1: Что я говорил?
8: Назад, левее, еще чуть-чуть. Вот хорошо.
7: Замри.
0: Кабачок замер. Но тут же ему захотелось почесаться или поваляться и выяснить, не пора ли обедать. В общем, он заерзал на месте.
7: Да стой ты!
1: Мухи!
7: Ну давай я тебя буду обмахивать. Так лучше?
1: О, да. Может, ты мне травки хотя бы нарвешь?
7: Сейчас.
1: Вот, спасибо.
7: Надо придумать, куда мы повесим эту картину.
1: Чтобы все могли видеть.
7: Пойду посмотрю, что получается.
0: На картине переливалось зелено-желто-синее море трав. Это было так прекрасно, что всякий, кто смотрел на картину, невольно начинал любить природу. Но что это? Но вместо лошади, вместо маленькой рыжей лошадки... Что это такое? Там было какое-то оранжевое недоразумение. Соня не верила своим глазам.
7: Может, это картина-загадка? Может, зритель должен отыскать, где лошадь? Простите, а где тут лошадь?
3: Что?
7: Ну, где лошадь на вашей картине?
3: Лошадь, вот.
7: Это лошадь?
3: Да, это лошадь.
7: Знаешь, Кабачок, оказывается, он не умеет рисовать лошадь.
1: Как это?
7: Ну, совсем-совсем не умеет.
1: Не может быть. Пойдем посмотрим вместе. Да, не совсем похоже. Точнее, совсем не похоже.
7: Хочешь, я тебе еще травки нарву?
1: Нет, не хочу. Все просто ужасно. Портрет

0: придумала. Я тебя сфотографирую.
1: И сфотографировала. Кабачок на фотографии получился как настоящий. И уши, и глаза, и рыжая грива. Лошади по очереди подходили к фотографии.
2: Очень похоже.
3: Очень-очень похоже.
0: Очень-очень-очень похоже.
4: Соня, теперь я запишу тебя в книгу охраны двуногих второй раз.
1: Теперь под цифрой 1 в книге было записано «Соня», а под цифрой 2 «Соня с фотоаппаратом».
5: Здравствуй,
1: Глава 6. Лошадь тянется к искусству.
4: Помнишь, ты обещала сводить меня в музей? Я сегодня могу.
0: По-моему, лошади не ходят в музеи. Я ни разу не видела.
4: Вот и увидишь.
0: В музей нельзя бегать и громко разговаривать.
4: Я буду вести себя тихо.
1: Соня не нашла, что возразить, и они поскакали в город. По дороге Соня учила кабачка.
0: В музеях обычно говорят об искусстве.
4: Хорошо, будем говорить об искусстве. Только надо потренироваться. Начинай.
0: Об искусстве обычно говорят так. Не правда ли на этом портрете нарисована голова?
4: А я что должен отвечать?
0: Несомненно.
4: А дальше?
0: А потом можно так. Это дерево совсем зеленое.
4: А я?
0: Безусловно. Или, что-то в этом роде.
4: Безусловно. Несомненно. Несомненно. Несомненно.
0: Конечно, я никогда не видела, чтобы лошади ходили в музей. Но, может, я...

0: Это называется портрет.
1: Бегунчик.
0: Придется тебе, кабачок, идти за машиной.
2: Отлично! Я и забыл, что лошадь самоходная. Соня, быстро в машину.
0: Я лучше верхом.
3: Толпа почтительно расступалась. Некоторые поспешно протягивали последние цветы.
4: Спасибо! Я не могу все сразу. Отдайте Соне. Доем по дороге.
3: Уже смеркалось, когда машина подъехала к конюшне. За машиной шагал кабачок и пел песню.

0: Где ты пропадал, кабачок?
1: В городе. В музей ходил. Город — это сказка. Там приветливые люди и полные цветов лошадиные рестораны. Хотите тюльпаны из Голландии, хотите нарциссы. Еще там ездит поливальная машина, которая делает из асфальта зеркало. Машины? Нет, что вы, они такие почтительные. Если их попросить, они тут же замолкают.
2: Кабачок полюбил стоять на холме и слушать ветер из города. Шум машин, свистки милиционера, обрывки разговоров. Иногда ему кажется, будто в этом шуме он слышит голос Юрия Долгорукова и его коня. И тогда кабачок думает, что они опять помирились.
3: Здравствуй, лошадь!
2: Глава 8. Почти детектив. Большей напасти, чем кикиморы, для конюшни нет. Это вам любая лошадь скажет. Мало того, что эти вздорные существа устраивают всякие пакости, так они еще, знаете что, они путают лошадиную гриву, так что приходится состригать ее чуть ли не под корень. А что это значит? Это значит месяц носу из конюшни не высовывать. Потому как, ну разве можно уважающей себя лошади показаться в обществе вот в таком вот виде, а? Теперь представьте, что почувствовал кабачок однажды утром, когда вся его грива оказалась спутанной, а местами заплетенной в косички.
1: Кикимора больше некому!
2: Происшествия дня одно за другим подтверждали страшную догадку. С утра тяжеловоз Руслан потерял сразу две подковы. Потом в ведре с водой был обнаружен лягушонок. А когда сама собой перевернулась тачка с овсом, последние сомнения отпали. К полудню все лошадиное общество только и обсуждало, что методы борьбы с кикиморами. Впрочем, Ривьера полагала, что это вовсе не кикимора, а леший. Да. А Руслан был уверен, что это черт знает кто. А халва только обмахивалась от волнения хвостом. Скоро все пришли к выводу, что так это оставить нельзя. Да, с этим надо бороться. Надеяться, правда, было не на кого. Кошка Машка, которой было поручено следить за порядком ночью, вот уже несколько дней как куда-то запропастилась.
1: Это тоже неспроста. Надо кикимору выгнать.
4: Правильно, но как?
1: Поскольку кикимора охотится за лошадиной гривой, надо всем выйти из конюшни и спрятаться. Как только кикимора выскочит за нами, быстро вернуться и закрыть дверь.
5: Не пойду.
4: А вдруг это леший?
6: Тогда надо ставить капкан.
2: Все стали обсуждать устройство капкана. Но когда все уже было почти готово...
1: Все-таки больше похоже на кикимору.
6: Тогда капкан не годится.
1: А что если... мы напугаем кикимору раньше, чем она напугает нас. Мы создадим страшный шум, начнем топать ногами.
5: Не буду.

0: Меня еще заново не подковали.
1: Хорошо, ты не будешь топать. Когда появится кикимора, ты дашь сигнал, и мы все начнем топать. Она испугается и убежит.
2: И тут мы закроем дверь.
1: Ты перепутала. Это из другого плана. Итак, решено. Будем громко топать. Предлагаю прорепетировать. Слушай мою команду. Раз, два, три. Кикимора!
2: Где?
3: Ривьера пулей вылетела из конюшни. Халва стала яростно брыкаться, а Руслан показал огромные зубы и зарычал. Кабачок тоже хотел было бежать, брыкаться и рычать, но вовремя вспомнил, что нужно топать ногами.
1: Руслан, а ведь лошади не умеют рычать.
0: А это я, чтоб кикимору запутать. Ты чё топаешь? Нет никого.
4: Ничего смешного.
3: Халва обиженно удалилась в стойло, а Ривьеру поймали только через час. Вечером кабачок долго не мог уснуть.
1: Потопать-то я потопаю, а вдруг не поможет? А вдруг поможет, но кикимора не испугается. Главное быть готовым.
3: Кабачок даже приподнял одну ногу, чтобы в случае чего топать без промедления. Ой, так он и уснул с поднятым копытом. И тут ему приснился пренеприятный сон. Ему приснилось, что его со всех сторон окружают кикиморы. У кикимор светились глаза, и шерсть стояла дыбом. Кабачок в ужасе проснулся, но сон не кончился. В темноте на него смотрели по меньшей мере 6 глаз.
1: Кикимора!
3: Глаза приближались. Кабачок вскочил и стал пятиться в угол. Но очень быстро оказалось, что пятиться некуда. Кабачок встал на дыбы и громко заржал.
5: Эй, что там?
3: У входа в конюшню зажглась тусклая лампочка. В полутьме кабачок разглядел 3 кошек. Одна из них была похожа на Машку.
6: Дети, познакомьтесь, это кабачок. Во всей конюшне он единственный спит спокойно и во сне не дрыгает ногами. Поэтому будем жить здесь.
1: Машка, ты мне не снишься?
6: Снюсь. А это тебе снятся мои дети. Поперечный и полосатый.
3: 2 котенка вышли вперед. У одного полоски были вдоль спины, а у другого поперек.
1: Ах, как я рад!
6: Мы жили на чердаке, но приходится переезжать. Близится зима и дует изо всех щелей, а дети у меня и так продувные.
1: Мое стойло в вашем распоряжении, но должен предупредить. В конюшне завелась кикимора.
7: Здорово! Ты ее видел?
1: Нет.
7: А как ты понял, что это кикимора?
1: Да, это ясно как день. У Руслана отвалились 2 подковы и... Я не помню, что еще. А главное, вся моя грива была в косичках.
7: Это не косички. Мы отрабатывали тройной морской узел.
6: Вот безобразники. Кабачок, я надеюсь, ты не сердишься. Это же дети.
1: Да у меня в жизни не было лучшей прически.
7: Ты говорил о кикиморе.
1: Лошади говорят кикимора, кикимора. Но, честно говоря, я никогда не верил в эти сказки.
3: И они стали жить вместе. А котята очень полюбили всем загадывать такую загадку.
7: В стойле 4 угла.
6: В 3 из них по кошке.
7: Сколько животных в этом стойле?
3: Ну, наверное, их 3?
6: Неправильно.
3: А какой же тогда ответ?
7: 4! там же еще есть лошадь.
8: Здравствуй, лошадь.
3: Глава 9. Зимняя сказка.
9: Жила на свете рыжая лошадь.
4: Опять про лошадь.
7: Опять про лошадь.
1: Это совсем другая история. Кстати, если тебя кусает блоха, вовсе не обязательно ее выкусывать. Обмахивайся хвостом.
7: Мой хвост не достает.
1: Старайся. На чем я остановился?
4: Ты уже много историй про лошадь рассказывал.
1: А ты про кого хочешь?
4: Про кошку.
1: Про кошку, так про кошку. Жила на свете рыжая кошка.
7: А животные бывают другого цвета, не рыжие?
1: Не перебивай. Эта кошка очень любила щипать травку. И вот однажды...
10: Снег идет!
3: Котята бросились к выходу. Они еще никогда не видели снега. Кабачок потрусил за ними. Около дверей толпились лошади, люди и собаки. Поперечные с полосатым выскочили на снег.
7: Какой холодненький.
4: Смотри, я оставляю следы.
3: Лошади не разделяли кошачьей радости.
11: И пришел к ним холод. Облетели последние листья, и земля покрылась снегом.
12: И так еще полгода.
4: Кабачок, а почему Ривьера так расстроилась?
11: Тебе этого не понять, малыш.
3: Снег падал до вечера. А вечером кабачок, как всегда, рассказывал сказку.
9: Жила на свете рыжая лошадь. И вот однажды пошел снег.
7: Снег. А почему вам, лошадям, грустно?
1: Знаешь, что я люблю больше всего на свете? Солнышко, осоку и клевер. А сейчас все закроется снегом, и до весны сплошной овес со трубями.
4: Может, тебе переселиться куда-нибудь на юг?
1: Интересная мысль.
7: Кабачок, кабачок, а как там дальше про лошадь?
1: Ах, да. Однажды травка выросла среди зимы и...
7: И что?
1: И все очень обрадовались.
4: А дальше?
1: Все. Дальше ничего не надо. Давайте спать.
3: На следующий день, когда кабачок возвращался с работы, котята встретили его около конюшни.
4: Мы приготовили тебе сюрприз.
3: Но кабачок не слушал, он торопился в стойло.
1: Эй, конюхи, можно развозить овес?
7: Ты слышишь, кабачок, сюрприз.
1: Угу, сейчас, поем только.
3: Кабачок устремился к кормушке, но в двух шагах от нее застыл. Кормушка была доверху заполнена черной землей.
1: Что это?
4: Это земля.
7: Давай я тебе расскажу, кабачок. Вот здесь будет просто зеленая травка. Вот здесь осока. А здесь цветы.
1: А что я буду есть?
7: Как что? Зеленую травку.
1: Прекрасно. А куда мне будут сыпать овес?
4: Зачем? Через несколько дней у тебя в кормушке взойдет свежая травка.
1: А что я буду есть эти несколько дней, а? Я вас спрашиваю.
3: Пока удивленные конюхи выгружали землю из кормушки, кабачок страшно ругался. Котята чувствовали себя виноватыми, но кабачок даже не посмотрел в их сторону.
1: Не соображают совсем ничего.
3: Вечером с охоты вернулась кошка Машка.
6: Ну, как вы тут себя вели без меня?
3: Поперечные и полосатые сделали вид, что не слышат.
6: Что случилось?
1: Твои дети приготовили мне сюрприз.
6: Ах, мои умницы! Я считаю, для кошки главное мягкие лапы и душа. Ты согласен?
1: Конечно.
3: Когда все улеглось в конюшне, поперечный и полосатый тихонько пробрались к кабачку.
7: Кабачок, ты больше не сердишься?
4: Мы же хотели как лучше.
7: Кабачочек, расскажи нам сказку про лошадь,
4: которая любила рыжую травку, зеленую кошку. В общем, ты понял.
1: При чем здесь кошка? Жила-была на свете рыжая лошадь.
8: Здравствуй, лошадь!
3: Глава 10. Нянька-кабачок. Ох, и прибавилось же у кабачка хлопот. С утра пораньше, пока поперечные с полосатым еще спали, Машка уходила по своим кошачьим делам, а кабачок оставался за няньку.
6: Не спускай с них глаз, кабачок!
3: И кабачок стоял и смотрел на спящих котят. Вскоре котята проснулись и начали возиться.
1: Шутка ли отвечать за такое количество кошек? Эй, кошки, на первый, второй рассчитайсь!
4: Первый!
7: Первый!
4: Это я первый!
7: Нет, я!
4: Кабачок, скажи ему, что я...
1: Давайте завтракать, не чавкать и не хлюпать.
7: А сам, когда ты пьешь, ты так хлюпаешь.
1: Когда будешь взрослой лошадью, тогда и будешь хлюпать.
7: Но ведь я никогда не буду взрослой лошадью.
1: Учение и труд все перетрут.
4: Кабачок, это не про то.
1: Все равно это не повод, чтобы хихикать за столом. И заедай сеном.
4: Кошки не едят сено.
1: Ешь, кому я сказал?
7: А мне не нравится сено.
1: Мало ли что кому нравится. Мне, например, свежая трава тоже больше нравится. А что делать? Не будешь есть, не вырастешь. Ты ведь хочешь вырасти? Тогда слушайся. Вот я, например, всегда слушался. И вот какой вырос. А если бы еще лучше слушался, то еще бы вырос. Понятно? Эй, где вы?
3: Остатки молока были разлиты, а котят уже и след простыл.
1: Эх, говорила мне Машка, глаз с них не спускать. Где их теперь искать? Попадут еще в какую-нибудь историю.
3: Вслед за Ривьерой появилась халва. Вид у нее был взволнованный, что бывает нечасто.
13: Там две сумасшедшие кошки.
1: Почему ты думаешь, что они сумасшедшие?
13: Какие нормальные кошки будут кричать, что они ягуары, и бросаться на лошадей?
1: А как они выглядят, эти кошки?
13: Одна в полоску и другая в полоску. А может быть и наоборот.
1: Так это же мои.
13: Твои? Тогда будь любезен, не выпускай без намордника.
3: Из-за угла появились поперечные с полосатым. Шерсть у них стояла дыбом, а хвосты воинственно торчали вверх.
1: В чем дело? Ну, а зачем на лошадей бросаться?
7: А ты чего рычишь?
1: А ты что рычишь?
7: Мы охотимся. Два страшных ягуара вышли на тропу войны.
4: Беги, нежная антилопа, если у тебя еще есть силы. Знойная Африка не жалеет слабых.
1: Ай-яй-яй, мама! Порядочная конюшенная кошка, А вы?
4: А что мы?
1: А вы ее позорите перед лицом всей конюшенной общественности.
4: Ой.
1: Разве об этом мечтает ваша мама? Нет, не об этом.
4: А о чем?
1: Она мечтает, чтобы ее дети выросли, выучились и нашли хорошее дело.
7: А что значит хорошее дело?
1: Например, ловить мышей.
4: Мяу, это банально.
1: А ты кем хочешь быть?
7: Ягуаром.
1: Неправильно!
4: А какой ответ на твою загадку?
1: Скаковой лошадью.
7: Ой, у нас не получится.
1: Не хотите брать барьеры? Можно возить грузы.
4: А что-нибудь поинтереснее?
1: Можно быть племенным жеребцом, каскадером, артистом, наконец.
7: Каскадером, артистом! Мы будем цирковыми артистами!
1: Но в цирк кого попало, не принимают.
7: А у нас будет свой цирк.
4: У нас будут морские котики, гимнасты и канатохуацы.
7: Поющие тигры и танцующие обезьяны.
1: Да, со временем. Но для этого надо работать, как лошадь.
4: Давай работать, пока в нашем распоряжении есть только лошадь.
1: Это кто?
7: Это ты!
3: И вскоре вся конюшня была обклеена афишей.
14: Кошкин цирк!
4: Только сегодня!
7: Только сейчас!
4: Ягуары лошадь!
7: Танцуют для вас!
3: И вот, наконец, приклеена последняя афиша.
4: Пора!
3: И через 10 минут кабачок уже бегал кругами по манежу. У него на спине кувыркались и горланили песни поперечные с полосатым.
1: Может, и правда мое призвание – актер?
3: Вскоре представление собрало немало зрителей. Удивленные лошадиные морды со всех сторон облепили манеж.
13: Хо-хо-хо! Недурно устроился этот кабачок. Все работают, а он резвится с кошками.
15: Не мешайте.
7: Только сегодня, только у нас чудеса вольтежировки выступают. Егор Поперечный, названный так за поперечные полоски.
4: И ягуар полосатый, названный так за продольные полоски. И кабачок, прозванный так за благородный нрав.
3: Кабачок побежал резвее. Несколько раз котята чуть было не упали, но, зацепившись когтями, вскарабкались назад на спину. И тогда кабачок понял.
1: Тяжела жизнь артистов.
3: На 116-м кругу кабачку подумалось.
1: Чуть-чуть потерпеть, и все кончится.
3: А на 150-м кабачок смирился.
1: В конце концов, умереть на манеже – это даже красиво.
4: Все!
3: И поперечный с полосатым стали кланяться. Но не успел кабачок поклониться, как...
4: А теперь, дорогая публика, смертельный номер! Поющая лошадь под куполом!
1: Для кого смертельный?
4: Кабачок, залезай!
1: Куда?
4: На крышу! Давай! Мы за тобой!
1: Нет! Уважаемая публика, концерт окончен! Пора обедать! Технический перерыв! Ремонт! Кстати... А где наша кошачья мама? Почему она не смотрит представление?
3: Как раз мимо бежал конюшенный сторож, пес Мел.
1: Мел, ты Машку не видел?
16: Видел, на дереве сидит.
1: Я пойду ее позову. Ну что же это за мать? Не при детях будет сказано. Мел, иди сюда. Не в службу, а в дружбу. Посиди с детками.
16: А могу я с ними немножко... побегать?
1: Конечно!
3: Машка сидела на дереве. Видно было, что устроилась она там надолго.
6: Что ты здесь делаешь, кабачок?
1: Машка, спускайся! Твои детки приготовили для тебя цирковой номер.
6: А ты почему здесь?
1: Я пошел искать тебя.
6: Почему ты оставил их одних?
1: Почему одних? Я их оставил с Мелом.
6: Что?
3: Машка кубарем скатилась с дерева и понеслась к детям. Кабачок потрусил за ней. Мел сидел в углу манежа и мелко дрожал.
4: Ну, долго еще ждать?
7: Ты долго будешь испытывать мое терпение?
3: При виде Машки Мел перестал дрожать и стал пятиться к выходу, но поперечный преградил ему путь.
6: Хороши! Кабачок он и есть, кабачок! Мяу! А вы?
14: А что мы?
6: Зачем вы пустили его к себе? Да-да, вот этого шелудивого пса! Да знаете ли вы, что из-за этого изверга ваша мать провела на дереве лучшую половину своей жизни?
14: Мам, но мы же не знали!
6: Ну?
16: Только не это.
6: Что ты хочешь, шелудивый пес?
16: Я не буду прыгать через горящий обруч.
6: Вон отсюда, и чтобы я тебя больше здесь не видела.
3: Мел мгновенно исчез.
4: Мама, он уже почти прыгнул.
7: Мама, а что ты сегодня так рано?
3: Рассказывают, что в тот же вечер в конюшню постучали.
7: Я хотела бы видеть лошадь по имени Кабачок.
17: Третья дверь налево.
3: Конюх впустил толстую, почтенную кошку. При виде гостьи Машка засуетилась.
6: Садитесь, пожалуйста. Вы знакомы с моими детьми?
7: Я по делу. Стало быть, вы и есть Кабачок?
1: Да. Я Кабачок.
7: От имени родительского комитета и педагогического совета я хотела бы пригласить вас на конференцию, посвященную проблемам дрессировки и укращения собак.
1: Вы меня с кем-то путаете. Моя специальность – верховая лошадь.
7: Не стоит разбрасываться талантами. Я надеюсь, вы подумаете и примите предложение. Знаете, я бы на вашем месте открыла свою школу. Дрессировка собак – очень прибыльное дело.
3: Впрочем, это рассказывает поперечный с полосатым. Расспросить Машку нет никакой возможности. Знаете, ее никогда дома не застанешь. А Кабачок молчит. Наверное, он еще не решил, ехать ли ему на кошачью конференцию.
8: Здравствуй, лошадь!
3: Глава 11. Как согреть кабачка. Мороз пробирал до костей, и никто лишний раз носу из конюшни не высовывал. Кошка Машка вязала. Поперечный с полосатым скучали. Кабачок с утра уходил на работу и возвращался к полудню. От него веяло холодом. С бороды свисали сосульки. Кабачок отряхивался, и сосульки разлетались во все стороны. Поперечный с полосатым были в восторге. Сами они не раз высовывали мордочки в окно и ждали, когда на их усы нарастут, ну, хоть какие-нибудь сосульки.
6: Дети, закройте окно. Кабачок пришел с холода.
3: Завывал ветер.
4: Мам! А давай ты свяжешь кабачку попонку.
6: Мы милые, заботливые дети. Ну где же взять столько ниток?
4: Где-нибудь.
3: С этого дня кошка Машка ежедневно расчесывала своих детей и собирала их теплую шерсть. Поперечный и полосатый скатывали из шерсти нитки и сматывали в клубки.

0: «А-а-а!» — завывал ветер. Котята чувствовали, что затеяли большое, доброе дело. Через неделю Поперечный с Полосатым заметно полысели. Но кошачьей шерсти не хватало на целую попону.
1: Вот если бы нас было 50...
2: Мне и вас двоих хватает.
0: Поперечный с Полосатым приуныли. В окно было видно, как по двору прогуливается Мел.
1: А знаешь, а у собак, наверное, тоже неплохая шерсть.
3: Можно попробовать.
0: Котята направились в собачью будку. С некоторых пор Мел не смел перечить, и после недолгих переговоров он покорно стал сдавать шерсть. Так в серой попонке появилось рыжее пятно.
4: Почему кошки и собаки лысеют? Надо отдавать им побольше кальция.
0: Завывал ветер, но шерсти было все равно мало. Через некоторое время вся конюшня была обвешана плакатами.
5: Эй, не жадничай, давай шерсть немедленно сдавай.
3: Твоя шерсть нужна другому.
6: Кто же этот другой?
2: Поперечные Полосатые, мои котятки. Такие молодцы, стихами пишут.
5: Мамочка, ты вижу?
3: Вижи и не отвлекайся.
5: Ага.
0: Первыми откликнулись воробьи. Они принесли перышки и соломку. К вечеру явился парламентер от мышей.
7: Мышиное братство готово сдавать шерсть в обмен на неприкосновенность.
5: А просто так вы не будете сдавать шерсть?
7: Нет.
3: А что же мы будем кушать?
7: Вы станете вегетарианцами. Это модно.
5: Попробуем.
0: Мышиная шерсть, фух, страшно пахла мышами. Она прям воняла, можно сказать. Но выхода не было. И Поперечный с Полосатым терпели. Попонка росла. А потом прилетела ворона.
7: Карр!
3: У тебя что?
7: В каком смысле?
3: В смысле шерсти.
7: Видела голубой свитер.
5: Ниси!
7: Карр!
0: Так в попонке появилось небесно-голубое пятно.

0: у лошадей не бывает блох.
1: Хо-хо-хо! Отзывался ветер. И вот наступил день, когда кошка Машка решила, что пора делать примерку.
2: Ты держишь за этот конец, ты за этот. Сюда просовываем голову, сюда задние ноги, сюда передние.
3: Это же почти пальто.
4: Кабачок, попонка готова.
1: Котята растянули огромную живописную тряпку. Пух, перышки и соломка торчали в разные стороны.
4: Так, подожди, стой смирно.
3: Сюда голову.
4: Подожди, сюда ноги.
3: Ура!
4: Ну как, тепло?
0: Тепло. А нельзя ли сделать так, чтобы было что-нибудь видно?
3: Сейчас у мамы спросим.
1: Поперечный с полосатым побежали в конюшню. Оставшись один, Кабачок раздумывал о том, как хорошо, когда есть такие верные друзья, которые позаботятся о тебе в мороз. Ему было тепло, и он был счастлив. И от счастья он стал потихоньку пофыркивать, подпрыгивать и напевать.
0: У нее копыта мерзнут.
1: «О-хо-хо-хо-хо!» — отозвался ветер. А в это время лошади возвращались с работы. Халва с полузакрытыми глазами учила Ривьеру ничего не бояться. И тут, из-за поворота, показалось огромное, пестрое нечто. Нечто подпрыгивало и издавало какие-то звуки.
5: Что это?
6: Не перебивай. И когда ты все это усвоишь, то тебе будет не страшен.
1: Халва для выразительности широко открыла глаза. Прямо перед ней стояло нечто. Нечто, казалось, было в самом благодушном настроении.
6: Караул! Караул!
0: Где караул?
6: Караул!
1: Кабачку под попоной стало так страшно, что он бросился на голос халвы.
6: Оно за нами гонится!
1: Кабачок перепугался еще больше. Ничего не видя, он врезался в деревянную стенку манежа.
0: Караул!
1: Спасать лошадей выскочил храбрый пес Мел. Кабачок страшно обрадовался Мелу и бросился к нему.
7: Стой! Нападают!
0: Надо быть от него подальше, а то я могу помешать Мелу сражаться. Я маленький, меня совсем не видно под попоной. Я никого не вижу, значит, и меня никто не видит.
1: А в это время лошади уже собрались на экстренный сбор.
6: Иди, Мел, и спаси всех.
7: Не пойду.
6: Мел, ты должен его поймать.
7: Я не должен.
6: Если ты погибнешь, то мы тебя никогда не забудем.
7: Я не хочу гибнуть.
6: Хорошо, мы тебе поставим памятник. На нем будет надпись «Спасителю лошадиного народа».
7: Пусть будет лучше надпись попроще. Спасителю.
1: Тут из-за угла высунулось то самое пестрое нечто. И лошади, а вслед за ними и Мел, бросились на утек.
4: Давай, гони! Ура!
3: Гони!
4: Давай, давай! Ура!
0: Может, вы снимете, наконец, с меня это безобразие?
4: Смотри, они все побежали туда. Беги скорее!
0: Снимите немедленно!
3: Зачем?
0: Хочу видеть, кто на кого нападает.
4: Никто ни на кого.
0: Так зачем же мне бежать?
3: Чтобы их догнать. Давай скорее.
4: Мы тебя снова спрячем, и ты их будешь опять гонять.
3: Они такие смешные.
0: А кто здесь был?
3: Кто?
0: Ну, кого все боялись?
4: Так это был ты.
3: Давай мы тебя снова прикроем.
0: Нет, снимите совсем.
3: Но тебе же будет холодно.
0: Я уже согрелся на всю жизнь.
4: И что, ты больше никогда не наденешь эту попону?
0: Ну, почему же? Я могу ею укрываться ночью.
3: Только ночью?
1: Мяу. Разочарованно отозвался ветер.
0: Мы все ею будем укрываться.
8: И всем нам будет тепло!

0: Глава 12. Нелетная погода. С утра на ворота конюшни повесили эмблему конного клуба. Там мгновенно собралось все лошадиное общество. На доске красовалась крылатая лошадь.
1: Это лошадь поэтов, Пегас. Наверное, с сегодняшнего дня кататься на лошадях будут только поэты.
0: Впрочем, были и другие версии.
2: Я думаю, что в конюшне создадут лошадиный поэтический клуб.
3: Всех лошадей уволят и будут искать крылатых.
4: Нет, вы все не правы. Это означает, что если лошадь долго хорошо себя ведет, у нее отрастают крылья. Да-да! Любая лошадь может стать крылатой, если очень постарается.
1: Последнее время я вел себя очень хорошо. Так вот почему, когда я с утра катался на траве, у меня были какие-то странные ощущения в спине? Эй, полосатый! Послушай, ты у меня на спине ничего не видишь?
5: Ничего.
1: А ты, поперечный?
5: Не вижу. А что я должен там видеть?
1: У меня, кажется, крылья растут.
5: Здесь, здесь!
1: Ой, не щекочите. Смотри повыше, около холки.
5: Ничего не видно?
1: Пока не видно. Это пока невидимые крылья, мифические.
6: На них летать-то можно?
1: Еще как! Только не сразу. Сперва надо научиться.
7: Давай! Можно мы посмотрим?
5: Побежали за конюшню. Будем учить тебя летать.
6: Ты готов? Ну-ка, давай.
1: Готов.
0: Кабачок сосредоточился и подпрыгнул.
1: Ну как?
6: По-моему, как обычно.
5: А мне кажется, чуть повыше. А что, если с разбегу?
0: Кабачок старательно разбежался и опять подпрыгнул.
6: Ничего выдающегося.
5: В конце концов, не все сразу.
0: Кабачок пробовал еще и еще. Полосатый упрямо твердил, что кабачок прыгает как обычно. А поперечный, наоборот, был уверен, что кабачок прыгает все выше и выше.
5: Послушай, а может тебе попробовать откуда-нибудь сверху?
1: Мне с крыльями нельзя рисковать.
6: А мама говорила, что кошки как бы не падали, всегда приземляются на ноги.
1: Ну, так это кошки.
6: А какая разница кошки, лошади? Ведь у вас же все то же самое. Ноги, хвост. Ты, главное, если что, рули хвостом.
5: Давай попробуем с крыши конюшни. Мы знаем, как туда залезть.
6: Ну, что мы теряем?
0: И котята бросились к строительным лесам. И в три прыжка оказались на коньке крыши.
1: В крайнем случае, если не получится рулить хвостом, я всегда могу просто слезть.
5: Сначала прыгаешь туда, потом на эту штуку и сюда.
0: Кабачок разбежался и прыгнул сначала туда. Но когда он собирался уже прыгнуть на эту штуку, леса под ним затрещали и стали оседать. Он успел прыгнуть на штуку, но и здесь леса угрожающе стали крениться. Кабачка охватил ужас. Он изо всех сил оттолкнулся и оказался рядом с кошками. Сзади загрохотали сломанные деревяшки. Кабачок в растерянности оглянулся.
1: Придется рулить хвостом. Просто слезть уже не получится.
0: Зато с крыши было видно далеко-далеко.
5: Ну, как?
1: Высоко.
6: Мы вообще часто тут сидим.
1: А как вы тут сидите?
0: Передние ноги кабачка съезжали по крыше в одну сторону, а задние в другую.
6: Ну, хочешь так?
0: Полосатый сел на самый конек.
6: А хочешь так?
0: Полосатый перебрался на карниз и свесил задние лапы.
5: А тут вообще можно лечь, кому как нравится.
1: Мне что-то не нравится.
0: Тут из-за забора появилась Ривьера. Увидев всю компанию на крыше, она встала как вкопанная, и ее глаза засияли восторгом.
8: Ой, кабачок, а что вы там делаете?
6: Учим кабачка летать.
5: У кабачка растут крылья. я.
6: Кабачок – поэтическая лошадь.
8: А как вы туда попали?
5: Взлетели на крыльях поэзии. А что?
8: Я тоже хочу.
6: Сочини что-нибудь, может, взлетишь.
8: Бежала лошадь не спеша по солнечной дороге. В полет рвалась ее душа, вслед за душою ноги. Ну как?
5: Попробуй взлететь.
6: Если не получится, значит не очень. Тогда сочиняй еще.
0: А Кабачку становилось не до стихов. Тут из ворот появились Халва и Руслан.
3: Опа! Глянь, там целая компания.
9: А как ты думаешь, в конце концов, он оттуда свалится или спрыгнет?
3: А давай погадаем.
0: И они принялись срывать и жевать ромашки одну за другой.
9: Свалится, не свалится. Свалится, не свалится.
3: Свалится, не свалится.
9: Свалится, не свалится.
3: Свалится, не
0: свалится. Соня была в самом солнечном настроении, когда ей навстречу выскочил Ривьер.
8: Лети, лошадка рыжая!

0: что у лошади вырастают крылья.
1: Халва говорила, если хорошо себя вести, обязательно вырастают.
0: А вдруг я недостаточно хорошо себя вел?
2: Отлично ты себя вел.
1: Короче, полетели, а?
3: Полосатый спрыгнул с крыши.
4: Свалится? Не свалится.
3: Халва с Русланом на мгновение остановились.
1: Не надо! Подожди!
4: Свалится? Не свалится.
3: Через минуту полосатый снова был на крыше.
1: Ну что же ты?
0: Соня просила подождать.
3: Еще через минуту и Соня была на крыше.
0: Очень рад тебя видеть.
1: Держи!
0: Ой!
1: Что ты тут делаешь?
0: Понимаешь, сказали, что если не взлечу, уволят. И вот я...
1: Что ты?
0: Кажется, скоро упаду.
2: А что же делать?
1: Делать нечего. Лети. Вот смотри,
2: делай как мы.
1: Хоп, не надо.
4: Свалится, не свалится.
0: Кошки советуют рулить хвостом. Но я не знаю, как это делается.
2: Может, пора кого-нибудь позвать?
0: Пожалуй, пора.
3: Соня мигом слезла с крыши и побежала разыскивать конюхов.
2: Там кабачок на крыше.
5: О, боже мой, у меня сил нет с ним бороться. Хочет сидеть на крыше, пусть сидит.
2: А он уже не хочет сидеть на крыше.
5: Пусть слезает.
0: Ну что там?
2: Ну он сказал, что если ты хочешь здесь сидеть, сиди. А не хочешь, слезай.
0: Как?
6: Хочу взлететь, машу ногами.
2: Я сейчас позвоню папе. Папа, мне срочно нужна твоя помощь. Ничего не случилось. Я на крыше, со мной лошадь. Да, она сама туда залезла. Я не знаю, по-моему, она не спрашивала разрешения. Папочка, я тебе все объясню при встрече, но с крыши я слезу только вместе с лошадью. Если ты не приедешь, пап, извини, но я позвоню маме и скажу, что сижу на крыше, мне страшно, а ты отказываешься меня снять. Приезжай поскорее, пожалуйста. Сказал, что сейчас приедет.
7: Он у тебя вертолетчик?
2: Нет. Но он что-нибудь обязательно придумает. Он у меня конструктор.
7: Свалится, не свалится.
0: У меня нога затекла.
2: Я могу ей чем-нибудь помочь?
0: Отвлеки ее как-нибудь.
8: Сказка для лошадиной ноги, сползающей по крыше. Жила-была лошадиная нога. Все, кто ее видел, восхищались ее грацией и красотой. И вот однажды лошадиная нога отправилась поступать в балет. На экзамене ей сказали: подпрыгните, сделайте батман и фуэте. Нога подпрыгнула и сделала батман. Но с фуэте ничего не вышло. Ноге нечем было оттолкнуться. В жюри закачали головами и посоветовали ноге найти себе пару. Долго лошадиная нога искала себе пару и, наконец, нашла другую лошадиную ногу. Однако эта нога была капризна и ни за что не соглашалась расстаться с тремя своими соседками. И вот пришли они впятером. Четыре ноги принесли на себе еще и лошадь. А куда ее было девать? Им сказали: подпрыгните, сделайте батман и фуэте. Все пятеро подпрыгнули и сделали батман. В жюри зааплодировали и закричали: а теперь фуэте! Тут одна нога оттолкнулась второй ногой, вторая третьей, третья четвертой, четвертая пятой. А пятая хотела было оттолкнуться какой-нибудь ногой, но все ноги уже были заняты. Попробовала она, да только повалила первую, первая повалила вторую, вторая третью, третья четвертую. И когда они все упали, упала и лошадь, которая на них держалась, прямо в жюри. В жюри рассердились и прогнали все пять ног. «Это все из-за тебя», — сказали четыре ноги пятой. С тех пор появилась поговорка: «Нужна, как лошади, пятая нога».
7: А эта поговорка как-то по-другому звучит.
2: О, смотри, вдали показалось облако пыли. Это папина машина. Она обычно так дымит, когда папа волнуется.
3: Папа привез все конструкторское бюро. Пять человек.
0: Здравствуйте!
5: Здравствуй, здравствуй.
0: Вы...

0: не сердитесь, что мы оторвали вас от работы?
1: Знаешь, я даже без тебя скучал.
0: Я тоже. Особенно в последнее время.
1: А, думайте, коллеги, у меня на крыше ребенок.
2: Может, сначала снимем ребенка?
1: Не теряйте времени. Сначала лошадь.
3: Все 5 человек ходили вокруг конюшни и думали.
4: Привязываем поперек тела и спускаем.
5: Лошадь в подтяжках. Это войдет в историю.
1: Его никакие веревки не выдержат. Либо мы его будем спускать сверху, либо ловить снизу.
0: Лучше бы и то, и другое.
6: Я придумала, папа. Нужно продолжить крышу до земли. И тогда кабачок сможет съехать, как с горки.
1: Что ни говори, у меня гениальный ребенок. Немного непредсказуемый, но гениальный.
3: Чтобы соорудить горку, потребовался еще час. Откуда-то притащили бревна, доски, все закрепили и сверху покрыли железом. Но самое сложное было спустить с горки кабачка. Он ни в какую не соглашался оторвать от крыши ни одну из своих 4 ног. Наконец, все конструкторское бюро стало толкать кабачка сзади. Пошел. И медленно набирая скорость, лошадь поехала вниз.

0: Фух, наконец-то!
1: Достигнув конца горки, он рухнул на бок и стал дрыгать онемевшими ногами. Вслед за кабачком съехало все конструкторское бюро, затем Соня и, напоследок, поперечный и полосатый.
2: Земля! Здравствуйте, земляне!
1: И все бросились обниматься.
3: Не свалился!
4: Соня, ты поедешь с нами?
5: Я еще не покаталась.
4: Только недолго.
1: И все конструкторское бюро стало загружаться в машину.
6: Большое спасибо за помощь, товарищи.
7: Пожалуйста, если что, обращайтесь.
5: Ты как, кабачок?
0: Отлично!
5: Обещай мне, что ты больше никогда-никогда не полезешь на крышу.
0: Обещаю! Послушай, ты не будешь смеяться?
5: Нет, а что?
0: Мне кажется, у меня все-таки есть крылья. Может, они еще маленькие, и потому я не мог взлететь, но они есть.
5: Нет, кабачок, этого не может быть.
0: Но почему же, когда я сегодня катался по земле, то у меня были какие-то странные ощущения в спине, как будто там что-то мешало?
5: Может, потому что ты катался в седле?

0: Глава 13. О том, как кабачок снимался в кино.
1: Кабачок, иди сюда скорее, тут кино снимают.
2: Подумаешь, кино.
0: Перед конюшней собралась огромная толпа. Соня с кабачком с трудом протиснулись вперед, чтобы хоть что-то слышать.
3: И тут они все поскачут.
4: Да нет, вы не поняли, мне не нужен табун.
3: У нас еще есть каскадеры.
4: Да нет, никаких каскадеров.
3: Господин режиссер, они могут абсолютно все.
4: Нет, каскадеры не нужны.
3: Так что же вам нужно?
4: Мне нужна одна единственная лошадь. Поймите, мы снимаем религиозный фильм. Мы хотим снять сцену Рождества.
3: Это не про лошадей.
4: Вы правы, это про Иисуса Христа. Вы помните, как было дело? Волхвы еще в пути, а животные уже поняли, что родившийся младенец необыкновенный. И они первые приходят поклониться ему.
3: Элементарно. Кладешь вниз морковку, и они кланяются. Как мы будем их выпускать на поклон? По одному или всех сразу?
4: Вы опять не поняли. Мне нужна только одна лошадь.
3: Они все умеют кланяться?
4: Не сомневаюсь, но мы снимаем, как вы правильно заметили, не про лошадей. Мне нужна одна единственная лошадь.
3: Так вы и сказали. Посмотрите, халву. О, она снималась в сцене Бородинской битвы.
0: Халва вышла вперед и свысока посмотрела на режиссера.
1: О!
4: Нет, и эта лошадь просто огромна. Рядом с ней актриса покажется лилипуткой. Кроме того, у лошади должно быть торжественное выражение морды. Вся сцена говорит о том, что происходит чудо.
3: Где я вам возьму торжественное выражение морды?
4: Мне нужна маленькая, умная лошадь с выразительной мордой.
0: Кабачок не мог больше ждать и вышел вперед.
4: Да, вот приблизительно такого размера. Это ваша лошадь. Можно я ее возьму?
3: Ради бога. Только это кабачок.
4: И что?
3: Вы говорили, нужна торжественная лошадь.
4: И это вполне подходит.
5: Наконец-то сообразил, кого нужно снимать. Эй, господин режиссер! Я только хотела спросить, в какой момент в кадре появляются котята?
4: Сейчас все быстренько снимем. Свет, звук, лошадь приведите через 15 минут.
5: Вот это да! Кабачок, ты будешь сниматься в кино, ты будешь знаменитым. У тебя будут брать интервью и просить автограф.
6: Послушай, а кто такой Иисус Христос?
5: О, это великий человек.
6: Что он сделал?
5: Ну, много чего. Например, он страдал за людей.
6: Как это?
5: Ну, так сходу не поймешь. А еще он простил людям их грехи.
6: А что такое грехи?
5: Ну, когда, например, животное обижают, это грех.
6: Зачем же он простил?
5: Не знаю. С завтрашнего дня я буду читать тебе Святое Писание. Это большой грех не знать, кто такой Иисус Христос.
6: Ты сказала, что он уже простил все грехи.
5: Ну, тебе будет интересно.
6: Если интересно, другое дело.
5: Пойдем посмотрим, вдруг там все готово.
4: Где вы ходите? Значит так, вы сидите, поете колыбельную, выпускают лошадь, она подходит и кланяется. Все ясно?
6: Готовьте морковь.
0: Кабачок подошел к актрисе, игравшей главную роль.
6: Тебе все ясно? Я подскажу, если что.
0: Кабачок ласково куснул ее в плечо.
7: А! Я не хочу, чтобы меня съела лошадь. Пусть присылают каскадера.
0: Видимо, она тоже не понимала животных, потому что, когда кабачок заверил ее...
6: Я актрисов не ем.
0: Это не произвело на нее никакого впечатления.
4: Мы не можем вас заменить на каскадера, милая моя. Каскадер не споет так проникновенно, как вы, талантливая вы наша.
5: Кабачок, пожалуйста, не кусай ее больше.
6: Да больно надо.
4: Осветители, вы делаете восход, ясно?
8: Ясно.
6: Гримировать надо?
4: Кого гримировать? Лошадь? С ума все посходили, что ли? Ей-богу!
5: Кабачок, не забудь, ты подходишь и кланяешься.
9: Смотри, никого не раздави.
3: Сделай торжественную морду, расспросят.
4: Солнце встает, выпускайте лошадь, поехали!
0: Кабачок шагнул вперед. Свет ударил ему в глаза, и он невольно отвернулся.
4: Стоп! Почему лошадь к младенцу подходит задом?
3: Я вас предупреждал. Это кабачок.
4: Все снова, давайте еще раз.
5: Кабачок,
1: Надо смотреть все время на актрису.
6: Там такой яркий свет.
1: Ну, тебя потому и выбрали, что ты умница, выносливый.
6: Мотор.
0: Во второй раз кабачок твердо решил терпеть. Он наклонил голову и пошел. И тут на середину выпрыгнула кошка Машка.
5: Я все-таки хочу уточнить, когда в кадре появляются мои дети?
4: Ё-моё, откуда кошка? Вы что, сговорились сегодня?
5: Что ж, в таком варианте и снимать не стоит.
4: Последний раз, что снимем, то и получится. Умоляю, кошек, собачек своих возьмите на руки. Вопросы есть?
8: Есть. У меня солнце не встает. Можно без солнца?
4: Как это без солнца? Где консультант? Где консультант, я вас спрашиваю, без солнца можно?
10: Вообще-то Иисус родился ночью.
4: Отлично, солнце отменяется. Итак, выпускайте лошадь.
10: Подожди, при чем здесь лошадь?
4: Лошадь приходит поклониться младенцу.
10: Согласно Писанию, при рождении Иисуса Христа присутствовал осел, а не лошадь.
4: Ты уверен? Точно?
10: Абсолютно. При Рождестве присутствовало двое животных, осел и вол.
4: Вол. Вол. О, Боже, а я уже снял корову. Ты, чё ты молчал, чё ты раньше не сказал?
10: Я думал, ты читал Писание.
4: Читал, читал, читал. Ну где, где я возьму осла, а? Лошадь, осёл, ну почти одно и то же. Тем более, что у нас теперь солнце не встает. Немножко убираем с лошади свет, и будет осел. Понятно?
6: Не буду ослом.
1: Кабачок, ну какая разница? Ты-то знаешь, что ты лошадь.
6: Господи, какой позор!
4: По местам, дорогие мои! Мотор!
0: И кабачок вдруг подумал, что когда он был маленький, ему тоже, наверное, пели колыбельную. Он подошел поближе.

0: Ему вдруг стало грустно, и он наклонил голову, чтобы никто не понял, о чем он думает. Песня уже стихла, а он по-прежнему стоял в полной тишине.
1: Гениально! Гениально! Это гениальная лошадь! Гениальная лошадь! Я напишу для тебя отдельный сценарий. Лошадь, кабачок ты мой! Му!
0: Вот так кабачок и снялся в кино. О нем рассказывали по телевизору и приглашали на детский утренник.
2: Кино? Это очень просто. Сначала включают яркий свет, потом нужно потерпеть чуть-чуть, и кино готово.
3: Каковы ваши творческие планы?
2: Пока ничего определенного. На днях мне должны показать один сценарий.
4: Здравствуй, лошадь!
0: Глава 14. Пишите письма.
2: Бежим.

0: Знаешь, я сегодня еще лучше песню сочинил.
1: Давай.
0: Боюсь, ты ничего не поймешь.
1: Я попробую.
0: Песня такая.

0: И тут они заметили, что к ним со всех ног бегут поперечные и полосатые.
1: Скорее!
2: Ривьера уезжает!
3: Куда?
1: Какой-то человек решил ее усыновить, ага. То есть улошадить. Ага.
0: Ривьера казалась растерянной именинницей.
4: Ривьера, ты согласилась?
5: Да.
4: А я?
5: Может, и тебя возьмут?
4: Я не хочу. Но я не хочу, чтобы и ты уезжала.
3: Ну почему, кабачок? Говорят, там хорошо, и это совсем недалеко.
0: Тут из конюшни вышел высокий человек. За ним шли конюхи. Высокий ласково потрепал Ривьеру за гриву.
6: Ну что, поехали, моя хорошая. Я думаю, тебе у нас понравится.
0: Ривьера послушно вошла в маленький фургончик, коневозку.
4: А я тоже ездил в коневозке. Смешно. Едешь, а тебя подбрасывает.
7: Мы тоже хотим!
0: И, не ожидая возражений, запрыгнули внутрь.
7: В полет рвалась ее душа! Вслед за душою ноги!
0: Фургончик медленно тронулся. Дорога была неровной.
1: Эй, за рулем!
2: Прибавь-ка ходу!
0: Лошади бежали за машиной. Соня еле поспевала за ними. Но вот уже шлагбаум. Вот уже и поперечные с полосатым спрыгнули. Фургончик выехал на ровную дорогу и покатил быстрее.
4: Ривьера!
2: Пока!
8: Вот если бы мне предложили поехать, я бы отказалась.
4: А я думаю, это хорошо, когда есть хозяин.
9: Это еще зачем?
4: Ну, просто хорошо, когда у тебя кто-нибудь есть.
3: Кабачок, ну у тебя есть я? Во всяком случае, у меня есть ты.
4: Я есть. Ты ешь.
0: Помолчали. Кабачок посмотрел на поперечного и полосатого. Те были все в сене.
4: Ох, и попало бы мне от вашей мамы.
2: А мне понравилось.
1: Мы через голову кувыркались.
10: Кувыркались? Кабачок, почему ты их отпустил одних?
4: Что я мог сделать?
10: Ривьера уехала?
7: Уехала.
10: Ничего, это недалеко. Она будет приезжать в гости и писать письма.
2: Письма? Хорошая мысль.
0: Прошла неделя. И вот однажды, когда лошади, как обычно, паслись, прибежала Соня.
3: А где кабачок?
9: Понятия не имею.
3: От Ривьеры письмо!
8: Читай!
3: А кабачок?
9: Потом еще почитаем.
3: Ага. Дорогие мои, кабачок, Руслан и Халва, у меня все хорошо. С новым хозяином мы сразу подружились. Мое стойло большое и светлое. Вот только вас очень не хватает. Приеду на соревнование, Ривьера.
8: Ох, как трогательно!
9: Видишь, и меня помнит.
4: Вы слышали? От Ривьеры письмо.
9: Только что читали.
4: Как читали? Оно у меня. Слушайте. Здравствуй, кабачок. Здесь сплошные зебры. Ни одной родной души. Хочу назад. Рою подкоп.
8: Я что-то не поняла. Ей там хорошо или плохо?
4: Плохо! Что тут не понять?
3: А у меня написано «хорошо».
4: Где у тебя?
3: В письме.
4: И у тебя письмо?
1: У нас письмо.
2: Нам Ривьера написала.
8: Почта перегружена.
1: Слушайте. Привет мохнатым, поперечным и полосатым.
2: Местные кошки мышей не ловят.
1: Стойла у меня нет совсем, и не надо.
8: Ничего не понимаю.
2: Ну чего тут не понять? Слушайте дальше.
9: Покажи письмо.
0: Поперечный и полосатый развернули лист бумаги. На листе красовались следы кошачьих лап.
9: Да это вы сами написали.
2: А откуда ты знаешь?
9: Разве Ривьера может оставлять такие следы?
1: Может, она кого-нибудь попросила.
9: Ага, наверное, вас.
2: Да что ж там, нам хотелось, чтобы все обрадовались.
8: Врать нехорошо.
9: Подожди, а эти письма вы тоже сами написали?
5: Ну, да.
9: А ты, Кабачок?
4: Я? Ну и что?
9: Ну и вот.
0: Всем стало грустно.
3: Облака плывут туда, куда Ривьера уехала. Ривьера гуляет и смотрит на наши облака.
4: Давай ей что-нибудь пошлем с этим облаком.
3: Как?
4: Ну, как-нибудь. Например, крикнем: «Ривьера, ты настоящий!»

0: какая глупость!
1: Знаешь, кабачок, я думаю, ей там хорошо. Ей не может быть плохо, ведь мы ее любим.
2: А еще через неделю по каким-то делам заезжал высокий человек. Перед отъездом он подошел к кабачку.
3: Послушай, рыжий, тебе просили передать... И-ге-го, ге-ге-го-го и фыр-фыр-фыр. Если я ничего не напутал. А что это значит, разбирайся сам.

0: да!
1: Кабачок распевал старую цыганскую песню. Слушая его, некоторые лошади фыркали со смеху, а некоторые грустили и вспоминали сказки о цыганских лошадях. Поговаривали, что Кабачок так проникновенно поет, потому что сам когда-то бродил с цыганами. Кабачок даже знал один цыганский трюк — как открыть денник. Он стучал копытом по двери до тех пор, пока доска не вываливалась вместе с замком. Он повторял этот трюк часто, ведь так смешно смотреть на вытянувшиеся лица конюхов, когда в очередной раз он оказывался на свободе. Была весна, пора, когда травка еще молодая и нежная, и так хочется куда-нибудь бежать. В тот вечер Кабачку стало совсем не вмоготу. Он решительно открыл денник, переступил через выломанную доску и ушел в лес с твердым намерением не возвращаться. Ну, или, во всяком случае, нагуляться в волю. А, впрочем, знаете, как получится.
0: Прощай, халва.
2: Ты куда, на ночь глядя?
0: Куда-нибудь.
1: Ай, какой удивительный лес в сумерках. Бредешь себе. Талая вода еще не ушла, и все пахнет так тревожно. Сквозь деревья временами видны огоньки деревенских домов. Где-то поезд стучит, собаки лают, а здесь так тихо, и только сухая листва шуршит под ногами. Невдалеке проехала машина, и от света фар по лесу побежали тени. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.
0: Кто здесь?
3: Кар!
0: Что каркаешь над душой? Эх, ворона, знаешь ли ты, что я из конюшни удрал? Не хочешь разговаривать? Ну и лети.
1: Темнело. Холодный туман стелился по земле. Вдруг Кабачку почудилось, что вдалеке что-то светит.
0: А правда ли, что меня нашли на стоянке цыган?
1: Кабачок устремился на свет. Свет оказался фонарем. И Кабачок загрустил.
0: Нет никаких цыган.
1: Вдруг из-за дерева выскочил взъерошенный пес. И то припадая к земле, то подпрыгивая, стал истошно лаять. Ломая кусты, Кабачок бросился бежать. Пес погнался было за ним, но остановился.
3: А-а-а! Ты лошадь! Я-то перепугался в темноте. Вижу на меня что-то огромное надвигается.
0: Что за манеры? Чуть испугался сразу кидаться.
3: Извини, привычка.
0: А ты цыган не видел?
3: Видел.
0: Ну и какие они?
3: Ну, какие? Ну, такие высокие, голубоглазые, летают. Я одно время к ним прибился, но потом отстал.
0: И что? Хорошо с ними?
3: Хорошо. Собак много.
0: А ты знаешь такую песню? Не знаю, как называется. Цыганскую. Сейчас я тебе спою.

0: А, да!
1: Конечно, знаю! Кто хоть раз побывал в цыганском таборе, тот знает эту песню. Только мотив немножко другой. И слова они такие. Я тебе сейчас спою.

0: Мы с ног сбились. Весь лес прочесали, а он тут горланит. Хватит гулять. Пошли в конюшню.
1: На кабачка надели недоуздок.
2: Эх, такую песню испортили.
3: Не горюй. Еще споем как-нибудь.
1: Пес отстал, вильнув на прощание хвостом. Давно наступила ночь, утихли шорохи, и только лягушки еще долго распевали в темноте полюбившуюся им старую цыганскую песню.

0: Глава 16. Бенгальские огни в день весеннего полнолуния. Весь день у Сони было отвратительное настроение. Уроки не делались, свитер кололся. Что это? В довершение всего нашлись бенгальские огни. Те самые, что куда-то исчезли перед самым Новым годом. Ну и вот кому они теперь нужны в апреле? И когда мама позвала обедать, Сонина терпение лопнуло.
1: Да я вообще не хочу есть!
2: Поезжай-ка на конюшню, развейся. Не люблю, когда дети капризничают. Только недолго. Возьми часы и изволь вернуться в нормальном настроении.
1: Вот и поеду!
3: Не забудь свитер.
1: Ненавижу этот дурацкий свитер.
0: Соня сунула в карман бенгальские огни и уехала. Метро, автобус.
1: Интересно, а кабачок когда-нибудь видел бенгальские огни?
0: Вот уже показались березки, забор, крыша, конюшни.
1: А уроки? А, ну ладно, как-нибудь обойдется.
0: Кабачок, Руслан и Халва задумчиво смотрели вдаль. Соня встала рядом.
4: Ты уже придумал желание, Руслан?
5: Нет пока.
4: Халва, а у тебя готова речь?
6: Конечно, у меня готова речь.
1: Вы о чем?
4: Тайна.
6: А лошади умеют хранить тайну.
4: Вот у тебя есть тайна.
1: У меня есть бенгальские огни.
4: А тайна?
0: И Соне вдруг очень захотелось, чтобы у нее была еще и тайна. Но, как назло, ничего в голову не приходило.
4: Ну, хотя бы секрет. Доверь мне, и увидишь, как я сохраню.
1: Я расскажу, если вы мне расскажете свою тайну.
4: Придется рассказать.
6: Пусть первая говорит.
5: Да ладно, велика важность. Рассказывайте.
4: Сегодня нужно загадывать желание.
1: Какое?
4: Какое-нибудь. И в полночь, думая об этом желании, надо выпить из лошадиного источника. Тогда сбудется. Это можно сделать только один раз в году. В день лошадиного полнолуния. В созвездии Пегаса.
1: Ух ты! У тебя сбывалось?
4: Понимаешь, надо, чтобы желание было стоящим. И надо о нем думать, когда пьешь. Это сложно. Только начинаешь пить, как забываешь думать.
6: Да и желания твои овса съеденного не стоят.
4: А тебе бы только поесть да поспать.
5: Ну, не всем же на крыше торчать.
4: Вы просто ничего придумать не можете.
5: Это я-то!
1: Сейчас подерутся. Тогда я с вами.
6: При чем тут ты?
1: Главное договориться с родителями. Кстати, а как на это смотрят конюхи?
4: Не знаю. Обычно мы их запираем и уходим.
1: Как это?
4: На ключ. Знаешь, это каждый раз такая проблема. Копытом повернуть ключ. Поможешь?
6: Должна же от тебя быть какая-то польза.
1: Могу.
5: А когда закроешь, посидишь, посторожишь.
1: Нет, если я в этом участвую, то вы меня берете с собой.
4: Вообще-то об этом никто не знает.
1: Конечно, я ничего не знаю, пойду позвоню родителям.
6: А твоя тайна?
1: Я вам потом покажу, как горят бенгальские огни.
4: Эй! При чем здесь огни?
6: Я говорила, пусть первая говорит.
5: Надула.
6: Ничего смешного не вижу.
0: Сложнее всего было Соне убедить родителей, что ей необходимо остаться в конюшне на ночь.
7: Зачем тебе оставаться на ночь в конюшне? Объясни нам, пожалуйста.
1: Мам, но это очень-очень нужно.
8: Все-таки ты должна нам рассказать. Зачем тебе ночевать на конюшне?
1: Пап, нужно. Очень-очень-очень. Ну, миленькие мои родители, ну, пожалуйста.
7: Делай, что хочешь.
8: Но я сегодня совершенно не настроен снимать лошадь с крыши. Поняла?
1: Договорились.
0: Никогда еще ночь не наступала так медленно. Кабачок дулся.
1: Кабачок, не обижайся. Мой секрет в том, что у меня нет секрета. Честное слово. Зато у меня есть бенгальские огни.
4: Это что такое?
1: Пойдем покажу.
4: Не хочу.
0: Вот попоили и покормили лошадей. Подмели пол. И Соня начала сомневаться. Правда ли вечером что-то будет?
1: Кабачок, а где этот источник?
4: Не кричи ты так. Дети спят.
0: Поперечный с полосатым посапывали в своем углу.

0: кабачок. А кто еще об этом знает?
1: Только лошади.
0: А если мы потеряемся?
1: Зачем мы будем теряться?
0: Ты что собираешься загадать?
1: Отстань.
2: Мам, а куда они собираются ночью?
3: А какое сегодня число? Ах, да, у них опять торжественная весенняя ночь. Они идут желание загадывать.
2: Мы тоже хотим.
3: Ночью? В лес?
4: Ух ты, хотим.
1: Соня, это ты им рассказала?
3: Хороша бы я была, конюшенная кошка, если бы не знала, куда ходят лошади в ночь весеннего полнолуния.
1: Пойди посмотри, что конюхи делают.
5: Соня послушно отправилась проведать конюхов. Из-за двери был слышен телевизор.
0: Телевизор смотрят.
1: Отлично. Разбуди меня в 11.
5: Кабачок тут же заснул. Соне казалось, что стрелки часов не двигаются вовсе. С огромным трудом она дотерпела до 10:30.
0: Пора.
1: Который час? Иди, запирай людей.
5: У людей по-прежнему надрывался телевизор. Соня тихо повернула ключ.
1: Отлично. Пошли.
5: Одна за другой лошадиные тени потянулись к выходу. Луна светила вовсю. Весенний холод пробирал до костей. Ветки шевелились, переплетались, их тени зловещими фигурами стелились по земле. От холода и страха у Сони застучали зубы. Вдруг кто-то выскочил у нее прямо из-под ног и побежал вперед.
2: Эй, Дылды, скорее!
0: Вы думаете, без вас полночь не настанет?
1: Наглецы! С этой мелкотой сплошная суета. И как они разнюхали?
5: Тропинка сужалась. Ветки то и дело хлестали Соню по лицу. В ботинках хлюпала вода.
0: Дома уже все спят. Почему я не надела свитер? Куда я иду? Я ведь даже не знаю, что хочу. Кабачок, что мне загадать?
1: Тебе? Да что хочешь. А вот мне-то что?
0: Ты тоже не знаешь. Ну, что-нибудь стоящее. Кстати, что значит стоящее?
1: У меня такое подозрение, что этого никто не знает.
0: А зачем же тогда все идут?
1: Надеются что-нибудь придумать. Ну вот мы и пришли.
5: Они вышли на поляну. Вокруг мерцали огоньки. Желтые, зеленые, красные. Соня поняла, что это глаза зверей, и они с кабачком стали пробираться поближе к источнику.
6: Посторонние!
1: Не бойся! Это старожилы из соседней конюшни.
7: Что значит посторонние?
6: Здесь человек.
0: Я только посмотреть.
1: Я за нее ручаюсь. Она почти лошадь.
6: Только без фокусов. Кто хочет сказать? Тетушка Халва, вы здесь?
8: Сегодня у нас праздник. Весеннее исполнение желаний. Главное — придумать, что загадать. И не забыть до поры до времени.
7: Ура!
6: Тихо! Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?
0: А можно мы споем?
6: Это что-то новенькое.
2: Песня в честь весеннего полнолуния.

0: какая милая песня!
1: Спасибо.
2: А кто-нибудь хочет еще сказать или спеть?
3: Нам бы полночь не пропустить с вашими песнями.
0: Часы! У кого есть часы?
3: Мы думали, после прошлого раза вы уж возьмете.
4: Но где мы возьмем?
3: А нам куда часы вешать? На копыта, что ли?
2: Так я и знала. Опять никто не взял часы.
3: Ой, не могу. Ой, все желания придумали.
5: Соня, у тебя нет часов?
1: Есть, но я ничего не вижу.
5: У нас есть часы. Пропустите к лунному лучу.
6: Все посторонились. Соня шагнула в лунный луч.
1: Осталось 2 минуты.
4: 2 минуты!
5: 2 минуты! 2 минуты!
3: 2 минуты!
6: Звери засуетились и бросились к воде.
4: Пустите
5: Поднимитесь!
4: Меня!
1: Осталась 1 минута.
6: Соня зачерпнула пригоршни воды. Звери тоже приблизились к воде.
0: Мой хвост! Отдайте хвост!
2: Кому нужен ваш хвост?
1: Пора!
6: И тут раздался невероятный буль! Соня на мгновение подумала, что выпили всю воду. Ей даже стало жаль, что здесь больше никогда не будет источника. Она набрала в рот воды. Вода была ледяная, на зубах скрипел песок.
1: Что же мне загадать? Я же совсем ничего не придумала. Хорошо учиться, ерунда какая. Чтобы у меня была лошадь. А зачем мне лошадь? У меня есть кабачок. Чтобы мы выиграли соревнование. Ох, нет, ну совсем по-детски. Папа бы загадал, чтобы я выросла хорошим человеком. А мама? Ну, наверное, чтобы не было дизентерии.
6: Соня была готова заплакать. К тому же она поняла, что уронила часы.
1: Кабачок!
6: Но вокруг все так хлюпало, что Сонин голос утонул вместе с часами.
1: Часы-то папины! Надо доставать.
6: Она пошарила рукой в ледяной воде.
1: Как холодно! И ничего не видно. Да, у меня же есть бенгальские.
6: Она чиркнула спичкой, а дальше... Никто в точности не может сказать, что случилось дальше, потому что вдруг все бросились на утек. Кто-то ясно видел огненный шар. Кто-то говорил, что упала звезда. Впрочем, все были уверены, что если какие желания и сбудутся, то загаданные в эту весеннюю ночь. Когда догорел бенгальский огонь, Соня обнаружила, что вокруг никого нет.
1: Зато часы нашла. Кабачок!
5: Я тут! Не знаешь, что это было?
1: Что?
5: То, что горело.
1: Бенгальский огонь.
5: Это ты устроила?
1: Я. Хочешь, еще зажгу? У меня еще 9 штук.
5: А все-то перепугались.
6: Они шли и жгли бенгальские огни. А когда они подходили к конюшне, кабачок сказал:
5: мне кажется, у меня сегодня получилось.
1: Что?
5: Пить и думать одновременно.
1: Да? А что ты загадал?
5: Я загадал, чтобы все было хорошо.
1: А что все?
5: Ну, вообще все.
6: И Соня подумала, что более стоящего желания сложно придумать. И теперь, если ей кажется, что все хорошо, она знает. Это потому, что одна рыжая лошадка так захотела. Кстати, дизентерии не было.
7: Здравствуй, лошадь!
6: Глава 17. О том, как прошли соревнования.
1: Мы с тобой не такие препятствия прыгали.
5: Кто их вообще выдумал, эти дурацкие соревнования?
1: Что с тобой?
5: Я не люблю проигрывать.
1: Мы выиграем.
5: Я не обгоню этих долговязых.
1: А, длинные ноги еще не все. Главное, умение, ну, и везение.
5: Легко сказать.
1: Все будет хорошо. Смотри-ка, поперечные полосатые пришли за тебя поболеть. Ой, что это с ними? Они все в зеленых пятнах.
5: Пойду, выясню.
1: Только бегом, нам скоро на старт.
5: Что это с вами?
1: Эпидемия.
5: Что?
8: У конюха ветрянка. И нас намазали зеленкой. Маме халва посоветовала.
5: Почему зеленкой?
9: Как только болезнь собирается напасть, мы раз ложимся в траву, и нас не видно.
5: А как же я? Если я лягу в траву, меня будет видно.
9: Еще бы, ты же рыжий.
5: Что же делать?
8: Тебя тоже надо намазать.
9: Да, только зеленка кончилась.
8: Я видел, там забор красят. Пойдем посмотрим.
10: Внимание, до старта первого участника осталось 10 минут.
6: Но компания уже со всех ног бежала смотреть, как красят забор. Маляр уже ушел, но ведро с краской и кисточкой осталось. Краска была как раз зеленая.
5: Оттенок не похож на траву.
8: Хочешь болеть?
6: Сначала поперечный и полосатый красили по очереди. Ведь не часто выпадает такая возможность, а? Покрасить лошадь в зеленый цвет. Но кабачок вспомнил, что участвует в соревнованиях.
5: Надо бы поскорее.
6: Тогда решили, что поперечный будет окунать кисточку в краску, а полосатый, сидя у кабачка на спине, красить. Но дело все равно шло медленно.
8: О, есть идея! Послушай, кабачок, а ты прислонись к забору.
6: Соня уже обыскалась кабачка, когда он вышел ей навстречу.
1: Ой, боже!
5: Что ты на меня так смотришь?
1: Ты весь в зеленую полоску!
5: И что?
1: Ну, довольно странный вид.
5: Зато ветрянка не пристанет.
1: Лошади не болеют ветрянкой.
5: Еще скажи, что кошки не болеют ветрянкой.
1: Не болеют.
5: Ты так думаешь? А халва говорит...
1: Посмотри на себя в зеркало.
5: Смотри, какая там смешная зебра.
1: Ты это зебра.
5: Я? Вот это рыжая с зелененьким?
1: Да.
5: Полосатая?
1: Да.
5: Ты шутишь? Смешно.
1: А мне нет.
5: Что же делать?
10: На старт приглашается Соня на лошади по кличке Кабачок.
1: Пойдем. Может, не заметят.
5: Я не могу в таком виде.
1: А не надо было на забор ложиться.
5: Я не ложился.
6: Но Соня уже вспрыгнула в седло и решительно пришпорила кабачка. Когда они вышли на поле, на трибунах засмеялись.
5: Я лучше пойду погуляю.
11: Всадник, начинайте.
1: Шевелись. У тебя есть выход бежать так быстро, чтобы никто ничего не разглядел.
6: И кабачок понесся. А что было делать? Его душа разрывалась от отчаяния.
5: Хоть бы никто не заметил.
6: А Соня только считала барьеры, над которыми они проносились. 3, 7. И вот уже осталось чуть-чуть.
9: Вперед, кабачок!
8: Покажи, как зеленые летают!
9: Давай, давай!
6: Вот финиш! Трибуны взорвались аплодисментами. Задыхаясь, кабачок выскочил с поля, взбрыкнул и... Соня вылетела из седла.
5: Что-то я не то сделал.
6: Кабачок кинулся прочь. Соня нашла его за конюшней. Кабачок стоял и дрожал от возбуждения.
1: Ой, давай я тебя помою.
6: Кабачок встал под воду, и зеленая жижа заструилась в траву. Сначала кабачок хотел сказать:
5: «Извини меня».
6: Потом...
5: В другой раз обязательно выиграем. Ты не сердишься?
6: Но у него получилось...
5: А ведь мы неплохо проехали.
1: Да ты вообще у меня умница. Пойдем посмотрим результаты.
6: Они шли, и все им улыбались.
5: Ну что? Какие результаты?
2: У тебя первое место.
5: Да ты что? Правда, что ли? А почему меня не награждают?
2: Тебя награждают!
1: Пойдем, нас все ждут!
6: Их встретили громом аплодисментов. Кабачку прикрепили на уздечку красную розетку, а Соне подарили огромную коробку конфет. Заиграла музыка, а когда аплодисменты стихли, главный судья произнес:
12: «Внимание! Специальный приз жюри! Лошади по кличке Кабачок присуждается звание «Самая веселая лошадь» и вручается качан капусты!»
5: «Видишь, Соня, а ты ругалась!»
1: «Горе ты мое!»
6: И тут, невесть откуда, над трибунами взвелись зеленые флаги.
13: «Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок!»
6: И вслед за ними на трибунах подхватили:
13: «Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк! Кабачок, тёк, тёк!»
6: Он стоял такой маленький среди больших лошадей, и большим лошадям было как-то неловко, что они такие большие.
7: «Здравствуй, лошадь!»
6: Глава 18. Большая жизнь. И снова наступило лето, и снова полетели белые одуванчики. И однажды Кабачок обнаружил, что поперечные с полосатым выросли. Кошки быстро взрослеют. Теперь их было не узнать. У них появились какие-то дела, и они нередко пропадали по несколько дней, а возвращались в царапинах и с драными боками. Машка волновалась.
14: «Ты подрался, поперечный?»
8: «Что ты, мама? Я шел по лесу, решил сократить, а кустарник оказался с колючками».
14: «Ах, хулиган!»
2: «Давно хотела тебе сказать, пора детей к делу приучать, а то наберутся дурных манер от всяких уличных котов».
14: «Дурное к ним не пристанет, халва».
2: «Я бы на твоем месте давно пристроила бы их в какие-нибудь хорошие руки».
14: «Домашними кошками? Целый день сидеть у окна? Гонять воробьев и драть обои, чтобы порадовать хозяев? Мои дети заслуживают большего».
6: В одно прекрасное утро Машка отправилась на базар. Закупив, как обычно, все необходимое, она хотела было уходить, как вдруг:
15: «Портфели, кому портфели? Министерские портфели!»
6: И Машка вдруг поняла, что эти портфели очень подойдут ее детям. Тут же вспомнила она и про дальнего своего родственника, Котофея Ивановича, сотрудника какого-то министерства. Она немедленно купила два портфеля и, взволнованная, вернулась домой.
14: «Пора начинать взрослую жизнь.
8: У нас как раз на примете одно дело».
14: «Примерьте-ка портфели, а я пока буду писать Котофею Ивановичу».
9: «Зачем портфели?»
14: «Пора делать карьеру. Скоро осень».
9: «У нас были другие планы!»
6: Но Машка уже писала письмо.
14: «Здравствуйте, уважаемый Котофей Иванович! Давно от вас нет никаких известий. Как живете? Как поживают ваши аквариумные рыбки? У нас тоже все хорошо. Дети выросли. Прошу вас, позаботьтесь о них. Портфели у них уже есть. Остаюсь и ваша кузина Машка. Конюшня «Лошадиная сторона». Кажется, все».
2: «Тоже мне подарок министерству, две полоумные кошки».
14: «Именно подарок. Прежде всего, у них прекрасное образование».
3: «Какое?»
14: «Самое высшее. Только я не хочу, чтобы мои дети шли в город пешком, как какие-нибудь голодранцы».
3: «Они должны въехать в город на белом коне».
14: «Было бы неплохо».
5: «А рыжий не подойдет?»
9: «Мам, кони – это банально. Мы приплывем в город на корабле».
3: «Осталось найти корабль».
8: «Мы как раз заканчиваем строительство судна «Пегас».
5: «Ух ты! А можно посмотреть?»
6: Все бросились к реке. У берега покачивалась огромная доска с палкой посередине. С палки свисала зимняя попонка Кабачка.
8: «О!
9: Вот!»
3: «Да... никогда не знаешь, Чего ждать от этих кошек?
5: Когда отплытие?
8: Завтра.
2: Уже?
9: А что тянуть кота за хвост?
2: Что ты себе позволяешь?
1: А что? Разве это неприличное выражение?
2: Смотря какой хвост.
6: На следующее утро провожающие толпились на берегу.
1: Первым делом зайдите к Котофею Ивановичу. Письмо ему все объяснит. Портфели повесьте, чтобы не промокли. Вот и все.
5: Вот и все.
8: Не унывайте!
9: Давай, министр, отчаливай!
6: Пегас вытолкнули на середину реки, и он стоял там в ожидании ветра.
9: Право руля, министр!
6: У провожающих уже ноги и лапы устали махать, а Пегас так и не двинулся с места. Ветра не было. И тогда кабачок не выдержал и начал дуть на парус.
3: Вот вам и ветерок.
2: Вечно ты берешься не за свое дело, кабачок.
5: Но если бы я не брался ни за какое дело, как бы я понял, какое дело мое?
6: Мот сдвинулся с места и...

0: же они там будут без меня?
1: Как-нибудь.
2: Следите за прессой!
3: И вот уже Пегас превратился в маленькую точку.
4: Не люблю, когда уезжают.
0: Это жизнь.
3: И халва была права. В тот же вечер корреспондент столичных новостей Никита Кошкин писал.
5: Сегодня столичное судоходство приостановлено. Причина – неизвестный корабль с двумя кошками на борту. Корабль развернуло в узком месте, и он застрял, создавая препятствия проходящим судам. «Куда направляетесь?» – спросил я отважных матросов. «В министерство! Нам мама велела!» – был ответ.
3: Машка вырезала эту заметку и повесила ее на стенку. Газета «Кошачьи трели» давала более подробную информацию.
6: Сегодня в полдень столица замерла. С реки донеслась песня «Министерские портфели». Ее исполнили прямо с корабля два молодых кота. Гудели пароходы, завывала сирена, а песня лилась над столицей.
3: Ничего более пронзительного я еще не слышал, признался известный продюсер Мышеловкин.
7: Ох уж эта желтая пресса!
3: Впрочем, и эта заметка была вырезана и повешена на стену. А от Поперечного с Полосатым долго не было никаких известий.
4: Может, у них секретное министерство, поэтому и не пишут.
3: И вот однажды, когда уже созрели подсолнухи, в конюшню принесли письмо.
8: Здравствуй, мама!
9: Стать министрами не получилось, потому что мы стали моряками.
8: Как ты велела, мы зашли к твоему родственнику. Оказалось, Котофей неплохо готовит, особенно рыбу. И мы его взяли коком. Тебе от него поклон.
9: Как кабачок. Мы открыли остров и назвали его его именем, о чем Поперечный написал стихами в газете «Ледовитый вестник».
8: Остров маленький, но кабачок тоже небольшой. Ждите к весне.
2: Твои полосатые дети!
3: В конверте была газетная вырезка. «Новый остров» — так была озаглавлена эта заметка.

0: Ух ты! Остров открыли!
1: Вместо того, чтобы сидеть в министерстве.
0: И назвали Кабачок.
2: А почему не Руслан?
0: Я думаю, Руслан было бы не в рифму.
1: Кабачок? А зачем тебе остров в Ледовитом океане? Там же холодно.
3: Мои дети открыли остров. Кто бы мог подумать? Наверное, я все-таки не зря живу.
0: Не зря, Машка, не зря.
4: А потом наступила осень. А потом опять зима, весна и опять лето. Так всегда бывает.

0: пропала сирена.
1: СОС!
0: Пропала сирена!
2: СОС! Пропала сирена! Научно-фантастическая пьеса по сценарию румынской писательницы Виорики Хубарт.

0: Профессор Дину занят.
1: Али-Баба, ты что, забыл, кто я? Ну, открой же.
0: Подожди, я должен немного поразмыслить. Ты Унда, дочь профессора, и, следовательно, открыть тебе дверь логично. Но профессору я тебе не разрешу идти. Он сказал так.
2: Али-Баба, я работаю и не могу до завтра никого принять, пока не кончу опыт У-14.
0: Поняла?
1: Ой, ну ладно. Но я не буду заходить к папе в комнату. Только пусти меня в дом. Ну, пожалуйста. Помнишь, как ты меня слушался, когда я была маленькой и говорила тебе волшебные слова?
0: Какие слова?
1: Сезам, откройся. Ой, ой, Али-Баба, наконец-то ты открыл. Держи чемодан. Оп, смотри, как я выросла за год. Почти тебя догнала, правда?
0: Тише, не шуми. Профессор работает. Кто там?
3: Милиция. То есть лейтенант Андреев, я хотел сказать. Сообщи обо мне профессору. У меня к нему деликатные поручения.
0: Если хотите видеть профессора, сообщите ему об этом телеграммой. Таковы его распоряжения.
3: Хорошо. Сейчас из машины позвоню ему.
0: Ну ладно, Унда, иди. И смотри, слушайся меня. Не то, если профессор увидит тебя, будет ругать нас обоих.
1: Я думаю, что логически ты прав, но... Ой, идет кто-то. Теперь я не успею подняться наверх. Я спрячусь в шкаф, вот тут, в вестибюле.
0: Хорошо.
4: Али-Баба, открой дверь товарищу лейтенанту.
3: Извините, я лейтенант Андреев.
0: Прошу вас, входите.
3: Благодарю. Я на минутку.
2: Слушаю.
3: Извините, товарищ профессор. Директор школьного лагеря сообщила нам, что вчера ваша дочка убежала оттуда.
2: Ага. Ну и что же дальше?
3: Путешествовала она, естественно, без билета.
2: Так. Ну а когда поезд прибыл в Констанцу?
3: Поезд прибыл в Констанцу в 11 ровно, то есть 2 часа 40 минут назад.
2: Так, сейчас уже полдень, следовательно, Унда должна быть где-нибудь здесь, в Невадаре.
3: Простите, профессор, но вы должны заплатить штраф.
2: Али-Баба, срочно отправь от моего имени в Констанцу чек для оплаты проезда и штрафа.
0: Исполняю.
2: Благодарю вас, товарищ Андреев.
3: Не знаю, как вам сказать, но вы, товарищ профессор, должны заплатить еще один штраф.
2: Ах, еще один? Пожалуйста. В Констанцию или Бухарест?
3: В Мангалию, товарищ профессор.
2: В Мангалию?
3: Да.
2: Ничего не понимаю. Абсурд какой-то. Неужели она и там успела побывать? Унда не может быть там.
3: Ее там и нет. Из Мангалии мне пришло еще одно сообщение. Не знаю даже, как сказать... Один ваш подопечный был задержан после того, как разломал ящик с арбузами.
2: Ура! Нашелся! Али-Баба, срочно телеграмму в Мангалию. Наш дорогой дельфин нашелся! А интересно, что там будет делать, когда доберется домой? Благодарю вас, товарищ Андреев. Благодарю.
3: Не за что, странно.
2: Вы хотите еще что-то сказать мне?
3: Если позволите, я хочу спросить.
2: Прошу вас.
3: Вы знаете, я не совсем понял, почему дельфин... Он что, дикий? Зачем ему надо было ломать ящик с арбузами?
5: Это все произошло тоже из-за моей дочки. Она его плохо воспитала.
3: Ага. То есть я не совсем понимаю.
5: Ну, оставим объяснение на другой раз. Благодарю вас. До свидания.
3: До свидания.
5: Так, ну а теперь, поскольку здесь все свои...
2: Унда, вылезай-ка из шкафа! Иди сюда!
1: Папка! Ты что, мне не рад?
2: Ты что ж опозорила меня? Зачем ты убежала из лагеря? Ты ведь уже не маленькая, сама должна понимать. Тебе уже 14 лет.
1: Понимаешь, дело в том...
2: Ну?
1: Дело в том, что... Вот тут в газете написано, что в четверг, 15 августа 2011 года, ты будешь проводить эксперимент для ограниченного круга людей.
5: Ну и что?
1: Как ну и что? Ну неужели я могла удержаться и не быть при проведении этого эксперимента? Ведь ты мне столько рассказывал о нем, тем более, что он посвящен мне. Ведь логично, правда?
2: Мне кажется, что логичнее было бы купить билет, а не ехать домой зайцем. Деньги у тебя были.
1: Да, но ты забыл, что мама гастролирует со своим театром, а ее успехи тоже писали газеты.
2: Ну так что?
1: Я ее поздравила длинной телеграммой и все деньги истратила, честное слово. И потом я хотела предупредить ее. Она бы испугалась, узнав, что я исчезла из лагеря.
2: Так, значит, о том, что мама испугалась бы, ты подумала?
1: Да.
2: А выдержанный, спокойный профессор Александр Дину должен был неизвестно что думать и не переживать, когда его дочка исчезает вдруг из лагеря, в котором он ее оставил.
1: Папка, я только одного не понимаю.
2: Ну?
1: Как это ты догадался, что я уже дома и спряталась в шкаф?
2: Здесь угадывать нечего. Во время разговора с лейтенантом я заметил, что дверцы шкафа прикрыты неплотно. И, кроме того, увидел, что за мной наблюдает чей-то блестящий глаз. Ах, ты еще и смеешься! Вот я тебе сейчас задам! Ну-ка, вот я тебе!
1: Али-Баба, выручи меня!
2: Не выйдет, не да.
0: Профессор, я вам не разрешаю ее бить. Никто не имеет права обижать девочку.
1: Ага.
5: Вот тебе на. Когда Унда была маленькой, ты ее нянчил, я зарегистрировал это в твоей памяти, а теперь и ты, Брут, а?
0: Детей бить нельзя. Логично. Логично.
1: Логично. Ой, мне хочется тебя поцеловать, Али-Баба.
2: А мне перепрограммировать тебя. Минутку. Телефон.
1: Али-Баба, а как выглядит У-14?
0: По-другому, иначе, чем У-13.
1: А где он?
0: В 5-м бассейне.
1: А что, папа и теперь дрессирует дельфинов, да?
0: Кажется, нет.
1: Ой, мне очень хочется посмотреть на У-14.
5: Унда, мне нужно съездить в Констанцию. Вернусь через несколько часов. До свидания.
1: А меня не возьмешь с собой?
2: Нет, ты наказана. И на публичном показе моего эксперимента 15 августа я тебе не разрешаю быть. Понятно?
1: Ну что ж... Раз меня заперли в доме, ничего не поделаешь. Али-Баба, а телевизоры наши работают?
0: Да.
1: А где они сейчас установлены?
0: В комнате с экранами. Идем.
1: Идем?
0: Вот здесь.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Бам-бам-бам-бам-бам-бам.
0: Унда, ничего не трогай.

0: Кран вон там наверху. Зачем?
1: На нем наблюдают за поведением эксперимента У-14. Ты что делаешь?
0: Включила. Хочу увидеть У-14. Ой, просто умираю от любопытства.
1: Профессор не разрешает. Выключи сейчас же. Смотри-ка лучше матч.
0: Ну, смотрю. Милый Али-Баба, пока я буду смотреть матч, сделай мне, пожалуйста, мороженое.
1: Зачем тебе мороженое? Вот фрукты.
0: Ну, я тебя очень прошу. Ну, пойди, пожалуйста, в нашу кулинарную лабораторию и принеси мороженое. Ну, Сезам, откройся.
1: Ладно, ладно, иду.
0: Фу, наконец-то. Ну, а теперь посмотрим на У-14. Лучше ли он, чем настоящий?

0: какие-то мальчишки.
1: Я хочу слышать, о чем они разговаривают.
2: Кажется, здесь.
3: Красотища. И в этот рай можно попасть, только имея специальное разрешение.
2: Видел объявление? А у нас... У нас никакого разрешения нет.
4: Да ведь мы всего на 15 минут и все.
2: Ну ты, брат, разошелся. Кто бы мог подумать? ЕМППС-ку. Первый ученик, отличник, гордость 536-й школы, надежда кружка зооэнтобиокосмонавтов и, может быть, будущий ученый, заставляешь меня причалить в недозволенном месте!
4: Тихо ты, ладно, тихо, тихо. Мы ведь решили провести наблюдение за тем самым знаменитым дельфином, понимаешь? Уверяю тебя, что он из породы Турсиопс трункатус или еще какой-то. Неизвестный. А? А пока ты правил лодкой, я его очень хорошо разглядел. Он несколько раз перекувыркнулся, играя с арбузом, а потом издал какие-то странные звуки.
2: После чего этот турсиопс проглотил дыню и исчез. Ничего себе придумал. Почему же я его не видел? Ух ты! Возьми-ка бинокль. Посмотри-ка вон туда.
4: Куда?
2: Вон туда. Это твой трункатус?
4: А ну-ка, двинь меня чем-нибудь.
2: Что? Ты что, с ума сошел? Отличник.
4: Толкни меня, толкни. О, не так сильно. Так, значит, я не сплю. Значит, это правда.
2: Что правда?
4: Там, вон там, в море, там девчонка.
2: Ох, как романтично. Что это тебе мерещится?
4: Смотрит.

0: Дай-ка мне бинокль. Ну, дай же мне бинокль. Конечно, это девчонка. И плавает замечательно.
1: Эй! Плыви сюда!
2: Ты смотри, она направляется к нам.
3: Это вы мне кричали?
0: Да. Мы... Извините. Да кто вы?
3: А вы кто такие? Я вас раньше никогда не видела.
2: Честное слово, это же сирена. Неужели ты не видишь?
0: Наверное, девчонка какая-нибудь переоделась и хочет нас разыграть.
3: Что это вы шепчетесь? Вы боитесь меня? Неужели я похожа на морское чудовище? Неужели я такая страшная?
2: Действительно ты сирена? А может, ты существо с другой планеты?
3: Да, я сирена. Такая, о каких говорится в легендах. Я не с другой планеты. Я здешняя. Мне 14 лет. Я родилась давно-давно. И никогда не умру.
2: Ну, это уж ты врешь.
3: Нет. Это тайна каждой маленькой сирены 21 века. А вы кто?
2: Я?
0: Дай-ка я ей отвечу. Если она разыгрывает нас, я ей сейчас устрою спектакль. Это-то я умею. Послушайте, сирена, я капитан пиратского корабля.
3: Я не помню. Пираты и их капитан... Это, по-моему, странствующие рыцари. Но путешествуют они не по земле, а по морям и океанам.
0: Верно.
3: Значит, ты мой странствующий рыцарь. Какой ты красивый.
0: Что ты говоришь?
3: Я говорю, какой ты красивый. А как тебя зовут?
0: Йон Попеску.
2: И меня зовут Йон. И случайно, конечно, но я тоже Попеску. В школьном журнале моя фамилия идет первой. Но это тоже случайность. И поэтому меня зовут еще Первый. И еще меня зовут Зоэнби. Потому что я мечтаю сразу стать зоологом, этнологом и биологом.
3: Зоэндби. Это звучит романтично.
2: Давай-ка узнаем, кто ее отец, а? Наверняка это какой-нибудь исследователь из этого закрытого городка. Маленькая сирена, скажи нам, пожалуйста, а кто твой папа?
3: Мой папа ученый. А кто я? Я вам сказала. Я маленькая сирена.
0: А скажи-ка, для чего ты переоделась?
3: Переоделась? То есть, как это переоделась?
2: Ну, а почему ж ты так похожа на... Ну, в общем, на сирену.
0: Да-да.
3: Мой отец придал мне вид сирены, чтобы мне было удобнее плавать в океане.
0: О, и это все, что ты можешь нам сообщить?
3: Ну, ты же не хочешь? Надеюсь, чтобы я тебе открыла, как работает гидрореактор, благодаря которому я могу плыть против течения со скоростью 10 километров в час.
0: Да что ты говоришь?
2: А волосы? А глаза? Почему они какие-то у тебя, не такие?
3: Что я предназначаюсь не для земли, а для воды. Мои волосы не укрывают мне плечи, не развиваются на ветру, не блестят на солнце. Они у меня просто так, для красоты. Благодаря волосам Я слышу.
0: Зенби, не верь, Зенби, ты же ведь будущий биолог.
2: Молчи. Маленькая сирена, а что и как ты слышишь?
3: Как я слышу? Это тайна. А что я слышу? Могу сказать. Слышу голоса тысяч рыб, жадные тявканье морских хищников, гул течений, которые проходят, как бурные реки в море. Слышу то, что вы слышите лишь при помощи ультразвуковых приемников. И не только слышу, я узнаю, какое количество соли в воде. Ожидается ли шторм? Есть ли в песке золото? И где водятся раковины с жемчужинами?
0: А вот... вот сейчас. Сейчас ты что-нибудь слышишь? Кроме наших голосов, шума моря и голосов чаек. А?
3: Слышу, как к нам приближается в надежде выпросить что-нибудь съедобное. Дельфин.
2: Ой, смотри, смотри, вот он, дельфин. Возник прямо из воды рядом с плотиной. Может быть, это тот самый, которого мы преследовали, а?
3: На самом деле, это он за вами следил. Хотел с вами поиграть. Он хотел, чтобы вы повосхищались тем, как он держит на носу арбуз.
0: Откуда ты знаешь об арбузе?
2: Дельфин хотел поиграть? Капитан, смотри, смотри, это же действительно Турсиоп Стрункатус кувыркается в воде.

0: просите вас, чтобы вы дали ему арбуз, он его съест.
1: Дельфин уплывает. Уплывает, а куда он?
0: Сказал, что на поиски арбузов. Он вернется, он здесь живет.
1: И ты понимаешь все, что он говорит?
0: Да, но это не очень трудно. В их языке всего 104 звука. У этого, правда, больше, ведь он дрессированный.
1: А как же ты его слышишь?
0: При помощи кончиков волос. И не только слышу, но и вижу его издалека.
2: Если при помощи волос ты слышишь, понимаешь и видишь, тогда зачем тебе глаза?
0: Просто светят. Рассеивают мрак водных глубин. И мне видна вся красота морского дна. Как две сестры в ночной бездне. Мои глаза исследуют, изучают, собирают впечатления, которые никогда не сотрутся. И не исказятся.
2: Надо признать, что твои выдумки поэтичны.
1: Ну а нас, как ты слышишь, маленькая сирена? Ушами ведь, правда?
0: Боюсь разочаровать тебя, Зоэндби. Я ничего не слышу ушами.
2: А значит, уши у тебя для красоты?
0: Нет. Они у меня для равновесия. У вас ведь тоже есть вестибулярный аппарат для равновесия.
1: Правильно.
2: Ну, чтобы закончить научное расследование, спроси ее, Зоэндби, зачем ей нос? Он похож на человеческий и, честно говоря, красивый.
1: Да, действительно. Скажи, пожалуйста, а для чего же у тебя нос?
0: С помощью носа я чувствую... Вернее, измеряю температуру воды на поверхности и на глубине.
2: Ну, этим ты меня убила. Неужели при помощи носа ты не чувствуешь запах морских лилий?
0: Нет, какой ты необразованный, он Папеску II. Каждый капитан пиратского судна должен знать, что морская лилия – это не цветок, а хищное животное с колючими щупами.
1: Ну, а голос и рот? Для чего у тебя рот и голос?
0: Не знаю, как тебе сказать, Зоэндби. Рот у меня, наверное, просто так, для красоты.
1: Как?
3: Слушай, Ян Второй, мы не спим, а?
2: Да ну тебя!
1: А как же тебя зовут?
0: Это секрет. Да послезавтра. Это будет тайной. Но послезавтра я тебе обязательно скажу.
1: Спасибо. Когда я разговариваю с тобой, мне все кажется волшебным, сказочным. Я тебе верю, Сирена. Ты Сирена. Хотя Сирена существует только в воображении.
2: Да, может и мне поверить в Сирен. Я поверю. Я поверю, если ты принесешь мне что-нибудь со дна моря. На память.
0: Пожалуйста, подождите меня здесь.
1: Исчезла.
2: Мы сами подсказали ей наиболее простой выход из положения. Прощай, маленькая сирена.
1: Это ты ее прогнал. Ты виноват, что она исчезла.

0: меня. Прошу вас.
1: Ты вернулась? Как хорошо. Извини меня.
2: Смотри-ка. Где ты взяла эту редкую амфору? Неужели это для меня?
0: Это вам, обоим. Она золотая. Я нашла ее в песке, возле обломков старинного греческого корабля «Немезис», потопленного вот уже 3000 лет назад.
1: Что ты говоришь?
0: Возьмите. Ну, а теперь, дорогие рыцари, до свидания. Меня ждут другие дела.
1: Маленькая сирена, не уходи, пожалуйста. Ну, побудь еще с нами.
0: Мне пора. Но я постараюсь сделать все, чтобы с вами побыстрее увидеться.

0: Значит так, ребята, вы не можете мне сказать, кто вам дал эту золотую амфору. Вы подумайте хорошенько, мальчики. Я вам хочу добра.
1: Но ведь мы сами пришли к вам с этой вазой. Она найдена в море, на расстоянии мили с чем-то от берега.
2: Возле обломков корабля «Немезис». Она была в песке.
0: Так, значит, не хотите признаться, кто вам ее дал?
1: Мы же вам ее сами принесли. Вы знаете, товарищ лейтенант, мы бы сказали вам, но боимся, вы не поверите.
0: Нет, говорите, говорите, я вам верю. Мне кажется, вы хорошие ребята.
1: Вы знаете, нам ее дала сирена.
0: Сирена из Черного моря.
1: Но сирена какая-то подозрительная. Да молчи ты. Эта девчонка, может, несколько странная. Она, наверное, чемпионка по плаванию или что-нибудь в этом роде.
0: Ну, договоритесь, наконец, между собой.
3: Звали, товарищ лейтенант?
0: Василий, отведи этих двух ребят в зал ожиданий. Алло, это Андриеш. Здравствуйте, товарищ академик. Скажите, пожалуйста, не находили ли ваши водолазы недавно античный корабль на расстоянии мили от Навадари? Как? Возможно? А что могли возить эти греческие корабли? Ага, обычно вино, пшеницу, масла, духи. И что еще? А, конечно, конечно, амфоры. Да-да, металлические, бронзовые. Недавно нашли и золотые. Интересно. Интересно. Да, я слышал о них и видел их в музее. Благодарю вас. Благодарю вас, товарищ академик. До свидания. Алло, Думитраки, я Андриеш. Пошли, пожалуйста, двух водолазов на маленьком катере с детектором для определения золота. Оно должно быть где-то на расстоянии 1 мили от нашего берега. Как только что-нибудь обнаружите, сообщите мне. Спасибо.
4: Я хотела бы поговорить наедине с капитаном Михуцем.
0: Товарищ капитан занят. Он готовится к соревнованиям по водным лыжам.
4: Ой, он мне очень нужен. Позовите его сюда, будьте добры, а? Дело очень важное.
0: Слушаю вас.
4: Речь идет о двух мальчиках.
0: И об одной амфоре, да?
4: Как? Вы знаете? Да не амфора важна. Вы их поймали, да?
0: Не совсем так. Они сами сюда пришли.
4: Они ни в чем не виноваты. Виновата я. И даже не я, а этот Трункатус, знаете?
0: Нет, я не знаю подробностей. Ребята не все рассказали.
4: Фу. Вообще-то я ищу... Мне нужно... Ну, прошу вас, помогите мне найти маленькую сирену.
0: Невозможно. До сих пор я думал, что ты говоришь серьезно. Неужели ты, как и ребята, уверены в существовании какой-то сирены?
4: Товарищ лейтенант, ну это не сирена. Но мальчишки по песку первой, по песку второй должны были обязательно поверить, что это сирена, понимаете? Ну хотя бы до послезавтра.
0: Алло, да? Ну как? Детектор определил золото? Сейчас приду.
4: Ну вы мне поможете, товарищ лейтенант?
0: Конечно. Во всяком случае, теперь я убедился, что ребята не виноваты в истории с амфорой. Так что вы можете поговорить между собой, пока я вернусь. А потом посмотрим, что там с этой таинственной сиреной.
3: Звали, товарищ лейтенант?
0: Да. Ну-ка, приведи сюда ребят.
1: Ты? Ты пришла за нами?
5: Это она.
1: Она? Товарищ лейтенант, это сирена, клянусь!
5: Ты?
1: Как ты узнала, что мы здесь? И как сюда попала?
5: Ну, теперь ты убедился. Понятно тебе? Девчонка,
4: Я сирена. Просто на мне сейчас другая одежда. Это один из моих обликов, когда я путешествую не по воде, а по суше. Понимаете?
1: Ой, мне даже не верится. Товарищ лейтенант, вы уходите? А мы?
0: Все в порядке, мальчики. Когда я вернусь, обо всем поговорим. До свидания, скоро приду.
1: А почему нас не отпускают?
2: Да раз наша сирена здесь, я просто не хочу уходить, и все.
4: Спасибо. Ты Попеску первый.
6: А вот когда мы были в море, ты называла меня более красиво. Зоэндби. Помнишь? Ну почему ж ты смеешься?
1: Над тобой смеется.
6: А вот раньше твой смех звучал иначе.
4: Извини меня.
1: Врет она. Ты дочка ученого. Та другая. Не сирена. Зоэндби, посмотри-ка хорошенько. Это не она. Это копия сирены. Помнишь, сирена говорила...
4: Нет, я оригинал. И вообще, откуда ты знаешь, что я не сирена? Вот спросите меня, что хотите, и я докажу вам, что тогда была я.
1: Хорошо. Что я сказал, когда увидел тебя в первый раз?
4: Ты сказал, она замечательно плавает, как дельфин.
6: Ты знаешь, волосы у тебя короче.
4: А я их подрезала.
6: Да...
7: Алло, здравия желаю, товарищ Михоц. Да, я, Василий. Они здесь, все трое.
4: Дайте трубку, я хочу сказать ему одну вещь. Дядя Михоц, это я, Унда. Прошу тебя, помоги мне спасти сирену. Как? Товарищ Андреев нашел ее. Ура! Ребята, сирена нашлась.
1: Да, я никогда и не думал, что она может потеряться. Сирена это... В конце концов, чепуха. Тут что-то не то.
6: Значит, тебя зовут Унда. Красивое имя. Оно подошло бы и настоящей сирене.
1: А когда ты нам скажешь, кто такая сирена?
4: Послезавтра. Дядя Михоц! Дядя Михоц!
7: Здравствуй, здравствуй.
0: Ну, ребята, извините, ребята, что я не отпустил вас сразу. Спасибо за то, что вы нам рассказали. Археологи были в восторге. Мы нашли еще две бронзовые амфоры, одну золотую и другие вещи.
1: А вы не верили!
8: Это ты виноват во всем, Андреш.
0: Да, товарищ капитан, вы правы, это я виноват. Ну, как я мог догадаться, что это за сирена? Ну, хорошо, что мне удалось найти ее на пляже в Мамае.
4: Вы нашли ее на пляже? В Мамае?
8: Да. Да, Унда, там. Вокруг нее собралась толпа. Около 100 репортеров и масса кинематографистов.
4: Ой-ой-ой-ой. А папа? Что он скажет?
8: Последний эксперимент твоего отца имел огромный успех.
4: Так он знает? Что он сказал? Когда он приедет?
8: Он отвечает на вопросы, так что появится, наверное, не скоро.
1: Как же я сразу не догадался, что ученый этот кибернетик. А значит, современный волшебник.
4: Зоэндби, ты почему загрустил? Ой, я так счастлива, что ее нашли. Подумай, что случилось бы, если бы ее потеряли. Ой, такой эксперимент. Ну, почему ты молчишь? Ты недоволен?
6: Да нет, что ты, просто мне жалко. Жалко сирену, мою сирену. Ее больше нет, а... Та, которую нашли, принадлежит теперь уже всем.
4: Ну что ты, Зоэндби, ты ее еще увидишь и услышишь. Я тебе обещаю. Спустись с облаков. Для зоолога и биолога ты слишком мечтателен.
1: И не стыдно тебе, профессор.
9: Товарищи! Товарищи, профессор приглашает всех на банкет.
8: А, это в честь сирены и открытия археологов. Скорее, нас ждет ракета.
4: Ой, скорее!
0: Идемте скорее, товарищи.
2: Быстрее, мечтатель.
6: Унда, скажи, а сирена будет петь?
4: Обязательно.
10: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, а с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.
11: Он, конечно, был странный человек, вы знаете, он очень боялся за свое здоровье, на него как-то произвело неизгладимое впечатление то, что вот отец Маяковского умер от заражения крови, уколов себе или порезав руку, поэтому он, у него были какие-то странные свои представления, так сказать, о гигиене, о чистоте. Например, всю посуду он вытирал марганцем, он ее не мыл, но полоскал в марганце, поэтому дома у него вся посуда была темно-коричневого цвета. Хлеб он обжигал всегда на газе. Когда он выходил на улицу в мороз, то он набирал полный рот кипятку, чтобы, не дай бог, не проронить на морозе ни одного слова. От чая он требовал, чтобы он кипел ключом, у нас дома так и говорили, что кипит по-крученыховски. Но вот как-то меня всегда очень интересовали его стихи, вот эти его, хоть они и заумные. И, между прочим, Николай Николаевич Асеев в 40-м году в своей поэме «Маяковский начинается» пишет: «Теперь о крученых начать главу бы, да жалко, да страшно, завоет журнальная знать, глядишь, и глядишь, и читатель пойдет на убыль, а жаль, о крученых надо бы знать». И, вы знаете, ну, он был человек совершенно одинокий, а я очень люблю вообще семейные праздники, люблю свой день рождения, люблю день рождения своих детей, всех. И я как-то подумала, он живет один, ну, как он празднует свой день рождения? Я еще училась тогда в школе, я его спросила, он же невнятно ответил, он говорил очень быстро так. Я ему сказала: Алексей Алексеевич, хотите, я буду вам праздновать ваш день рождения? Он согласился очень охотно, и вот, начиная с конца 30-х годов, до самой его смерти в 67-м году, в 68-м году у нас дома праздновался его день рождения. Он имел право в этот день позвать кого угодно. Это было его полное право, но так как он ложился спать всегда в 9 часов, то обычно это бывал обед. Я должна сказать, что я просто очень рада, что были такие дни, потому что он приводил необыкновенно интересных людей. И люди эти очень охотно откликались на его приглашение. Вот так однажды он привел Анну Андреевну Ахматову, так приходил Лев Никулин, Вера Инбер, Вениамин Каверин, Илья Григорьевич Черенбург. Каждый год неукоснительно бывал Сергей Владимирович Михалков, Михаил Светлов и многие-многие, Ярослав Смеляков, и многие-многие другие. Он очень тоже любил этот день и как-то в этот день был особенно оживлен. И вот я хочу, значит, ему, например, присылали поздравления к этому дню. Ну вот Михаил Светлов ему прислал такую телеграмму. «Как свежий огурец меж огурцов соленых, так между нами выглядит крученок». А Асеев ему, значит, написал так: «Алексей Елисей, всех поэтов словосей». А вот Борис Пастернак написал такие вот стихи. «Я превращаюсь в старика, а ты день ото дня все краше. О, Боже, как мне далека наигранная бодрость ваша. Но я не прав со всех сторон, упрек тебе необоснован, как я ты роком пощажен тем, что судьбой не избалован. И близкий правилам моим, как все, что есть на самом деле, давай-ка орден учредим правдивой жизни в черном теле. Позволь поздравить от души тебя и пожелать в награду и впредь свести. Мечтай, пиши, и нас своим примером радуй». А вот Эренбург написал ему: «Дорогой крученок, для нас, ваших сверстников, ваше имя связано с молодостью нашего искусства. Эту молодость вы пронесли через многие испытания». Так что, я думаю, даже имея свидетельство вот таких вот людей, мы могли бы как-то более бережно относиться к его памяти. Но он очень много рассказывал мне, я ему очень обязана, много мне рассказывал и о Маяковском, рассказывал очень занятную такую историю, как еще перед в годы Первой мировой войны они, молодые футуристы, ездили по стране, и вот они приехали в какой-то губернский город, а тогда, чтобы получить разрешение на выступление в губернском городе, нужно было представиться губернатору. И вот они вошли, значит, первым вошел Маяковский, представился и сказал: «Владимир Владимирович Маяковский». Потом вошел Бурлюк и сказал: «Давид Давидович Бурлюк». Потом вошел Каменский и сказал: «Василий Васильевич Каменский». После этого вошел Асеев, сказал: «Николай Николаевич Асеев». После этого вошел Крученых, которого звали Алексей Елисеевич, сказал: «Алексей Елисеевич Крученых». И губернатор сказал: «Вон, мальчишки, хулиганы, вы меня будете разыгрывать». Никакого разрешения они не получили.
12: «Игрецкая, артежник, блудный сын, последний же, последний грош колёжится в карман, колени за диваном, трясучка рук и мучает колючки пик и рваный сон. Игрок прочухался не очень рано, в затылке ржавый зуб, для бодрости хватил три порошочка карт марана, прозовел вчерашний воск, прическа, взоры, топор и гвоздь. Он вздохнул и воспрянул. Собою быстро прометал он талию. Опять мне не везло. На шею пудовая удава, солища желтушная, ожог виска, все ядица проходит мозг и выпьет сок. Уйди, железноклювая, не груз, не соловей, убью, треклятую коргу, кукареку!» Вдруг оборвался дикий крик, его хватил Кондратий Парадик.
13: «Зима! Мизин, зин, кисир, зима! Замороженные

Суда убийства без крови. Тифозная небо, а вина сплошная ложь. Но вот заразевших небес выпало на лицо, всем разрясло их арахой громом, и жизнь отвала харкнув тундры пронзительной кровью.

0: Слышите, не слышно, усыпитель, голос моран. Приставая. Карамаранщик, мертвый я, что в кофе и старое вино подливаю зерно, он насадит трупов стад. Сгущает летом кровь, смутьянит напорный взор, глотает мутью горло старому графу павшая люстра в стоп. Властитель и подрядчик, твою обладку за пятачок перед скандальной отъездкой запиваю своим хрустящим язычком.
1: Дурные дни. Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осанны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Одни все грозней и суровей, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови. И вот послесловие, конец. Свинцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, искали улик фарисеи, юля перед ним, как лиса. И темными силами храма он отдан подонкам на суд, и с пылкостью той же самой, как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись в ожиданье развязки и тыкались взад и вперед, и полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, и бегство в Египет, и детство уже вспоминались как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана, и брачное пиршество в Кане, и чуду дивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке как посух ушел, и сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал. Магдалина первая. Чуть ночь, мой демон тут как тут, за прошлое моя расплата, придут и сердце мне сосут воспоминания разврата, когда раба мужских причуд была я дурой бесноватой, и улицей был мой приют. Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая, но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд, перед тобою разбиваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда б ночами у стола меня бы вечность не ждала, как новый в сети ремесла мной завлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех, и смерть, и ад, и пламень серный, когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, срослась в своей тоске безмерной, когда твои стопы, Иисус, оперши о свои колени, я, может, обнимать учусь креста четырехгранный брус,

0: и чувств лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению.
1: Со вздохом, витязь вкруг себя, взирает грустными очами. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же, поле, смолкла ты, и поросло травой забвенье? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья? Быть может, на холме немом поставят тихий гроб русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Но вскоре вспомнил витязь мой, что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, в кустах среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей, шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гул, и степь немая, поднялся в поле треск и звон. Он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звонкий рог, но лишь меча сыскать не мог. Долину брани объезжая, он видит множество мечей, но все легки, да слишком малы. А князь, красавец, был невялый, не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный над усыпленную землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой. Померкла степь, тропою темной задумчив едет наш Руслан и видит сквозь ночной туман. Вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе слышит, чудесный холм как будто дышит. Руслан внимает и глядит бестрепетно, спокойным духом. Но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и грива дыбом поднялась. Вдруг холм, безоблачный, луною в тумане бледно озарясь, яснеет, смотрит храбрый князь и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена пустыни сторож безымянный. Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон. Вблизи, осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копьем, и, сморщась, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, Степь дрогнула, взвелась пыль. С ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливые. Чихнуло эхо. Конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел. Едва сам Витязь усидел. И вслед раздался голос шумный. «Куда ты, Витязь неразумный? Ступай назад! Я не шучу! Как раз нахала проглочу!» Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. «Чего ты хочешь от меня?» Нахмурясь, голова вскричала. «Вот гостя мне судьба послала! Послушай, убирайся прочь! Я спать хочу. Теперь уж ночь. Прощай!» Но Витязь знаменитый, услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитой: «Молчи, пустая голова! Слыхал я истину бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду-еду, не свищу, а как наеду, не спущу». Тогда, от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова. Как жар, кровавые очи засверкали, напенясь, губы задрожали, из уст ушей поднялся пар. И вдруг она, что было мочи, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь, зажмуря очи, склонив главу на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи, неверный продолжает путь. Объятый страхом, ослепленный, он мчится, вновь изнеможенный, далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться Витязь хочет, вновь отражен. Надежды нет, а голова ему во след, как сумасшедшая, хохочет, гремит. «Ай, Витязь! Ай, герой! Куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром! Не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня!» И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копьем, трясет его рукой свободной и, задрожав, булат холодный вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, на князя голова глядела, железо грызло и бледнело. В спокойном духе горячась, так иногда средь нашей сцены плохой питомец Мельпомены, внезапным свистом оглушен, уж ничего не видит он, бледнеет, ролю забывает, дрожит, поникнув головой, и, заикаясь, умолкает перед насмешливой толпой. Счастливым пользуясь мгновением, к объятой голове смущением, как ястреб, богатырь летит с подъятой грозною десницей и в щеку тяжкой рукавицей с размаха голову разит. И степь ударом огласилась, кругом росистая трава кровавой пеной обогрелась, и, зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч богатырский засверкал. Наш Витязь в трепете веселом его схватил и к голове по окровавленной траве бежит с намерением жестоким ей нос и уши обрубить. Уже Руслан готов разить,
2: уже взмахнул мечом широким.
1: Вдруг, изумленный внемлет он, главы молящий жалкий стон. И тихо меч он опускает, в нем гнев свирепый умирает, и мщение бурное падет в душе моленьем усмиренной. Так на долине тает лед, лучом полудня пораженный.
3: Ты вразумил меня, герой,
1: со вздохом голова сказала.
3: Твоя десница доказала, что я виновен пред тобой. Отныне я тебе послушен, но, витязь, будь великодушен, достоин плача жребий мой. И я был, витязь удалой, в кровавых битвах супостата себе я равного не зрел. Счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата, коварный, злобный Черномор, ты всех бед моих виною, семейство нашего позор, рожденный Карлой с бородою, мой дивный рост, от юных дней не мог он без досады видеть, и стал зато в душе своей меня жестокой ненавидеть. Я был всегда немного прост, хотя высок, а сей несчастный, имея самый глупый рост, умен как бес и зол ужасно. При том же, знай, к моей беде в его чудесной бороде таится сила роковая, и все на свете презирая, доколе борода цела, изменник не страшится зла. Вот он однажды с видом дружбы: послушай, хитро мне сказал, не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами, на тихих моря берегах, в глухом подвале под замками хранится меч. И что же? Страх! Я разобрал во тьме волшебной, что волею судьбы враждебной сей меч известен будет нам, что нас он обоих погубит, мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколько важно нам приобретение сего создания злых духов. Ну что же, где тут затруднение, сказал я Карле. Я готов, иду хоть за пределы света. И сосну на плечо взвалил, а на другое для совета злодея брата посадил. Пустился в дальнюю дорогу, шагал, шагал, и, слава богу, как бы пророчеству назло, все счастливо сначала шло. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал. Я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела, меж нами ссора закипела. И было, признаюсь, о чем? Вопрос, кому владеть мечом? Я спорил, Карло горячился, бронились долго. Наконец уловку выдумал хитрец. Притих и будто бы смягчился. «Оставим бесполезный спор», — сказал мне важно Черномор. «Мы тем союз наш обесславим. Рассудок в мире жить велит. Судьбе решить мы предоставим, кому сей меч принадлежит. К земле, приникнем ухом оба. Чего не выдумает злоба, и кто услышит первый звон, тот и владеет мечом до гроба. Сказал, и лег на землю он. Я с дуру так же растянулся. Лежу, не слышу ничего. Смекая, обману его. Но сам жестоко обманулся. Злодей в глубокой тишине, привстав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, размахнулся, как вихрь свистнул острый меч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч. И сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила. Мой остов тернием оброс. Вдали, в стране, людьми забвенной, истлел мой прах непогребенный. Но злобный Карло перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч. О, Витязь, ты храним судьбою, возьми его, и Бог с тобою. Быть может, на своем пути ты Карлу-чародея встретишь. Ах, если ты его заметишь, коварству, злобе отомсти. И, наконец, я счастлив буду. Спокойно мир оставлю сей, и в благодарности моей твою пощечину забуду.

Тысячи их гнездились на островах, и каждый остров, как снегом, белел птицами. Там были гнезда на уединенных утесах и в норах под утесами. И в сумерках проплыла Велга мимо самого большого острова. Он весь сверху донизу был покрыт, как серою корой, засыхающим пометом птиц, их перьями и пухом. Птицы длинными рядами сидели на всех уступах скал. Внизу гнездились те, что были поменьше, наверху стояли и дремали самые большие и прожорливые, с белыми животами и черными спинами, с толстыми шеями и маленькими головами, с блестящими глазами в кольцах белого пуха и с огромными уродливыми клювами, с крепкими грубыми лапами и короткими руками без пальцев. Птицы громко разговаривали, а как только наступили сумерки, и Велга, обессиленная борьбой с морозным ветром, причалила к берегу на отдых. Тысячи их поднялись шумом над нею, а самые большие загоготали и заревели дико и радостно, стараясь перекричать друг друга. И как снег побледнела Велга, собрала последние силы и опять прыгнула в лодку. И к вечеру последнего дня показался среди пасмурного тумана высокий дикий утес на краю света, тот, до которого доходили только могучие викинги и вбили в него железные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шум и гул сливался там с криками хищных птиц, кружившихся в тумане. А Ирвальд лежал у прибоя, обессиленный предсмертным сном от холода и голода. Он был бледен, как морская пена, и в кудрях его был мокрый песок. «Ирвальд!» — крикнула Велга страстно и звонко. От голоса ее мгновенно очнулся Ирвальд. Хотела Велга крикнуть ему, что она любит его, как в детстве, но не коснулись ее ноги земли, когда она прыгнула с лодки на берег. В воздухе повисла она крылатою белою чайкой, и крик ее раздался жалобно-радостным криком чайки над Ирвальдом. Он мгновенно очнулся от крика, голос друга коснулся его сердца, но, взглянув, он увидел лишь чайку, взлетевшую с криком над лодкой.

0: он уплыл на восток. Она долго велась над водой, провожая Ирвальда. А когда он скрылся вдали, закачалась она бесприютною чайкой по ветру. Так тоскует она и до ныне, вспоминая утесы в тумане, где когда-то томился Ирвальд. Но в стенаньях ее звучит радость.
1: Наш рассказ мы заканчиваем музыкой Сергея Рахманинова, любимого композитора Марии Григорьевны Петровой. И если представить себе единый творческий портрет народной артистки, то музыка Рахманинова окажется в полной мере созвучной этому портрету.

0: Редкому актеру выпадает удивительное счастье быть верным вашим спутником на протяжении всей жизни. Чаще бывает так. Одних актеров вы любите в детстве, другие потрясают вас в юности, третьи заставляют размышлять, плакать и смеяться в зрелые годы. Но есть актеры, которые проходят с вами по всей вашей жизни. Такой актрисой для многих ленинградцев стала артистка ленинградского радио Мария Григорьевна Петрова. Она всегда рядом с вами. Ее слово приходит к вам как нельзя кстати и удивительно вовремя. И в этом необычность, счастье и удача актерской судьбы Марии Григорьевны. Нетрудно догадаться, чего стоило одаренной молодой актрисе отказаться от сцены, от возможности видеть зрителя, от шумной восторженной реакции зала. Но она пошла работать на радио. Это было 25 лет назад. И жертва вовсе не оказалась жертвой. Могла бы сцена так приблизить актрису к людям, как это сделало радио? Наверное, нет. Радио, которое в те годы только входило в жизнь, открыло искусство Марии Григорьевны миллионам людей. Для многих радиослушателей именно она была первооткрывательницей великого поэтического русского слова.
1: Я был среди тех, кто услышал Марию Григорьевну в самом начале ее творческого пути. Мне было тогда 6 лет. Я очень люблю начало зимних сумерок. Люблю их с далеких детских лет, когда с наступлением зимних вечеров ко мне сходились чудесные сказочные гости. Их приводил с собой негромкий задушевный ясный голос. Я узнавал этот голос так же, как голос матери. Он стал для меня близким и родным. Тогда он звучал обычно в сумерках.
2: В неким царстве, в неким государстве жил-был богатый купец, именитый человек. И было у того купца 3 дочери, все 3 красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше своего богатства. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.
1: В нашей комнате было темно и тихо-тихо. Взрослые не успевали еще зажечь свет. В печке потрескивали дрова. Красные блики дрожали на полу, озаряя комнату неярким тревожным огнем. Я слушал тишину и потрескивание дров. Но вот голос начинал говорить в репродукторе, и я забывал обо всем на свете. Странно. Я хорошо знал этот голос, но каждый раз он был другой. Он обладал какой-то волшебной силой перевоплощений. Сегодня он принадлежал зверям из сказки про теремок.
3: К теремку пришел еж. Увидел он свет в окнах, дым над трубой и говорит.

0: лягушка квакушка.
1: А я мышка порошка.
0: Я петушок, золотой гребешок. А ты кто?

0: Ладно, заходи.
1: А вчера? Вчера это был голос нежный, добрый, бедной дюймовочки.

Но вот кончалась сказка, и уже другой голос говорил о том, что читала эту сказку Мария Григорьевна Петрова. Мать накрывала стол к обеду, звенела посуда и передвигала стулья. Я слышал все это и не слышал, потому что песня «Дюймовочки» еще звучала в моих ушах.

0: Так шли дни, их украшали встречи с новыми сказками. Я ждал голоса Марии Григорьевны Петровой и верил ему. Он мог рассказать об очень многом, этот голос. Бывало, мать приносила новую книжку, начинала ее читать, а я уже знал, что в ней написано. Мария Григорьевна рассказывала мне об этом. Я уже мог повторить и колыбельную из Аленушкиных сказок, и заклинание Аладдина, и дерзкий гортанный крик Маугли. И с каждым днем мир для меня становился все понятнее и все богаче. Вот, оказывается, какие бывают звери. Хищные и слабые, коварные и трусливые. Вот, оказывается, какие бывают люди, богатые и бедные, честные и лживые, жестокие и великодушные. Так вот какой он мир! В нем есть не только добро, но и зло, не только ласка, но и ненависть. Страшная жизнь, где царила жестокая сила денег, впервые встала передо мной, когда я слушал «Детство Горького». Я полюбил Алешу Пешкова, мальчика, который всей душой ненавидел этот мир и стремился к другой жизни, где были простые добрые люди, мудрые сказки и задушевные песни. Особенно запомнилась мне одна из сцен.
1: Повторяй за мной. Большая дорога, прямая дорога, простора немало взяла-то у Бога. Повтори.
2: Большая дорога, прямая дорога, простого немало взяла ты у Бога.
1: Повтори правильнее вторую строку.
2: Простого немало взяла ты у Бога.
1: Ну, подумай, ну чего простого, чудовище? Простора, понимаешь?
2: Я понимаю.
1: Значит, это делаешь из упрямства. Повтори. Большая дорога, прямая дорога, простора немало взяла ты у Бога. Ну?
2: Дорога двурога, творог не дорога, копыта, попыта, корыто.
1: Это что такое?
2: Не знаю.
1: Нет, все-таки.
2: Это так.
1: Что так?
2: Смешно.
1: Поди в угол.
2: Зачем?
1: В угол.
2: Какой? Да я не знаю, что тебе надо.
1: Тебя дедушка ставил в угол.
2: Когда?
1: Вообще когда-нибудь.
2: Не, не помню.
1: Ты знаешь, что это наказание стоять в углу.
2: Не. Почему наказание?
1: Ну ты поди сюда. Поди сюда.
2: Зачем ты кричишь на меня?
1: А ты зачем нарочно перевираешь стихи?
2: А я не перевираю. А вот как начинаю читать, подвертываться другие слова, а я не хочу, они сами подвертываться.
1: Так ты не притворяешься?
2: Нет. Ну, большая дорога, прямая дорога, простора немало взяла ты.
1: Как же это? Значит, притворялся?
2: Я не знаю. Я не хотел.
3: Варвара, будет уж на сегодня. Много ли выучил Аника воин?
1: Ничего он не выучил. Двух строчек запомнить правильно не хочет.
3: Балует. Память у него есть. Сказки помнит, песни помнит, а песни не те же стихи.
1: Трудно мне с ним. Я больше не могу.
3: Вот. Ушла. Заплакала. Напрасно ты озорничаешь да сердишь мать. Ведь ты же можешь, а?
2: Могу. Вот, да только как примусь учить стихи. Откуда-то сами собой являются, ползут тараканами другие слова. Вот как у наших у ворот много старцев и сирот. Ходят, ноют, хлеба просят, наберут, Петровне носят, для коров ей продают, и во враги водку пьют.
3: Ах ты, голубадуша, Петровна-то ведь это соседка наша. Ах ты, пострел!
4: а над нищими не надо смеяться. И мать зря сердить незачем. Ей без тебя не больно хорошо.
2: Вот чего ей не хорошо?
4: Молчи, знай, не понять.
2: Я знаю, это дедушка ее. Молчи, говорю, ложился бы спать. Не люблю нищих и дедушку тоже. Как тут быть? Прости меня, Боже. Дед всегда ищет, за что меня бить.
1: Что ты говоришь, отсохни твой язык? Да как услышит дед эти твои слова?
2: Не люблю нищих и дедушку тоже.
1: Кому, говорю, ложись? Не слух какой.
5: Детство Марии Григорьевны, дочери путиловского рабочего, родившейся за старой Нарвской заставой, тоже было обделено первыми радостями. Девочка Петрова мечтала прокатиться на балаганной карусели, обшитой блестками, галунами и крутившейся под хриплые марши шарманки. Увы, это была несбыточная мечта, по крайней мере, тогда. Много лет спустя Мария Григорьевна, приехав с актерской бригадой в Новосибирск, рассказала своим товарищам по радиотеатру Адашевскому и Зонне об этой смешной детской мечте. И они пошли в городской парк, откупили на час карусель и подарили ее Марии Григорьевне. Лучше поздно, чем никогда. Но сама актриса, оценив шутливую заботливость своих друзей, думала иначе. Поздняя радость – половина радости. Если б дети старой Нарвской заставы, среди которых росла Маша Петрова, имели больше книг и чаще приобщались к искусству, разве это не украсило бы их детство? Ведь одной из немногих доступных детских радостей самой Маши были представления, которые она разыгрывала для своих братьев. Сценой служила корзина с бельем, оркестром гитара с одинокой струной, а вдохновение приносили Маше грустные песни рабочих окраин. И когда во власти Марии Григорьевны оказался источник радости искусства, она, не колеблясь, отдала его детям. И не только одарять ребенка большим и высоким искусством стремится артистка Петрова. Она часто становится его ближайшим другом, советчиком, борцом за правду и чистоту, к которым рвется юная душа.
0: Когда-то совсем маленьким я насмешил мать, спросив у нее, кто такая Петрова, мальчик или девочка. Ну вот я пошел в школу и больше таких вопросов уже не задавал. Я по-прежнему слушал Марию Григорьевну, и ватага моих сверстников и товарищей, с которыми она меня знакомила, росла с каждой передачей. Это были замечательные свои ребята. Они тормошили меня, не давали покоя. Мне хотелось подружиться с каждым и на каждого быть похожим. Мне нравилось озорство Гека Фина, его безрассудная храбрость и даже его нехитрая мальчишеская жизненная наука. Но потом появился Федька, лихой буденовец. Пожалуй, Федька мог заткнуть за пояс Гека Фина. «Хочешь, я расскажу тебе, что такое настоящая храбрость?» — говорил мне Федька. «Летишь с красными в атаку на коне, с клинком в руке, в свисте ветра и пуль, а?» Я слушал его, раскрыв рот, замирая от восторга. «Как это здорово! Врываться с красной конницей в стан врага, лететь вперед со знаменем в руках!» Мы не расставались. Я и мои герои, которых привела ко мне Мария Григорьевна. Алеша Пешков и наивный Федюнька из сказа Бажова, слепой музыкант Петрусь и Жан Крестов. А герои Гайдара, они до сих пор неразрывно связаны для меня с исполнением Марии Григорьевны. Тимур, Ленька Голиков и даже маленькие Чук и Гек, которые приехали в гости к отцу, геологу, на самый край света.
6: И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду. И в самом деле, только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. — кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо. «Теперь смотрите», — сказал им сторож. «Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правей большой вершины, потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома». Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор, они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!». Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. «Теперь садитесь», — взглянув на часы, сказал отец. «Сейчас начнется самое главное». Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо, но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Чук с Геком переглянулись. Они угадали, что это. Это в далекой-далекой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на Синем море. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной.
0: Те, с кем знакомила меня Марья Григорьевна, были очень разные. Сейчас мне кажется, что у каждого из них я взял с собой что-то лучшее. Но тогда я не задумывался над этим. Мы шли веселой, пестрой ватагой, пока где-то за поворотом на пороге нашей юности не встретил нас новый наш товарищ в серой солдатской шинели, в грубых сапогах, Ваня Солнцев, сын полка.
7: Хватит, дружок, погулял в лесу и будет, потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете такой человек, который бы от меня ушел. Так себе ты и запомни.
2: Неправда ваша. Кабы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали.
7: Небось, поймал бы.
2: Неправда ваша.
7: Верно говорю, от меня еще никто не уходил.
2: А я ушел.
7: Не ушел бы.
2: Если бы до кобы.
7: Вот тебе и до кобы.
2: Неправда ваша.
7: Заладил одно. Весь бы лес прочесал, а нашел.
2: А чего же вы не прочесали?
7: Стало быть, не прочесал. Ну, много будешь спрашивать, язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашел.
2: А чего же меня не нашли, а?
7: Я тебя нашел.
2: Неправда ваша, я вас хитрее. Вы меня по компасу искали, и то не нашли.
7: Чего языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
2: А вот искали. Вы меня не видели, а я с дерева все видел.
7: Чего ж ты видел?
2: Да видел, как вы на мой след компас направляли.
7: Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы мне машину не потерять. А тебя это не касается.
2: Неправда ваша. Вы меня по компасу ловили. Я знаю, только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел в каком хотите лесу. Ну, хоть днем, хоть ночью.
7: Ну, браток, это тебе чересчур хватило.
2: А давайте спорить.
7: Ну вот, сейчас стану с тобой спорить. Молод.
2: Ну, давайте так испытаем, а? Без спора.
6: вы мне завяжите чем-нибудь глаза, да и уйдите от меня в лес, а я минуток через пяток начну вас искать.
7: Ну и не найдешь.
6: А вот найду.
7: Никогда.
6: Испытаем, а?
7: А ну давай.
6: Давай.
7: Нипочем не найдешь.
6: Найду.
7: Погоди. Это ты чего ж получается? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время от меня опять убежишь? Нет, малый, больно ты хитер, как я на тебя посмотрю.
6: Боитесь, что уйду, да?
7: Ничего я не боюсь, я просто чересчур много ты болтаешь. Через себя у меня уже голова болит.
6: Да вы не бойтесь, я от вас и так все равно уйду. Хоть вы меня привяжите к себе, вот все равно уйду.
0: Тот, кто пережил блокадные зимы Ленинграда, знает цену горячему, правдивому слову по радио. И я помню голос моей Григорины в осажденном Ленинграде. Ленинградцы боролись, верили в победу. И всюду, где жили люди, были включены репродукторы. Голоса дикторов, актеров, корреспондентов, знакомые еще с мирных дней, говоря в блокаду с ленинградцами, утверждали веру в победу. И среди тех, кого слышали тогда ленинградцы, почти каждый день была Мария Григорьевна Петрова. Она читала Пушкина, Тихонова, Багрицкого. И все это тоже было очень важно. Это был мостик в будущее. Без войны, без голода, без лютой стужи, без смертей, уносивших близких и родных. В блокаду я впервые увидел Марию Григорьевну в городском драматическом театре, который давал свои спектакли в зале театра комедии. Тускло горел электрический свет. В зале было голо и неуютно. И все же это походило на чудо. И то, что люди, с трудом передвигавшиеся, пришли сюда, в театр, и молча сидели в полушубках и валенках. И то, что на сцене играли и пели актеры. И то, что свет, тусклый электрический свет, загорался в антрактах. В программке спектакля «Русские люди» я увидел Валя Онощенко Петрова. Я и не подумал, что это та самая Мария Григорьевна Петрова, артистка Ленинградского радио, с которой я знаком с детства. Но вот Валя Онощенко вышла на сцену, заговорила, и я сразу узнал, но не мог не узнать этот голос.
8: Пойдешь на задание, Валя. Придется тебе идти к Василию и сказать, что мост рвать будем. И все подробности, и чего и как. Но только это запиской уже не годится. Это наизусть будешь зубрить, слово в слово.
6: Хорошо.
8: Да уж, хорошо или нехорошо, а надо будет. Два раза ходила, в третий дойдешь. Потому что родина этого требует. Видишь, какие я тебе слова говорю.
6: А знаете, Иван Никитич, все говорят, родина, родина. И, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас в Новониколаевке изба на краю села стоит. И около речка, и две березки. Я качели на них вешала. Мне про родину говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Может, это нехорошо?
8: Нет, хорошо.
6: А как вспомню березки, около вспомню, мама стоит и брат. А брата вспомню, как он в позапрошлом году в Москву уехал учиться, как мы его провожали. И станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню, и все-все вспомню. А потом подумаю, откуда вспоминать начала? Опять с двух березок. Так, может быть, это нехорошо, а, Иван Никитич?
8: Нет, это хорошо. Это мы, наверное, все так вспоминаем. Каждый по-своему.
0: Мария Григорьевна и ее товарищи по театру играли свои спектакли под грохот вражеской канонады. Вот когда я поверил окончательно ее не дрогнувшему голосу, ее никогда не изменявшему мне искусству, ее актерской верности нашему поколению. Когда Петрова читает сейчас по радио, рядом со мной сидит еще один слушатель. Он очень напоминает меня. Он слушает Петрову с тем же жадным интересом, с той же сосредоточенностью и задумчивостью. Я сказал, что он напоминает меня, но это неудивительно, потому что этот слушатель мой сын. И он принимается наблюдать за мной, когда Мария Григорьевна играет для нас, взрослых.
9: В саду Пежиновых появляются сестры Анфиса и Раиса.

0: Андрей-то.
1: Ох, тоска.
0: Ох, батюшки, как скучно.
1: И не идет, и не шлет никого.
0: Да кого ж прислать? Ты ж знаешь, к нам ходу нет.
1: Но он в прошлом письме писал, что придумает что-нибудь. А не послать ли Химку в лавочку? Не дожидается ли он там с письмом?
2: Да за Химкой, что посматривать стали. Бабушка все ворчит на нее. Должно быть, что-нибудь заметила. Да старуха-нянька все братцам пересказывает. Ох.
0: Выходи, Анфиса, поскорей замуж. И я бы к тебе переехала жить. Ох, тогда в другое дело. Ты что-то ж тоска.
1: Ух, какая тоска-то. Ну, а за кого я пойду? Да я лучше умру, а не пойду за тех женихов, что братцы сватают. Невест с ней дома надоела.
0: Ох, тоска, Анфиса. Ух, тоска.
1: А я думала, думала, да придумала одну штуку.
2: А что ж ты придумала?
3: Бежать с Лукьяном Лукьяновичем.
2: Ой, что ты, сестрица, как это можно?
1: Ну, а что такое?
2: Ой.

0: храбрый офицер.
1: А я тебе тоже военного выберу.
2: О, ага. А как же это твой-то?
1: Белопрысый-то?
2: Да.
1: Он мне что-то Анфиса гнусненек кажется.
2: Ну, а зачем же ты с ним кокетничаешь-то?
1: От тоски, все-таки развлечения. Ах, тоска, ах, тоска. Просижу часыком.
3: Знаешь, Раиса, что я тебе говорила-то? Что бежать с Лукьяном Лукьяновичем.
1: А?
3: Ведь это, может быть, очень скоро будет.
1: Ну?
3: Я уж что нужно на первый раз приготовила.
2: Хоть сейчас собраться, да и была такова.
1: Вот я посмотрю, как ты убежишь, да и я, может, тоже сделаю. Не умираешь, а тут с тоски в самом деле.
2: Конечно.
3: Что? Что ты, Химка?
1: Башмашник пришел. Башмашник пришел.
3: Да какой башмашник?
1: Как? Не знаю какой. Не знаю. Ой, батюшки, здрасте. Говорит, знакомые послали. Барышня, мерку снимать. Мерку снимать. Мерку снимать.
4: Это от Лукьяна Лукьяновича должен
2: быть. Непременно. Кто же его пустил-то?
1: Я пустила. Все спят, я и пустила. А, здрасте.
2: Да где же он?
1: У садовой калитки дожидается. Он, у калитки.
2: Доведи его сюда скорее. Смотри, чтобы не увидели.
1: Сейчас.
5: Ишь ты, какой придумщик, а? Башмачника призвал.
2: Так благородного человека сейчас видно. У него все и поступки-то благородные. Ну, кто придумает башмашника прислать, кроме благородного человека, а? Да никто на свете.
1: Анфиса, мы этого башмачника на весь дом шить башмаки заставим. Он нам будет и письма переносить.
6: Химка водит Бальзаминова.
3: Ой, ну да ведь я твой белобрысый.
1: Вот сюрприз.
3: Химка, беги постереги у калитки. Коль в доме проснутся, так ты дай знак какой-нибудь.
1: Сейчас. Ой, здрасте, сейчас.
2: Однако, как вы смелы.
7: Любовь все преодолевает.
2: Лукьян Лукьяновича, давно ли видели?
7: Даже только сейчас. Я от них к вам письмо имею.
3: Ну, так давайте.
7: Извольтесь.
3: Ну, давайте сюда.
7: Они ответ просились. А они куда же пошлись?
1: Она пошла ответ писать.
7: Они скоро?
1: Нет, она очень долго пишет. Мы скоро не умеем, для этого привычка нужна. А мы, кроме писем, ничего не пишем.
7: Я теперь еще все скучаюсь.
1: Ах, и мы тоже скучаем. Такая тоска, вы не поверите.
7: Да вы, может быть, не от того.
1: От того, что все сидим заперти, не видим никаких развлечений.
7: А я другого.
1: А чего же вы?
7: Я даже по ночам не сплю.
1: Так, может быть, днем спите?
7: Нет, совсем не от того.
1: От чего же?
7: От чувств.
1: От каких же это чувств?
7: От любви.
1: Кто же эта женщина, которая сумела так прельстить с тобой, а?
7: Я не смею вам этого открыть.
1: А чего же, а?
7: Вам, может быть, будет противно меня слушать?
1: Нет, нисколько не противно, даже совсем напротив.
7: В таком случае, позвольте вам выразить, что эта женщина, вы, самая есть.
1: Скажите, я этого никак не ожидала. Ну, а коли вы влюблены, а чего же вы мне письма не написали? Влюбленные всегда пишут письма.
7: Я не смел. А ежели вы так снисходительны, то первым долгом почту написать вам. Даже нынче. А вы мне напишите на ответ.
1: Ну, а чего ж не написать?
7: А ежели бежать?
1: Ой.
7: Вы согласны будете?
1: Да нет, уж это очень скоро.
7: Ну, сделайте такое одолжение.
1: Да.
7: Ну, вот я на колени встану. Ой. Лукьян Лукьянович тоже хотят увезти вашу сестрицу. Так уж и я сам, чтобы вместе.
1: Ну, хорошо, я подумаю. Да встаньте.

0: Вот.
1: Да. Батюшки, здрасте. Проснулись. Все проснулись.
2: Ой. А как же быть? Куда же мне вас деть, а? Через двор теперь нельзя.
0: Что же яс? А как же яс? Ай-яй-яй.
2: Так что же, через забор, а? Вы умеете?
0: Через под... Раз, два, три.
2: Да-да.
0: Раз, два, три. И там.
2: Так ступайте скорее.
0: Сейчас.
2: Ой,
0: сейчас.
2: Ой, никуда, никуда, никуда.
3: Но иногда мы как бы меняемся местами. Я вижу, что и в его жизнь входят герои моего детства. И снова их приводит с собой артистка ленинградского радио Петрова. Но у моего сына уже и свои герои есть. И я с ними знакомлюсь с удовольствием. Это его сверстники, мальчишки сегодняшнего дня. Отличные ребята, веселые, умные, живые, умеющие учиться, работать, дружить. И мне радостно, что и этих мальчишек играет Мария Григорьевна Петрова. И что все они такие разные и в то же время чем-то похожие друг на друга. Боевые, звонкоголосые, озорные. Я наблюдаю с любопытством и удовольствием, как горят глаза моего сына, когда он узнает о приключениях Индиана Чубатова или Генки, первого жителя Братска.
4: Вам ведь еще ничего не известно ни обо мне, ни о моем дневнике. Зовут меня Генка. Геннадий, фамилия Пыжов. А дневник я не сразу начал писать. Сначала стихи сочинял. Я так и заявил Люське Джурыкиной. Знаете ее? Такая рыжая, с большими круглыми очками на носу. «Люська», — сказал я ей, — «ты знаешь, я решил поэтом стать». Она мне говорит: «Абсурд! Да при чем тут абсурд? Завидуешь, да?» «Абсолютно нет», — говорит Люська. «Подумаешь, поэтом, я вот ученый буду, изучу весь словарь и стану ученым человеком, авторитет, аксиома», и забормотала. «Эх ты, словарь в юбке», — говорю я, «дальше буквы А никак не сдвинешься». А вот я стихотворение написал. «Смотрю одиноко в пустынную даль, и в душе моей тихо клубится печаль». А Люська: «О, абсолютная ерунда! Это я тебе авторитетно заявляю». «Ничего ты не понимаешь!» — обиделся я. «Я хотел даже отцу показать. А потом думаю, зачем торопиться? Пусть сначала напечатают». И тут пришел почтальон и спрашивает: «Ребята, где тут шестая квартира?» А я говорю: «А вам кого?» «Письмо товарищу Лучезарному». «Так это же мне», говорю я, «это я и есть Лучезарный». «Что, видела?» — говорю я Люське. «Это мне из редакции». А Люська ужасно удивилась. Ху, сплошная абракадабра. «При чем тут Лучезарный? Да это же я, то есть, ну не я, а мой псевдоним. Знаешь, что такое псевдоним?» «Я еще до буквы П не дошла». «А что они пишут?» «Сообщают, когда будет напечатано, так полагается». «О, слушай, дорогой Тоф Лучезарный». «Слышишь, Люська, дорогой Тоф. О, что значит, понимающие люди. К сожалению, стихи ваши напечатать не можем. Нам кажется, что у вас нет никакого...» А, тут пустяки какие-то. «Вы думаете, что я так и бросил писать стихи?» «Нет, не бросил, а только теперь посылал их в другие газеты и журналы. Но там почему-то их тоже не печатали. А какой-то литературный консультант прямо посоветовал мне заняться другим полезным делом. Подумаешь. Но в конце-то концов стихи я все-таки перестал сочинять. Очень это нудное дело. Сидишь целый день и выдумываешь рифмы. Любовь, кровь, речь, печь. Даже голова закружится. Долго я думал, что же мне делать. И, наконец, решил. Буду писать прозой, без рифмы. Купил себе толстую тетрадку, на первой странице сверху вывел покрасивее 1956 год. И начал все описывать, всю свою жизнь. А жизнь у меня началась необыкновенная. Наши решили ехать в Сибирь на строительство крупнейшей в мире братской гидростанции. Я так и записал в своем дневнике. Уезжает мой отец и я. Бабушка остается пока в Москве. От Журыкиных и не берут. И правильно. Кому там нужен счетовод? Вот другое дело мой отец. Таких плотников, как он, даже в Москве раз-два и обчелся. Провожала нас почти вся улица. А Люська даже плакала, чудачка. Да, поищите в Москве таких смельчаков, как отец мой и я. Тайга — это вам не Сокольники или парк имени Горького. Прощай, Москва, прощай.
3: Ну вот кончается передача, и мы с сыном затеваем спор. Это моя артистка, говорит сыну прямо. Почему твоя? Это моя артистка, отвечаю я. Нет, моя, возражает он снова. Ну что ж, она и твоя, и моя, Мария Григорьевна. Это наша артистка. Ладно? На этом мы и соглашаемся.
5: Наша артистка. Так пишут Марии Григорьевне сотни радиослушателей. И в этих простых словах заключена, пожалуй, высшая оценка творчества артистки Петровой, которая сегодня так же нужна людям, как и 25 лет назад.

0: Отчего это Александр не ходит к нам? Я его месяца три не видал. Спросил однажды Петр Иванович у жены, воротясь откуда-то домой. Я уж потеряла надежду когда-нибудь увидеться с ним, отвечала она. Да что с ним? Опять влюблен, что ли? Не знаю. Он здоров? Здоров. Напиши, пожалуйста, к нему. Мне нужно поговорить с ним. У них опять перемены в службе, а он, я думаю, и не знает. Не понимаю, что за беспечность. Я уж 10 раз писала, звала. Он говорит, что некогда, а сам играет с какими-то чудаками в шашки или удит рыбу. Поди ты лучше сам. Ты бы узнал, что с ним. Нет, не хочется. Послать человека. Александр не пойдет. Попробуем. Послали. Человек вскоре воротился. Ну что, он дома? Спросил Петр Иванович. Дома-с. Кланяться приказали. Что он делает? Лежат на диване. Как, об эту пору? Они, слыши, всегда лежат. Да что ж он, спит? Никак нет. Я сам сначала думал, что почивают. Да глазки-то у них открыты. На потолок изволит смотреть. Петр Иванович пожал плечами. Он придет сюда? Спросил он. Никак нет. Кланяйся, говорит, доложи дяденьке, чтоб извинили. Не так, дескать, здоров. И вам, сударыня, кланяться приказали. Что еще там с ним? Это удивительно, право. Ведь уродится же эдакой. Не вели откладывать кареты. Нечего делать, съезжу. Ну уж, право, в последний раз. И Петр Иванович застал Александра на диване. Он при входе дяди привстал и сел. Ты нездоров? Спросил Петр Иванович.
1: Так,
0: отвечал Александр, зевая. Что же ты делаешь?
1: Ничего.
0: И ты можешь пробыть без дела?
1: Могу.
0: Я слышал, Александр, сегодня, что будто у вас Иванов выходит.
1: Да, выходит.
0: Кто ж на его место?
1: Говорят, Иченко.
0: А ты что?
1: Я?
0: Ничего. Как ничего? Отчего же не ты?
1: Не удостоивают.
0: Что ж делать? Верно, не гожусь. Помилуй, Александр, надо хлопотать. Ты бы съездил к директору.
1: Нет,
0: сказал Александр, тряся головой. Тебе, по-видимому, все равно?
1: Все равно. Пусть.
2: Вот посмотрим, что ты скажешь.
0: Когда твой бывший подчиненный станет приказывать тебе, или когда войдет, а тебе надо встать и поклониться.
1: Что ж, встану и поклонюсь.
0: А самолюбие?
1: У меня его нет.
0: Однако ж у тебя есть же какие-нибудь интересы в жизни?
1: Никаких. Были, да прошли.
0: Не может быть. Одни интересы сменяются другими. А чего ж у тебя прошли, а у других не проходит? Рано бы, кажется. Тебе еще и 30 лет нет. Александр пожал плечами. Петру Ивановичу уж и не хотелось продолжать этого разговора. Он называл все это капризами. Но он знал, что по возвращении домой ему не избежать вопросов жены. И оттого нехотя продолжал. Ты бы развлекся чем-нибудь, посещал бы общество, сказал он, читал бы.
1: Не хочется, дядюшка.
0: Послушай, Александр, шутки в сторону. Это все мелочи. Можешь кланяться или не кланяться, посещать общество или нет, дело не в том. Но вспомни, что тебе, как и всякому, надо сделать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда об этом?
1: Как же не думаю, я уж сделал.
0: Как так?
1: Я очертил себе круг действий и не хочу выходить из этой черты. Тут я хозяин. Вот моя карьера.
0: Это лень.
1: Может быть.
0: Ты не вправе лежать на боку, когда можешь делать что-нибудь, пока есть силы. Сделано ли твое дело?
1: Я делаю дело. Никто не упрекнет меня в праздности. Утро я занят в службе, а трудиться сверх того – это роскошь, произвольная обязанность. Зачем я буду хлопотать?
0: Все хлопочут из чего-нибудь. Иной потому, что считает своим долгом делать, сколько есть сил, другой – из денег, третий – из почета. Ты что за исключение?
1: Почет, деньги, особенно деньги. Зачем они? Ведь я сыт, одет, на это станет.
0: И одет-то теперь плохо, заметил дядя. Да будто тебе только и надобно.
1: Только.
0: А роскошь умственных и душевных наслаждений, а искусство, начал было Петр Иванович, подделываясь под тон Александра, ты можешь идти вперед, твое назначение выше, долг твой призывает тебя к благородному труду, а стремление к высокому забыл?
1: «Бог с ними, Бог с ними!» – сказал с беспокойством Александр. «И вы, дядюшка, начали дико говорить. Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли?» «Напрасный труд. Я стремился выше. Вы помните, что ж вышло?»
0: «Помню, как ты вдруг сразу в министры захотел, а потом в писатели. А как увидал, что к высокому званию ведет длинная и трудная дорога, а для писателя нужен талант, так и назад. Много вашей братьев приезжает сюда с высшими взглядами, а дела своего под носом не видит. Как понадобится бумагу написать, смотришь и того. Я не про тебя говорю. Ты и доказал, что можешь заниматься, а со временем и быть чем-нибудь.
1: Да скучно долго ждать. Мы вдруг хотим.
0: Не удалось, и нос повесили.
1: Да я стремиться выше не хочу. Я хочу так остаться, как есть.
0: Разве я не вправе избрать себе занятие, нежели оно моих способностей или нет? Что нужды? Если я делаю дело добросовестно, я исполняю свой долг. Пусть упрекает меня в неспособности к высшему. Меня нисколько не огорчило бы, если бы это была и правда.
1: Я не хочу высшего назначения, слышите ли? Не хочу!
0: Слышу. Я не глух. Только все это жалкие софизмы.
1: Нужды нет. Вот я нашел себе место и буду сидеть на нем век.
0: Нашел простых, незатейливых людей. Нужды нет, что ограниченных умом. Играю с ними в шашки и ужу рыбу, и прекрасно. Пусть я, по-вашему, буду наказан за это. Пусть лишусь наград, денег, почета, значений, всего, что так льстит вам. Я навсегда отказываюсь.
2: Ты, Александр, хочешь притвориться покойным и равнодушным ко всему, а в твоих словах так и кипит досада. Ты говоришь, как будто не словами, а слезами. Много желчи в тебе. Ты не знаешь, на кого излить ее, потому что виноват только сам.
1: Пусть, сказал Александр.
0: Что ж ты хочешь? Человек должен же хотеть чего-нибудь.
1: Хочу, чтобы мне не мешали быть в моей темной сфере, не хлопотать ни о чем и быть покойным.
0: Да разве это жизнь?
1: А, по-моему, та жизнь, которой вы живете, не жизнь. Стал быть, и я прав.
2: Тебе бы хотелось переделать жизнь по-своему? Я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовых кустов гуляли бы все попарно любовники да друзья. Александр ничего не сказал. Петр Иванович молча глядел на него. Он опять похудел, глаза впали, на щеках и лбу появились преждевременные складки. Дядя испугался. Душевным страданиям он мало верил, но боялся, не кроется ли под этим унынием начало какого-нибудь физического недуга. Пожалуй, думал он, мало и рехнется. А там поди разделывайся с матерью. То-то заведется переписка, того, гляди, еще прикатит сюда. Да ты, Александр, разочарованный, я вижу, сказал он. Как бы, думал он, повернуть его назад, к его любимым идеям. Постой-ка я прикинусь. «Послушай, Александр, — сказал он, — ты очень опустился. Стряхни из себя эту апатию. Нехорошо».
1: «И отчего?»
2: «Ты, может быть, принял слишком горячо к сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбе. Ведь это я делал шутя, больше для того, чтобы умерить в тебе восторженность, которая в наш положительный век как-то неуместна, особенно здесь, в Петербурге, где все уравнены, как моды, так и страсти, и дела, и удовольствие, все взвешено, узнано, оценено, всему назначены границы. Зачем одному отступать наружно от этого общего порядка? Неужели ж ты в самом деле думаешь, что я бесчувственный, что я не признаю любви?
1: Любовь — чувство прекрасное. Нет ничего святее союза двух сердец или дружбы, например. Я внутренне убежден, что чувство должно быть постоянно, вечно.
2: Александр засмеялся. «Что ты?» – спросил Петр Иванович. «Дико! Дико говорите, дядюшка! Не прикажете ли сигару? Закурим, вы будете продолжать говорить, а я послушаю». «Да что с тобой?»
0: «Так, ничего, вздумали поддеть меня, а называли когда-то неглупым человеком. Хотите играть мной, как мячиком? Это обидно. Не век же быть юношей. К чему-нибудь да пригодилась школа, которую я прошел. Как вы пустились ораторствовать, будто у меня нет глаз? Вы только устроили фокус, а я смотрел».
2: «Не за свое дело взялся, — подумал Петр Иванович, — к жене послать. «Приходи к нам, — сказал он, — жена очень хочет видеть тебя».
0: «Не могу, дядюшка».
2: «Хорошо ли ты делаешь, что забываешь ее?»
0: «Может быть, очень дурно, но, ради бога, извините меня и теперь не ждите. Погодите еще несколько времени, приду».
2: «Ну, как хочешь, — сказал Петр Иванович. Он махнул рукой и поехал домой. Он сказал жене, что отступается от Александра, что как он хочет, так пусть и делает. А он, Петр Иванович, сделал все, что мог, и теперь умывает руки». Александр желал только одного – забвения прошедшего, спокойствия, сна души. Он охлаждался более и более к жизни, на все смотрел сонными глазами. В толпе людской, в шуме собраний он находил скуку, бежал от них, а скука за ним. Он удивлялся, как могут люди веселиться, беспрестанно заниматься чем-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, как это все не ходят сонные, как он, не плачут, и вместо того, чтобы болтать о погоде, не говорят о тоске и взаимных страданиях, а если и говорят, так о тоске в ногах или о ревматизме.
0: Одно тело наводит на них заботу, а души и в помине нет. Пустые, ничтожные люди, животные, думал он. А иногда-таки впадал в глубокое раздумье. «Их так много, этих ничтожных людей!» — говорил он себе с некоторым беспокойством. «А я один? Неужели все они пусты, неправы, а я?»
2: Тут ему казалось, что чуть ли не он один виноват, и он делался от этого еще несчастнее. Со старыми знакомыми он перестал видеться. Приближение нового лица обдавало его холодом. После разговора с дядей он еще глубже утонул в апатическом сне. Душа его погрузилась в совершенную дремоту. Он предался какому-то истуканному равнодушию, жил праздно, упрямо удалялся от всего, что только напоминало образованный мир.
0: «Как бы ни прожить, лишь бы прожить, — говорил он, — всякий волен понимать жизнь, как хочет.
2: А там, как умрешь. Он искал беседы людей с желчным, озлобленным умом, с ожесточенным сердцем, и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой, или проводил время с людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанию, всего чаще со стариком Костяковым. Костяков жил на песках и ходил по своей улице в лакированном картузе, в халате, подпоясавшись носовым платком. У него жила кухарка, с которой он играл по вечерам в свои козыри. Если случался пожар, он являлся первый и уходил последний. Проходя мимо церкви, в которой отпевали покойника, он продирался сквозь толпу взглянуть мертвому в лицо и потом шел провожать его на кладбище. Вообще он был страстный любитель всяких церемоний, и веселых, и печальных. Любил также присутствовать при разных экстраординарных происшествиях, как-то драках, несчастных смертных случаях, провалах в потолков и тому подобное. И читал с особенным наслаждением исчисление подобных случаев в газетах. Читал он, кроме этого, еще медицинские книги. Для того, говорил он, чтобы знать, что в человеке есть. Зимой Александр играл с ним в шашки, а летом за городом удил рыбу. На жизнь смотрел, как на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборот. Такой человек был не опасен Александру и душевных волнений пробудить не мог. Однажды Александр с Костяковым удили рыбу. Костяков в архалуке, в кожаной фуражке, водрузив на берегу несколько удочек разной величины и донных, и с поплавками, с бубенчиками и с колокольчиками, курил из коротенькой трубки, а сам наблюдал, не смея мигнуть за всей этой батареей удочек, в том числе и за удочкой Адуева, потому что Александр стоял, прислонясь к дереву, и смотрел в другую сторону. Долго так стояли они молча.
3: «У вас клюет, смотрите, Александр Федорович!» Вдруг шепотом сказал Костяков.
2: Адуев посмотрел на воду и опять отвернулся. «Нет, это так показалось вам от зыби», — сказал он.
3: «Смотрите, смотрите!» — закричал Костяков. «Клюет, ей-богу, клюет! Ай-яй, тащите, тащите, держите!»
2: На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свелась кольцом, сверкнув серебристой чешуей, хлестнула хвостом направо-налево и обдала их обоих брызгами. Костяков побледнел.
3: «Какая щука-то!» —
2: закричал он почти с испугом и распростерся над водой, падал, спотыкался о своей удочке и ловил обеими руками вертевшуюся над водой щуку.
3: «Ну, на берег туда, дальше! Там уж наше будет, как не вертись! Ишь, как скользит, словно бес! Ах, какая!»
2: «Ах!» — кто-то повторил сзади. Александр обернулся. В двух шагах от них стоял старик. Под руку с ним хорошенькая девушка, высокого роста, с открытой головой и с зонтиком в руках. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась вперед и с сильным участием следила глазами за каждым движением Костякова. Она даже не заметила Александра. Адуева смутило это неожиданное явление. Он выпустил из рук палку, щука бухнулась в воду, грациозно вильнула хвостом и умчалась вглубь, увлекая за собой лису. Все это сделалось в одно мгновение.
3: «Александр Федорович, что вы это?»
2: Как бешеный закричал Костяков и начал хватать лису. Он дернул ее и вытащил только конец, но без крючка и без щуки. Он весь бледный обратился к Александру, показывая ему конец лисы, и с яростью посмотрел на него с минуту молча. Потом плюнул.
3: «Никогда не пойду с вами рыбу ловить, будь я анафема!»
2: промолвил он и отошел к своим удочкам. В это время девушка заметила, что Александр смотрит на нее, покраснела и отступила назад. Старик, по-видимому, ее отец, поклонился Адуеву. Адуев угрюмо отвечал на поклон, бросил удочку и сел в шагах в 10 оттуда на скамью под деревом.
0: «И тут покоя нет», — думал он. «Вот какой ты Эдип с Антигоной, опять женщина, никуда не уйдешь. Боже мой, какая их пропасть везде!»
2: Костяков на другой же день повлек Александра опять на рыбную ловлю и таким образом, по собственному заклятию, стал анафемой. 2 дня ничто не нарушало их уединение. Александр сначала оглядывался, будто с боязнью, но, не видя никого, успокоился опять. Во второй день он вытащил огромного окуня. Костяков вполовину помирился с ним.
0: «Но все это не щука», — говорил он со вздохом. «Было счастье в руках, да не умели пользоваться. 2 раза этого не случится».
3: «А у меня опять ничего. На 6 удочек ничего».
2: На 3-й день, когда они молча удили, устремив неподвижный взор на воду, сзади послышался шорох. Александр обернулся и вздрогнул, как будто его укусил комар, не более не менее. Старик и девушка были тут. Адуев, косясь на них, едва отвечал на поклон старика, но, кажется, он ожидал этого посещения. Обыкновенно он ходил на рыбную ловлю очень небрежно одетый, а тут надел новое пальто и кокетливо повязал на шею голубую косыночку, волосы расправил, даже, кажется, немного позавил и стал походить на идиллического рыбака. Выждав столько времени, сколько требовало приличия, он ушел и сел под дерево.
0: «Это переходит всякие границы», — подумала Антигона, вспыхнув от гнева.
2: Появление старика с дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуев удостоил их внимания. Он иногда тоже перемолвит слово 2 со стариком, а с дочерью все ничего. Ей сначала было досадно, потом обидно, наконец стало грустно.
0: А поговори с ней, Адуев, или даже обрати на нее обыкновенное внимание, она бы забыла о нем. А теперь совсем другое. Сердце людское только, кажется, и живет противоречиями. Не будь их, и его как будто нет в груди.
2: Александр мало-помалу стал с ней разговорчивее, но был очень осторожен и не допускал никакой искренности. Расчет ли-то был с его стороны, или еще прежних ран, что ли, ничего не излечило, как он говорил, только он был довольно холоден с ней в разговоре.
0: Эта таинственность только раздражала любопытство, а может быть и другое чувство Лизы. На лице ее, до тех пор ясным, как летнее небо, появилось облачко беспокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взгляд, со вздохом отводила глаза и потупляла в землю, а сама, кажется, думала: «Вы несчастливы, может быть, обмануты. О, как бы я умела сделать вас счастливым, как бы берегла вас! Как бы любила, я бы защитила вас от самой судьбы, я бы и прочее».
2: Так думает большая часть женщин, и большая часть обманывает тех, кто верит этому пению сирен. Александр будто ничего не замечает. Он говорит с ней, как бы говорил с приятелем, с дядей. Никакого оттенка той нежности, которая невольно вкрадывается в дружбу мужчины и женщины и делает эти отношения не похожими на дружбу. Оттого и говорят, что между мужчиной и женщиной нет и не может быть дружбы, что называемая дружбой между ними есть не что иное, как или начало, или остатки любви, или, наконец, самая любовь. Но, глядя на обращение Адуева с Лизой, можно было поверить, что такая дружба существует. Лиза всякий раз с нетерпением поджидала прихода приятелей. Если они опаздывали, Лиза с отцом шла им навстречу. Когда ненастная погода удерживала приятелей дома, на другой день упреком и им, и погоде не было конца. Александр думал, думал, и решился на время прекратить свои прогулки. Бог знает, с какой целью, он и сам не знал этого, и не ходил ловить рыбу целую неделю, и Костяков не ходил. Наконец пошли. Еще за версту до того места, где они ловили, встретили они Лизу с нянькой. Она вскрикнула, завидя их, потом вдруг смешалась, покраснела. Адуев холодно поклонился, Костяков пустился болтать.
3: «Вот и мы», — сказал он. «Вы не ждали? Хе-хе-хе. Вижу, что не ждали. И самовара нет. Давненько, сударыня, давненько не видались. Есть ли клев? Я все порывался, да вот и Александр Федорович не мог уговорить. Сидит дома. Или нет, бишь, все лежит».
2: Она с упреком взглянула на Адуева. «Что это значит?» — спросила она.
3: «Что?»
2: Вы не были целую неделю.
3: Да, кажется, с неделю не был.
2: Отчего же?
3: Так, не хотелось.
2: Не хотелось? Сказала она с изумлением.
3: Да, а что?
2: Она молчала, но, кажется, думала, да разве вам может не хотеться идти сюда? Я хотела послать папеньку в город к вам, сказала она, да не знала, где вы живете.
3: В город? Ко мне? Зачем?
1: «Прекрасный вопрос», — сказала она обиженным тоном. «Зачем?
2: Проведать, не случилось ли с вами чего-нибудь? Здоровы ли вы?»
3: «Да что же вам?»
2: «Что мне?
1: Боже!»
3: «Что, Боже?»
1: «Как что? Да ведь у меня ваши книги есть!»
2: Она смешалась.
1: «Неделю не быть!» — прибавила она.
3: «Разве я непременно должен бывать здесь каждый день?»
1: «Непременно?
3: Зачем?»
1: «Зачем, зачем?» Она печально глядела на него и твердила. «Зачем, зачем?»
2: Он взглянул на нее.
1: «Что это?
2: Слезы, смятение и радость? Упреки?» Она бледна, немного похудела, глаза покраснели.
1: «Так вот что! То уже, — подумал Александр, — я не ожидал так скоро». Потом он громко засмеялся.
2: «Зачем? — говорите вы. Послушайте, — продолжала она, — у ней в глазах блеснула какая-то решимость. Она, по-видимому, готовилась сказать что-то важное, но в ту минуту подходил к ним ее отец.
1: «До завтра! — сказала она. — Завтра мне надо с вами поговорить. Сегодня я не могу. Сердце мое слишком полно. Завтра вы придете, да слышите? Вы не забудете нас? Не покинете?»
2: И побежала, не дождавшись ответа.
3: Отец поглядел пристально на нее, потом на Адуева и покачал головой.
2: Александр молча смотрел ей вслед. Он будто и жалел, и досадовал на себя, что незаметно довел ее до этого положения. Кровь бросилась ему не к сердцу, а в голову. «Она любит меня», — думал Александр, едучи домой.
1: «Боже мой, какая скука! Как это нелепо! Теперь нельзя и приехать сюда, а в этом месте рыба славно клюет. Досадно!»
2: А между тем внутренне он, кажется, почему-то был не недоволен этим, стал весел и болтал поминутно с Костяковым. Услужливое воображение как нарочно рисовало ему портрет Лизы во весь рост, с роскошными плечами, стройной талией, не забыла и ножку. В нем зашевелилось странное ощущение. Опять по телу пробежала дрожь, но не добралась до души и замерла. Он разобрал это ощущение от источника до самого конца. «Животное!» — бормотал он про себя. «Так вот какая мысль бродит у тебя в уме! А, обнаженные плечи, бюст, ножка!» Воспользоваться доверчивостью, неопытностью, обмануть. Ну, хорошо, обмануть. А там что?
1: Та же скука, да еще, может быть, угрызение совести. А из чего?
2: Нет, нет, не допущу себя, не доведу и ее.
3: О, я тверд,
2: чувствую себе довольно чистоты души и благородства сердца. Я не паду во прах и не увлеку ее.
4: Лиза ждала его целый день с трепетом удовольствия, а потом сердце у нее сжалось. Она оробела, сама не зная от чего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный час настал, а Александра не было, нетерпение ее превратилось в томительную тоску. С последним лучом солнца исчезла всякая надежда. Она заплакала. На другой день опять ожила, опять с утра была весела, а к вечеру сердце стало пуще ныть и замирать и страхом, и надеждой. Опять не пришли. На третий, на четвертый день тоже. Александр медлил, как будто нарочно. Наконец, когда она полубольная, с безнадежностью в душе сидела однажды на своем месте под деревом, вдруг послышался ей шорох. Она обернулась и задрожала от радостного испуга. Перед ней, сложа руки крестом, стоял Александр. Она с радостными слезами протянула ему руки и долго не могла прийти в себя. Он взял ее за руку и жадно, также с волнением, вглядывался ей в лицо. «Вы похудели», — сказал он тихо. «Вы страдаете?» Она вздрогнула. «Как вы долго не были!» промолвила она. «А вы ждали меня?» «Я?» живостью отвечала она. «О, если бы вы знали!» Она докончила ответ крепким пожатием его руки.
2: «А я пришел проститься с вами», сказал он и остановился, наблюдая, что будет с ней.
4: Она с испугом и недоверчивостью взглянула на него. «Неправда!» — сказала она.
2: — Правда, — отвечал он.
4: — Послушайте, — вдруг заговорила она, робко оглядываясь во все стороны, — не уезжайте, ради бога, не уезжайте. Я вам скажу тайну. Здесь нас увидит папенька из окошек. Пойдемте к нам в сад, в беседку. Она выходит в поле. Я вас проведу. Они пошли.
2: Александр не сводил глаз с ее плеч, стройной талии, и чувствовал лихорадочную дрожь. «Ну, что ж за важность, — думал он, идучи за ней, — что я пойду? Ведь я так только взгляну, как у них там, в беседке. Отец звал же меня, ведь я мог бы идти прямо и открыто, но я далек от соблазна, ей-богу, далек. И докажу это. Вот нарочно пришел сказать, что еду, хотя и не еду никуда». «Нет, демон, меня не соблазнишь!»
4: Александру казалось, что он поступает благородно, являясь на подвиг самоотвержения, бороться с соблазном лицом к лицу. Первым трофеем его победы над собой был поцелуй, похищенный им у Лизы. Потом он обнял ее за талию, сказал, что никуда не едет, что выдумал это, чтобы испытать ее, узнать, есть ли в ней чувство к нему. Наконец, к довершению победы, он обещал на другой день явиться в этот же час в беседку. Идучи домой, он рассуждал о своем поступке, и его обдавало то холодом, то жаром. Он замирал от ужаса и не верил самому себе. Наконец решился не быть завтра и явился ранее назначенного часа. Это было в августе месяце. Уж смеркалось. Александр обещал быть в 9 часов, а пришел в 8. Один, без удочки. Он как вор пробирался к беседке, то боязливо оглядывался, то бежал опрометью. Но кто-то опередил его. Тот тоже торопливо, запыхавшись, бежал в беседку и сел на диван в темном углу. Александра как будто стерегли. Он тихо отворил дверь, в сильном волнении на цыпочках подошел к дивану и тихо взял за руку
2: отца Лизы.
4: Александр вздрогнул, отскочил, хотел бежать, но старик поймал его за фалду и посадил насильно подле себя на диван.
2: «Как это вы, батюшка, зашли сюда?» — спросил он.
4: «Я за рыбой. Бормотал Александр, едва шевеля губами. Зубы у него стучали один о другой. Старик был вовсе не страшен, но Александр, как и всякий вор, пойманный на деле, дрожал, как в лихорадке.
2: «За рыбой?» — повторил старик насмешливо. «Знаете ли, что это значит ловить рыбу в мутной воде? Давно я замечаю за вами, и вот узнал вас, наконец.
4: А Лизу свою знаю с пелен. Она добра и доверчива, а вы опасный плут». Александр хотел встать, но старик удержал его за руку.
2: «Да, батюшка, не погневайтесь, вы прикинулись несчастным, притворно избегая Лизы, завлекли ее, уверились, да и хотели воспользоваться. Хорошее ли это дело? Как вас назвать?»
4: «Клянусь честью, я не предвидел последствий», — сказал Александр голосом глубокого убеждения. «Я не хотел».
2: Александр что-то хотел сказать, но старик отворил дверь и почти вытолкал его. Александр вышел. В каком положении? Пусть судит читатель, если только ему не совестно будет на минуту поставить себя на его место. У моего героя брызнули даже слезы из глаз. Слезы стыда, бешенство на самого себя, отчаяние.
3: «Зачем я живу?» — громко сказал он. «Отвратительная, убийственная жизнь!»
2: Недели через две Александр вышел в отставку и пришел проститься с дядей и теткой. Тетка и Александр были грустные и молчаливы. У Лизаветы Александровны висели слезы на глазах. Петр Иванович говорил один. «Ни карьеры, ни фортуны, — говорил он, качая головою, — стоило приезжать, а срамил род Адуевых».
4: «Да полно, Петр Иванович, — сказал Лизавета Александровна, — ты надоел своей карьерой.
2: Как же, милые, в 8 лет ничего не сделать».
4: «Прощайте, дядюшка, — сказал Александр. Благодарю вас за все. За все.
2: Не за что. Прощай, Александр.
4: Не надо ли денег на дорогу?
2: Нет, благодарю.
4: Мне станет.
2: Что это никогда не возьмет? Это, наконец, бесит меня. Ну, с Богом.
4: С Богом. Александр был растроган. Он не мог сказать ни слова. Прощаясь с дядей, он простер было к нему объятия, хоть и не так живо, как 8 лет назад. Петр Иванович не обнял его, а взял только его за обе руки и пожал их крепче, нежели 8 лет назад. Лизавета Александровна залилась слезами.
2: «Ух, гора с плеч! Слава Богу!» — сказал Петр Иванович, когда Александр уехал. «Как будто и поясница легче стало».
4: Тетка проплакала целый день, и когда Петр Иванович спросил обедать, ему сказали, что стола не готовили, что барыня заперлась у себя в кабинете и не приняла повара.
2: «А все, Александр, — сказал Петр Иванович, — что это за мука с ним?»
4: Он поворчал, поворчал и поехал обедать в английский клуб.
2: Дилижанс рано утром медленно тащился из города и увозил Александра Федоровича и Евсея.

0: Доводилось ли вам ночью в мчащемся поезде наблюдать, как из темноты за окном возникают огнями станции и пропадают, словно бы растворяются в темноте? Вот и встречи с людьми иногда проходят бесследно, а иногда ложатся на душу. Так легла мне когда-то на душу встреча с Фёклой Артемьевной, которую все вокруг звали уважительно, ласково, тёти Феней. Тётя Феня – вдова, живет вместе с дочерью Светланой при старом заводском общежитии. В нем селили студентов, что приезжали на практику на завод. Она была и за хозяйку, и за уборщицу. Впервые я познакомилась с тетей Феней в момент жесточайшей схватки с комендантом. Бой шел за одеяло.
1: Ой, студенты ж мерзнут. Они ж поболеют. Одеяла такие тоненькие, аж светятся. Какое от них тепло?
2: Пускай с собой возят, пусть не надеются. Не к тёще в гости приехали. У меня одеял для своих, для заводских не хватает.
1: О, да разве же они чужие? Наши ж советские ребята, так само, как заводские, и мёрзнут так же. А что одеял у нас нету, так вы, Семён Петрович, мабуть, не в курсе. На складе целая гора одеял. Вот ей-богу, я своими глазами видела.
2: На бога, которого нет, ссылаться нечего. И на склад тебе, Фёкла, соваться нечего. На складе могу тебе разъяснить, не одеяло лежат, а резерв, поскольку начальство запретило их выдавать.
1: О, это, мабуть, Гуляева из ЖИКО такие фокусы строит. Да что вы ей доказать не можете? Что же она за начальство, что одеяло бережет, а за людей не думает?
3: Мамка! Мамка! Верно! Верно! И ты, если что, ссылайся сразу на Маяковского. Это же Маяковский сказал! Нельзя! Нельзя для человека жалеть ни одеяла, ни ласки! Давай-ка я тебе запишу, чтоб ты не забыла!
1: Да-да-да!
2: Да-да-да!
0: А история, о которой я хочу рассказать, началась с того, что в доме у тети Фени появилась Полина Мухина. Женщина рыхлая, немолодая, непоколебимо уверенная, что знает, как жить. Работает она в автоматно-токарном цехе вместе со Светланой. Как-то мастер поручил Мухина передать Светлане, чтобы она вышла на работу в ночь. Дома была одна тетя Феня. Пришла с работы, собиралась обедать. На столе в кастрюле дымился горячий борщ. Передав тете Фене, что нужно, Мухина уходить, однако, не торопилась. Цепкими приметливыми глазами оглядывала комнату.
4: Ничего, аккуратно живете. Ну, теснота, теснота.
5: А что поделаешь? Вот снесут наш барак к весне, в новый дом переедем, там уже попросторнее будет.
4: Эй, жди, надейся. Пока все начальство себя квартирами не обеспечит... О, это на фотографии кто? Муж?
5: Да.
4: О, красивый. А дочка-то, видно, не в тебя, а в него.
5: Ой, она и характером в него. Такая же самостоятельная.
4: Да. Вот только ты напрасно Светлану пустила на завод. Напрасно. Не могла ты ее получше пристроить? Ну, 9 классов окончила девочка. Ну, да это уж если кому другого выхода нет. Ну,
5: да что? Разве же я ей не говорила? Как же я ее просила, как плакала. Сама пошла на завод и не спросилась даже.
4: Ну, а ты допустила. Да что же она еще понимает в жизни? Ой. Ты ж должна решать за нее, ты же мать.
5: Ну, чего же это мы стоим? Борщ стынет.
4: Ну, ой. Если тарелочку, я не откажусь.
5: Ну, кушай.
4: Я бы ее, знаешь, куда направила?
5: Ну?
4: Светлану твою.
5: Куда?
4: Я бы ее направила в торговую сеть. поскольку биография-то у нее для торговой сети пока еще вполне подходящая. А? А что ты думаешь? Например, газировкой торговать. М? Ну, плохо ли? Где-либо там на скверике или в тенечке. Сидит себе, как голубка. А в промежутках поит народ. А так или вышивает, или вяжет. Ну, что там ей больше по душе? Это же не работа, это законный отдых. И к тому же, если обращаться умеючи, ведь можно и на зиму кое-что подсобрать.
5: Нет, нет, в торговую сеть Светлана не пойдет. Да и я бы не схотела. Ну, может, ты еще чего присоветуешь, Полина?
4: Да...
5: Ну, видно, ты ж человек бывалый.
4: Да так, ну...
5: Вот дочка пришла.
4: А, Светланочка, а мастер тебе наказывал...
6: Знаю уже.
5: Ну, садись. Садись, доченька, я тебе борща налила.
4: Ну, спасибо за угощение. Так смотри, Светлана, не забудь... И смену не перепутай.
6: Ну, чего же ты так сразу поднялась? Мы же не договорили еще. Может, заглянешь как-нибудь на свободе?
4: Загляну, загляну, Венечка, загляну.
6: Мамка, ты к нашему дому Мухину не приручай. Она нехорошая.
0: Но Мухина с этого вечера не обходила тетю Феню своим вниманием. Она вознамерилась сосватать ее с Иваном Евграфовичем, вахтером, что стоит у заводской проходной. Он овдовел недавно, и Полина, дружившая с его покойной женой, всерьез опасалась, как бы Иван Евграфович не спутался с молодой свиристелкой, да не пустил бы по ветру то, что было с женою нажито.
4: Феня!
5: А, заходи! Заходи, Полина.
4: А дочка дома?
5: Дома.
4: А, ну, я тогда не зайду. Давай лучше ты выходи. Посидим в палисадничке, вечер теплый.
5: Ну, а? Хорошо.

0: Эх, если б я сама была помоложе, я б тебе, Фёкла, его ни почём не отдала. За таким человеком, как за скалой. И ты не гляди, что он всего лишь вахтёр, и зарплата вроде низкая. Он, моя милая, не на зарплату живёт, а главный доход для жизни в хозяйстве ищет. Вот через то он и пошёл вахтёром. День работает, день гуляет. Для хозяйства это очень даже и подходит. А дом у него в посёлке, где я живу. Участок, огород, коза, прочая птица. В доме, что надо, всё есть для жизни. Ну, взять там из мебели, из той же посуды. Одежда осталась от покойной жены. Так что, Фёкла, ты идёшь на всё готовое. Ну, так это плохо тебе?
1: Да ведь какой человек. Вперёд всего

0: зажиточной. И не кидался на бабу, чтобы в законный брак вступить был не против. Ну, уж ты. Или, может, у тебя, я не знаю, министр какой на примете, может, лауреат.
1: Ой, да что ты.
0: Ну что, ну, может, какая особая перспектива. Что? Ух, молчишь. А я подскажу. Дело, Феклушка, к старости идет.
1: Ой.
0: Ты думаешь, дочка старость твою согреет? Как же. Надейся. Жди.
1: А он, ты видел меня?
0: Ты чудачка, Фёкла, как я погляжу. Детства в тебе много еще. Или еще какой-неразвитости. Ну что вы, молоденькие, чтобы друг друга разглядывать? Что он, не видя, не разберется по показателям, годится это ему или нет. Ты, как есть, деревенская, значит, к земле и к хозяйству приучена. В работе ты до глупости безотказная, как я наблюдаю. Одинокая, то есть, ну, в смысле, родни. Мать или там отец, этот хвост за тобой не тянется. А что дочка, так дочка сама себя совершенно оправдывает. И даже в дом еще может нести. Из себя-то ведь ты... Тоже не сказать, чтоб уродка, а? И вообще-то ведь он тебя видел.
1: Ну?
0: Ну, я показывал. Ну, помнишь, третьего дня-то мы с тобой в булочной за хлебом вместе стояли-то?
1: Ну,
0: что ну? Одобрил. Иначе к чему же разговор-то?
1: Плохо ему одному, конечно. Придет человек в хате пусто. Накормить и приветить некому.
0: Побывай у него, уверишься, сама поглядишь на месте.
1: Ну, и так уж сразу смотреть.
0: Ну, а как же ты еще хочешь?
1: Как? Зашел бы он сюда сам. Посидели бы с ним в палисадничке, вот как я сейчас с тобой сижу. И чтоб ночь была тихая, и луна.
0: Угу.
1: И такой разговор, чтоб тепло от него на сердце было.
0: Фу ты, ей-богу. Аж тебя послушать, ну как, просто 17 лет.
1: Ой, Полиночка, сколько бы не было прожито, разве можно без этого?

0: про себя надумала. А ведь может случиться так, что вот познакомятся они с Иваном Евграфовичем, и уж какая там не есть в их годы, а возникнет между ними любовь. Или так еще даже может быть. Тетя Феня была мечтательница, что Иван Евграфович ее и без Полины приметил. Только как подступиться еще не знал. Так не станет же он об этом Полине рассказывать. И вот однажды тетя Феня решилась.
1: Может, правда, поедем, а? Посмотрим, детонька.
2: А я зачем? Тебя сватают, ты езжай с Полиной.
1: Вот ты понимаешь. А кто же мне посоветует, Светланочка, как не ты?
2: Мы же все с тобой совместно решаем. Понравится нам, так что же? А не понравится?
0: В воскресенье они поехали. До поселка ехали электричкой. В вагоне молчали. Светлана уткнулась в книгу, мать смотрела в окно. И было обеим грустно. Но когда вышли они на платформу, им в глаза ударило голубое, незаслоненное строениями небо.
1: Ой, как же тут хорошо, Светланочка, и землёю пахнет. Ой, я уж забыла, как землёю пахнет.

0: В поселковых улочках стоит прохладная тишина. От разбросанных дворов для просушки травы поднимаются горьковатые медовые запахи. Тетя Феня шагает быстро. Вся светясь счастливым своим предчувствием, она по внешнему виду старается угадать, который же дом Ивана Евграфовича. Этот с красной крышей, веселенькой, или, может, вон тот, что в зелени, в зарослях золотых шаров. Впрочем, им почти не приходится искать. Из-за какого-то переулка выплывает Полина Мухина. Она приоделась в новом цветастом платье, в такой же косынке, на седоватых уже волосах.
1: А, приехали! Ну, Фёклушка, покажись. Ах, новую жакетку надела. Бумага, все же имеет вид. Ну, пошли сюда, в переулок.
0: Окна в доме Ивана Евграфовича закрыты наглухо, хоть на улице и тепло. Стекла без занавеси отсвечивают, и от этого кажется, что внутри темнота. Перед домом разлапистая старая ель, а цветов на участке нету. Сам Иван Евграфович, это видно через забор, строгает у колодца какие-то доски. Летит, завивая стружка из-под его больших, уверенных рук.
2: Рабочий человек.
1: Крышу колодцу делает. Хочет колодец запереть на замок. Вырыл недавно на участке колодец, так покоя совсем лишился. Люди ведь до дармовщины охочи, все ходят, ходят. Удержу нет.
3: А ну на место! Ой. Проходите, не бойтесь. Здрасте, Фёкла. Не знаю, как вас по отчеству.
2: А это моя дочка Светлана.
0: Иван Евграфович большой и не очень складный, со спиной по медвежьей переходящей в шею, он идет впереди по узенькой тропке. За ним гуськом тетя Феня, Полина. Сзади всех неохотно бредет Светлана. Кудрявится желтеющая картофельная ботва, краснотой отсвечивают на солнце продолговатые свекольные листья. Сизые, словно атыния, капустные кочны лежат на грядках.
1: Хозяин с каждого клочка земли стремится иметь доход.
2: А у нас на селе, где я жила, так люди цветам имели большое чувство. У нас на селе такого участка около хаты не встретишь, что без цветов.
3: Чувство, это конечно. Однако землю занимать под цветы расчету нету. Цветы не дают такого эффекту, в то время как каждая зеленюшка на рынке ценится.
0: Наконец они входят в дом. В доме прохладно. По нежилому чисто, поблескивают свежеокрашенные, словно не успевшие даже еще запылиться, полы. За буфетом в темном углу отливает золотом потускневший лик Богоматери.
2: Ну, ты-то веруешь в Бога?
1: Я?
2: Да. Я в людей хороших верю, Поленочка.
3: Хозяйки, принимайте за угощение. Вон вам все приготовлено на кухоньке, на столе. Свинина, картошка, капуста, яйца, чего еще? Воды вам припас, дров сухих натаскал.
1: Ах, хозяин, поискать такого хозяина.
3: Жарьте, парьте, пеките, а я живность свою пока схожу покормлю.
0: Гудят, полыхают дрова в плите. Аппетитно пахнет жареным мясом. Подвязав вместо фартука полотенце, тетя Феня орудует у плиты.
2: Вот уж свинина готова, картошка сейчас дойдет. Полиночка, ты б спросила у Ивана Евграфовича скатерку. Да и посуда, где там она у него, доставай.
1: Сейчас.
0: Светлану тетя Феня не трогает. Светлана неприютно сидит на краешке дивана в столовой, разглядывая чужую эту чем-то ей неприятную комнату. Смотрит на рыжий, огромный абажур над столом.
4: Надо же, эдакую корову повесили. Кошка-копилка с бронзовыми усами.
0: Все Светлане противно здесь. Неприкрытая льстивость Полины, снисходительная уверенность знающего цену себе Ивана Евграфовича, веселое оживление матери. Сидит Светлана и думает.
4: Мамка, мамка, знала бы ты, как на это горько смотреть. Гордости в тебе не хватает, что ли? Чем ты прельстилась? Чем? Чужим достатком. Мамка, и на что? На что ты готова уже сменить свою со Светланкой жизнь?
2: Ну вот, все и готово.
3: Ну, дорогие гости, прошу к столу. Выпьем за знакомство и приятную встречу.
2: А я добавлю еще, чтобы наша доля, счастье, значит, судьба, нас не чуралась. Чтоб краще в свите жилось.
0: А Светлана все наблюдает за матерью. Какая-то она не такая сегодня. Словно что-то переливается в ней все время. Искрится, притягивает. Недаром хмуроватый даже под хмельком Иван Евграфович нет-нет, да и глянет на нее с интересом.
4: И чего она в нем нашла?
1: Мастер вчера ко мне привязался, ну, прямо как банный лист. И дернула меня чей-то брак подобрать на труборезном участке. Ну, положила к нему на стол. Так он меня обвиняет, будто это я собственный брак утаила. Так перед людьми меня срамил на пятиминутке. Он кугол из меня сделал, чучело какое-то с пережитками. А ведь по годам-то он совершеннейший сопляк. Ну, гонор, ну, желание, знаешь, выслушать.
5: Неправда, это Виктор замечательный парень. Да, он все мечтает сделать для блага общества, а брак этот ваш. Это все знают.
1: Ой, Светлана, ты же в гостях. Да чего же вы не кушаете? Ну,
2: Полиночка, дай я тебе еще кусочек свининки положу.
1: Нет, ну что?
2: Иван Евграф, видно, вам готовка моя не по вкусу.
3: За что? Что?
2: А может, выпьем еще?
1: Выпьем, выпьем.
2: Для хорошего настроения.
1: Евграфович, ну, хозяйка, вот хозяйка.
2: Ай, что ты, Полиночка, это же я на скорую руку. А вот до войны так не было такого праздника, чтобы люди у нас не собирались. Трактористы, товарищи моего мужа, жинками, а то и деточек приведут. Ой, я людей приветить люблю.
1: Не, ну, у Ивана Евграфовича спокойницы не было так заведено, чтобы людей привечать. Они, Фёклушка, не для людей, они друг для друга жили.
2: А ты, Евграфович, видный парень, наверное, был в молодых годах.
3: Ну, не так, чтобы уж очень, а... Однако же, гармонист.
2: И девчата тебя любили, наверное.
1: Ух, нет, ну а в чем разговор? Я в чем разговор завела?
3: Чтобы вообще девчата, этого не скажу. Ну, одна любила.
1: Да, это супруга, Ксюшка, его супруга. Ну, кто же еще? Да он при его характере другой бы бабы за всю свою жизнь, возможно, не знал.
2: А какая жена была, Евграфович?
3: С косами.
2: Ну?
3: Каждая, чтобы не соврать, в кулак толщиной. А глаза другой раз... Заглянешь, ну, прям как обожжёт. Такая отчаянная была, танцорка первой на селе.
1: О, это кто, Ксюшка-то? Это Ксинька, твоя танцорка. Ну, значит, ты выпил, Евграфович. Хоть она и подруга мне, хотя и покойница, но промолчать я не могу.
3: Не об Аксинье речь. Если уж вам признаться, да, на Аксинье отец меня, считай, силком оженил.
4: Как же это понять силком?
1: Ну, а ты веришь, детскости в тебе много еще, пекла, неразвитости. Мужик, если к бабе имеет интерес, он завсегда стремится себя перед ней покрасивее выставить.
3: Уж куда красивее. Ну. Я от сватовства этого Феня чуть было рассудка не лишился. Ну, из дому скажи. Убегал. На Николу Зимнего ночь в хлеву просидел в одном пинжаке. Здоровенной дубина была, плакал.
4: Ну и как же потом, Евграфыч?
3: Отец своего добился, конечно.
4: Эх ты.
3: Он мне, Феня, прямо-таки доказал. Он, когда увидел мое упорство, больше не стал перечить.
4: Ну?
3: Женись! Но из дому, говорит, в чем стоишь, сей же час уходи.
1: О, ой, смотри ты, какое дело. Сколько с ними знакомства вожу, я не знал такого.
3: Решился, говорит, на батрачке жениться. Что же, иди, батрач, если нравится.
4: Чем же взял? Ой. Чем же он взял тебя, Евграф?
3: Нет, Фень, ты погоди. Ты обдумай, я из дому ушел, в чем стою, да? И у Любушки моей, ну, лишней юбчонки перемениться нет. Как же жизнь начинать, скажи? Она сирота, на богатых мужиков работала с малолетства, в работе ловкая, старательная, за это ее нахваливали и нанимали охотно. Чтобы в дом за невестку взять.
5: Да что вы тут все... Ведь тогда уже революция была. Ведь советская власть уже была.
3: Плохо вы в учебниках учите. Да. Вы, молодые, думаете, небось, только лишь совершилась советская власть, в раз и богатых не стало. Нет, да, не так это просто было. Про что я рассказываю, было это в 22-м году. А поравняли деревню, можно сказать, лишь в 30-е годы. Ликвидация кулачества, если вы про это учили.
1: Да, а Ксения, супруга его, из кулаков.
3: Из зажиточных.
1: Ну, отец же его середняк, ну, за кулаками-то тянулся. Мне Ксения сама рассказывала. Она своего Ивана года на три постарше была. Она он засиделась, как видно, в девках. Вот отчего-то, я думаю, выпал ему такой шанс.
4: Значит, продал свою любовь.
3: Отец разбил.
4: Чего испугался? Молодые, здоровые, неужели бы не заработали?
1: Немыль, ты что ты, Фёкла, тут воду мутишь? Правильно рассудил старик. Любовью одной не проживешь. Начинать семейную жизнь надо, чтобы основа была... Что я неверно говорю?
4: А как же мы с моим мужем жизнь начинали? Я же, Евграфович, вот так само, как твоя Любушка, твоя сирота. Девчонкой работала. Пошла только не на кулаков, а в совхоз. И лишней спиднички или юбки-то, по-вашему, у меня не бывало. Так муж мой не испугался этого. Не было у него ничего, Евграфович, когда мы поженились. Только любовь одна была.
1: Ой.
4: Да в даче еще. Ну, натура, значит, наша рабочая. А жили как?
1: Ну и что? И что? И они с супругой неплохо жили. И на старость он, как видишь, кое-что нажито. Не дом, а, можно сказать, полная чаша.
4: Да разве же этим одним проживешь, Полиночка?
1: Мы проживем, я ей не говорю, что они лишь этим жили. И войну особенно. В войну, Евграфыч, рабочую карточку получал?
3: Ага.
1: Получал. За брат все время твердое. В общем, Фёкла, их жизнь я наблюдала и могу говорить. Деньжонки у них водились. Ели сытно, друг другу ни в чем не отказывали.
2: Так я же не про то, Полина.
1: Спросит у него, бывало, покойница, ну, два, скажем, рубля на хозяйство на день. Ведь по нынешним деньгам я имею в виду. Дает и граф, не перечит.
2: Ой.
1: Да, ну, 2,50 спросит. Опять дает.
2: Ой, и 2 рубля, и 2,50, и все она просит. А муж не отказывает.
1: Да.
2: А я вот, бывает, и 5 рублей в день потрачу. И ни у кого не спрошусь. А то 10 потрачу.
1: Ох, какая.
2: Что зарабатываю, то и трачу. А чего же еще? Хиба гроши на меня роблят, я на гроши роблю. Так чего же их жалеть?
1: Ну, сильна, ну, сильна.
3: А на черный день?
2: О, у рабочего человека, Евграф, черного дня не будет. Было бы здоровье.
3: А здоровья не будет. Старость.
2: А государство на что? Должно меня обеспечить.
1: Угу. Верь, надейся.
2: Верю, верю. За эту веру муж мой жизнь свою положил, Полина.
0: На станцию идут уже затемно. Впереди тетя Феня с Иваном Евграфовичем. За ними Полина, спотыкаясь на нетвердых от хмеля ногах. За Полиной Светлана, задумчивая, притихшая. Вечер теплый, чуть туманный. И небо, словно в туманной дымке. Звезды еле проблескивают сквозь нее. Замыкая улицы и проулки, кажется, гораздо теснее, чем днем подступает к поселку лес.
1: Ой!
2: Ой!
1: Ух, черт! Еще коряги тут какие еще!
2: Держись за меня, Полиночка.
1: Ой, ну все. Дошла, наконец. Бывайте.
2: Будь здорова, Полиночка. Спасибо ж тебе.
0: Втроем они доходят до станции. Поднимаются на платформу. Людей на платформе не видно, поздний час. Тетя Феня с Иваном Евграфовичем останавливаются под фонарем. Светлана, держась поодаль, наблюдает за ними. Позади платформы темнеет лес, тянет из лесу сыростью, свежестью, сосной.
2: Ой, хорошо тут у вас, Евграфович. И землей пахнет. Ну, да чего же я люблю, когда землей пахнет.
3: Может, все же надумаешь, Феня, а?
2: Мам! Да нет, не надумаю. Нет, не надумаю, Евграфович.

взявшись за поручни, нас грустный какой-то жалостью глядит на него.

0: Приглашаем вас послушать драматический этюд Антона Павловича Чехова «На большой дороге». Запись, которую вы сейчас слышите, была сделана в 1960 году, и в ней заняты лучшие артисты Пушкинского театра того времени. Роли исполняют Тихон Евстигнеев, содержатель кабака, народный артист России Михаил Екатерининский, Семен Сергеевич Борцов, разорившийся помещик, народный артист СССР Владимир Чесноков, Марья Егоровна, заслуженная артистка России Нина Альхина, Савва, странник, народный артист СССР Константин Скоробогатов, Егор, народный артист СССР Юрий Толубеев, Федя, народный артист России Глеб Селянин, Кузьма, народный артист России Всеволод Кузнецов, голос из угла, заслуженный артист России Геннадий Мичурин. В остальных ролях артисты театра имени Пушкина. Режиссер Наталья Рашевская.
1: В кабаке, стоящем на большой дороге одной из южно-русских губерний, собрались разные люди. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плетью. Промокшие и уставшие путники сидят и лежат у стен, на скамьях и на полу. И, прислушиваясь к ветру, дремлют. На лицах написана скука. Глубокая ночь. За прилавком содержатель кабака Тихон Евстигнеев. Высокий мордастый мужик с сонными заплывшими глазками. На одной из скамей, развалясь полу, лежит фабричный Федя. Это он наигрывает на гармонии. Около Феди сидит одетый в помятое, поношенное летнее пальто, вымоченное в грязи, разорившийся помещик Борцов. На полу около скамьи расположились старик-странник Савва и две богомолки Назаровна и Ефимовна.
2: Назаровна? Потолкай-ка, мать, старца. Словно никак Богу душу отдает.
3: Божий человек. А, Божий человек. Жив ты, а уж помер.
4: Зачем помирать? Избави, Господи, зря помереть. Помаюсь маленько, а там и поднимусь с Божьей помощью. Не попустит Матерь Божия в чужой земле помереть. Помру дома.
3: Издалечься?
4: Вологодской. Из самой Вологды. Мещанин тамошний.
3: А где это Вологда?
4: А, за Москвой. Губерния.
3: Тю-тю-тю-тю-тю. Ух, и занесло же тебя, борода. И все пешком?
4: Пешком, паренек. Был у Тихона Задонского, а иду в Святые Горы. Из Святых Гор, коли на то воля Господня, в Одест. Отец, сказывают, в Иерусалим задешево отправляют, будто за 21 рупий.
3: А в Москве был?
4: Эва, разов 5.
3: Хороший город, стоящий.
4: Святынь много, парень. Где святынь много, там везде хорошо.
5: Главное в городе, чтоб чистота была. Ежели пыль поливать, ежели грязь чистить, чтоб дома высокие были, театр, полиция,
3: извозчики, которые, эх, вдоль по Питерской. Колокольчиком, их сам жил в городах, понимаю.
1: Мрачный, молча сидевший помещик Борцов поднимается со своего места, из-под грязного летнего пальто выглядывают у него сарпинковые брюки и резиновые галоши, одетые на босую ногу. Голова, руки, заложенные в карманы, и худые колючие локти его трясутся, как в лихорадке. Он несмело подходит к хозяину кабака Тихону, стоящему за прилавком.
6: Еще раз прошу, дай Христа ради рюмочку. Вот эту, маленькую.
7: В долг ведь
6: отдам.
7: Ладно.
6: Ну, прошу, сделай милость.
7: Ступай.
6: Ты меня не понимаешь. Пойми ты, невежа, если в твоей деревянной мужицкой голове есть хоть капля мозга, не я прошу. Нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит. Болезнь моя просит. Пойми.
7: Нечего нам понимать. Отходи.
6: Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это. Если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить. Я Бог знает, что могу сделать. Видал ты, хам. На своем кабацком веку много пьяного люда. И неужели ты до сих пор не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные. На цепь их сажай, бей, режь, а вот кидай. Ну, покорнейше прошу, сделай милость. Унижаюсь. Боже мой, как я унижаюсь.
7: Деньги давай, тогда и водка будет.
6: Где же мне взять денег? Все пропито, все дотла. Что ж я могу тебе дать? Пальто? Вот только одно осталось. Но дать тебе его я не могу. Оно... На голом теле. Хочешь шапку?
1: Борцов снимает свою драповую шапку, из которой кое-где выглядывает вата, и подает ее Тихону. Тихон внимательно рассматривает ее.
7: Шапка шапки рознь. Дыр! Словно в решете.
8: Дворянская. По улице в ней ходить да перед мамзелями снимать. Здрасте, прощайте. Как поживаете?
7: Да, и даром не надо. Навоз, возьми ее обратно.
6: Не нравится? В таком случае дай в долг. Буду обратно и скоро идти. Занесу тебе твой пятак. Подавись тогда этим пятаком, подавись. Пусть он у тебя поперек горла станет. Ненавижу.
7: Чего пристал? Какой такой ты человек? Что за жулик? Зачем пришел?
6: Выпить хочу. Не я хочу. Болезнь моя хочет. Пойми.
7: Не выводи меня из моего терпенья. Живо! В степи будешь.
6: Что же делать?
2: Это тебя, барин, нечистой мутит. А ты плюнь, он тебе окаянно и шепчет: выпей, выпей, а ты ему не выпью, не выпью. Ой, отстанет.
8: В башке да небось, дру-ту-ту-ту-ту, дру-ту-ту-ту-ту, животы подвело. Блажной ты, ваше благородие. Ложись-ка, спи. Нечего по углам посереть, кабака торчать. Не огород нашел.
6: Молчи, тебя не спрашивай, осел. Ты говори, говори, да не заговаривайся.
9: Видали мы таких. Много вас таких здесь по большой дороге шатается. В отношении осла, как звездану тебя по уху, так взвоешь пуще ветра. Сам осел. Дрянь. Сволочь.
10: Старец, может, молитву творит и душу Богу отдает, а они нечестивцы, друг дружку задирают, да слова разные. Срамники.
9: А ты, кочерыжка, коли в кабак попала, не хныкай. В кабаке и кабацкие обычаи.
11: Как же мне быть? Что делать? Как мне дать ему понять? Какое же еще нужно красноречие? Кровь запеклась в груди. Дядя Тихон. Дядя Тихон. И, ой, стреляет в ногу, словно пулей огненной. Богомолочка, матушка.
2: Что, батюшка?
11: Кто это плачет?
2: Барин.
11: Попроси барина, пущай из-за меня слезу прольет, чтоб довелось Вологде помереть. Слезная молитва угодней.
12: Не молюсь я, дед, не слезы это, сок. Сдавила мою душу, и сок течет, сок. Впрочем, не понять вам, не понять, дед, твоему темному разуму. Темные вы люди.
11: Где ж светлый-то взять?
12: Есть, дед светлый, они бы поняли.
11: Есть, есть, родимый. Святые светлые были. Они всякое горе понимали. Так ты мы и не говори, а они поймут. В глаза тебе взглянут, поймут. И такое тебе утешение после их понятия. Словно и горе не было. Рукой снимет.
13: А ты нечто видал святых?
11: Случалось, паренек. На земле всякого народу много. Есть и грешники, есть и божьи слуги.
12: Ничего не понимаю. Разговоры нужно понимать. А разве у меня теперь есть разум? У меня есть инстинкт. Жажда. Тихон, возьми пальто. Понимаешь? Пальто.
14: А под пальтом что? Голое тело? Не снимай, не возьму. Не стану я брать греха на душу.
12: Хорошо. Я грех беру на себя.
1: В кабак вошел бродяга Егор Мерик. Он молча снимает сермягу и остается в поддевке. За поясом топор.
15: Кому холодно, а медведю, да не помнящему родства, всегда жарко. В запрел.
1: Мерик кладет на пол топор и снимает поддевку.
15: Покеда из грязи. Ногу вытащишь, так с тебя ведро пота стечет. Одну ногу вытащил, а другая вязнет.
2: Это так, это так. Родненький, а дождик не меньше?
15: С бабами не рассуждаю. Ох, темень! Словно кто дегтем небо вымазал. Носа не видать. А дождь в рожу бьет, что твоя пурга.
8: Для вашего брата-жулика это первое дело. Зверь хищный прячется, а вам праздник. Шутам.
15: Который человек говорит эти слова?
16: Погляди, чай не повылазил.
15: Так и запишем.
17: Мирик берет в охапку одежду и топор и подходит к Тихону.
15: Здорово, мордастый. Аль не спознал?
14: Коли ежели вас всех пьяниц спознавать, что по большой дороге ходят, так для этого самого во лбу, почитай, 10 дыр надо.
15: А ты погляди.
18: А и то спознал. Скажи на милость. По глазищам спознал. Андрей Поликарпов?
15: Был Поликарпов, а нынче, почитай, Егор Мирик.
18: Зачем так?
15: Какой билет Бог послал, так и обозначаюсь. Месяца два, как Мирик. Греми не испужался. Борзых тут нет?
18: Ха, какие борзые? Все больше мошка да комары. Народ мяконький. Борзые теперь чай на перинах дрыхнут. Православные!
2: А? Что? Что?
18: Берегите карман да одежонку, коли жалко. Не хоть человек, скрадет.
15: Ну, деньжонки пущай берегут, ежели есть. А касательно одежи не трону. Брать некуда.
18: Куда нелегко несет?
15: В Кубань.
18: Ева.
19: В Кубань. Ей-богу. Ой, славные места. Такой, братцы, край, что и во сне не увидишь. Хоть 3 года спи. Приволье. Сказывают, птицы этой самой, дичи, зверья всякого. И, боже ты мой, трава круглый год растет. Народ, душа в душу, земли девать некуда. Начальство сказывают, мне на медне один солдатик сказывал, дает по 110 на рыло. Ой, счастье побей. Ой, меня, счастье. Бог.
15: Счастье? Ой, счастье за спиной ходит. Его не видать. Коли локоть укусишь, и счастье увидишь. Одна глупость. Эва, да тут словно привал арестантской. Здорова нужда.
2: Господи, ой, господи, глазищи. Глазищи-то какие злющие. В тебе, парень, ворог сидит. Ты на нас не гляди.
15: Здорова, беднота.
2: Ой, батюшка, отвернись. Слышишь, отвернись. Савушка, Савушка, на нас злой человек глядит. Испортит родименькой. Отвернись, говорю. Ой, ой, отвернись, а спит.
11: Не тронет, матушка, не тронет. Не попустит Бог.
15: Здорово, православные. Молчат. Ведь не спите же, косолапые. Чего же вы молчите?
2: Отверни, глазищи-то. Ой, гордыню бесовскую отверни.
15: Молчи ты, старая корга. Не гордыней бесовской, а лаской и словом добрым хотел почесть долю горькую. Словно мухи жметесь от холода. Ну, жалко стало. Хотел доброе слово вымолвить. Нужду приголубить, а вы рожи воротите. Ну что ж, и не надо.
17: Мирик подходит к Феде.
15: Из каких будете?
16: Тутошний, Хамоневский, заводский, с кирпичных заводов.
15: Встань-кась.
16: Ну?
15: Вставай, вставай, совсем вставай, я тут лягу.
16: То есть? Твое место, что ли?
15: Мое. Пойди ложись на землю.
16: О, проходи, прохожий, не испужался.
15: О, прыткий. Ну, ступай, не разговаривай. Плакаться будешь, глупый человек.
18: Прикослов ему, парень, наплюй.
9: Какую ты имеешь полную праву? Вытращил свои щучьи глазища. И думаешь, испужался, да?
17: Федя собирает свой скарб в охапку, идет и постилает себе на полу.
9: Черт!
17: Федя ложится и укрывается с головой.
15: Стало быть, не видал ты черта, коли меня обзываешь. Черти не такие. Ну, ложись, топорик, братик. Дай тебе топорище укрою.
18: Топор где взял?
15: Украл. Украл, теперь вот и ношусь с ним, как с писаной торбой. И бросать жалко, и девать некуда. Ох, как жена постыла. Да, черти, брат, не такие.
9: А какие?
15: Они как пар, дух. Дунуть вот. Такие они. Видеть их невозможно.
17: Неожиданно раздался голос из угла.
15: Ежели под бороду сесть, так увидишь. Сидел, не видал. Бабы врут, да глупые мужики. Ни черта не увидишь, ни лешего, ни мертвеца. Глаз не так сотворен, чтобы все увидать можно было. Вот когда мал был, нарочито по ночам в лес ходил, лешего поглядеть. Кричу, кричу бывало, что из духу. Зову лешего и глазами не моргаю. Пустяк разный мерещится, а лешего не видать. На погост по ночам ходил. Мертвецов желал видеть. Нет, врут бабы. Зверье всякое видывал, а насчет страшного накося выкуси. Глаз не тот.
20: Не говори, бывает так, что и увидишь. В нашей деревне потрошил один мужик кабана. Распорол это требуху. А деда как? Выскочит!
11: Дядюшка, не поминайте вы нечистый грех, милый!
15: О, седая борода, шкелет! Хе-хе-хе, не надо и на погост идти. Свои мертвецы из-под пола вылезают, наставления читают. Грех! Не с вашим глупым понятием людей наставлять. Народ вы темный, в невежестве. Вон отец мой, был мужик и тоже любил, бывало, наставлять. Накрал разу попа ночью мешок яблок, приносит нам, да и наставляет.
20: Вы, ребята, глядите, до спаса не лопайте яблок, потому грех.
15: Так и вы. Черта вспоминать нельзя, а чертить можно. Он, к примеру, хоть вот эту коргу взять. А? Во мне ворога увидала. А небось, сама на своем веку из-за женских глупостей раз пять черту душу отдавала.
2: Тьфу! Тьфу, тьфу, тьфу! Ой, о, Господи, с нами крестная сила. Савушка.
18: Зачем пужаешь? Обрадовался? Ой, Господи Иисусе. Ветер-то, ветер.
15: Эх, силищу бы свою показать. С ветром бы с этим помериться. А, не сорвать ему двери. А я, ежели что, кабак с корнем вырву. Ох, тоска.
2: Молитву сотвори, идол. Что мечешься?
21: Не трожь его, чтоб ему пусто опять на нас глядит. Не гляди, злой человек. Ой, глаза-то, глаза-то, словно у беса перед заутренней.
11: Пущай глядит, богомолочки, молитву сотворите, глаз и не пристанет.

0: Барин опять подходит к прилавку.
1: Послушай, тихо. В последний раз прошу. Полрюмки.
2: Деньги.
1: Не блажь тут, а страдание, пойми.
2: Поди рассказывай кому другому, а не мне. Ступай, проси вон у православных.
3: Душа моя.
2: Пущай подносит тебе Христа ради, ежели желает. А я Христа ради только хлеб подаю.
1: Тери ты с них, с бедняков, а я уж, извини, не мне их обирать, не мне, понимаешь? Не мне. Постойте же, а ведь это идея. Православный, пожертвуйте пятачишку. Нутро просит, болен.
4: Ишь ты, а пожертвуйте, жулик, а водиться не хочешь?
1: Как я унижаюсь, Не надо, ничего мне не надо, я шутил.
2: Не выпросишь у него, барин, известный жила. Постой, у меня где-то пятачишка в кармане валялся. Оба стакашку выпьем напополам. А, черт, застрял где-то. Вот, кажись, на медне что-то звякало в кармане. Нету, брат. Нету, счастье твое такое.
1: Что же делать? Боже мой, уйти разве? Пойти в эти потемки, куда глаза глядят.
2: А что же вы, богомолочки, ему наставления не прочтете? А ты, Тихон, отчего же его наружу не выгонишь? Ведь он не заплатил тебе за ночлег. Гони его, толкай в шею. Эх, жестокий нынче народ. Нет в нем мягкости и доброты. Лютый народ. Тонет человек, а ему кричат: тони скорей, а то глядеть некогда, день рабочий. А про то, чтобы ему веревку бросить, и толковать нечего. Веревка деньги стоит.
3: Не осуждай, добрый человек.
2: Молчи, старый волк. Лютый вы народ. Ироды. Душепродавцы. Тихон, пошел сюда, сними мне сапоги, живо.
5: Ах, расходился, ужасти.
2: Пошел, говорят тебе, живо. Слышишь ты или нет? Стенам говорю.
5: Но, будет.
2: Я желаю, живодер, чтобы ты у меня у нищего бродяги сапоги снял.
5: Но не серчай. Ну, поди, стаканчик выпей. Ну, иди, выпей.
2: Люди, чего я желаю? Чтобы он меня водкой угощал или чтобы сапоги снял? Мне что, я оговорился, не так сказал? Ты, стало быть, не расслышал? Ну, погожу минутку, авось расслышишь.
5: А нелегкая тебя принесла, барин какой нашелся. Ну, давай, что ли, сниму твои сапоги, Каиново отродья.
2: Вот так. Поставь их рядом. Вот так. Ступай.
5: Больно ты любишь мудрить. Помудри еще у меня, так живо из кабака вылетишь.
0: Борцов тихо подошел к прилавку.
5: Ты опять, барин?
3: Видишь ли, я, пожалуй, могу дать тебе одну золотую вещь. Изволь, если хочешь, я тебе дам.
5: Чего трясешься? Говори толком.
3: Хоть это подло, мерзко с моей стороны, но что же делать? Я решаюсь на эту мерзость, будучи невменяем. Меня и на суде оправдали бы. Возьми, но только с условием. Возвратить мне потом, когда я буду обратно из города идти. Даю тебе при свидетелях. Господа, вы будьте свидетелями.
0: Борцов полез мокрой рукой себе за пазуху и достал оттуда маленький золотой медальон. Раскрыл его и мельком взглянул на портрет.
3: Вот он. Портрет надо бы вынуть. Да некуда мне его положить. Я весь мокрый. Ну, грабь с портретом. Только вот что. Ты того, пальцами не прикасайся к этому лицу. Прошу. Я, голубчик, был груб с тобой. Глуп, но ты извини и не трогай пальцами. Не гляди своими глазами на это лицо.
0: Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил его к себе в карман.
5: Краденые часики. Ну да ладно, пей. Трескай!
3: Ой.
0: Борцов пьет водку медленно, с судорожной расстановкой. Тихон достает и открывает медальон.
5: Ой, мадама. Откуда ты подцепил такую?
2: А, покашка. Ну, дай-ка погляди.
5: Ух, куда лезешь-то? Из рук гляди.
4: Дай-ка я погляжу.
6: А все мне.
0: Ходят со всех сторон странники и прохожие. Все рассматривают медальон.
2: Ох, красивая дьяволица. Из барынь.
4: Из барынь. Щеки это, глаза. От тобой рук-то не видать. Волосья по самый пояс. Чисто, как живая.
5: О!
4: Говорить собирается.
2: На. Для слабого человека это первая гибель. Сядет этакая верхом на шею и крышка тебе.
7: Стой!
0: В кабак входит проезжий Кузьма в длинном тулупе. Он мокрый, грязен.
8: Стоит кабачок на пути, ни проехать, ни пройти. Мимо отца родного днем поедешь, не приметишь, а кабак и в потемках за 100 верст видать. Расступись, кто в Бога верует. Ну-ка ся, стакан мадеры настоящий, живо.
4: Ишь ты, черт верченый, а!
5: Руками-то не размахивай, зацепишь.
8: На то они от Бога дадены, чтобы ими размахивать. Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина. Дождя испужались нежные.
9: Да испужаешься, добрый человек, коль на пути такая ночь захватит. Топильче-то, слава Богу, благодать. По дорогам деревень и дворов много. Есть где от погоды уйти. А допрежь, ой-ой-ой, и не приведи создатель, что было. Идешь, 100 верст пройдешь, и не только что деревни или двора, ну вот щепочки, и то не узришь, вот. И так и ночуешь на земле.
8: А давно, бабка, на свете маешься?
9: 8-й десяток, батюшка.
8: 8-й десяток?
9: 8-й.
8: Скоро доживешь. Двородива веку.
9: Одной доживешь.
0: Ухарски, повернувшись на одной ноге, Кузьма окинул взглядом всю компанию. Заметил Борцова, в упор глядит на него.
8: А это что за изюмина?
4: Барин.
0: Борцов узнает Кузьму и, сконфузившись, идет в угол и садится на скамью.
8: Семен Сергеевич? Да это вы или не вы, а? С какой такой стати в этом кабаке? Нечто вам тут место.
4: Молчи.
2: Кто это?
8: Мученик несчастный. А в кабаке, скажите на милость, оборванный, пьяный. Я встревожился, братцы, встревожился. Это наш барин, наш помещик, Семен Сергеевич, господин Борцов. Видал, в каком виде, на какого человека похож теперь? То-то вот пьянство до какой степени. Налей-кась.
6: Я из его деревни, из Борцовки, может, слыхали, за 200 верст отседа. В Ерговском уезде. Крепостные моего отца были. Жалость.
2: Богатый был?
6: Большой.
2: Профуфырил отцовской-то?
6: Нет. Судьба, друг милый. Господин был большой, богатый, тверезый. Тихо. Чай сам, небось, видывал, как бывало, что тут мимо кабака в город езживал. Лошади барские шустрые. Коляска лессорная, первый сорт. 5 троек держал, братец ты мой. 5 лет назад, помню, едет тут через Микишкинский паром. Из-за мест пятака руб выкидывает. Некогда, говорит мне, сдачу ждать. Во!
2: Ума, стало быть, решился.
6: Словно как будто и ум при нем. Из малодушества все вышло. Жиру. Первое дело, ребята, из-за бабы. Полюбил он сердечно одну городскую, и представилось ему, что краше ее на всем свете нет. Полюбилась ворона, пуще ясно сокола, из благородных.

0: Кузьма, ну к чему? Ну какое им дело до моей жизни?
1: Извините, ваше высокоблагородие. Я только самую малость рассказал, и будет с них. Я малость потому встревожился. Очень уж я встревожился. Налей-кась.
2: А она его любила?
1: Как не любить? Барин не пустяковый. Полюбишь, коли ежели 1000 десятин да денег кур не клюют. Сам-то солидный, сановитый, тверезый. Каждого начальства все одно, как вот я тебя сейчас. За ручку. Здрасте, прощайте, милости просим. Ну, прохожу это однажды вечером через сад господский. Сад-то, брат, во, верстами мерей. Иду потихоньку. Смотрю это. Они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, а она змея его два. Он ее за белую ручку, она вся вспых и жмется, так и жмется, чтоб ей. Люблю, говорит, тебя, Сеня. А Сеня... Как окаянный человек ходит с места на место и счастьем похваляется смолодушества. Тому рубь, тому два мне на лошадь дал. Всем долги простил на радость. Ах,
0: ну к чему рассказывать? У этого народа никакого сожаления. Больно ведь.
1: Я малость, барин. Просят, а чё чуточку не рассказать? Ну я не буду, не буду, ежели серчаете. Не буду, мне плевать на них.
0: А ты не ори потихоньку.
1: Да я и так потихоньку. Не велит, ничего не поделаешь. Да и рассказывать больше нечего. Повенчались. Вот и все. Больше ничего и не было. Налей-кась Кузьме бессеребреннику. И люблю пьянство. В самый раз... Когда господам после венца за ужин садится, она возьми, да и убеги в карете. В город к облакату дернула. К полюбовнику, а? Какова в самый настоящий момент? То есть убить мало?
2: Да. Ну, что же дальше?
1: Очумел. Вот видишь, стал зашибать муху, но не сказывай, ты до шмеля дошел. То были мухи, а теперь шмель. И до сей поры любит. Погляди, любит. Должно идет теперь пешком в город, на нее одним глазочком взглянуть. Взглянет и назад.
2: Дальше что?
1: Ты про несчастного?
2: А то про кого же?
3: А второе дело, братцы, откуда разорение пошло? Зять, сестрин муж. Вздумал он за зятя в банковом обществе поручиться. 30 на 30. Зять любит взять. Известно, шельма знает свой интерес и ухом свиным не ведет. Взял, а платить не надо. Наш так и заплатил все 30. Жена с облакатом детей прижила, а зять около Полтавы имени купил. А наш, как дурак, по кабакам ходит, да нашему брату-мужику жалится. Потерял я, братцы, веру. Не в кого мне теперь это самое верить. Малодушство. У всякого человека свое горе бывает. Змеей за сердце сосет. И пить?
0: Кому какую Бог силу дал?
3: Сила разная бывает. Это правильно. Ну, сколько тебе? Забирай, кровный. Прощай, ребята. Спокойной вам ночи.

0: Приятного сна. Бегу, пора. Акушерку из больницы везу. Чай заждалась сердечная. Размокла.
1: Эй, ты, как вас, несчастный человек, иди, выпей.
2: Значит, теперь я тебе за два стакана должен.
1: Какой ж тут долг, пей, вот и все, заливай горе бедой.
2: Выпей, барин и мое. Эх, вот пятак, пить помирать и не пить помирать. Без водки хорошо, а с водкой, ей-богу, вольготней. При водке и горе не горе. Жаль. Фух, горячо.
3: Тихон, дай-ка сюда медальон. После венца ушла.
0: Какова?
4: Нацеди-ка ему тише стаканчик. Пусть и мое выпьет.
0: Ух, проклятая!
5: Мерик с силой бросает медальон на пол.
2: Это что ж такое? Что же это такое? Как ты смеешь, скотина? Какое ты имеешь право? Ты хочешь, чтобы я тебя убил? Да, мужик, невежа!
1: Будет, будет, будет, барин, серчать. Не стеклянное, не разбилось. Выпей-ка еще да спать.
4: Ай, заслушался вас тут. Давно уж пора кабак запирать.
2: Как он смеет. Этакой ведь дурак. Понимаешь?
4: Ты дурак. Осел.
6: Ребятушки почтенные, положите хранение у стол, дайте спать людям.
5: Вернулся Тихон. Он идет за прилавок и запирает ящик с выручкой.
1: Ложитесь, ложитесь, будет вам, спать пора.
2: Пора. Приятного сна, братцы.
5: Мерик постилает на скамье полушубок.
3: Иди, барин, ложись.
1: А ты где ляжешь?
3: Мне придется хоть на полу. Мне все равно. Ему на полу спать мука. Привык к шелку, да хватит.
1: Ложись, ваше благородие. Будет тебе на портрет глядеть. Я свечу потушу. Брось ты ее.
2: Где же мне лечь?
1: На бродягино место. Чай слыхал? Уступает тебе.
2: Я того опьянел. Это что же, тут мне ложиться, а?
1: Тут, тут, не бойся, ложись.
2: Я пьян, все кругом. Ты, Маша, чудачка. Глядишь на меня из рамочки и смеешься. Пьяный. А разве над пьяным можно смеяться? Ты пренебреги, как говорит счастливцев, и полюби пьяного.
1: Жутко.
2: Какая ты. Разве можно так кружиться? Тебя не поймаешь.
3: бредит. На портрет загляделся. Комиссия. Образованные господа всякие машины и лекарства повыдумывали. А нет еще того умного человека, чтобы нашел лекарство от женского пола. Ищут, как бы все болезни лечить, а того и вдомек не берут, что от бабья народу пропадает больше, чем от болезни. Лукавы, сребролюбы, немилостивы, никакого ума. Свекровь изводит невестку, невестка норовит как бы облукавить мужа, и конца нет.
4: Натрепали ему бабы вихор, вот он и топорщится.
3: Не я один. Спокон века, пока мир стоит, люди плачутся. Не даром и не зря в сказках да песнях черта с бабой на одну линию ставит. Не даром. Хоть наполовину, да правда.
2: Маша.
3: Вон, барин, дурака ломай. А я нечто от большого ума в бродяги пошел. Отца мать бросил.
2: Ой, бабы.
3: Ну, тоже как вот и барин.
0: Ходил, как окаянный, завороженный, счастьем похвалялся, день и ночь, как в огне. А пришла пора, открыл глаза. Не любовь была, одно только обманство.
2: Что ж ты ей сделал?
3: А не твое дело. Убил, думаешь? Руки короткие. Не то, что убьешь, но еще и пожалеешь. Живи ты и будь ты счастлива. Не видали бы только тебя мои глаза. Да забыть бы мне тебя, змея подколодная.
4: Ай, кого-то черти принесли. Кто там?
7: Кто стучит? Проходи, заперто.
8: Пусти, тихо. Сделай мир. Прессор в карете лопнула. Помоги, будь отцом родным. Да ты, ты, ты. Веревочки бы только обмотать, а так как мы бы доехали бы.
7: Кто едет?
8: Парни едет из города, Парсановкина. 5 дней только осталось. Помоги, сделай милость.
7: Пойди, скажи, парень, коль дашь 10 рублей, так и веревка будет. Или 40 почини.
8: Спешился ты, что ли? 10 рублей. Собака ты бешеная. Раз ты сколько угодно.
7: Как знаешь, не хочешь, не нужно.
8: Ладно, ладно, погоди, погоди. Парня, сказал вам, хорошо.
5: Тихон открывает дверь и впускает кучера.
4: Милости просим.
9: Ой, ну здорово, православные. Давай веревку. Скорей. Ребята, кто поет, поможет. Начальник перепадет.
10: Я пойду. Ой,
4: нечего там, начальник. Нечего. Пусть дрыхнут. Вдвоем справимся.
9: Ох, измаялся весь. Холодно. В грязи ни единого сухого места. Да вот что еще, милый. А? Нет ли у тебя здесь комнатки? А? Барыне погреться.
4: Нечто.
9: Ну, карету покривила на бок. Сидеть никак невозможно.
4: Ах ты, какой еще комнаты там захотела? Пусть здесь греется, коля зябла. Найдем место. Вставайте. Вставайте, вставайте.
10: Чего тебе?
4: Вставайте. Поваляйтесь часик на полу, пока до барни погреется. Ну! Привстань-ка, ваше благородие. Посиди. Ну, вот тебе и место.
5: Кучер выходит.
10: Вот вам и гости, что-то я принес. Теперь до свет не уснешь.
4: Вы народ, народ, поделикатней.
11: не говорить слов.
5: Входит Марья Егоровна, и за ней кучер.
4: Милости просим, ваше сиятельство. Жилье наше мужицкое, тараканье. Не побрезгуйте.
12: Я тут ничего не вижу. Куда же мне идти?
4: Сюда, сюда, ваше сиятельство.
5: Тихон ведет ее к месту около борцов.
4: Вот, вот сюда, ваше сиятельство. Милости просим. Комнатки у меня отдельно, извините, нету. Но вы, сударь, не сомневайтесь. Народ хороший, тихий.
5: Мария Егоровна садится рядом с Борцовым.
12: Ой, какая ужасная духота. Отворите, по крайней мере, хоть дверь.
4: Слушаюсь.
5: Тихон бежит и отворяет настежь дверь.
3: Народ зябнет, а не двери настежь. Что за ухащица?
4: Извините, ваше сиятельство. Это у нас дурачок, юродивенький. Но вы не пужайтесь, не обидит. Только, извините, барыня, я за 10 рублей не согласен. За 15, ежели угодно.
12: Хорошо, только скорее.
4: Сию минутую. Мигом мне это самое, сию минутую.
5: Борцов вглядывается в Марью Егоровну. Мари, Маша.
12: Что еще?
5: Мари, это ты? Откуда ты? Мари, это я. Я, моя жена. Мари, ты где же я нахожусь? Люди, огня.
12: Отойдите прочь. Лжете, это не вы. Это невозможно. Это ложь, глупость.
5: Голос, движение. Мари, это я. Сейчас я перестану быть пьян. Голова кружится.
1: Боже мой. Постой. Постой. Я ничего не понимаю.
5: Жена! Жена! Борцов падает к ногам Марии Егоровны. Около супругов собирается группа.
12: Отойдите прочь! Денис, едем! Я не могу здесь долей оставаться!
5: Мерик вскакивает и пристально вглядывается в лицо Марии Егоровны. Хватает ее за руку.
3: Портрет! Она самая! Эй, народ! Жена баринова!
13: Никол, слышишь?
12: Жена... Пошел прочь, мужик! Денис, ну что же ты смотришь? Это разбойничий вертеп! Пусти же руку! Не боюсь я! Пошел прочь!
3: Постой! Постой! Сейчас отпущу. Дай мне сказать тебе одно только слово. Одно слово, чтоб ты поняла. Постой! Прочь! Прочь, вы хамы! Не держите! Я отпущу! Пакета слова не скажу. Постой, сейчас. Не дал Бог разуму. Не могу я тебе этого слова придумать.
5: Марья Егоровна вырывает руку у Мерика.
12: Пойди ты прочь! Пьяницы! Едем! Едем! Едем, Денис!
3: Стой! Не пущу!
12: Не отпусти! Пошел прочь, пьяница!
3: Погляди ты на него хоть одним глазом. Приголубь ты его хоть одним словечком ласковым. Богом молю.
12: Возьмите вы от меня этого юродивого!
5: Мерик замахивает топором.
3: Так пропадаешь ты, проклятая! Пропада!
14: Помогите! О, Господи! Прости, крещение!
7: Пустите! Разрубите!
5: Денис силой отталкивает в сторону Мерика и выносит свою барыню из кабака. После этого все стоят, как вкопанные.
4: Мари, где же ты, Мари?
12: Боже мой,
11: Душеньку мою надорвали убивцы. Ох, и что это за ночь окаянная?
0: Убил я ее, аль нет?
4: Благодари Бога, цела твоя голова.
0: Не убил, стало быть. Не привела судьба помереть от краденого топора. Тоска! Злая моя тоска! Пожалейте меня, люди православные, пожалейте меня.
15: Прозвучал радиоспектакль «На большой дороге», созданный по драматическому этюду Антона Павловича Чехова. Запись 1960 года из фондов радио. Режиссер постановки Наталья Рашевская. Роли исполняли Тихон Евстигнеев, содержатель кабака, народный артист России Михаил Екатерининский, Семен Сергеевич Борцов, разорившийся помещик, народный артист СССР Владимир Чесноков, Марья Егоровна, заслуженная артистка России Нина Альхина, Савва Странник, народный артист СССР Константин Скоробогатов, Егор, народный артист СССР Юрий Толубеев, Федя, народный артист России Глеб Селянин, Кузьма, народный артист России Всеволод Кузнецов, голос из-за угла, заслуженный артист России Геннадий Мичурин. В остальных ролях артисты театра имени Пушкина.
16: Меня часто спрашивают, как рождается та или другая песня. Довольно трудно рассказывать, и, по-моему, бесполезно рассказывать, технологию сочинительства. Потому что вот я как-то... еще учась в консерватории, спросил у своего профессора, Петр Борисович, как вы сочиняете, как вообще этот процесс происходит? Он посмотрел на меня. Как я сочиняю, сказал он, очень просто. Я встаю каждый день 7:30 утра, ем стакан простокваши и выхожу на улицу. Поброжу 10-15 минут, подумаю, прихожу домой, сажусь за стул и начинаю сочинять. Вот так ответил мой профессор, который отличался большим остроумием. И действительно, ну как человек сочиняет? Это сказать это абсолютно невозможно. И те, кто пытается это говорить, это просто, я так сказать, по-рабочему говоря, вкручивают. А хочется писать, и вот мне хочется писать песни, тогда, когда я встречаюсь с интересными людьми. Поэтому я люблю выступать, поэтому я люблю ездить не только, так сказать, в большие города и в большие концертные площадки, а наоборот, очень люблю забираться в глубинки. Люблю на заводах выступать, в каком-нибудь цеху, я, скажем, собираются одни кузнецы. Потому что у них какие-то свои интересы, у них собственный мир рабочий. И из этого рабочего мира они общаются, так сказать, с окружающим миром. У них тоже по-своему, своеобразно преломляется. И вот такие разговоры с ними, такие общения невольно наталкивают на какие-то поэтические образы, поэтические мысли, которые впоследствии преломляются.
17: Мы продолжаем литературное чтение по роману Евгения Белянкина «Застава». Действие романа происходит на прибалтийской границе. Молодые пограничники, младший сержант Дычук, рядовые Зубарев и Сергеев, проходят здесь свою воинскую службу. Начальник заставы майор Лисковский делает все возможное, чтобы его воспитанники стали настоящими воинами-пограничниками. Итак, слушайте вторую передачу. Читает Николай Караченцев.
18: Поражать цели с первого выстрела первой очереди. Равняйся в стрельбе на старшего сержанта Бояринова. Действовать ночью по дневным нормативам. На первом году службы стать старшим пограничного наряда. Почины, которые рождались на заставе, отражались в красочно оформленных лозунгах, и Лисковский придирчиво оглядывал свежие, пахнущие краской плакаты, думал о том, что из таких, как Дычук, со временем выходят хорошие политработники. Инициативен, дотошен. Один недостаток. Вперехлёст ему отпущено деловитости. Вот взять бы у того же Зубарева избыток эмоций, да соединить с деловой смекалкой Дычука, какой бы гибрид чудный получился. Внутренне улыбаясь этим своим нереальным, к сожалению, мыслям, Лисковский прошел в спальное помещение. Опрятные постели заправлены под линеечку, на тумбочках чисто, в открытую форточку паром валит морозный воздух. Обойдя все служебные комнаты, остался доволен. Направился на кухню. Сенька «Чихай», напевая, крутил мясорубку. «Товарищ майор», — сказал Сенька, — «огурчика не хотите? Ах, какой малосольный, сам бы ел, доработать надо». «Огурчик можно». И, чувствуя, как хрустит на зубах пахнущий душистым рассолом огурец, Лисковский похвалил повара. «Для счастливой жизни тебя родила мать, Чихай». «Конечно, товарищ майор».
19: «Постой, а кто у тебя там дрова рубит?»
18: «Да и этот зачуханный, товарищ майор, Афоня Сергеев. Одна маята с ним». Майор молча через подсобное помещение кухни вышел на хозяйственный двор. Остановившись в сторонке, так, чтобы не бросаться в глаза солдату, наблюдал, как тот, слабенькой, худенькой, силился разбить кочерыжистое полено. Афоня пришел с осенним призывом, родом из Курской области. Паренек деревенский. Обычные села, вон какие, краснощекие да мордастые, а его будто не кормили. Хилое, бледное тело, словно никогда и солнца не видел. Бывало, Афоню спросят: «Ты хоть купался когда-нибудь?» «А зачем? Ха, у нас-то и речки нема». «А чего у вас есть?» «А ничего нема». «А электричество есть?» «Электричество есть». «Откуда же ты такой слабый выискался?» Майор не выдержал, подошел к солдату.
19: «Ну что же ты так, Сергеев, разве так рубят? Надо взять клин. Смотри, как надо делать».
18: Лисковский вбил клин, ударил силой обухом.
19: «Вот видишь?»
18: «Вижу, товарищ майор».
19: «А кто тебе, Сергеев, шапку такую сношенную подсунул?»
18: «Командир отделения».
19: «Да... Скажи ему, что я приказал дать тебе новую шапку. Чтоб вид был, чтоб за тобою девки бегали», — Лисковский улыбнулся. «Юргилевич с тобой занимается».
18: «Занимается. Да тяжело, товарищ майор. Я до этого железки ни разу не видел, а он злится, ругается».
19: «Не железка, Сергеев, а турник».
18: «Турник, товарищ майор. Отослали бы куда еще, где полегче. А я здесь не выдержу, ноги протяну».
19: «Чем же ты занимался дома?»
18: «Колхозники».
19: «Ну что же, колхозник, это ведь звучит. Надо тебе подтягиваться. Смотри, какие кругом молодцы».
18: «Телят я пас».
19: «Телят ты пас. Эх, Афоня. Ладно, Юргилевичу скажу, будет он с тобою заниматься по индивидуальной программе. Мышцы мы тебе нарастим, бесова душа, а вот насчет того, где полегче, не выйдет. Не надо тебе полегче, мы из тебя человека сделаем».
18: Майор повернулся к кухне.
19: «Чихай, на минуту».
18: Высунулся в белом колпаке всегда улыбающийся Сенька.
19: «Кормить Сергеева неограниченно, по два вторых ежедневно, не будет есть — за пазуху давай. Есть, товарищ майор?»
18: «Товарищ майор», — взмолился Сергеев.
19: «Слышал приказ, точка».
18: Майор обошел хозяйственный двор, вернулся в дежурную. Вскочив из-за стола, дежурный отбарабанил: «Товарищ майор, докладывает дежурный по заставе младший сержант Дычук. За время несения службы нарушение границы не обнаружено». Выслушав младшего сержанта и расспросив его обо всех, кто в наряде, о каждом в отдельности, о самочувствии, о том, не было ли неприятных писем у кого-нибудь из дому, майор сел за стол и стал просматривать оперативный журнал.
19: «Запомни, Дычук, никаких кратких записей. Журнал должен отражать всю боевую жизнь заставы, как на корабле. Знаешь, что такое судовой журнал?»
18: «Слушаюсь, товарищ майор».
19: «Ну, а еще что нового?»
18: «Просили позвонить в отряд».
19: «Хорошо, соедини».
18: Майора соединили с отрядом. Оттуда сообщили, что на имя начальника отряда лежит телеграмма.
19: Какая телеграмма?
18: У Зубарева заболела жена. Лисковский с полминуты что-то обдумывал. Где Зубарев?
19: В наряде. Пусть сменится, отдохнет и зайдет ко мне.
18: Зубарев явился к Лисковскому отдохнувший, свежий.
19: Вот что, Зубарев, у тебя дома жена приболела, сказал майор. Поедешь домой. Отпуск я тебе приказал оформить. На вокзале билет на тебя закажут, так что обратись к военному коменданту. Поезд уходит вечером.
18: Спасибо, товарищ майор, порывисто сказал Зубарев.
19: Иди, собирайся.
18: Отправив солдата, майор вдруг вспомнил, ему сегодня ехать по депутатским делам. Позвал дежурного.
19: Скажи ему, Зубареву, что я тоже еду в город и его прихвачу с собой.
18: Дома Лисковский пообедал, сделал выговор дочке, вчера опять умудрилась прийти поздно, а потом прошел на хоздвор. Зубарев уже сидел в машине.
19: За дорогу они перекинулись всего несколькими словами. На вокзале майор сам сходил к военному коменданту, вручил солдату билет и ушел в райисполком. Справив дела, вернулся на вокзал и нашел Зубарева в зале ожидания. Сидел тот, положив между ног вещевой мешок с понурой головой. Лисковский подсел к нему.
20: Скажи, как у тебя с деньгами?
19: По-солдатски, товарищ майор.
20: Это я знаю, сказал майор. На вот тебе еще на дорогу возьми.
19: Товарищ майор, незачем.
20: Сказал, возьми, повысив голос, отрубил Лисковский.
19: Зубарев покраснел, деньги спрятал.
20: Ты сильно не волнуйся, все будет хорошо.
18: Быстро пролетели 10 отпускных дней. Вернулся Миша Зубарев рано утром на попутной машине. Слез, набросил на плечи вещевой мешок и бегом к воротам заставы, будто век с ней не виделся. Постовой в воротах смотрел на Зубарева, чуть прищурившись. «Ты ли, кунак?»
21: «Так точно, живой и здоровый!»
18: Постовой ефрейтор Рыбенко сразу сказал себе. «Да, хоть Мишка и тот, но и не тот немножко. Как-то очень открыт, возбужден, в глазах радость встречи». Рыбенко не был связан с Зубаревым ни дружбой, ни особым товариществом, а тут даже как-то обрадовался. «Вот еще один наш, свой здесь. Ну, как там... «Батя?» – спросил Зубарев, и Рыбенко понял, о ком шла речь, улыбнулся.
21: «А тебе что, надо знать, вспоминал ли о тебе майор? Где, мол, там Зубарев, краса заставы? Слушай, а грудь-то у тебя колесом, откормился на домашних хлебах. Ха, еще бы, теща блинами закормила. Как жена-то? Полный порядок, товарищ ефрейтор. Ну?» «Я почапал!»
18: Когда оживление встречи улеглось, и для Зубарева снова начались обычные солдатские дни, Лисковский вызвал его к себе. Зубарев пришел не мешкая, подчеркнуто подтянутый.
20: «Слушай, Зубарев, — сказал майор, отложив в сторону бумаги, — я хотел бы с тобой посоветоваться. Вот хочу знать твое мнение».
19: «О чем, товарищ майор?» — удивился солдат.
20: «Насчет... Афони Сергеева».
19: «А, Афони? Товарищ майор, в баню пошли, мыться не хочет. Я и так, говорит, чист».
20: «А нельзя ли из Афони Сергеева сделать Афанасия Сергеевича, чтобы пришел со службы пограничной и дома бы не узнали, а?»
18: «Только, думаю, надо с подходом. Не жучить его, а помочь. Сумеешь подойти к нему так, чтобы он тебе доверился?»
19: «Попробую, если разрешите, товарищ майор».
20: «Разрешаю. И доверяю тебе, Миш, полностью. Но знай, ты передо мною лично в ответе. И ты, конечно, понимаешь, парень, ты не глупый. Насмешками от Афанасия ничего не добьешься».
19: «Понимаю, товарищ майор».
18: «Ну что же. Вот и еще одна молодая судьба. Поручая Зубареву Афоню, майор верил,
20: что из нескладного мальчишки к концу службы впрямь может получиться хороший солдат. А кроме того, и Зубареву надо было дать работу по душе. Доверить ему такое дело можно. На днях Лесковский вызвал старшего наряда и спросил его, как Зубарев не подводит. Смекались, товарищ майор. Главное, что в нем хорошо, это реакция. Тогда Лесковский вызвал Бояринова. Вот что, Андрюша, возьми-ка пока к себе Зубарева, поднатаскай его, а потом доложишь мне, как пойдут дела. Зубарев стал ходить в наряд со старшим сержантом Бояриновым. И Лесковский не торопил старшего сержанта с ответом. Как-то, проходя мимо спального помещения, дверь была открыта, он услышал слова Зубарева. «Ты нюни не распускай, Афонька. Вот когда я стану старшим наряда, так и быть, сам к майору схожу и тебя определю к себе в младшие. Ой, скорее бы, то дрова, то двор убираю. Служба пройдет, и границы не увидишь». Лесковский улыбнулся. Так в больших семьях воспитывают. Старший учит среднего брата, средний – младшего. Тянутся один за другим. Метод с дедов идет. И умный метод. Поистине народный. Вызвал Дычука, спросил мимоходом. Ну, как там Зубарев? Не сбежал от него еще Сергеев?
2: Как щенок за собакой ходит, поражался комсомольский вожак. Зубарев, товарищ майор, стал какой-то другой.
20: Да ну, удивлялся майор.
2: Да нет, в самом деле изменился.
20: Не радуйся преждевременно, комсомол. Еще поди в сапоги песок насыплет.
2: Думаю, товарищ майор, нет. За ум взялся.
20: Ну что же, ты его умно и похвали. Но не размазывай похвалу.
2: А Бояринов с ответом не торопился. Встретит его майор, между прочим, поинтересуется Зубаревым, а тот сдержанно скажет.
20: Приглядываюсь, товарищ майор. Приглядывайся давай. В этом году с первых же дней зимы снег повалил охапками. Да такой липкой, что повсюду повисли снежные гирлянды. Пограничники во дворе вылепили снежную бабу, вместо глаз угольки воткнули, метлу старую пристроили. Майор никогда не мешал ребячьим выдумкам. Сам любил в детстве лепить снежных баб. В эти снегопадные дни было трудновато вести службу. Недаром у Сеньки чихает целый день наготове крепкий чай. Вышел Лесковский с солдатами во двор на субботник, дорожки расчистить, навести порядок. В это время как раз Зубарев из наряда. Занесло его так, будто сам снежная баба. На шапке, на плечах всюду снег. А на спине аж целый сугроб. Одни черные цыганские глаза поблескивают. Щеки румяные, шутками встретили Зубарева. А он в ответ хохочет. Хорошо, товарищ майор. Хорошо, ребята. Зима силу пробует. Лесковский поехал в Таллин по хозяйственным делам к шефам. Вместе с ним ездила группа солдат в музей. Майор приказал, чтобы рядовые Зубарев и Сергеев задержались в городе, помогли ему кое-что погрузить в машину. В городе было тепло, но сыровато. Афоня ходил, задрав голову, почти не смотрел себе под ноги. Город поразил его своей красотой, величием. И он поминутно спрашивал, словно майор и Зубарев были его гиды. О, а это что? Оперный театр.
2: А это что? Но Афоня не просто спрашивал. Он был дотошен, настырен, чем удивлял и Зубарева, и Лесковского. Хорошо. Все это люди делали без жалости к себе, вдруг сказал Афоня, оглядывая таллинскую старину, и, заглазевшись, чуть не затерялся среди спешащей толпы. Потом наступило время обеда, они зашли в кафе, и майор, наблюдая за Афоней, вдруг почему-то решил, что ведь, наверное, Афоня сможет стать инженером. Природная наблюдательность, любознательность – это в нем есть. Лесковский тут же укорил себя. Всегда преувеличиваю, вижу в людях больше, чем есть. Ну, какой из него инженер, когда его выпихнули из 7-го класса? Уже на заставе майор спросил Зубарева. Как ты думаешь, с
20: Стал бы учиться, Афоня Сергеев. Зубарев помолчал, остановившись как бы в недоумении. Афоня? Ему-то зачем? А почему бы и нет? В школе? Да там от него ребята разбегутся. А если по-серьезному? Ему характер бы, товарищ майор. Мысль майора о том, что Сергееву нужно учиться, подтвердил Дычук. Что ни говоря, голова у Афони есть. На этой же неделе Лисковский на родительском собрании разговорился с директором школы насчет Сергеева. Тот отнекивался, нет вечерних классов, но потом неожиданно согласился с доводами майора. Пусть походит вместе со всеми, а там посмотрим. Афони не стал упираться. Тем более, что майор сказал, это приказ командира и обсуждению не подлежит. Но особого желания Афоня не проявил. «Науку грызут не все люди, а только те, кто относится к себе без жалости», — подковырнул Зубарев и обнял приятеля. «Так что, Афоня, соберись потеть». Шло время. Афоню Сергеева не узнавали. Поначалу солдата с большим трудом заставили ходить в школу, стеснялся. Бывало, подойдет к школе и оглядывается по сторонам, не смотрит ли кто на него. А то постоит, поразмыслит, да в ближайший лесок и ждет там, пока уроки кончатся. Однажды один паренек принес от учителей майору записку, мол, солдат пропускает уроки. Лисковский был вне себя. Еще чего не хватало, вся застава о парне печется, освободили его от многих работ, а он, видишь ли, вместо уроков где-то болтается. Вызвал к себе Афонию и, недолго разговаривая, дал ему два наряда вне очереди. Вслед за Афонией майор вызвал Зубарева. «Рядовой Зубарев, что ж получается?» — строго спросил майор. По голосу, по интонации, да и потому, как официально назвал он его, Миша понял. Майор обижен на него, как ответственного за Сергеева. «Товарищ майор», — сказал Зубарев, — «моя ошибка. Не доглядел, доверился ему. Слово солдата, больше такого не повторится». «Хорошо, иди». Афоня даже предположить не мог о таком обороте дела. Он возлагал надежды на отчисление из школы. Мечтал ходить в дозор, а не сидеть за партой рядом с мальчишками. Мальчишки жизни не давали своими расспросами о границе, смотрели на него с любопытством и удивлением. С другой стороны, Афоне нравились прогулы. В эти часы он не сидел без дела. Забившись в лесок, вынимал книгу и, уткнувшись в нее, забывал обо всем на свете. Зубарев отвел Афоню в безлюдное место, взял цепкими руками за грудки и спокойно, но решительно сказал: «Вот что, голубок, ты меня перед майором не срами. Знаешь, что для меня значит майор?»
6: «Знаю»,
20: — забормотал Афоня, хорошо понимая, что шутки с Зубаревым плохи, уж лучше отбыть еще несколько нарядов, чем поссориться с другом, к которому искренне привязался.
6: «А если знаешь, то заруби себе на носу».
20: Больше Афоня не пропускал занятия и стал докладывать Зубареву об отметках и домашних заданиях. А Зубарев, по-хозяйски выслушав Афоню, иногда коротко заявлял: «Подумаешь, предмет история! Я все это раньше щелкал, как семечки. Это же интересно! А ты принес тройку!»
6: «Да я старался, Миша!»
20: «Чтоб на следующий раз была четверка!»
6: «Так точно!»
20: У Зубарева произошло важное событие. Майор поздравил его с присвоением звания ефрейтора. Сенька Чихай по этому случаю состряпал к обеду пирожное «Наполеон». И, угощая Зубарева компотом, заискивал: «Тебе после армии надо податься в Норильск».
21: «Почему?» Глаза у Зубарева смешные, веселые.
20: «Характер у тебя крепкий, норильский».
21: «Так и быть», — сказал Зубарев, принимая похвалу. «Угости лишним компотом от меня Афоню».
20: Для Афони зубаревское ефрейторство было настоящей радостью. Зубарев становился старшим наряда, а Фоню могли назначить младшим. Теперь он мог не смущаться, отвечая на вопросы ребят в школе, чувствовать себя настоящим пограничником. А вскоре и сбылась его мечта. Его назначили младшим наряда.
18: В этот день он принес по истории 5, чем очень растрогал Зубарева. Майор Лисковский, наблюдая за Сергеевым, хитровато щурился. Не Афоня, а настоящий Афанасий у нас. Зато Дычук был в расстройстве. Солдат Сергеев упрекнул его в том, что секретарь мало уделяет внимания библиотеке и не заботится о ее расширении. По поводу чего Сенька Чихай не замедлил сказать: «Братцы, да казните меня, если я не прав. Афоня вам, дорогой товарищ Дычук, еще не такую подножку подставит». Когда Афоня готовился к наряду, дежурный по заставе вытащил у него из-под полушубка книжку. Стал строго выговаривать солдату, но Афоня по-детски обезоруживающе улыбнулся. «Товарищ сержант, да я не читать ее взял. Просто хочется, чтобы рядом была. С ней вроде теплее».
20: «Рядовой Сергеев, не положено, так не положено». В остальном все было в порядке. Сергеев, закинув за плечо автомат, сел в машину, и Зубарев, строго оглядев младшего наряда, весело бросил: «Ты все-таки какой-то не такой».
18: Повалил мокрый снег, когда Зубарев и Сергеев шли по береговому льду. Наступила темнота, от которой среди вздыбленного замерзшего моря становилось жутковато. Шли молча, один от другого на расстоянии. Обходя ледяные заломы, они медленно продвигались по серо-белому пространству. А пространству этому не было конца. Снег залепил шапки, полушубки, таял на лице. В валенках было хоть и тяжеловато, но тепло, уютно ногам. Местами снег проваливался, и с трудом протаптываемая тропинка быстро закрывалась плотным снежным покрывалом. Зимний вечер незаметно смешивался со снегопадом, создавая серую завесу, через которую еле-еле проглядывался темный горизонт. Идти становилось труднее. Афоня все чаще останавливался, выжидательно поглядывал на Зубарева. Хоть бы приободрил словом. Но в упрямом Зубареве, запорошенном снегом, все было как будто закрыто. Мускул не дрогнет на лице, только глаза, живые, яркие, сверлили ночь. Они были далеко от берега, когда почти одновременно заметили черную движущуюся точку. Она то возникала, то исчезала, и казалось, что это обычная ледяная глыба, которую так легко принять за что-то движущееся в этом темном кошмаре. Зубарев вскинул было ночной бинокль, но его залепило снегом. А черная точка между тем действительно двигалась, и сравнительно быстро, в направлении моря. Раздумывать было нечего. Нарушена граница. Зубарев нащупал микрофон радиопередатчика и подал сигнал на заставу. Прорыв в сторону границы. Зубарев и Сергеев пошли на преследование нарушителя. А он медленно и уверенно уходил на запад. Вот он достиг фарватера и сумел перебраться по льдинам на ту сторону. Пограничники тоже уже были у фарватера. Но тут, как назло, прошел ледокол и преградил им путь. Первый раз за всю дорогу вырвалось у Зубарева ругательство. Неужто уйдет? Фарватер был шириной 30 метров, и солдаты стали по льдинам перебираться через него. Сергеев почувствовал резкую боль в суставах, но лишь сжал зубы, преодолевая боль. А точка, увеличивающаяся в размерах, не двигалась. Чего это неизвестный раздумывал? Зубарев решил, что нарушитель чересчур взял вправо, потому и остановился. Он сверялся с компасом и теперь будет выправлять путь. Чтобы действовать наверняка, Зубарев послал Сергеева вперед и влево, вдруг нарушитель изменит направление, а сам пошел прямо на нарушителя. Маневр Зубарева оказался правильным. Теперь точка, а вернее уже не точка, а серое пятно, двинулось влево. Зубарев, прикинув, определил место, где нарушитель должен столкнуться с Сергеевым. Теперь надо было быстрее идти на помощь Сергееву. И главное, не выпустить из виду нарушителя. Он мог неожиданно залечь, слиться с поверхностью. Ищи потом его среди торосов. Но Зубарев радовался, что Сергеев оказался впереди, в выгодном положении, и нарушитель шел прямо на него. Зубарев был чуть-чуть в стороне, но шел напрямую, сокращая расстояние. Наступила тревожная минута. Сейчас уже никто из пограничников не командовал друг другом. Никто не мог ждать подсказки. Зубарев немного побаивался за Сергеева. Вот уже нарушитель сошелся с Афоней, не видя его за ледяной глыбой. И тогда раздалась властная команда. Откуда только такой голос у Сергеева прорезался? «Не двигаться! Руки вверх!» Мгновений замешательства врага было достаточно, чтобы Зубарев в несколько прыжков был на месте, готовый в любую секунду оказать помощь другу.
20: Нарушитель поднял руки и смотрел со страхом на солдат, которые будто спрыгнули с неба или вынырнули из белой пелены.
17: Вы слушали вторую заключительную передачу по страницам романа Евгения Белянкина «Застава». Читал Николай Караченцев.
8: Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан самогона, выпил залпом. «Хороша!» — полюбопытствовал Прохор.
9: «Не разберу, давно не пил».
8: «Как Миколаевская, истинный бог!» — убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила Кошевого. «Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях. А вот я знаю в напитках толк. И каких таки настоек и вин мне не припадало пить. Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки. Видит Бог, не брешу. В Польше, когда прорвали фронт, пошли с Семеном Михайловичем врагов костричить, так взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах. На базу скотины набито рог-крогу. Птицы всякой по двору ходят, плюнуть некуда. Ну, словом, жил этот помещик как царь. Когда взвод наш прибег на конях в эту усадьбу, там как раз белые офицеры с хозяином пировали, нас не ждали. Всех их порубили в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как в плен забрали его, так и усы к ним запустил, и обмяк весь. Со страху. Григорий Пантелеевич в штаб эстерно вызвали. Остались мы сами хозяева. Зашли в нижние комнаты, а там стол огромный. Ух! И чего только на этом столе нету. Покрасовались, а начинать... Страшно, хоть и ужасные мы голодные. А ну, думаем, как оно все отравленное. Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему, ешь, жрет. Не с охотой, но жрет. Пей, опять же пьет он. И скальные блюда по большому куску заставили пробовать. И скальные бутылки пить по стакану. Распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом видим, что этот белый офицер, он же не помирает. И мы приступили. Наелись, напились пенистого вина аж по ноздри. Глядь, А этого белого офицера чистить с обоих концов начинает. Ну, думаем, пропали. Сам гад отравленный корм ел и нас обманул. Приступаем к нему с шашками, а он и руками, и ногами. Это же я перекушал, по вашей милости. Не сумлевайтесь, пища здоровая. Ну, тут мы взялись обратно за вино. Нажмешь, пробка нас стрельнет, будто из винтовки, и пена клубами идет, тяжник со стороны, глядеть страшно. От этого вина я в ту ночь до 3 разов с коня падал. Только сяду в седло, и сызну меня, как ветром сдует. Вот такое вино каждый день пил бы натощак по стакану по два и жил бы лет доста. А так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток. От него отпадлы раньше сроку копыт откинешь. Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и налил себе стакан доверху. Дуняшка ушла спать к детям в горницу. Спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинул в напашку полушубок и сказал: «Кувшин не возьму. Душа ей не позволяет ходить с порожней посудой. Приду, и за раз меня баба начнет казнить. Она это умеет. Откуда у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю. Приду, выпьемши, и она... К примеру, говорит так: кобель пьяная, безрукой, такой-сякой, розетокой. Тихочка и спокойночка образумляю ее, говорю: где же ты, чертова шалава? Сучьевыми ты видала пьяных кобелей, да еще без руки. Таковых на свете не бывает. Одну подлость опровергаю, она мне другую говорит. Другую опровергаю, она мне третью подносит. Так у нас всеночная идет до зари. А иной раз начертеет ее слухать, уйду под сарай спать. А другой раз придешь выпьемши, и ежели она молчит, не ругается, я уснуть не могу, истинный Бог. Чего-то вроде мне не хватает. Какая-то чесотка на меня нападет, не усну и шабаш. И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, аж не к искре с меня сыплются. Она у меня черта отрывок, а деваться некуда. Пущай лютуить, от этого она злее в работе будет. Я верно говорю. Ну, пойду. Прощайте. То лишь мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче.
1: До дома дотянешь, смеясь, осведомился Григорий.
8: раком одоползу. Али я не

0: Григорий сказал. Что-то у нас не так. По тебе вижу, не так. Не по душе тебе мой приезд. Или я ошибаюсь? Нет, ты угадал, не по душе. Почему? Лишнюю заботу. Я думаю сам прокормиться.
1: Я не об этом.
0: Тогда в чем же?
1: Враги мы с тобой.
0: Были.
1: Да видно и будем.
0: Не понимаю. Почему?
1: Ненадежный ты человек.
0: Это ты зря. Говоришь, что это зря.
1: Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо.
0: Не знаю.
1: Нет, знаешь, да не хочешь сказать. Не доверяли тебе. Так?
0: Ежели бы не верили, не дали бы эскадрон.
1: Это на первых порах. А раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток.
0: А ты мне веришь?
1: Глядя в упор, спросил Григорий. Нет. Как волка не корми, он в лес глядит.
0: Ты выпил нынче лишнего, Михаил.
1: Это ты брось. Я не пьяней твоего. Там тебе не верили. И тут веры большой давать не будут. Так и знай. Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул. «Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова?» — спросил Михаил.
0: «Да».
1: «Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услыхал я в этот же день...» Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.
0: Что же я тебе, Кирюшка Громов?
1: Не шуми. А чем ты лучше?
0: Ну, знаешь.
1: Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится. Мне тоже радоваться. Нет уж, лучше бы вы не являлись в хутор.
0: Для тебя лучше.
1: И для меня, да и народу лучше. Спокойнее.
0: Ты меня с ними не равняй.
1: Я уже тебе сказал, Григорий, обижаться тут нечего. Ты не лучше их. Ты непременно хуже, опаснее.
0: Чем же? Чего ты мелешь?
1: Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.
0: Не я им закручивал. Я был командиром дивизии.
1: А это мало?
0: Мало ли, много не в том дело. Если бы тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.
1: Не был бы ты офицером, никто бы тебя не трогал.
0: Если бы меня не брали на службу, не был бы я офицером. Ну, это длинная песня.
1: И длинная, и поганая песня.
0: За раз ее не перепевать. Опаздано.
1: Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал. Знаю я об твоих геройствах. Слыхал. Много ты наших бойцов загубил. Через это и не могу на тебя легко глядеть. Этого из памяти не выкинешь. Григорий усмехнулся. Крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю.
0: Ежели все помнить, волками надо жить.
1: Ну что ж, убил. Не отказываюсь. Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького.
0: А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хапре в плен забрали,

0: спешил. Боялся, что и ты там. Боялся, что убьют тебя казаки. Выходит, за напрасну я тогда спешил. Благодетель какой нашелся. Поглядел бы я, как ты со мною разговаривал, ежели бы за раз кадетская власть была, если бы вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал. Это ты за раз такой добрый.
1: Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.
0: Значит, разные мы с тобой люди. Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и за раз не сморгнул при нужде. Михаил вылил в стаканы остатки самогона, спросил, будешь пить?
1: Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора.
0: Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила, щурясь, покручивая ус.
1: Так ты чего же, Михаил, боишься, что я опять буду против советской власти бунтовать?
0: Ничего я не боюсь.
1: А между прочим, думаю, случись какая-нибудь заварушка, и ты переметнешься на другую сторону. Я мог бы там перейти к белополякам. Как ты думаешь, у нас целая часть перешла к ним?
0: Не успел?
1: Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душою страшно. Все мне надоело, и революция, и контрреволюция. Нехай бы вся эта, нехай оно все идет пропадом. Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца.
0: Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила к черту? Григорий встал. Кончим этот ни к чемушний разговор. Хватит.
1: Одно хочу тебе напоследок сказать. Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет, буду обороняться. Во всяком случае, за восстание голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду.
0: Это как, то есть?
1: Так, пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил. Согласен отсидеть за восстание. Но уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюже густо будет.
0: Михаил презрительно усмехнулся. Тоже моду выдумал. Рефтрибунал или ЧК у тебя не будут спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился, получай свой паёк с довеском. За старые долги надобно платить сполна.
1: Ну, тогда поглядим.
0: Поглядим, ясное дело.
1: Григорий снял пояс и рубашку, кряхтя стал разуваться. Делиться будем?
0: Спросил он с чрезмерным вниманием, разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге. У нас дележка короткая. Подправлю свою хотенку и перейду туда.
1: Тогда давай уж как-нибудь расходиться. Лада у нас с тобой не будет.
0: Не будет, подтвердил Михаил.
1: Эх, не думал, что ты обо мне такого мнения. Ну что ж, я сказал прямо, что думаю, то и сказал. В Вешенской когда поедешь? Как-нибудь днями. Не как-нибудь, а надо ехать завтра. Я шел пешком почти 40 верст. Подбился. Завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию. Приказ есть такой, регистрироваться немедленно. Ступай завтра. День-то отдохнуть надо. Не убегу же я. А черт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу. Да чего же ты сволочной стал, Михаил, сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровившее лицо бывшего друга. Ты меня не сволочи. Я к этому не привык. Михаил перевел дух, повысил голос. Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо. Отправляйся завтра же. А ежели добром не пойдешь, погоню под конвоем. Понятно? Теперь все понятно.
0: Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу. Не раздеваясь, лег на кровать.
1: Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна. Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже откуда-то и издалека неслось протяжное «Эскадрон!». Когда Григорий вспомнил, что у седла отпущены подпруги, силой ступил на левое стремя, седло поползло под ним. Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт. Полк пошел в атаку без него. Григорий заворочился и, просыпаясь, услышал свой хриплый стон. За окном чуть брезжил рассвет. Наверное, ветер ночью открыл ставню, и сквозь запушенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Он лег на спину, улыбнулся. Приснится же такая чертовщина. Не довелось сразиться. Не думал он в этот предрассветный час, что еще не раз придется ему ходить в атаку и во сне, и наяву. Дуняшка поднялась рано, надо было доить корову. В кухне осторожно ходил, покашливал Григорий. Прикрыв детишек одеялом, Дуняшка проворно оделась, вошла в кухню. Григорий застегивал шинель.
0: Вы куда это с позаранок собрались, братушка?
1: Пройдусь по хутору, погляжу. Григорий вышел на улицу.
2: На улицах было безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию, и только когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед. Григорий повернул обратно. Надо бы на могилки сходить, проведать мать и Наталью, подумал он и свернул в проулок по дороге к кладбищу. Но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. «Как-нибудь в другой раз схожу», — решил он, направляясь к Прохору. «Им-то теперь все равно, приду или не приду. Им там покойно теперь, все кончено». Могилки присыпало снежком, а земля, наверное, холодная там, в глубине. Вот и отжили, да как скоро, как во сне. Лежат все вместе рядом, и жена, и мать, и Петро с Дарьей. Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец один в чужой стране. Скучно ему там среди чужих. Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги на белый, слегка увлажненный оттепелью и очень мягкий снежок. Настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами и почти не скрипел. Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них не похоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых, и он никогда больше не вернется, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать. Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей. Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по писанному. Никто ему слова не скажет, никто не упрекнет. Все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так-то это просто выглядит на самом деле. Григорий осторожно открыл повисшую на одной петле калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе, шел к крыльцу. «Здорово ночевали!» — товарищ командир.
1: Слава Богу.
2: А похмелиться бы надо, а то голова пустая, как вот это ведро.
1: А похмелиться дело стоящее.
2: А есть одна бутылка заклятая.
1: Ну и хватит.
2: Проходи, гостем будешь. Яичню жарить? Я это в один миг.
3: Григорий нарезал сало, помог хозяину развести на загнетке огонь. Они молча смотрели, как шипят, подтаивают и скользят по сковородке кусочки розового сала. Потом Прохор вытащил из-за божницы запыленную бутылку.
2: От бабы хороню там секретные дела,
3: коротко пояснил Прохор. Закусывали они в маленькой, жарко натопленной горнице. Пили и вполголоса разговаривали. С кем же, как не с Прохором, мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными думами? Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги. Хриповатый басок его звучал приглушенно.
1: И в армии, и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело, 8-й год с коня не слазил. Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится. То ты убиваешь, то тебя убивают. Только, видно, Прохор не выйдет, по-моему. Видно, другим не мне придется пахать землю, ухаживать за ней.
2: Говорил с Михаилом вчера.
1: Как меду напился.
2: Чего же он?
3: Григорий крестом сложил пальцы. Вот на нашу дружбу. За службу белым попрекает. Думает, что зло таю на новую власть. Нож держу против нее за пазухой.
1: Боится, что восстание буду подымать. А на черта мне это нужно? Он и сам дурак не знает.
2: Он и мне это говорил.
3: Григорий невесело усмехнулся. Он думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу.
1: Я им приверженный. Как же?
4: Недавно, когда подступили к Крыму, довелось сокнуться в бою с корниловским офицером. Полковничек такой шустрый, усики подбритые по-аглицки, под ноздрями две полоски, как сопли. Так я его с таким усердием наверну, лажник сердца взыграло. Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке, и белая офицерская кокарда улетела. Вот и вся моя приверженность. Они мне тоже насолили достаточно. Кровью заработал я этот проклятый офицерский чин. А промеж офицеров был, как белая ворона. Они, сволочи, за человека меня сроду не считали. Руку гребовали подавать, да чтоб я им после этого. И говорить-то об этом тошно. Да чтобы я ихнюю власть опять устанавливал. Генералов Фицхелауровых приглашал. Я это дело спробовал раз, а потом год икал. Хватит. Ученый стал, на своем горбу все отпробовал.
3: Макая в горячее сало хлеб, Прохор сказал, никакого восстания не будет.
2: Нет, об восстании гутарить нечего. Глупый это разговор. Хотя чума их знает, чего они удумать могут.
1: А чего же они удумать могут?
4: Это к чему?
0: Соседи-то наши удумали же.
4: Ну?
0: Вот тебе и ну. Восстание в Воронежской губернии где-то за Богучаром поднялось.
4: Брехня это.
0: Какая там брехня? Вчера сказал знакомый милиционер, их как будто туда направлять собираются.
4: В каком самое месте?
0: В монастырщине, в Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитве, и шо где-то там. Восстание, говорит, огромадное.
4: Чего ж ты вчера об этом не сказал, гусь щипаный?
0: Не схотел при Михаиле говорить, да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слыхать про такие штуки, с неудовольствием ответил Прохор.
4: Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал: это плохая новость.
0: Она тебя не касается.
4: Мне теперь будет трудновато.
0: Чем это?
4: Как чем? Ежели окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне Тягулевки не миновать. По соседству восстание, а я бывший офицер, да еще повстанец. Понятно тебе?
3: Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем он думал медленно и туговато. «При чем же ты тут, Пантелеевич?» — недоуменно спрашивал он. Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина и решительно сказал: «Больше не пью».
0: «А может, еще по одной протянем? Пей, Григорий Пантелеевич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить».
4: «Черней уж ты один. И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче в Вешки идти, регистрироваться».
0: «Не боишься, что это самое, что посадят?» — спросил Прохор.
4: Григорий оживился. «Как раз этого-то, парень, и боюсь. Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, придется и этого добра спробовать».
0: «Зря ты домой шел», — с сожалением сказал Прохор.
4: «А куда же мне было деваться?»
0: «Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха. А тогда и шел бы».
3: Григорий махнул рукой, засмеялся.

0: Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару ведь камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе. Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: спасибо за угощение. Пошел я. Бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь, зайду. Бутылку прибери, а то жена приедет, сковородников твою спину обломает. Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул: ох, Пантелеевич, гляди, как бы тебя там не примкнули.
1: Погляжу,
0: сдержанно ответил Григорий. Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас и поехал на ту сторону. К полудню он пришел в Вешенскую. В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди. Из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет.
1: Видно, и на самом деле собираются выступать на восстание, подумал Григорий.
0: Его задержали на регистрации недолго. Поспешно отметив удостоверение, секретарь военкомата сказал: зайдите в ЧК. Вам, как бывшему офицеру, надлежит взяться у них на учет.
1: Слушаю.
0: Григорий откозырял, ничем не выдав охватившего его волнения. На площади он остановился в раздумье. Надо было идти в ЧК. Но все существо его мучительно сопротивлялось этому. «Посадят», — говорил ему внутренний голос. И Григорий содрогался от испуга и отвращения. Он стоял около школьного забора. Незрячими глазами смотрел на унавоженную землю и уже видел себя со связанными руками, спускающуюся по грязной лестнице в подвал и человека сзади, твердо сжимающего шершавую рукоятку нагана. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены, и эти руки свяжут. Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдет туда. Завтра, пожалуйста, а сегодня он сходит в хутор. Проживет этот день с детьми, увидит Аксинью и утром вернется в Вешенскую. Завтра будь что будет, а сегодня нет.
2: А, Мелехов, сколько лет, сколько зим!
0: Григорий повернулся. К нему подходил Яков Фомин, однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии.
2: Какими судьбами к нам? Спросил Фомин, пожимая руку Григория, засматривая в глаза своими широко поставленными голубыми глазами.
1: Демобилизован. В военкомат заходил.
2: Давно прибыл?
1: Вчера.
2: Часто вспоминаю братана твоего, Петра Пантелеевича. Хороший был казак, а погиб зря. Мы же с ним закадычные друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году.

0: Ошибку вы понесли. Что-нибудь надо было говорить, и Григорий сказал:
1: да, ошиблись казаки.
0: Ты в какой части был?
1: Первый конный.
0: Кем?
1: Командиром эскадрона.
0: Вот как? Я тоже за раз командой эскадроном. Тут же у нас в Вешенской свой караульный эскадрон. Он глянул по сторонам и, понизив голос, предложил: вот что, пойдем-ка пройдемся, проводишь меня, трошки. А тут народ слоняется, не дадут нам потолковать. Они пошли по улице. Фомин искоса посматривал на Григория. Спросил: думаешь, дома жить?
1: А где же мне жить? Дома.
0: Хозяйствовать?
1: Да.
0: Фомин сожалеюще покачал головой и вздохнул. Плохое время ты, Мелехов, выбрал. Ох, плохое. Не надо бы тебе домой являться еще год-два.
1: Почему?
0: Взяв Григория под локоть, слегка наклонившись, Фомин шепнул: тревожно в округе. В Богучарском уезде восстание. Нынче выступаем на подавление. Лучше бы тебе, парень, смыться отсюда, да поживее. С Петром друзья мы были большие, потому и даю тебе такой совет. Уходи.
1: Мне уходить некуда.
0: Ну, гляди. Я к тому это говорю, что ЧК офицеров начинает арестовывать. За эту неделю 3 подхорунжих с Дударевки привезли, 1 с Решетовки, а с этой стороны Дона их пачками везут. Да и простых, нечиненных казаков начинают щупать. Угадывай сам, Григорий Пантелеевич.
1: За совет спасибо, но только никуда я не пойду, упрямо сказал Григорий.
0: Это уж твое дело. Они прошли 3 квартала, и Фомин приостановился. Мне надо зайти в одно место. Пока. Приложив руку к кубанке, он холодно попрощался с Григорием, пошел по переулку, поскрипывая новыми наплечными ремнями, прямой и до смешного важный. Григорий проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным ступенькам 2-этажного здания ЧК, он думал: кончать так поскорее, нечего тянуть. Умел Григорий шкодить, умей и ответ держать.
2: Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье. Тревога, в которой Аксинья провела весь долгий день, несколько притупила радость встречи. Аксинья к вечеру испытывал такое ощущение, как будто работала весь день, не разгибая спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, задремала, но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки. «Что же ты не сказал, что пойдешь в Вешки?» — спросила Аксинья, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель.
1: «Не успел сказать, спешил.
2: А мы с Дуняшкой откричали, каждый поворот. Думали, не вернешься».
1: Григорий сдержанно улыбнулся. «Нет, до этого не дошло». Помолчал и добавил: «Пока не дошло».
2: Прихрамывая, он прошел к столу. Сел. Аксинья торопливо собирала на стол. Холодную лапшу надо было подогревать. Сбегав за щепками в сарай, Аксинья, запыхавшаяся и слегка побледневшая, стала разводить огонь на загнетке. «Как твои дела? Все управил?»
1: «Все по-хорошему.
2: С чего эта Дуняшка взяла, что тебя беспременно должны заарестовать? Она и меня-то напужала до смерти. Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу. Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает. Беду на мою голову кличет. Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки. А ты знаешь, сказал он снизу вверх, глядя в ее глаза, дела мои недюжинно рядные. Я сам думал, как шел в это ЧК, что не выйду оттуда. Как-никак я дивизией командовал в восстании. Сотник по чину, таких за раз к рукам прибираю.
3: Что же они тебе сказали?
2: Анкету дали заполнить. Бумага такая. Всю службу там надо описать. А из меня писарь плохой. Сроду так много не преподал писать. Часа два сидел, описывал все свое прохождение. Потом еще двое в комнату зашли, все про восстание расспрашивали. Ничего, обходительные люди. Старший спрашивает, чаю не хотите? Только с сахарином. Какой там, думаю, чай? Хоть бы ноги от вас в целости унесть. Григорий помолчал и презрительно, как о постороннем, сказал, жидковат оказался на расплату. Срабел. Он был зол на себя за то, что там в Вешенской струсил и не в силах был побороть охвативший его страх. Ему было вдвойне досадно, что опасения ее оказались напрасными. Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руки и отошла к печи. Поправляя огонь, она спросила, а как же дальше?
1: Через неделю опять надо идти отмечаться.
3: Думаешь, тебя все-таки заберут?
1: Как видно, да. Рано или поздно возьмут.
3: Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?
1: Не знаю. Давай потом об этом потолкуем. Вода у тебя есть умыться?
2: Они сели ужинать. И снова, как синее, вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней. На него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают ее взгляды. Можно было говорить глазами все, не таясь и не смущаясь. Господи, как она соскучилась по нем, как истомилась. Наскучала по этим большим неласковым рукам ее тело. Она почти не прикасалась к еде. Слегка подавшись вперед, смотрела, как жадно жует Григорий. Ласкала затуманившимся взглядом лицо его, смуглую, туго обтянутую стоячим воротником гимнастерки шею, широкие плечи, руки, тяжело лежавшие на столе. На щеках ее горел густой румянец, часто игулко стучало сердце. В этот вечер она не могла быть внимательной хозяйкой, потому что кроме Григория не видела ничего вокруг. А он и не требовал внимания. Сам отрезал хлеба, поискал глазами и нашел солонку на камельке печи. Налил себе вторую тарелку лапши. Голодный я, как собака. Словно оправдываясь, с улыбкой сказал он, с утра ничего не ел. И только тогда Аксинья вспомнила о своих обязанностях, торопливо вскочила, о, головушка горькая, про вареньки, про блинцы-то я и забыла. Ешь курятину, пожалуйста, ешь дюжей, мой родимый, за раз все подам. Но как же долго и старательно он ел. Как будто его не кормили целую неделю. Угощать его было делом совершенно излишним. Аксинья терпеливо ждала, Потом все же не выдержала. Села рядом с ним, левой рукой притянула к себе его голову, правой взяла чистый расшитый рушник, сама вытерла возлюбленному замаслившиеся губы и подбородок и, зажмурив глаза так, что в темноте брызнули оранжевые искорки, не дыша, крепко прижалась губами к его губам. В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья, во всяком случае, была счастлива в этот вечер.
4: Григорию тяжело было встречаться с Кошевым. Отношения их определились с первого дня, и разговаривать им было больше не о чем, да и не к чему. По всей вероятности, и Михаилу не доставляло удовольствия видеть Григория. Он нанял двух плотников, и они спешно ремонтировали его хотенку. Меняли полусгнившие стропила на крыше, заново перебирали и ставили одну из покосившихся стен, мастерили новые притолки, рамы и двери. После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком, предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он переселился к Аксинье, забрал с собой детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула. «Братушка, не держите на меня сердце. Я перед вами не виноватая», сказала она, умоляюще глядя на брата.
1: «За что ж, Дуня? Нет-нет, что ты?» успокоил ее Григорий. «Заходи нас проведывать. Я у тебя один из родни остался. Я тебя всегда жалел и зараз жалею. Ну, а муж твой — это другое дело. С тобой мы дружбу не нарушим.
3: Мы скоро перейдем из дому. Не серчай».
1: «Да нет же», — досадливо сказал Григорий. «Живите в доме хотя до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами и у Аксиньи хватит».
2: По правде сказать, ему было безразлично, где бы ни жить, лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил. Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Попробовал было кое-что смастерить в Аксиньином хозяйстве и тотчас же почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить. Ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму. Это в лучшем случае, а не то и расстрелять.
3: Просыпаясь по ночам, Аксинья видела, что он не спит. Она ни о чем его не спрашивала. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала: «Гриша, ты все не спишь. Может, ты ушел бы на это время из хутора? Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?»
1: Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил: «Я подумаю. Ты спи».
3: «А потом вернулись бы, когда все тут успокоится, а?»
2: И снова он ответил неопределенно, так, как будто у него не было никакого решения. «Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюша». И осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому шелковисто-прохладному плечу. А на самом деле он уже принял решение. В Вешенскую он больше не пойдет. В Вешенскую надо было идти в субботу.
3: Через 3 дня Григорий должен был покинуть родной хутор. Но вышло иначе. В четверг ночью Григорий уж собирался ложиться спать. В дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила, кто там. Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель. «Братушка!»
4: «Что?» — тихо спросил Григорий, надевая в рукава шинель.
3: Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала: «Братушка, уходи зараз же. К нам приехали 4 конных из станицы. Сидят в горнице. Они говорили шепотом, но я слыхала. Стояла под дверью и все слыхала. Михаил говорит, тебя надо арестовать. Рассказывает им про тебя. Уходи!» Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку.
4: «Спасибо, сестра. Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай». И повернулся к Аксинье. «Хлеба скорей, да не целый, краюху». Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь. Он действовал, как в бою, поспешно, но уверенно. Прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью. «Прощай, скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей, дверь запри, спросят, скажи, ушел в вешки. Ну, прощай. Не горюй, Ксюша». Целуя ее, он ощутил на губах теплую соленую влагу слез. Ему некогда было утешать и слушать беспомощный, несвязный лепет Аксиньи. Он легонько разнял обнимавшие ее руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваиваясь с темнотой. Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория, и каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хряснул плетень. Потом стало вовсе тихо, только ветер шумел за доном в лесу. Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно. Она вошла в кухню и потушила лампу. Первые 3 недели после ухода из дому Григорий жил в хуторе Верхнекривском Еланской станицы у знакомого казака-полчанина. Потом ушел в хутор Горбатовской. Там у дальнего родственника Аксиньи прожил 1 месяц с лишним. Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой, к детям, к Аксинье. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель с твердым решением идти в Татарской. И всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом. Под конец так жить стало невмоготу. Хозяин, доводившийся Аксиньи двоюродным дядей, сочувствовал Григорию, но и он не мог держать у себя такого постояльца бесконечно. Однажды хозяин вошел к Григорию в комнату и, глядя на половицы, сказал: «Григорий Пантелеевич, как хочешь суди, а больше тебе жить у меня нельзя. Я тебя уважаю, и родители твоего покойного знал и уважал,
1: Но за раз мне тяжело содерживать тебя нахлебником. Да и опасаюсь, как бы власть не дозналась про тебя. Иди куда хочешь. У меня семья. Голову из-за тебя мне закладывать неохота. Прости ради Христа, но ты нас избавь.
4: Хорошо, коротко сказал Григорий. Спасибо за хлеб-соль, за приют. Спасибо за все. Я сам вижу, что в тягость тебе, но куда же мне деваться? Все ходы у меня закрыты. Куда знаешь. Ладно, нынче уйду. Спасибо тебе, Артамон Васильевич, за все. Не стоит, не благодари. Я твою доброту не забуду. Может, и я тебе чем-нибудь когда-нибудь сгожусь.
1: Растроганный хозяин хлопнул Григория по плечу. Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел дойти до стоявшего на бугре ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его.
5: Стой, сукин сын! Ты кто такой?
1: У Григория дрогнуло сердце. Он молча остановился. Бежать было безрассудно. Около дороги ни ярка, ни кустика. Пустая, голая степь. Он не успел бы сделать и двух шагов.
5: Коммунист! Иди назад! А ну, живо!
1: Второй, наезжая на Григория конем, приказал:
5: руки! Руки из карманов! Вынай эту голову срублю!
1: Григорий молча вынул руки из карманов шинели и, еще не совсем ясно сознавая, что с ним произошло и что это за люди, остановившие его, спросил:
4: куда идти?
5: В хутор! Вертай назад!
1: До хутора его сопровождал один всадник. Двое остальных на выгоне отделились, поскакали к шляху. Около крайнего двора конный придержал лошадь, сказал:
5: иди вот в эти ворота.
1: Григорий вошел в настежь распахнутые ворота. В глубине двора виднелся просторный, крытый железом дом. Под навесом сарая фыркали и звучно жевали лошади. Возле крыльца стояло человек 6 вооруженных людей. Конвойный вложил в ножны шашку, сказал, спешиваясь:
5: иди в дом, по порожкам прямо, первая дверь налево. Иди, не оглядывайся, сколько разов тебе говорит.
1: Григорий медленно поднимался по ступенькам крыльца. Стоявший у перил человек в буденовке и длинной кавалерийской шинели спросил:
5: поймай, что ли?
1: Поймали, неохотно ответил знакомый Григорию голос его конвоира. Возле ветряка взяли.
5: Секретарь ячейки или кто он такой?
1: А кто его знает, какая-то сволочуга. Кто он такой, за раз узнаем. Либо это банда, либо вешенские чекисты мудрят, притворяются. Попался. Попался, как дурак, думал Григорий, нарочно мешкая в сенях, пытаясь собраться с мыслями. Первый, кого он увидел, открыв двери, был Фомин. Он сидел за столом в окружении многих одетых в военные, незнакомых Григорию людей. Григорий снял папаху, негромко сказал:
4: здравствуйте.
5: Мелехов! Вот уж воистину степь широкая, а дорога узкая. Пришлось-таки опять увидеться. Откуда ты взялся? Раздевайся, садись.
1: Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая руку.
5: Ты чего тут околачивался?
4: По делу пришел.
5: По какому делу? Далековато ты забрался.
1: Фомин пытливо рассматривал Григория.
5: Говори по правде, спасался тот, что ли?
4: Это вся и правда. нехотя улыбаясь, ответил Григорий.
5: Где ж тебе мои

0: Ты ничего про меня не слыхал? Спросил Фомин.
1: Нет.
0: Ну, садись за стол, погутарим. Щей и мясо нашему гостю.
1: Григорий не верил ни одному слову Фомина. Бледный и сдержанный он разделся, присел к столу. Ему хотелось курить, но он вспомнил, что у него уже вторые сутки нет табака.
2: Покурить нечего,
1: обратился он к Фомину. Тот услужливо протянул кожаный портсигар. От внимания Фомина не ускользнуло, что пальцы Григория, бравшие папиросу, мелко вздрагивали. И Фомин снова улыбнулся в рыжеватые волнистые усы. Григорий закурил. Несколько раз подряд торопливо затянулся. У него слегка закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Он плохо питался последние месяцы, только сейчас почувствовал, как ослабел за это время. Потушив папиросу, он жадно принялся за еду. Фомин коротко рассказал о восстании, о первых днях блуждания по округу, высокопарно именуя свои скитания рейдом. Григорий молча слушал и, почти не прожевывая, глотал хлеб и жирную, плохо сваренную баранину.
0: «Казаки нас не дюже привечают», — продолжал рассказывать Фомин, подсаживаясь к Григорию. «Нашарахали их в прошлом году во время восстания. Однако добровольцы есть. Человек 40 вступило. Но нам не это требуется. Нам надо весь округ поднять, да чтобы соседние округа Хоперской и Усть-Медведицкой подсобили».
1: Григорий слушал Фомина, украдкой посматривая на его сподвижников. Ни одного знакомого лица. Он все еще не верил Фомину. Думал, что тот лукавит, и из осторожности молчал. Но и молчать все время тоже было нельзя.
2: «Ежели ты это, товарищ Фомин, всерьез говоришь, чего же вы хотите? Новую войну подымать?» —
1: спросил Григорий, силясь отогнать навалившуюся на него сонливость.
0: «Я уже тебе об этом сказал».
2: «Власть сменять?»
0: «Да».
2: «А какую же ставить?»
0: «Свою, казачью».
2: «Атаманов?»
0: «Ну, а об атаманах трошки погодим гутарить. Да я и не секу насчет политики. Я военный человек. Мое дело уничтожить комиссаров и коммунистов. А насчет власти это тебе Копарин, мой начальник штаба, расскажет. Бывший штабс-капитан царской армии. Умница парень. Он за раз спит в горнице, что-то прихворнул. Должно с непривычки. Переходы делаем большие».
1: В тенях послышался шум, топот ног, стон, сдержанная возня и приглушенный крик «Дай ему в душу!». За столом разом смолкли разговоры. Фомин настороженно глянул на дверь. Кто-то рывком распахнул ее. Низом хлынул в комнату белый всклубившийся пар. Высокий человек без шапки, стеганой защитной теплушки и седых валенках, от звучного удара в спину, клонясь вперед, сделал несколько стремительных спотыкающихся шагов и сильно ударился плечом о выступ печи. Из сеней кто-то весело крикнул перед тем, как захлопнуть дверь: «Возьмите еще одного!» Фомин встал, поправил на гимнастерке пояс.
0: «Ты кто такой?»
1: — властно спросил Фомин. Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукою по волосам, попробовал шевельнуть лопатками и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то тяжелым, видимо, прикладом.
0: «Чего же молчишь? Язык отнялся? Кто такой?» — спрашиваю.

0: Красноармеец. Какой части? 12-го продовольственного полка. А, это находка! Улыбаясь, проговорил один из сидевших за столом. Красноармеец с усилием разжал губы. В горле его что-то заклокотало. Из левого угла рта потекла на подбородок тоненькая струйка крови. Он вытер губы рукой, посмотрел на ладонь и вытер ее о штаны. «Это сволочь ваша!» Глотая кровь, заговорил он булькающим голосом. «Легкие мне отбил».
1: «Не рот, вылечим!» — насмешливо сказал приземистый казак, вставая из-за стола, подмигивая остальным.
0: «Ты откуда? Каких краев, рожак?» — спросил Фомин. Красноармеец взглянул на Фомина лихорадочно блестящими голубыми глазами, выплюнул под ноги сгусток крови и ответил уже чистым звучным баском: «Псковской губернии».
1: «Псковской, Московской! Слыхали про таких?» — насмешливо сказал Фомин. «Далеко ты, парень, забрался за чужим хлебом. Но кончен разговор. Что же нам с тобой делать, а?»
0: «Надо меня отпустить».
1: «Ха! Простой ты, парень! А может, и на самом деле отпустим его, ребята? Вы как?»
0: Фомин повернулся к сидевшим за столом, посмеиваясь в усы. Григорий, внимательно наблюдавший за всем происходившим, увидел сдержанные, понимающие улыбки на бурых обветренных лицах.
1: «Нехай у нас послужит месяца два, а тогда пустим его домой к бабе», — сказал один из фоминовцев. «Может, и взаправде послужишь у нас?» — спросил Фомин, тщетно силясь скрыть улыбку. «Коня тебе дадим, седло, за место вальник новые сапоги с дутыми голенищами».
0: Красноармеец молчал. Он прислонился спиной к печи, оглядывая всех посветлевшими ясными глазами. Время от времени он морщился от боли и слегка приоткрывал рот, когда ему было трудно дышать.
1: «Остаешься у нас или как?» — переспросил Фомин.
0: «А вы кто такие есть?»
1: «Мы?»
0: Фомин высоко поднял брови, разгладил ладонью усы. «Мы борцы за трудовой народ! Мы против гнета комиссаров и коммунистов! Вот кто мы такие!» И тогда на лице красноармейца Григорий вдруг увидел улыбку. «Оказывается, вот вы кто! А я-то думал, что это за люди?» Пленный улыбался, показывая окрашенные кровью зубы, и говорил так, словно был приятно удивлен услышанной новостью. Но в голосе его звучало что-то такое, что заставило всех насторожиться. «По-вашему, значит, борцы за народ. Так. А по-нашему, просто бандиты. Да чтобы я вам служил! Ну и шутники же вы, право!»
1: «Ты тоже веселый парень, погляжу я на тебя!» Фомин сощурился и коротко спросил: «Коммунист?»
0: «Нет, что вы, беспартийный».
1: «Не похоже!»
0: «Честное слово, беспартийный».
1: Фомин откашлялся и повернулся к столу. «Чумаков, в расход его!»
0: Чумаков холодно оглядел красноармейца с ног до головы, сказал: «Иди вперед, милый». Красноармеец отшатнулся от печи, сгорбился и медленно пошел к выходу, оставляя на полу влажные следы промокших валенок. Фомин подошел к Григорию, сел рядом, спросил: «Короткой у нас суд?»
2: «Короткой», избегая встретиться глазами, ответил Григорий.
0: На крыльце громко затопали. Кто-то крикнул, звучно хлопнул одинокий выстрел. «Что их там, черт, мордует?» — с досадой воскликнул Фомин. Один из сидевших возле стола вскочил, ударом ноги распахнул дверь. «В чем там дело?» — крикнул он в темноту. Вошел Чумаков, оживленно сказал: «Такой шустрый оказался, вот чертяка! С верхней приступки сигнул и побег, пришлось тратить патрон. Ребята там его кончают. Прикажи, чтоб вытянули с базы на проулок».
2: «Я уж сказал, Яков Ефимович».
0: В комнате на минуту стало тихо. Потом кто-то спросил, подавив зевоту:
3: «Как, Чумаков, погода? Не разведривает на базу? Тучки. Если дождь пройдет, последний снежок смоет. А на что он тебе нужен?» «Он мне не нужен. По грязюке неохота хлюстаться».
4: Сейчас вы услышите голос у Генри. Запись эта, естественно, по нашим меркам очень несовершенна. Не все удалось разобрать. Но вам сразу становится понятным, что именно такой человек, бодрый, остроумный, веселый, может быть, чуть-чуть самоуверенный, и мог написать рассказы, которые мы так любим. Пожалуй, это единственная возможность узнать от самого писателя и всего за полминуты, как он сочинял. Слушайте.
5: This is William Sidney Porter speaking. Better known to you, no doubt, as Lord Henry. I'm going to let you in on a few of my secrets in writing a short story. The most important thing, at least in my humble opinion, is to use characters and plots as a lifeline. Truth is indeed stranger than fiction. All of my stories are actual experiences that I've come across during my travels. My characters...
4: «Все рассказы, — говорит о Генри, — это истинные события, которые я наблюдал во время многочисленных путешествий. А мои герои — это реальные люди, которых я когда-то знал. В отличие от других писателей, я просто сажусь за стол, а остальное за меня делает мое перо. Для меня в остроумном повороте сюжета нет ничего неожиданного. Это читателю он кажется неожиданным. Я думаю, что эту маленькую речь, — заключает у Генри, — услышат через много-много лет после того, как меня не станет. Я хочу, чтобы вы продолжали читать мои рассказы. До свидания». А сейчас вы услышите рассказ о Генри «Покупка рояля» в исполнении Эммануила Каминки.
6: Один из жителей города Хаустона решил купить жене рояль. То было время, когда между агентами по распространению роялей была большая конкуренция. Житель Хаустона, это был видный адвокат, знал это и решил посвятить в свои намерения самый ограниченный круг людей, понимая, что агенты станут надоедать ему. Он всего только один раз заглянул в музыкальный магазин, чтобы узнать цены, и решил через неделю-другую сделать свой выбор. Но не успел он выйти из магазина, как увидел трех агентов, поджидавших его. Один из них кинулся к нему: «Я слышал, вы хотите купить рояль, сэр. Стэнвей славится своей нежностью звука, прочностью, изяществом отделки, тоном работы, стилем, качеством».
7: «Чепуха», — сказал второй агент, хватая адвоката за воротник. «Возьмите Бахштейн, единственное фортепиано в мире. Нежностью звука, прочностью, изяществом отделки, тоном виноват, по отделке, тоном виноват», — сказал третий агент, оттирая конкурентов.
6: «Не могу видеть, как человека обжуливают. Рояли нашей фирмы, нежностью звука, прочностью, изяществом отделки». Адвокат был очень деликатным человеком, поэтому он вежливо сказал им: «Убирайтесь вон, все трое вон». Агенты удалились, и адвокат пошел в свою контору. В течение дня пятеро из его лучших друзей заходили к нему порекомендовать различные марки инструментов. Когда адвокат зашел позавтракать, владелец кафе подсел к его столику и сказал: «Мой брат работает на фортепианной фабрике. Я слышал, вы хотите купить один из этих там-тамов. Брат говорит, что по нежности звука, прочности, изяществу отделки...» Адвокат почувствовал, что кусок застревает у него в горле. «Черт побери вашего брата вместе с вами!» — сказал он и, швырнув салфетку, выбежал из кафе. Он вошел в вагон трамвая, направляясь домой, но там внутри уже было 4 агента, поджидавших его. Он отпрянул назад, прежде чем они его заметили, и остался на площадке. В ту же минуту кондуктор наклонился к нему и шепнул: «Дружище, о рояле Эпперсона, который мой дядька распространяет в Южном Техасе, по нежности звука, прочности, изяществу отделки...» «Остановите вагон!» — завопил адвокат. Он пулей выскочил из трамвая и забился в темную подворотню. Так что 4 агентов, также покинувших вагон, промчались, не заметив его, мимо. Тогда адвокат поднял с мостовой тяжелый булыжник и, решив, что теперь он будет в полной безопасности, пошел домой. В ту минуту, когда адвокат достиг калитки своего дома, из нее выходил священник его прихода, бывший в этот день с визитом у его семьи. Адвокат был гордым отцом новехонького, всего 2 недель от роду ребенка, и священник, только что восхищавшийся адвокатским отпрыском, захотел поздравить его. «Дорогой брат мой, — сказал священник, — ваш дом скоро будет наполнен радостной музыкой. Это будет великое прибавление к вашей жизни. И вот во всем мире нет ничего, что по нежности звука, прочности, изяществу отделки...» «Черт побери! И вы тоже будете бубнить мне про фортепиано?» — прохрипел адвокат, размахивая булыжником. Он швырнул камень и сбил высокую шляпу священника. Но священник верил в то, что церковь Христов воин, и двинул адвоката кулаком по носу. Они сцепились и покатились с тротуара на кучу сваленных кирпичей. Адвокат был порядочно избит, и пришлось послать за обслуживающим его семью врачом. Когда доктор наклонился к нему с липким пластырем в одной руке и свинцовой примочкой в другой, он сказал: «Через день-два вы сможете выходить. И тогда я хотел бы, чтобы вы заглянули насчет покупки рояля к одному из моих родственников. Те, представителями коих он является, считаются наилучшими по нежности звука, прочности, изяществу отделки во всем мире». Адвокат умер тут же на месте.
8: В эфире очередная передача Владимира Сиверова «Ритмы планеты». Ведущий Игорь Дмитриев. Запись 1973 года.

сегодняшняя программа – это 4 мини-портрета, 4 встречи с известными современными вокалистами. –

О певице, с которой мы встретимся в Варшаве, критики часто говорят, употребляя слово «самое». Ее называют самой польской певицей Польши, самой популярной исполнительницей в стране, самой элегантной актрисой на польской эстраде и, наконец, это, конечно, шутка, самой белокурой полячкой. После всех этих серьезных и шутливых эпитетов нам осталось только назвать имя Ирена Сантер.

Ирена Сантер пела о своей родной Польше. «И ты вернешься сюда», называется песня. Если ты хоть раз побывал на этой земле, если довелось тебе постоять на берегу Вислы, вдохнуть воздух этой страны, ты обязательно вернешься сюда снова. Так коротко можно перевести ее содержание. С этой песней Ирена Сантер в 1966 году стала призером Сопотского фестиваля. Но это не было началом сценической карьеры певицы. Это было закономерным продолжением успеха и растущей популярности Ирены Сантер. Она выступает на эстраде с конца 50-х годов. Полтора десятилетия, прошедшие после ее дебюта, вобрали в себя серьезную работу над созданием собственного репертуара, поиски своего артистического стиля, того самого «чуть-чуть» на сцене, что отличает выступление подлинного мастера. О ней узнала не только Польша. Песням Сантер аплодировали слушатели Советского Союза и Канады, Венгрии, Аргентины, Бразилии и Соединенных Штатов Америки. Были одержаны победы на конкурсах и фестивалях. Словом, многое понадобилось певице для того, чтобы встало рядом с ее именем слово «самое». Критики ведь не столь уж щедры на оценки в превосходных степенях. Но мы, кажется, увлеклись рассказом. А на магнитофоне уже стоят записи песен. –

Это была песня под названием «Тех лет уж не вернуть». А вот еще одна мелодия в исполнении Ренессантер. «Налетел ветер».

сколько бы исполнителей ни было у этой мелодии, все равно название «Делайла» неразрывно связано с именем Тома Джонса. И не только потому, что он спел эту песню первым, но и потому, что мы возьмем на себя смелость сказать так: Том Джонс сделал это лучше всех. Впрочем, то же самое можно сказать о многих песнях Тома Джонса. Вот, например, об этой: «Зеленая-зеленая трава у родного дома».

Том Джонс, его полное имя Томас Джонс Вудворд, уроженец Уэльса. Ему сейчас 31 год. Сын рабочего, он и начал выступать на сценах рабочих клубов. Молодой продюсер Гордон Миллс, услышав его однажды, угадал незаурядное актерское и вокальное дарование, заложенное в простом рабочем парне, и помог ему стать тем Томом Джонсом, которого позже отметили премиями Американская академия грамзаписи, Британский союз композиторов, жюри Каннского фестиваля и званием лучшего певца Англии слушателей этой страны. Одна из недавних записей Тома Джонса — «Юный кукольник из Нью-Мехико».

Тома Джонса сильный голос, несколько шероховатого тембра, заставляющий вспомнить негритянских певцов. Его манера мужественна и удивительно эмоциональна. Вероятно, вот такое сочетание и приносит успех его записям, таким как упомянутая уже «Делайла», «Дочь темноты», «Она, леди», «Никогда не полюблю снова», «Выбирайте сами» и вот этой «Маленькие зеленые яблоки».

Then she reaches out, takes my hand, and squeezes it, says,

неожиданная Ариэта Берти, не правда ли? До сих пор мы слышали Ариэту Берти в эстрадном репертуаре, а тут простая народная мелодия. Но это часто бывает. Когда начинаешь знакомиться с творчеством и биографией того или иного артиста, открываешь в них вдруг неожиданные страницы. Впрочем, в данном случае ничего неожиданного нет. Народные песни занимают в репертуаре Ариэты Берти, пожалуй, не меньшее место, чем эстрадные мелодии. Известны несколько дисков этой певицы с записями народных песен Пьемонта и Ломбардии, Сицилии, Тосканы, Милана, Лигурии, итальянских Альп. И каждая из этих записей – маленькая музыкальная жемчужина. –

«Пойте со мной» называется пластинка, на которой записаны эти две песни. Итальянцы поют вместе с Ариеттой Берти многие ее мелодии. Есть только одна вещь, которую в Италии любят больше, чем песню. Это любовь. Мы цитируем одну из статей о Берти. Поэтому, наверное, именно в Италии рождается так много прекрасных песен о любви и певцов, умеющих исполнять эти песни. Ариетта Берти в их числе. Ее песни теплые, как итальянское солнце. Она глубоко чувствует каждую ноту, каждое слово, окрашивая его богатыми оттенками своего голоса.

название этих песен «Теряя тебя» и «Не поддавайся иллюзиям». Последнее – призер фестиваля «Песня лета 71». Понадобилось бы много времени, чтобы перечислить все победы Ариэтты Берти на музыкальных состязаниях, но, вероятно, в этом нет необходимости. Сегодня у нас не последняя встреча с певицей. К тому же, кажется, пора уже представлять четвертого участника нашей передачи.

Этот участник нашей передачи живет в Соединенных Штатах Америки. Его имя Энди Вильямс. А начали мы рассказ о нем с мелодии «История любви», потому что она была одной из самых популярных в репертуаре певца. Их много, таких мелодий. Можно вспомнить здесь альбом с записями музыки из оперетты «Моя прекрасная леди». Энди Вильямс пел один за всех ее героев. Можно вспомнить народные баллады из раннего репертуара певца, песни, написанные для него композиторами разных стран, мелодии из фильмов, среди которых была и вот эта.

любопытный момент из биографии Энди Вильямса. Обстоятельства, при которых он начал петь. Его семья жила в маленьком фермерском городке Оул-Лейк в штате Айова. В местной церкви не было хора, и отец Энди организовал свой собственный, в который вошли он сам, его жена и дети Энди и его 4 брата. Позже, когда братья выросли, появился даже вокальный ансамбль «Братья Вильямс». Но в историю американской эстрадной музыки, кажется, вошел только один его участник. Энди Вильямс выступает как солист с 52 года. Через 10 лет появилось созданное специально для него телевизионное шоу. Сегодня Вильямс, безусловно, один из ведущих эстрадных исполнителей американского континента. Его голос записан на миллионах пластинок, и слушать его любят в разных странах.

Недавно в музыкальных журналах мелькнуло коротенькое сообщение о том, что западногерманский композитор и дирижер Джеймс Ласт предполагает подготовить специально для Энди Вильямса альбом мелодий. Любопытно будет послушать, что получится из содружества двух талантливых музыкантов. Но это, видимо, мы узнаем позже. А пока мы имеем все основания сказать добрые слова о сотрудничестве Энди Вильямса с другим большим мастером, итальянским композитором Нино Рота. И подтвердить эти слова записью песни Нино Рота из фильма «Крестный отец».

Сегодняшняя программа, дорогие друзья, исчерпана. Эту передачу, как обычно, подготовили для вас автор Владимир Сидоров, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова и ведущий Игорь Дмитриев. До свидания. До новых встреч.

выдержки из письма Бориса Леонидовича Пастернака к Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду, датированный 26 марта 1928 года. Один гений обращается к другому на свойственном им обоим языке. Дорогой Всеволод Эмильевич, жалею, что заходил к вам вчера в антрактах. Ничего путного я вам не сказал. Но вот сегодня я весь день как шалый и ни за что взяться не могу. Это тоска по вчерашним вечере. Ревизор был гениальной постановкой, и в разбор ее не хочется входить. Были места неравного значения и в нем, но так именно и дышит всякая творческая ткань. Тут ядро, там протоплазма. Я помню несколько постановок Станиславского. 13 лет, попав на несколько дней в Петербург, вечер за вечером ходил к Комиссаржевской. Я смотрел Чехова. Я их неоплатный должник в том же градусе и смысле, как ваш. Но есть вещь и несоизмеримая. Придя к вам, я впервые и единственный раз в жизни попал в театр. Желоба коридоров иссякли, гул отхлынул, исплыл и заглох. У окна, опоздавший к спектаклю, вяжет вьюга из хлопьев чулок. Рытым ходом за сценой заляхте и обуглясь у всех на виду, как дурак я зайду к вам в антракте и смешаюсь, и слов не найду. Я увижу деревья и крыши, вихрем кинутся мушки во тьму, по замашкам зимы замухрышки я игру в кошки-мышки пойму. Я скажу, что от этих ужимок еле цел я остался внизу, что пакет развязался и вымок, и что я вам другой привезу, что от чувств на земле нет отбою, что в руках моих плеск из фойе, что из этих признаний любое вам обоим, а лучшее ей. Я люблю ваш нескладный развалец, жадный проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выигрались, ваша правда, так надо играть. Так играл пред землей молодою одаренный один режиссер, что носился как дух над водою и ребро сокрушенное тер. И, протискавшись в мир из-за дисков, наобум размещенных светил за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил, той же пьесою неповторимой, точно с запахом краски дыша, вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа.

0: «А вы, я слышал, женитесь», — обратился к Петру Петровичу Милкину на дачном балу один из его знакомых. «Когда же мальчишник справлять будете?» «Откуда вы взяли, что я женюсь?» — вспыхнул Милкин. «Какой это дурак вам сказал?» «Все говорят, да и по всему видно. Нечего скрытничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего не известно, а мы вас насквозь видим и знаем? По всему видно. Целые дни просиживаете вы у Кондрашкиных, обедаете там, ужинаете, романсы поете, гуляете только с Настенькой Кондрашкиной, ей одной только букеты и таскаете. Все видим-с». На Медне встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Что ж, дай бог, не так я за вас рад, как за самого Кондрашкина, ведь 7 дочек у бедняги. 7, шутка ли? Хоть бы одну бог привел пристроить. Черт побери, подумал Милкин. Это уж 10-й говорит мне про женитьбу на Настеньке. И из чего заключили? Черт их возьми совсем. Из того, что ежедневно обедаю у Кондрашкиных, гуляю с Настенькой? Нет. Пора уж прекратить эти толки, пора. А то того и гляди, что женят анафемы. Схожу завтра, объяснюсь с этим болваном Кондрашкиным, чтоб не надеялся попусту. И айда. На другой день, после описанного разговора, Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надворного советника Кондрашкина.
1: «Петру Петровичу!» — встретил его хозяин. «Как живем, можем? Соскучились, ангел! Сейчас Настенька придет, на минутку к Гусевым побежала».
0: «Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне», — пробормотал Милкин, почесывая в смущении глаз. «А к вам. Мне нужно поговорить с вами кое о чем. В глаз что-то попало».
1: «О чем же ты вы собираетесь поговорить?» — мигнул глазом Кондрашкин. «Чего же вы смущены так, милаша? Ах, мужчина, мужчина! Беда с вами, с молодежью. Знаю, о чем это вы хотите поговорить. Давно пора».
0: «Собственно говоря, некоторым образом дело, видите ли, в том, что я... пришел проститься с вами. Уезжаю завтра».
1: «То есть как уезжаете?» — спросил Кондрашкин, вытаращив глаза.
0: «Очень просто. Уезжаю, вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочи ваши такие милые, никогда не забуду минут, которые...»
1: «Позвольтесь», — побагровил Кондрашкин, — «я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно, но, милостивый государь, вы отвиливаете нечестность».
0: Я не знаю, как же это я отвиливаю.
1: «Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, балясы тут с девчонками от зари до зари точил, и вдруг на тебе, уезжаю».
0: Я не обнадеживал».
1: «Конечно, предложение вы не делали, но разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей по целым ночам под ручку, да нечто все это спроста делается. Женихи только ежедневно обедают, а не будь вы женихом, нечто я стал бы вас кормить». «Да-с, нечестно, я и слушать не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того».
0: «Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее и лучшей жены не желал бы себе. Но мы не сошлись убеждениями, взглядами».
1: «В этом и причина», — улыбнулся Кондрашкин. «Только-то, да, душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Эх, молодец, молодец, зелень, зелень! Как запустит какую-нибудь теорию, так ей-богу, в жарта же бросает. Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости и сгладятся. Мостовая пока новая, ездить нельзя, а как по объезде ее немножко, то мое почтение».
0: «Так-то так, но и я не достоин Настасьи Кирилловны».
1: «Достоин, достоин, пустяки ты, славный парень.
0: Вы не знаете всех моих недостатков. Я беден».
1: Пустое. Жалование получаете, и слава богу.
0: Я пьяница.
1: Не-не-не-не-не. Ни разу не видал пьяным, замахал руками Кондрашкин. Молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого.
0: Но ведь я запоем, во мне наследственный порог.
1: Не верю, такой розанный вдруг запой. Не верю.
0: Не обманешь черта, подумал Милкин. Как ему, однако, дочек спихнуть хочется. Мало того, что я запоем страдаю, продолжал он вслух, но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру.
1: Милаша, да кто ж их не берет? Эх, паразит.
0: И к тому же я не имею права жениться до тех пор, пока я не узнаю решение моей судьбы. Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать. Я состою под судом за растрату.
1: «Под судом?»
0: — обомлел Кондрашкин.
1: «Да, новость. Не знал ли этого? Действительно, нельзя жениться, покуда судьбы не узнаешь. А вы много растратили?»
0: «144 тысячи!»
1: «Да, сумма. Да, действительно, Сибирью история пахнет. Эта девчонка может не за грош пропасть. В таком случае нечего делать. Бог с вами».
0: Милкин свободно вздохнул и потянулся к шляпе.
1: «Впрочем, — продолжал Кондрашкин, немного подумав, — если Настенька вас любит, то она может за вами туда следовать. Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири батенька лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коли б не семья. Можете делать предложение».
0: «Эки черт несговорчивый, — подумал Милкин. — За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только спихнуть. Но это не все, — продолжал он вслух. — Меня будут судить? Не за одну только растрату, но и за подлог.
1: Все равно одно наказание».
0: Фу!
1: «Че это вы так громко плюете?»
0: «Так, послушайте, я вам еще не все открыл. Не заставляйте меня высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни. Страшную тайну».
1: «Не желаю я знать ваших тайн. Пустяки».
0: «Не пустяки, Кирилл Трофимович. Если вы услышите, узнаете, кто я, то отшатнетесь. Я беглый каторжник». Кондрашкин отскочил от Милкина, как ужаленный, и окаменел. Минуту он стоял молча, неподвижно и глазами полными ужаса глядел на Милкина. Потом упал в кресло и простонал.
1: «Не ожидал, — промычал он, — кого согрел на груди своей? Идите, Бога ради, уходите, чтоб я не видел вас».
0: Милкин взял шляпу и, торжествуя победу, направился к двери.
1: «Постойте! — остановил его Кондрашкин. — Отчего же вас до сих пор еще не задержали?»
0: «Под чужой фамилией живу. Трудно меня задержать».
1: «Может быть, вы и до самой смерти эдак проживете, что никто и не узнает, кто вы. Постойте, теперь ведь вы честный человек, раскаялись уже давно. Бог с вами, так и быть уж, женитесь». Милкина бросила в пот. Врать дальше беглого каторжника было уже некуда. И оставалось одно только – позорно бежать, не мотивируя своего бегства. И он готов уж был юркнуть в дверь, как в его голове мелькнула мысль.
0: «Послушайте, вы еще не все знаете, – сказал он. — Я сумасшедший! А безумным и сумасшедшим брак возбраняется!»
1: «Не верю. Сумасшедшие не рассуждают так логично».
0: «Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете. Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в известное время сумасшествуют, а в промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей?»
1: Не верю и не говорите.
2: В таком случае я вам от доктора свидетельство доставлю.
1: Свидетельству поверю, а вам нет. Хорош, сумасшедший.
2: Через полчаса я принесу вам свидетельство. Пока прощайте. Милкин схватил шляпу и поспешно выбежал. Минут через пять он уже входил к своему приятелю, доктору Фитюеву. Но, к несчастью, попал к нему именно в то время, когда он поправлял свою куафюру после маленькой ссоры со своей женой. «Друг мой, я к тебе с просьбой», — обратился он к доктору. «Дело вот в чем. Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. Чтобы избегнуть этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлетовский прием в некотором роде. Сумасшедшим, понимаешь, нельзя жениться. Будь другом, дай мне удостоверение в том, что я сумасшедший». «Ты не хочешь жениться?» — спросил доктор. «Ни за какие коврижки». «В таком случае не дам я тебе свидетельства», — сказал доктор, трогаясь за свою куафюру. «Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек. А вот когда захочешь жениться, ну тогда приходи за свидетельством. Тогда ясно будет, что ты сошел с ума».

0: Сильвестр Щедрин может без преувеличения быть назван русским римлянином, потому что большая часть его жизни прошла в Италии, так же, как жизнь его современника Александра Иванова, с которым у Щедрина много общего. И в этом нет ничего странного и удивительного, то, что русский художник живет в Италии. Италия XVIII века и Италия первой половины XIX века остается такой признанной законодательницей художественных традиций. И это неудивительно, потому что корни этих традиций уходят еще в античную древность. И эта античная древность существует не в учебниках, не в книгах, даже не в статуях, вывезенных из Италии, как это делали русские дворяне и помещали их где-нибудь у себя в парке, а вот под ногами, на каждом шагу. И, соответственно, каждый раз на каждом шагу эта античная древность с ее стремлением к пластическому и эстетическому совершенству напоминала о себе. Сильвестр Щедрин был сыном скульптора и племянником живописца Семена Щедрина, так что все художественные тайны ремесла он, можно сказать, впитал с самого детства. И одновременно он идет, конечно, своим неповторимым путем. Он находит какое-то удивительное сочетание в своих пейзажах рукотворного, вот тех самых античных римских развалин, или, может быть, современных, таких с точки зрения европейского прогресса, вполне захолустных итальянских городишек, и природы, природы, которая так благодатна для художника, где такая игра красок, золотого света и зеленого цвета листьев, голубой лазури моря и неба. Он пишет «Колизей». А что такое Колизей для христианина? Это ведь громадный символ. С одной стороны, это символ античного величия и античной древности, к которой можно подойти и потрогать ее руками. А одновременно это символ торжества зла, потому что на аренах Колизея устраивались гладиаторские побоища, а потом, когда начнутся преследования христиан, именно на арене Колизея будут устраиваться эти страшные издевательства, измывательства над христианами. И вот череда этих образов и античных, и средневековых, а потом запустение Колизея, череда этих образов неизбежно проходит перед глазами, когда смотришь на картину Сильвестра Щедрина, изображающую Колизей. Колизей – это еще какой-то громадный символ бренности, с одной стороны, а с другой стороны – вечности. Все, что делается человеком, все, что делается человеческими руками, все это, в конце концов, обращается в пыль. И некогда великая и могущественная Римская империя, от одного имени которой трепетал весь мир, теперь лишь груда обломков, и одновременно это символ вечности, это символ стремления человека пробиться сквозь паутину всего того, что привязывает человека к земле, к материи. Картина Щедрина, так же, как и картина его дяди, удивительно спокойная, особенно раннего периода. Это может быть какая-нибудь итальянская веранда, увитая виноградом. И, конечно, это удивительный простор для художника, для его цветовой игры, для его цветовых фантазий. Это могут быть виды заливов с корабликами, где-то мачта, где-то парус, и тут же какая-то неспешная прибрежная жизнь, все напоено солнцем, теплом, такой размеренностью и покоем. Постепенно в картинах Сильвестра Щедрина нарастает внутренний драматизм. Например, в его картине «Лунная ночь в Неаполе». Это темный город, темная гавань. Он удивительно играет светом. В левом нижнем углу мы видим ночной костер, разведенный жителями этого приморского городка. И тут же наверху светит яркий фонарь, яркая лампада, скажем, лучше луны, и удивительная игра света, и света, который передает луна в воде, и он играет на гребнях волнующейся воды и света, который распространяется от костра. Щедрину удается в общем обыденных жизненных сценах, которые не надо выдумывать, которые не надо, как это называют художники, режиссировать. Вот в этих обыденных жизненных сценах удается увидеть нечто, что заставляет нас теперь, спустя уже 2 столетия, смотреть на эти картины долго-долго, потому что они чрезвычайно глубоки. И вообще отличие старой живописной традиции, традиции 18 века, и отчасти она переходит к пейзажистам 19 века. Так вот, в отличие от позднейшей живописи, эти художники умели как-то наполнять свои картины вот плотью содержания, при том, что их картины не литературны и не публицистичны. Там нет какой-то буквально толкуемой истории. Там есть кусочек жизни, тот, который мы можем увидеть из окна прибрежного дома или, может быть, из окна дилижанса, когда путешествуем по берегу. Сильвестр Щедрин все больше болеет, и он не сможет возвратиться на родину. Увы, многие его картины не попадут в Россию, многие так и останутся в Италии, в итальянских собраниях. Но вот то, что есть в Третьяковской галерее, то, что есть в Русском музее, удивительно откликается в душе современного человека, который хочет в этом неустойчивом и непредсказуемом мире на что-то опереться, где-то найти обитель, которая не потрясаема землетрясениями политики, экономики, зла, торжествующего в повседневном мире, которые дают просто человеческое тепло и добро. И при этом без всякого оттенка нарочитой сентиментальности, слезливости, в которой можно упрекать многих и многих художников, пришедших в живопись уже после Сильвестра Щедрина. Опыт Сильвестра Щедрина подтверждает, что традиция, когда она воспринята сердцем, не есть что-то мертвящее и ограничивающее. Наоборот, есть громадная сила, которая все время питает вдохновение, которая заставляет жить и творить, которая заставляет быть взыскательным к себе, потому что ты смотришь уже на себя и на то, что ты делаешь, с высоты всей существующей культуры. Ты хочешь быть ее достойным и великой античности, и великой европейской живописи Возрождения. И вот такой внешне чуждый эффектом художник добивается этого. У Щедрина, как я уже заметил, есть много общего с Александром Ивановым, не с его главной картиной «Явление Христа народу», а с этими итальянскими зарисовками. Они оба ухватывают стихию воздуха. А согласитесь, это так трудно писать воздух. Вот как знаменитая ивановская ветка, там ухвачено это дрожание листьев, это пространство воздуха, эти переливы света. Вот точно так же и у Сильвестра Щедрина. Он как бы хватает этот воздух. Воздух, про который мы говорим, что его можно есть, его можно поглощать. Он такой насыщенный, он такой плотный, он такой богатый, переливчатый. Это такой воздух, глядя на который ты понимаешь, и ты почти чувствуешь это, что где-то здесь, рядом, присутствует незримо Дух Божий.
1: Александр Сергеевич Пушкин. «Египетские ночи». Читает Дмитрий Журавлев.
2: Кто этот человек? О, это большой талант. Он делает из своего голоса все, что захочет. Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны. Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще 30 лет, он не был женат, служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший вице-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь ему могла быть очень приятна, но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских – сочинителем. Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы, признаться, кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кое-каких так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем. Как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него, как на свою собственность. По ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни? Первый встречный спрашивает его, не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека? Тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание. Верно, что-нибудь сочиняете? Влюбится ли он? Красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле? Тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то. И мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла. Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы альбома и мальчишки так ему надоели, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости. Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить себя несносное прозвище. Он избегал общества своих братьев и литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя. Книги не валялись по столам и под столами, диван не был обрызган чернилами. Не было такого беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом, хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную, торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах и на всяком званном вечере был так же неизбежим, как рязановское мороженое. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая дрянь, так называл он вдохновение, Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь, и, слыша поминутно славный вопрос, не написали ли вы чего-нибудь новенького. Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение. И свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существуют.